0: Последний раз в этом году мы слышали и произносили своими устами слова торжественных пасхальных песнопений. А сегодня мы уже празднуем торжественное событие, имеющее огромное значение для нашей христианской церкви, для всего человеческого рода. Сегодня церковь напоминает нам о вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа. «Восшед на небеса, отонуду же и сошел еси». Поет сегодня Святая Церковь, подчеркивая этим величие нашего Спасителя и Господа. Он был от начала на небесах и сошел на землю, дабы спасти погибающий род человеческий. Сошел он на землю по любви к нам, и, завершив великое свое земное служение, он опять возвращается к своему Отцу, туда, где пребывал и раньше. «Отонуду же и сошел еси». Целью воплощения Сына Божия было возвестить миру божественную истину, направить людей на путь покаяния и спасения, даровать людям избавление от вечной смерти. И вот, совершив дело спасения человеческого рода, примирив Бога с людьми, Господь возносится на небо. Праздник Вознесения сочетает в себе радость встречи и радость разлуки. После искупительных страданий Учителя смерть разлучила апостолов с Ним. В скорби находились они. Но, как мы знаем, после славного воскресения своего Господь много раз в течение 40 дней от Пасхи до Вознесения являлся им, беседовал с ними, наставлял их. Каждая такая встреча учеников со своим божественным Учителем, несомненно, была радостью для них. Но вот наступила последняя встреча. Последняя беседа Учителя с учениками. И за ней последовала разлука на долгие-долгие времена, до самого его второго пришествия на землю. Надо бы печалиться, а апостолы и ближайшие ученики Христовы, еще маленькая церковь, которая уже создалась на земле, находятся в радости. Евангелист Лука повествует нам, что по Вознесении апостолы с радостью вернулись в Иерусалим. К этой радости они были подготовлены самим Господом. Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя были неразлучны с Ним во все дни Его земной жизни, наслаждались беседой с Ним, слушали Его поучения, видели чудеса, творимые им. Правда, тогда они еще не все полностью и правильно понимали, так как еще не были просвещены Святым Духом. Но им было радостно видеть своего Божественного Учителя, исполнять Его повеления. И потому, когда он на Тайной Вечере говорил им о том, что ему надлежит и пострадать, и умереть, и в третий день воскреснуть, и затем совсем уйти от них, он, конечно, заметил, что они опечалились. Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу моему. Для вас же лучше, чтобы я пошел к Отцу, потому что я приготовлю вам место, чтобы и вы были, где я. Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя, который наставит вас на всякую истину». Как видите, ученики Христовы были подготовлены к предстоящей разлуке, и потому они радуются. Радуются они за своего Господа и Учителя, так как знают, что Он возвращается в ту славу, которая Ему принадлежит. Радуются и за себя, и за весь род человеческий. Что значит для нас с вами, возлюбленные други мои, вознесение Господне? Господь вознесся на небо для того, чтобы приготовить его к принятию всех истинных своих последователей. «Иду готовить место вам, — говорил он апостолам, — а в их лице и всем нам, яще уготовлю место вам, паки и прииду, и поему вы к себе, да иде же есть аз, и вы будете». Разве это не радость для учеников? Вдумайтесь хорошенько в эти слова Спасителя, сколько в них любви и попечительной заботы о людях. Он оставил на земле свое божественное учение, указал путь, идя по которому мы можем достигнуть вечной блаженной жизни в неизреченном Царстве Божием. Для искупления наших грехов принял человеческую плоть, осветил ее своей божественной силой и с этой преображенной плотью вознесся на небо, на то высшее небо, где особенно пребывает Бог, куда не проникает ни грех, ни смерть, где пребывают только святость и правда, где Бог открывает свою славу в неприступном блеске, И вот там, в этом месте постоянного присутствия Божия, наш Господь Спаситель пошел приготовить место всем истинным последователям Его. Своим вознесением на небо Господь с очевидностью засвидетельствовал, что Он воистину Сын Божий и истинный Бог. Ведь возносился Он на небо Сам, Своей собственной силой, показав при этом Свое божественное величие. Святой Григорий Богослов говорит, «Спасителю не нужна была колесница, не нужна была помощь и ангелов, ибо Творец Своей божественной силой вознесся на небо, возвратился туда, где пребывал от века». И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии Спасителя, о Его божественной силе. «Не при помощи кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но Сам шел этим путем». Небо, на которое вознесся Господь, конечно, это не то звездное небо, которое мы с вами видим над собой, и не бесконечное мировое пространство, но высшее небо, место вечного пребывания превечного Бога. Вознесшись на небо и сидя одесную Отца, Господь Спаситель показал тем самым, что как Сын Божий Он и раньше имел власть единую со Отцем, но теперь получил ее еще и как Бога-человек, ибо Он вознесся в том самом теле, в котором пострадал и воскрес из мертвых. Как Бог Он всегда был на небеси и на всяком месте, а вот теперь свое человеческое естество, которое Он принял от Девы Марии, Он вознес к небесному престолу Божию. Это ли не причина радоваться, несмотря на то, что для этого необходимо расставание с Божественным Учителем? Радость учеников и апостолов еще большая, чем наша. Они осознали величие того, с кем они находились в близком общении, как друзья. «Вы, други мои», — так называл Господь своих учеников. Но и для нас, живущих на земле, великая радость. Вознесся Господь, плотью Своей вошел в славу Отчию, и теперь мы, как говорит святой Иоанн Златоуст, с ужасом и удивлением смотрим и видим, что в самых глубинах тайны Святой Троицы находится человек. Человек Иисус Христос. Да, Он Сын Божий, но и нам Он родной, человек. Мы сказали вначале, что Вознесение — это праздник разлуки. Но какая разлука? Восходит Господь на небо и с собою в тайну божественной жизни вносит всю тайну человека. Вот что человек теперь представляет собой. И понятна теперь нам радость апостолов. У них теперь было уже все. Было небо на земле, была вечность в них самих, и они были в вечности. Вот и нам, возлюбленные, надо стремиться иметь такое же сознание. Вознесение Господне на небо имеет ближайшее отношение к нашему спасению, к личному спасению каждого из нас. В разлуке с Господом во время Его вознесения мы видим проявление особой любви Божией к людям, указывающей нам наше человеческое призвание. Как поучает апостол Павел, «Вышних ищите, иде же есть Христос одесную Бога сидя. Горнее мудрствуйте, а не земная». Для осуществления этого высокого призвания верный помощник нам сам Господь. Телом, уходя из земного мира, Он не слагает с Себя попечения Своей Церкви. Он обещал апостолам «И се аз с вами во все дни до скончания века». Все великие наши праздники — это не только воспоминание о том или ином евангельском событии или событии церковной истории. Это светочи, указывающие нам верный путь к вечной жизни, пути совершенствования наших душ. Господь все сделал для нашего спасения. Своим вознесением на небо Сын Божий открыл нам путь в небесные обители. Но пойдем ли мы указанным путем или останемся где-либо на полдороге, зависит от нас. Как уже было сказано, по вознесении Господа на небо, теперь одесную Бога Отца находится Сын Человеческий, облеченный нашей человеческой плотью. И Он облекся в нее не на краткое время, а навсегда, явив этим дивную силу и дивные свойства сотворенного им мира, а именно, все им сотворенное способно быть духовным и богоносным. И здесь становится очевидным и величие человека, и то высокое назначение, которое уготовил человеку Бог. И трудно постичь это нам, простым людям. Трудно подняться до высоты богословия. Но мы веруем. а вера наша выше знаний, потому что она всесильна, и именно там, где знания бессильны. Мы веруем, что именно в этот день, день Вознесения Господня, обретена человеком возможность быть всегда с Богом. И путь к этому указан нам Христом Спасителем. Путь, которым можно достигнуть и нам высоты святой славы, тот же самый путь, которым восшел в славу Господь наш, то есть путь креста, путь очищения, самоотвержения, путь внешних и внутренних страданий. Проверим, возлюбленные други мои, себя, идем ли мы на небо путем Христовым. Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За всех нас равно пострадал Господь наш. Для всех равно отверсто и небо. Истинный христианин во всех обстоятельствах жизни, при всех случаях помнит, что он наследник неба, сонаследник Христу, и поступает сообразно своему предназначению. Но пусть каждый из нас честно скажет, много ли в нем неземного, небесного, Христова. Вспомните, что когда Господь возносился, апостолы по любви к своему Учителю долго стояли, взирая на небо, принявшие их Господа и Учителя. И за это ангелы, явившись, сказали им, что стоите зряще на небо. Но так как мы в большинстве своем склонны к земному и временному, то нам надлежит услышать упрек от ангелов. Сынови человеческие, что стоите зрящие не на небо, а на землю? Обратите очи свои к небу, воззрите на Спасителя вашего, давно на вас взирающего, вступите на путь к небу, давно пред вами лежащий. Когда Христос говорит нам «отвергни себя, возьми крест свой и последуй за мной», Он не только говорит о том, что во временном нашем пребывании мы должны отказаться от земных привязанностей и взять на себя всю тяжесть земной жизни и последовать за Ним. Он говорит нам о большем, о том, что мы призваны следовать за Ним и, по Его собственному слову, быть там, где Он есть, в славе вечной жизни Божественной. Но надо готовить себя достойной жизнью, чтобы быть соучастниками этой славы. Апостол Павел в послании к Солунинам говорит, что в последний день пришествия Господа верующие в Него будут восхищены на облаках, в сретении Его на воздусьях. Значит, с истинными последователями Христа должно произойти нечто подобное вознесению самого Христа Спасителя. Вот что Господь совершил ради нас. Утешая своих апостолов, Спаситель обещал им послать Святаго Духа, который будет наставлять их без Него. И, как мы знаем, в день Пятидесятницы сошел на апостолов Дух Святой, но не только на апостолов, а и на всех верующих, и с тех пор непрестанно пребывает и будет пребывать до скончания века в Церкви Христовой, приготовляя людей для обители Отца Небесного. Радуясь тому, что сделал для нас Господь, сделаем себе и назидание. Устремим наш дух на небо за вознесшимся Господом. В своем духовном совершенствовании станем выше наших страстей и пороков, вознесемся на высоту добродетели и чистоты. Пусть не устрашает нас узкий и тернистый путь к Отечеству Небесному. Этот путь уже не нов. Им прошел сам Господь и Спаситель наш. Итак, возлюбленные мои други, во свете воскресения Христова нам ясен наш земной путь и наше назначение — быть соучастниками славы Божией. Обратим свой взор к небу, туда, куда вознесся Христос. Святая Церковь зовет нас всегда, особенно в этот день напоминает нам, что там, куда вошел Господь, вечные обители праведных. Там радость постоянного лицезрения Бога, там вечная жизнь. Как было сказано в начале, в день Вознесения Господь разлучился со Своими учениками надолго, до второго Своего пришествия. Но, вознесясь на небо, Господь оставил Церкви Своей драгоценное духовное наследие, Свое благословение. Господь, возносясь, благословлял учеников и не переставал благословлять, пока не скрыло Его облако. Это всеутверждающее и всеосвящающее Божие благословение — навсегда запечатлелось в памяти учеников. Его пронесли по всему миру святые апостолы и проповедники христианства. Его чувствуем и мы с вами. И нам, дорогие, надо знать и помнить, что оно всегда живо и действенно, всегда исполнено благодатной силы, всегда несет с собой божественное дарование, возносит наши души и сердца к Богу, в этом благословении наша радость и источник сил. Аминь.
1: Слово на праздник Вознесения Господня архимандрита Иоанна Крестьянкина для вас читал Михаил Демидов.

прозвучал концерт на текст причастного стиха праздника Вознесения Господня композитора Николая Римского-Корсакова в исполнении Уральского государственного камерного хора.

Прощальная речь. В неделю седьмую по Пасхе. В те дни Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы, и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас, с первого дня, когда я пришел в Осию. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценою собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стадо не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собою учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно и со слезами вразумлял целых 3 года, и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы и сами знаете, что о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Книга Деяний святых апостолов, глава 20, стихи с 16 по 18 и с 28 по 36. Мы читаем о завершающем этапе третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской церкви Матери, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Ну и не попрощаться с христианами этого города, в котором прошли 3 года его жизни, он не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Не забудем, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс и мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась как бы его духовным завещанием. Эта речь, сообщенная нам евангелистом Лукой, единственная в его книге «Деяния святых апостолов», адресованная апостолом Павлом христианской аудитории. Ведь все прочие многочисленные речи его были адресованы либо иудеям, либо язычникам, либо произнесены перед властями. Нас может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе «блюстителями», «попечителями». Дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии — епископы, пресвитеры, которых чаще называют священниками, и диаконы — в апостольский век еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения — диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры — старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы — блюстители, слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важны не названия, но задачи, функции этих пресвитеров-епископов. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они — пастыри, то есть, в образном смысле, пастухи стада.
Да, для Священного Писания очень характерна метафора стада, обозначающая то или иное человеческое общество, в частности, Церковь Христову. В нашем современном языке, сформированном городской цивилизацией, слово «стадо» применительно к некому множеству людей носит пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную толпу. Не так было в библейском мире, который еще не был радикально оторван от земли, от полей, лугов и пастушеского быта. Пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя — пастырем. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Свою речь к пастырям церкви апостол Павел начинает словами: «Вы знаете, как я все это время жил среди вас». И далее он снова пишет: «Вы и сами знаете». Во многих посланиях апостола повторяется это напоминающее «вы знаете». Дело в том, что апостола Павла постоянно сопровождало непримиримое к нему отношение со стороны враждебно настроенных иудеев, и эта враждебность часто принимала характер злобной клеветы. Поэтому апостол вынужден постоянно защищаться, убеждая верующих в чистоте и искренности своих намерений. Поэтому и его речи, и его послания иногда несут на себе оттенок апологии, самозащиты перед несправедливым судом человеческим. В данном случае он напоминает эфесянам о своей жизни среди них, жизни полной преданного служения, испытаний и бескорыстия. Итак, оглядываясь на свое апостольское служение, о котором эфесские пресвитеры знают, и предвидя впереди возможные страдания и разлуку со своей паствой, об этом знает только он сам, апостол

0: ценою собственной крови». Удивительные слова, которые нас могут озадачить. Разве на кресте была пролита кровь Бога Отца? Нет, конечно. Но как же объяснить слова апостола Павла о собственной крови Бога, искупившей грехи человечества? Не надо смущаться. Все дело в свойствах древнего греческого языка, на котором и написаны книги Нового Завета. Выражение «собственная кровь» употребляется как ласковое обозначение близкого родства. В русском языке сохраняется похожее выражение «родная кровь» или более простонародное и интимное «родная кровинушка». Речь идет, разумеется, о цене крови Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Будьте внимательны, будьте бдительны», — предостерегает апостол. Он знает, что после его ухода в церковь придут хищники, волки, которые будут опустошать стадо. Так характеризуются лжеучителя. Некоторые из них появятся и в самой церкви. Извращая Евангелие Христово, они будут вносить разделение в церковь и привлекать к себе учеников, стараясь уловить их в свои сети. Сам Иисус Христос предупреждал об этих врагах, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Апостол Павел на протяжении всей своей миссионерской деятельности придавал исключительное значение чистоте Евангелия Христова. Вот и теперь он напоминает Эфесянам, что именно в истине Евангелия веры и благодати он их вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. Теперь же, покидая их, он вверяет их Богу и Его благодатному Слову, которое, как в этом убежден апостол, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Послание к Римлянам, глава 1, стих 16. Завершая свою речь, апостол Павел вновь напоминает пресвитерам о том примере, который он сам явил в своей апостольской деятельности. Как он написал в одном из своих посланий, он мог бы, пользуясь правом апостола Христова, в тяготе быти, то есть отягощать, обременять свою паству. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Но он ни у кого не брал ни денег, ни одежды, а трудясь своими руками, обеспечивал свои материальные нужды и нужды своих спутников. Более того, хотя он и не упоминает об этом, чтобы не трубить перед собою, как делают лицемеры, несомненно, что он занимался благотворительностью, которой он призывает и свою паству, помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». Замечательные эти слова Господа нам были бы неизвестны, если бы их не привел евангелист Лука, вложив в уста святого Павла, который являет нам образ великого апостола, великого богослова и великого пастыря.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 7-ю по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлева. Читал Константин Малышев.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. Большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус –

0: формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 18-я передача.
1: Репрессии 30-х годов. Сейчас очень часто говорят и пишут, что население страны не знало о размахе того ужаса, который представлял собой деятельность Сталина. Я свидетельствую, как житель Ленинграда, не имевший связи, избегавший знакомств, мало разговаривавший с сослуживцами, я сидел над корректурами, работая сдельно, что все-таки знал многое. Мы действительно не знали деталей, но мы видели, как опустили в начале 1935 года улицы Ленинграда после убийства Кирова. Мы знали, что с вокзалов уходили поезда за поездами, с высылаемыми и арестованными. 1932 год. Голод захлестнул города и деревни. Открылись торгсины. В них относили все золото, которое только можно было найти в обычной городской семье. Часы, сережки, броши, обручальные кольца, серебряные ризы с икон. В торгсинах не принимали только мелкие драгоценные камни. Их должны были возвращать. Помню, как мать жаловалась, оценщик выковыривал рубины, изумруды, мелкие бриллианты и небрежно смахивал их в рядом стоящий ящик. Подозревали, да, наверное, так оно и было, что немало камней оценщики присваивали себе. Много было сдано золота и в нашей семье, особенно когда я лежал в больнице в 1932 году осенью и в 1933 зимой. Меня надо было подкармливать после ужасного желудочного кровотечения. Значит, голод был и в городах. О голоде на селе мы знали по рынкам. Крестьянки, все только женщины, сцеплявшимся за их платье детьми, продавали на рынках за бесценок шитые полотенца, самое дорогое, бабушкино, что смогли захватить с собой, убегая от коллективизации, беженки. Я знал, что такое беженцы по Первой мировой войне и по гражданской. Но это было невыносимо. О тех заботились. Кто-то из наших купил на рынке, уж очень умоляла купить женщина, два вышитых полотенца. С ними вошло в наш дом чужое горе. Одна за другой приходили беженки наниматься в прислуги. Нанять прислугу было очень легко и дешево, лишь бы был у женщины паспорт, что прописать. Но паспорта имели немногие. Так пришла к нам в дом Тамара Михайлова, вынчившая наших детей, пережившая с нами блокаду и эвакуацию в Казань, вернувшаяся с нами в Ленинград и помогавшая нам до самой своей смерти. Она бежала из села Сычевка Смоленской губернии вслед за отцом, которому удалось наняться дворником в Ленинграде. Тамара была второй няней наших детей. Первая довольно быстро ушла от нас, выйдя замуж. Я забежал вперед. Вернусь к первой половине 30-х, к уничтожению крестьян. Беженцы из деревень с детьми ночевали зимой 33-го года на лестницах домов. Вскоре дворникам было велено их не пускать, но они приходили поздно, а утром, идя на работу, любой мог обнаружить следы их ночевок. Я видел, что кто-то живет на верхнем этаже лестницы, где была наша квартира. Большое окно, большая площадка, на ней ночевало несколько семей с детьми. Но вот вышел новый приказ — запирать с вечера все лестницы. Чинили парадные двери и ставили замки. Проводили звонки к дворникам, запирали ворота во дворы. Однажды, вероятно, это была зима 1933-1934 годов, я возвращался из филармонии. Стоял сильный мороз. Я с площадки трамвая на Большом проспекте Петроградской стороны увидел дом номер 44, имевший глубокий подъезд. Дверь, запиравшаяся на ночь, была в глубине. Да она и сейчас существует. Теперь там вывеска «Детский сад». С внешней стороны подъезда, ближе к улице, стояли крестьянки и держали на поднятых руках какие-то скатерти или одеяла, создавая нечто вроде закутка для детей, лежавших в глубине, защищая их от морозного ветра. Этой сцены я не могу забыть до сих пор. Проезжая сейчас мимо этого дома, каждый раз упрекаю себя, почему не вернулся, принес бы хоть немного еды. Не видеть крестьян в городах было невозможным. Однажды наша Тамара, которую мы в это время наняли в няньки к нашим детям, принесла нам купленные за бесценок домотканные льняные полотенца — с красным узором, очевидно украшавшие в избе иконы по крестьянскому обычаю. Они затем долго были в нашей семье, и я всегда чувствовал в них горе. Мне виделись и полусожженные теплушки, в которых замерзавшие раскулаченные пытались развести огонь, и сгорали сами. Я слышал рассказы о том, как выбрасывали из окон товарных вагонов запертые в них люди своих маленьких детей на остановку с записками вроде следующей: «Добрые люди, помилосердствуйте, сохраните младенчика, звать Марией». В Вологде уже в 50-х годах мы с секторянами, сотрудниками сектора древнерусской литературы, приехавшими на устраиваемые нами дни древнерусской литературы, видели церковь, служившую в свое время пересыльным пунктом для семей раскулаченных. Не были фрески, но ни одна из них не была испорчена этими семьями, ни детьми, ни взрослыми. Эти крестьяне были высоко нравственными людьми. Знаком того, что народ знал о злодеяниях Сталина, были анекдоты. Запишу здесь только один, на котором есть своеобразная отметка времени. Побывала крестьянка в городе и рассказывает. Висит огромный, усатый, страшный и надпись над ним. «Заем пятилетку в 4 года». Слово «заем» крестьянка поняла как «заем», «съем». Действительно, висели плакаты с портретами Сталина и надписью, призывавшими подписываться на заем пятилетку в 4 года. Почему надо призывать, было неизвестно. Подписка на заем была принудительной. Систематически записывал политические анекдоты Корней Чуковский. Но когда в самом начале 30-х годов пошли обыски, он большую книгу с этими анекдотами уничтожил. Об этом рассказал мне Дмитрий Евгеньевич Максимов, навещавший Чуковского. О больших арестах знали уже в конце 20-х. Когда меня арестовали, родители получили 100 советов, что носить в передачах, что купить на случай высылки, как защититься в тюрьме от вшей, где и как хлопотать. Все в Ленинграде были готовы к неожиданным арестам, ибо в произвольности их не сомневались. Поэтому уверения, что там разберутся и отпустят, были совершенно пустыми. Чаще всего так успокаивали семьи, сами арестовывавшиеся. Делали вид, что верят в это родные арестованных. Это было чистое притворство с обеих сторон. Только у очень небольшой части тех, кого брали, была слабая надежда вернуться в семью. Большие аресты были в издательстве Академии наук, где я работал ученым-корректором. Особенно много было арестовано именно в нашей корректорской. И работали почти сплошь бывшие. Расскажу такой случай. После убийства Кирова я встретил в коридоре издательства пробегавшую мимо заведующую отделом кадров, молодую особу, которую все запросто звали Роркой. Рорка на ходу бросил мне фразу: «Я составляю список дворян, я вас записала». Я сразу понял, что попасть в такой список не сулит ничего хорошего, и тут же сказал: «Нет, я не дворянин, вычеркните». Рорка отвечала, что в своей анкете я сам записал «сын личного дворянина». Я возразил, что мой отец личный. Это означает, что дворянство было дано ему по чину, а к детям не переходит, как у потомственных. Рорка ответил на это приблизительно так: «Список длинный, фамилии пронумерованы, подумаешь, забота, не буду переписывать». Я сказал ей, что сам заплачу за переписку машинистки. Она согласилась. Прошло 2 или 3 недели. Как-то утром я пришел в корректорскую, начал читать корректуру и примерно через час замечаю: корректорская пуста. Сидят только 2-3. Заведующий корректорской Штурц и технический редактор Лев Александрович Федоров тоже сидят за корректурами. Я подхожу к Федорову и спрашиваю: «Что это никого нет? Может быть, производственное собрание?» Федоров, не поднимая головы и не отрывая глаз от работы, тихо отвечал: «Что вы не понимаете, что все арестованы?» Я сел на место. Одна дама в нашем издательстве сказала: «Если завтра не окажется на месте Исаакиевского собора, все сделают вид, что так всегда и было». И это верно. Никто ничего не замечал, вслух, конечно. Арестованы были барон Филейзен, барон Типпольд по прозвищу Два Барона. Он был не толст, но очень широк. Лицеист Чернявский и многие другие. Арестованы и высланы были не только дворяне. Я знаю, например, что отправили из Ленинграда и главным образом из его дворцовых пригородов всех бывших лакеев и служителей дворцов. Некоторые из них продолжали честно служить и при советской власти и были верными хранителями дворцовых вещей и исторических преданий. Высылки и аресты этих людей нанесли потом колоссальный ущерб сохранности дворцового имущества. Это только теперь отмечают как особые 36-37 годы. Массовые аресты начались с объявления в 1918 году Красного террора. А потом как бы пульсиры усиливались. Усиливались в 28-м, 30-м, 34-м и так далее, захватывая не только отдельных людей, а целые слои населения, а иногда и районы города, в которых надо было дать квартиры своим работникам, например, около Большого дома в Ленинграде. Как же можно было не знать о терроре? Незнанием старались и стараются заглушить в себе совесть. Помню, какое мрачное впечатление на всех произвел приказ снять в подворотнях списки жильцов. Раньше в каждом доме были списки с указанием, кто в какой квартире живет. Было столько арестов, что приходилось эти списки менять чуть ли не ежедневно. По ним легко узнавали, кого взяли за ночь. Однажды было запрещено обращаться со словами «товарищ» к пассажирам в трамвае, к посетителям в учреждениях, к покупателям в магазине, к прохожим для милиционеров. Все оказывались под подозрением, а вдруг назовешь товарищем врага народа. Кто сейчас помнит об этом приказе? А сколько развелось доносчиков? Кто доносил из страха, кто по истеричности характера? Многие доносами подчеркивали свою верность режиму. Даже бахвалились этим. Издательство Академии наук СССР. 30-е годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 32-го года я поступил работать литературным редактором в соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня начались жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. Трамвай мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать, такой молодой, с утра уже пьян. Кое-как доехал до дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. Приемный покой вызвали родителей. И сказали им прямо, потеря крови чрезвычайно большая, и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамсон. Блокаду его разорвало на мелкие части снарядом, который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла надо мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние, ничего не хотелось. Не было страха смерти, прошли боли. Стараниями Абрамсона меня продержали в больнице больше нужного для выздоровления срока и тем спасли от высылки из Ленинграда. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в институте питания, был такой в Ленинграде, и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение, чтение. Потом снова пошли поиски работы. Отец устроил меня работать в типографию Коминтерн, корректором по иностранным языкам. Боли возобновились. Приходя домой, я валился в постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался 6 часами. 5 часов я уже был дома, в постели. Благодаря связям отца в типографии и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры, иногда посещал библиотеку сам.
2: Когда в 1934 году я был переведен на работу в издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из библиотеки Академии наук.
1: Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописи не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял, ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был однокашник по университету Михаил Иванович Стеблин-Каменский. В отличие от меня, ему не удалось кончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых-корректоров издательства было много пожилых людей из бывших. 2 бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок-старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека – Суслов, родственник жены Достоевского, и Лев Александрович Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых и, главным образом, среди людей выше тебя по культурному уровню. Четырехлетняя работа ученым-корректором в Ленинградском отделении издательства Академии наук не была бесполезной. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии, в частности, текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым, умер от истощения во время блокады, и будущим известным скандинавистом Иблин Каменским в создании справочника инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще, моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим типографским прошлым. Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал уже случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг, особенно обложек. Я их предпочитал жестким и грубым переплетом. Продолжал общение с типографскими работниками, в частности, с замечательным коллекционером книг советского периода Галактионовым. Куда-то делась его библиотека. Неужели после его смерти она была распродана по частям?
2: Юлиан Григорьевич Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский дом,
1: где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял Михаил Валерьянович Валерьянов, бывший метрампаж печатного двора. Метрампажи — это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы, только средствами набора. Искусство ныне утраченное. Валерьянов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память. В 30-е годы я был погружен в свое корректорское дело, сперва в типографиях, а потом в издательстве Академии наук СССР. И литературные события проходили мимо меня. В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток. Мы не писали классных работ и не делали домашние задания. Впрочем, домашние и письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко. Классные работы писать было нельзя. Годы моих последних классов школа не отапливалась зимой, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, покучески взмахивая руками, и били в ладоши. Наступало оживление, а домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома, прерабатывали лекциями, за которые платили иногда провизии, слово «продукту» в значении провизии тогда еще не было в употреблении. В общем, когда я появился в университете, я с трудом в письменной форме мог изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломные работы, одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, но изложены они были детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух, она была непроизносима. И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать и систему придумал сам. Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения, хорошо написанные, написанные хорошей прозой, научной, искусствоведческой. Я читал Алпатова, Джавелегова, Муратова, Грабаря, Врангеля, путеводитель по Русскому музею, Курбатова, и делал из этих книг выписки. Главным образом, фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и так далее. Во-вторых, я решил писать каждый день, как классное сочинение, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил и решил правильно, что главный источник богатой письменной речи – речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенных к конкретному читателю, адресату письма или просто читателю. и как-то быстро стало получаться. И делал это еще и тогда, когда в 31-м году работал на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером.
2: В перерыве между прибытием товарных составов.
1: И вечерами, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль, точно и кратко. Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы Пушкинский дом, это было в 1938 году, и Варвара Павловна Адрианова Перец поручила мне для истории и культуры Древней Руси, том 2, он вышел только в 1951 году, написать главу о литературе XI-XIII веков. Она мной была написана как стихотворение в прозе. Далось это мне очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее 10 раз от руки. Правил и переписывал.
2: А когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения.
1: Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, проверял кусками и логичность изложения в целом.
2: Когда в Институте истории материальной культуры, ныне Институт археологии, я читал свой текст,
1: то чтение это имело большой успех, и с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании «Правкой редакторов». И все же первую свою государственную премию я получил за участие в истории культуры Древней Руси, в числе очень немногих. Пока я был безработным, я старался, чтобы время не пропадало даром. Много читал, а также решил написать работу о воровском языке.
2: О воровском языке я писал и тогда, когда уже поступил в издательство Академии наук.
1: И когда мне стала доступна библиотека Академии наук. Идея моей работы о воровском языке была навеяна некоторыми мыслями Леви Брюля и представляла собой типичный образец лагерной прозы.
2: Я стремился создать парадоксальную концепцию, оглушить читателя.
1: Впрочем, ее издали в сборнике «Язык и мышление. Ленинград. 1935. Тома 3-4». Я всерьез подумывал о том, чтобы стать лингвистом, и ходил на заседания Института языка и мышления. Но посещение этих заседаний вскоре пришлось прекратить. Вот как это произошло. Предстояли выборы в Академию. Кандидатом академики были названы Николай Михайлович Каринский, ранее не сдававший своих позиций перед Николаем Яковлевичем Маром. Но тут он решил в чем-то уступить Мару, что-то у него признать и тем самым повысить свои шансы на избрание.
2: Что уж это был за доклад и в чем он уступал Мару, сейчас я забыл.
1: Но народу собралось много. Круглый зал был переполнен, яблоку негде было упасть. Я пришел после рабочего дня в издательстве, сильно утомленный, и стал в дверях, все места были заняты. Доклад тянется и тянется, я начинаю засыпать. Голос докладчика то приближается ко мне, то уходит куда-то, и я едва его слышу. Что докладчик говорит, совершенно не соображаю. Наконец монотонный голос меняется, и я слышу, что докладчик внятно и громко спрашивает: «Который час?»
2: Затем вопрос повторяется: «Который час?»
1: Все почему-то молчат. Тогда я вынимаю свои карманные серебряные часы и громко отвечаю: «Без четверти 8».
2: Боже, что произошло?
1: Нет, этого невозможно передать. Большой президиум, за длинным столом которого сидел весь цвет академической филологии, буквально лег от смеха.
2: Виктор Максимович Жермунский вытянул руки над столом и уткнулся в них лицом.
1: Иван Иванович Мещанинов не только смеялся, но и радовался. Каринский все-таки мог стать его конкурентом в отделении. Всегда серьезный Владимир Федорович Шишмарев смеялся в усы. Кто-то вынул платок и делал вид, что сморкается. Зал давился от смеха. Я понял, что совершил что-то ужасное, и ощупью в глазах потемнело, пошел искать графин в канцелярию. Кто-то пошел за мной. Оказалось, что Каринский приводил примеры вопросительной интонации. Я же своим ответом выразил общее мнение о затянувшемся докладе. После мнения разделились. Одни считали, что я ответил из хулиганства, другие поняли, что я просто не слышал доклада. Я стал своего рода знаменитостью, лингвисты со мной кланялись, и по большей части дружелюбно, с улыбкой, ибо не любили Каринского. Но я посещать заседания не стал я и лингвистом.
0: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 18-я передача.

0: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача пятая.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверное, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава. И, казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения. «Приехали!» Мотор еще раз фыркнул и умолк. Брандмейстер Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтек побежал за ними. Они ворвались в дом, схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились. В глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли: «Будьте мужественны, Ридли! Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда». «Довольно», — сказал Битти. «Где они?» С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти. «Вы знаете, где они? Иначе вы не были бы здесь», — промолвила она. Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму. «Есть основания подозревать чердак дома номер 11 по Элм-стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э.Б». «Это должно быть миссис Блейк, моя соседка», — сказала женщина, взглянув на инициалы. «Ну хорошо, ребята, за работу». И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натыкаясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек. «Эй, эй!» Лавина книг обрушилась на Монтега, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось. Раньше всегда проходило гладко. Все равно, как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст, никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина. Так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку, керосин сюда, у кого спички... Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина, тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнате людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу. Непорядок. Неправильно, Монтег вдруг обозлился. Только этого ему не хватало ко всему остальному. Это женщина, она не должна была быть здесь. Книги сыпались на плечи и руки Монтега, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтек лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг.
и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом. И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем. Он уронил книгу на пол. Сейчас же другая упала ему в руки. «Эй, там, внизу, Монтег, сюда!» Рука Монтега сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смирно, как маленькая девочка. Нет, он, Монтег, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце. И эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула, уже пустая. Ловкость, как у фокусника. Смотрите, ничего нет. Пожалуйста, ничего. Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальнозоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой. «Монтег!» Вздрогнув, он обернулся. «Что вы там встали, идиот? Отойдите!» Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленные на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тисненных заглавий, падали, гасли. «Керосин!» Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451. У каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты, затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтег, спотыкаясь, шел сзади. «Выходите!» — крикнул он женщине. «Скорее!» Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтега. «Не получить вам моих книг», — наконец выговорила она. «Закон вам известен», — ответил Битти. «Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая Вавилонская башня. И вы сидели тут в ней, в заперти, целые годы. Бросьте все это дело. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Но идем». Женщина отрицательно покачала головой. «Сейчас весь дом загорится», — сказал Битти. Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтега, который все еще стоял возле женщины. «Нельзя же бросить ее здесь!» — возмущенно крикнул Монтег. «Она не хочет уходить! Надо ее заставить!» Битти поднял руку с зажигалкой. «Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное». Монтег взял женщину за локоть. «Пойдемте со мной». «Нет», — сказала она. «Но вам спасибо». «Я буду считать до 10», — сказал Витти. «Раз, два». «Пожалуйста», — промолвил Монтег, обращаясь к женщине. «Уходите», — ответила она. «Три, четыре». «Ну, прошу вас», — Монтег потянул женщину за собой. «Я останусь здесь», — тихо ответила она. «Пять, шесть», — считал Битти. «Можете дальше не считать», — сказала женщина и разжала пальцы. На ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка, обыкновенная спичка. У
Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог. «Господи!» — подумал Монтек. «А ведь правда. Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар — красивое, эффектное зрелище?» На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтега под мышкой, толкаясь в его грудь, как живое сердце. «Уходите», — сказала женщина. Монтег почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегла темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим, спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их. Битти щелкнул зажигалкой, но он опоздал. Монтег замер от ужаса. Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила. Из домов на улицу выбегали люди. Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Мощная саламандра круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше. «Ридли!» — наконец произнес Монтек. «Что?» — спросил Битти. «Она сказала: Ридли!» Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом. «Будьте мужественны, Ридли!» И еще что-то. Что это? Что-то еще? «Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти. Стоунмен и Монтек изумленно взглянули на брандмейстера. Битти задумчиво потер подбородок. «Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года». Монтек и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь». «Не зевайте, Стоунмен». Стоунмен нажал на тормоза. «Проехали наш поворот», — воскликнул Битти. «Кто там? Кому же быть, как не мне?» — отозвался из темноты Монтек. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку. После небольшой паузы жена наконец сказала: «Зажги свет». «Мне не нужен свет». «Тогда ложись спать». Он слышал, как она недовольно заворочилась на постели. «Ты пьян?» — спросила она. «Так вот, значит, как это вышло. Во всем виновата его рука». «Что ты там делаешь?» — спросила жена. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати. Неловко сунул книгу под холодную, как лед, подушку. Тяжело повалился на постель. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом. Но для него это были только слова, без связи и без смысла. Монтек молчал. Позже ночью он поглядел на Милдрид. Она не спала.
Чуть слышная мелодия звенела в воздухе, в ушах у нее опять были ракушки. И опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широкие открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы. И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили. «Милли», — прошептал он. «Что?» «Не пугайся. Я только хотел спросить, но когда мы встретились и где?» «Для чего встретились?» — спросила она. «Да нет, я про нашу первую встречу». Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте. Он пояснил: «Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?» «Это было...» — она запнулась. «Я не знаю». Ему стало холодно. «Неужели ты не можешь вспомнить?» «Это было так давно?» 10 лет назад. Всего лишь 10. Что ты так расстраиваешься?» «Я расстараюсь вспомнить». Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. «Смешно, право, очень смешно забыть, где впервые встретилась со своим мужем. И муж тоже забыл, где встретился с женой. Да это же не имеет никакого значения». Она встала и вышла в ванную. Монтек слышал плеск воды, льющейся из крана. Затем глотки. Она запивала водой таблетки. «Да, пожалуй, что и не имеет», — сказал он. Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотишь и сама не заметишь?» В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что если она умрет, он не сможет плакать по ней, ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете. И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не от того, что Милдред может умереть, а от того, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек. И рядом глупая, опустошенная женщина. Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых 3, которые, к тому же, стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих телевизорных стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут, без связи, без смысла, но громко, громко, громко. Он с самого начала прозвал их родственниками. «Как поживает дядюшка Льюис? Кто? А тетушка Мот?» Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу. Только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев. Или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья. Память о них еще пробивалась то тут, то там. Проще сказать, Милдред в своей говорящей гостиной.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: в исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра театра «Ла Скала» прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Эдварда Грига. Запись 1942 года. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире очередная передача из цикла «Церковный календарь». У микрофона Нина Жирве. Сегодня мы будем говорить о третьем в истории Русской Православной Церкви патриархе, святителе Гермогене, прожившем очень долгую жизнь, но возглавлявшую Русскую Церковь всего лишь 6 лет, с 1606 по 1612 год, однако в самое тяжелое, в самое трудное для России смутное время. Гермогена всегда отличали ясность позиций, твердость духа и верность убеждениям. Митрополит Макарий Булгаков вслед за Карамзиным называет Гермогена бессмертным не только для России, но и для Церкви. По убеждению своих современников, патриарх Гермоген был тем святым молитвенником, который спас русское царство и православную веру от работы вражии. Его горячая молитва помогала в борьбе с врагами православному русскому воинству. При царе Михаиле Федоровиче, вступившем на престол уже после смерти Гермогена в 1613 году, его называли мужем праведным и ревностным, по святом и животворящим Дуси и поборником по святой православной вере христианской, новым исповедником и блаженным. Память патриарха Гермогена чествовалась на Руси во все годы беспрестанно. Точная дата рождения Гермогена неизвестна. Исходя из косвенных данных, можно предположить, что он родился в 1530 году, был современником Ивана Грозного,

0: Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Лжедмитриев, Василия Шуйского, Семибоярщина. В миру его звали Ермолаем. Некоторые историки утверждают, что он был донским казаком. Некоторые считают, что он был из рода князей Голицыных. Другие же предполагают, что он происходит из духовного сословия. Крупнейший специалист по истории русской смуты и по истории России в целом, профессор Сергей Платонов, полагал, что Гермоген был незнатного происхождения и, вероятнее всего, из посадских тягловых людей или посадского духовенства. Во всяком случае, сохранилась вятская икона с надписью, что патриарх Гермоген благословил ею своего зятя, посадского человека Корнилия. Маловероятно, что представитель княжеского рода выдал дочь за посадского. Ничего достоверно не известно о деятельности Гермогена за начальный период его жизни. Но уже первые сведения о нем свидетельствуют, что Гермоген был настоящим ревнителем православной веры и защитником русской народности. В 1579 году он стал священником Казанской Николо-Гостинодворской церкви в Казани. Обнаружив после пожара, опустошившего город, на попелище двора одного стрельца сохранившуюся икону Божьей Матери. Этот факт был воспринят населением с энтузиазмом, поскольку это произошло после пожара, расцененного как кара небесная. Казанский архиепископ повелел Гермогену торжественно перенести икону в церковь святого Николая и описать это событие в особом сказании. Именно тогда впервые проявились писательские способности будущего патриарха. Казанское духовенство пожелало, чтобы событие стало известно царю и митрополиту всея Руси. Вместе со своим сказанием и копием иконы Гермоген поехал в Москву. Эта поездка не прошла незамеченной, а образ Казанской Божьей Матери стал одной из наиболее почитаемых икон в русской церкви. В 1587 году Гермоген снова посетил Москву и в чудовом монастыре принял постриг. Впоследствии эту обитель он называл обетной, и именно тут, в заточении, принял мученическую смерть. По возвращении в Казань Гермоген стал архимандритом Спасо-Преображенского монастыря. Спустя 2 года его возвели в архиерейский сан и назначили первым в Казани митрополитом. На Казанской митрополичьей кафедре он пробыл 17 лет. На казанское духовенство возлагалась особая обязанность просвещения христианством покоренных инородцев. По словам самого Гермогена, Казань была местом иноязычным, иновопросвещенным, где языцы невернии мнозебяху в ограде, и веры многие, и была им в притчу и в поругании истинная православная вера. Историк Костомаров отмечал, что уже в деле о новокрещенцах проявился суровый и деятельный характер Гермогена. Он заботился о построении и украшении новых храмов. Казанская митрополия за время управления Гермогена обогатилась несколькими святынями. В 1592 году состоялось перенесение мощей второго казанского архиепископа Гермогена из Москвы в город Свияжск. В 1595 году последовало открытие мощей казанских чудотворцев Гурия и Варсонофия. По ходатайству Гермогена в 1592 году было установлено ежегодное поминовение русского христолюбивого воинства, храбрствовавшего в различные времена за святую нашу православную веру под Казанью. Устанавливается поминовение и память вечная казанским мученикам Ивану, Стефану и Петру. Пасторская деятельность Гермогена в Казани стала подготовительным этапом к его патриаршему служению и к его общегосударственной защите православной вере. Начались суровые для русской земли времена. После смерти Бориса Годунова в 1605 году власть в Москве захватил самозванец Лжедмитрий I, и Гермоген вместе с другим высшим духовенством был вызван в Москву на совет. Лжедмитрий просил благословить его на вступление в брак с дочерью польского магната Мариной Мнишек, без совершения над ней крещения по обряду православной церкви, а также допустить устройство в Москве католических костелов. В то время, как одни члены Думы Боярской боялись сказать слово против царя, а другие решения этих вопросов представляли на волю самого царя, Гермоген вместе с коломенским епископом Иосифом был непримирим и считал обязательным переход невесты царя в православную веру. Мы же знаем, что Марина Мнишек, прибывшая в Москву, вела себя крайне вызывающе, приехала со своим ксензом, православные храмы посещать не хотела, придерживалась своего католического обряда. В результате конфликта с Лжедмитрием Гермоген был удален в свою епархию и заключен в монастырь. Но в мае 1606 года в Москве вспыхнуло восстание в момент свадебных и коронационных торжеств Лжедмитрия I. Самозванец погиб, и трон занял представитель боярского рода князь Василий Иоаннович Шуйский. В первый день царствования без духовного суда он снял с патриаршего места Игнатия, сторонника Лжедмитрия I, и объявил об избрании на патриаршество митрополита Казанского Гермогена. Посвящение его в сан патриарха состоялось 3 июля 1606 года. Все современники отмечают выдающийся ум и начитанность патриарха Гермогена. Он занимался в монастырских библиотеках, записывал устные предания и легенды, прекрасно знал историю. В литературной деятельности он видел свой долг, свои священные обязанности. Не менее высокие отзывы о его нравственных качествах, благочестии, человеколюбии, пастырском наставничестве. Крепкий воин Христов, припоясавшийся Словом Божьим, окиником изрядным оружием. Апостолообразный, разгоравшийся ревностью о вере паче огня. Великий и непоколебимый столб, Богом крепко водружен, не на песце основан, но на земле сердечней тверд. Так характеризовали современники патриарха Гермогена. Суровость и твердость соединялись в нем со способностью проливать слезы умиления. На патриарший престол Гермоген вступил уже старцем, украшенным сединами, святолепными, но полным сил и энергии. О церковной деятельности Гермогена за время его патриаршества, продолжавшегося 6 лет, известно на самом деле немного. При нем было начато издание месячных миней, напечатан большой церковный устав, переведены с греческого языка службы некоторым святым. Также им было издано послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам об исправлении церковного пения. Гермоген обличал священников за совершение церковных служб не по преданию святых апостолов, не по уставу святых отцов, а мирян в рассеянном и невнимательном нахождении во время церковной службы в храмах. Но события, происходившие в это время в России, заставили патриарха не только заботиться об исправлении своей паствы и церковном благолепии. Честный, прямой патриарх не мог сойтись с хитрым царем Василием Шуйским. Патриарх не скрывал правды перед царем, но царь мало прислушивался к его советам. Гермоген пытался убедить Шуйского в опасности союза со шведами, но царь поступил по-своему и вступил в этот союз. Несмотря на разногласия и споры, Гермоген не переставал поддерживать царя как помазанника Божьего. Патриарх верил, что православная Русь не погибнет, ибо на камне веры и правды стоит. После свержения Шуйского летом 1610 года власть перешла к правительству Семибоярщины во главе с князем Мстиславским. Для спасения царства новый правитель считал необходимым вручить царский скипетр сыну польского короля Сигизмунда, королевичу Владиславу. Гермоген протестовал против такого предложения, но его голос не был услышан и поддержан Боярской думой. Вынуждаемый согласиться на призвание Владислава, он ставил обязательным условием крещение царевича в православную веру. Когда снаряжалось посольство к Сигизмунду, Гермоген старался, чтобы послами были выбраны люди разумные и крепкие, которые бы впрямь стояли за православную христианскую веру непоколебимо. Он отправил с послами письмо Сигизмунду и просил короля отпустить королевича в православную веру. Умоляя Владислава креститься по-православному, он заявлял, что благодаря этому успокоится от мятежа русская земля, кровь христианская перестанет литься. Признание Владислава царем не принесло облегчения русской земле. Члены посольства, митрополит Филарет и князь Голицын, из-под Смоленска писали патриарху, что король не хочет дать королевича, а желает быть государем сам. Происходившие события вызвали естественный протест оскорбленного православного народа, во главе которого стоял патриарх Гермоген. Он сумел объединить разные слои русского общества. Покои патриарха были открыты для всех. В делах милосердия для него не существовало ни врагов, ни иноверцев. Не раз он вставал на защиту незаслуженно обиженных поляков. Не ограничиваясь собственной проповедью, Гермоген привлекает к этой деятельности преосвященных митрополитов, епископов, священников, к учению христианской веры добрее искусных. Существует мнение, что первое ополчение против интервентов поднялось благодаря рассылке грамот Гермогена. Роль патриарха в начавшемся народном движении ясно определяет новая повесть, составленная в конце 1610-го, начале 1611 годов. Вот ее строки. «Что стали, что оплошали? Али того ожидаете, чтобы вам сам великий тот столб святыми своими усты изрек и повелел бы вам на враги дерзнути и кровопролитие воздвигнути?» Народное восстание против поляков в Москве в марте 1611 года началось во имя Гермогена, во имя проповедовавшихся им принципов. Современники хорошо понимали значение Гермогена. «Един уединен стоит и всех держит», — говорили они. Живой пример самоотверженной деятельности Гермогена воодушевил и увлек с собой русский народ. Молва разносила во все концы русской земли рассказы о прежних его предсказаниях бедствий от призыва иноземцев, о призывах к защите православной веры. Потянулись паломники к великому старцу за благословением и за советами по делам земли русской. Имя Гермогена стало повторяться, как имя нового исповедника за православную веру. По его благословению писались грамоты. Государево и земское дело стало делом Божьим и земским. Открытая проповедь Гермогена против интервентов вызвала репрессии по отношению к нему. Патриарху перестали допускать народ, разграбили его имущество. Его самого посадили под стражу в чудовом монастыре. По замыслу интервентов, это должно было остановить общенародный подъем. Но случилось обратное. Его призыв воодушевил к созданию нового посадского ополчения, возглавленного Минином и Пожарским. Нижегородская и Ярославская земли стали центрами подготовки к решительному вытеснению врага с русской земли. Гермогену не суждено было видеть освобождение России. Он умер 17 февраля 1612 года, а польские интервенты были изгнаны из Москвы лишь осенью 1612 года. В отзывах о смерти патриарха говорится, что он умер по многим страданиям и тесноте, произволением мученик быв, приняв от Бога неувидаемый венец. В настоящее время трудно установить, что было главной причиной смерти Гермогена. Постепенное ли истощение организма в заключении, или какая-либо насильственная мера. Известие о смерти патриарха от голода наиболее распространено. Торжество и победу над интервентами современники не забыли нового исповедника за православную веру, нового страдальца за русскую землю. По Гермогене, как по новому исповеднике, была установлена ежегодная торжественная панихида и вечная память большая. В сказании о Пресвятейшем Гермогене, патриархе Московском и всея России, новом исповеднике, указывалось, что уже в 1662 году по велениям великого государя, царя Алексея Михайловича, перенесоша честные и многострадальные мощи нового исповедника Ермогена, патриарха с чудового монастыря, в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы и поставиша наверх земли цело и нетленно, и благоухание исходящее, и доднесь близ ризы Господней. В связи с 300-летием мученической кончины святителя, деянием Святейшего Синода в августе 1913 года было постановлено мученически скончавшегося святейшего всероссийского патриарха Ермогена признать в лике святых, благодатью Божьей прославленных, оставив всечестивые останки его под спудом на месте их упокоения. Службу святителю Ермогену составить особую, память же его праздновать, как в день мученической кончины 17 февраля, так и в день торжественного прославления 12 мая. На службах церковных при возглашении имени патриарха Ермогена именовать его святителем. Церемония прославления святейшего патриарха Ермогена торжественно была проведена 11-12 мая 1914 года в Москве. Она ознаменовалась новыми чудесами у гробницы святителя. При участии многочисленного духовенства святые мощи были вынесены на середину Успенского собора для общего поклонения. Во время литургии вознесены были в алтарь на патриаршее место, а по окончании службы и величественного крестного хода кругом всех кремлевских соборов положены были в новую раку на месте их постоянного почивания. Торжество открытия и переложения мощей святителя Ермогена привлекло в Москву огромное количество богомольцев из разных концов России. В чудовом монастыре в те дни был освящен и первый на Руси храм во имя святителя Ермогена. Завершая наш сегодняшний разговор об этом славном деятеле Древней Руси, мне хотелось бы вспомнить поэтические строки, посвященные святителю. В первую очередь, это, конечно, строки, автором которых является великий князь Константин Романов. «Пастыря доброго, вспомни, Россия! Был он спаситель, молитвенник твой. Вспомни труды и заботы святые, подвиг великий, бесценный, золотой. Страж православия, Божий служитель, сам патриарх Русь святую спасал, русских исконных начал охранитель. Твердо за царский престол он стоял». Кроме этих строк Константина Романова, святителю Ермогену посвящено еще одно стихотворение, написанное поэтом Розенгеймом. «Когда врагов лихих добыча Русь изнывала в грозный час, всех верных ей на помощь клича, ее от гибели ты спас. В темнице тесной духом волен ты мщение презирал врагов, как звон набатный колоколен по краю твой пронесся зов. Ты говорил: о Русь святая, не поддавайся, не страшись, во дни невзгод не унывая, восстань с молитвой и борись, не унижай своей гордыни под игом подступивших зол. Встань грудью за свои святыни, за землю, веру и престол. Не отдавайся в плен коварный, как покоренная раба. Удел готовит лучезарный тебе грядущая судьба. Путь, озаренный солнцем славы, я чую сердцем впереди. Спасай венец твой величавый. Твой час настал, восстань, иди. И встала Русь, и вскоре беды разбились, словно водный вал. Но ты зари ее победы и дней счастливых не видал. За торжество родного края ты отдал все, что было сил, и в тяжких муках умирая, с любовью Русь благословил. Российской земли, новопрестольниче и неусыпной, а не к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, державу царей наших утвердил еси, и страну нашу от нечестивых избавил еси. Тем же вопиемте спасай молитвами Твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш». Это тропарь на представление святителя Ермогена. Итак, светлая память святителя Ермогена отмечается нашей православной церковью дважды в году. 17 февраля по старому стилю в день кончины и 12 мая по старому стилю в день торжественного прославления святителя. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостола в Пятидесятнице. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра радио Франкфурта.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – отношения церкви и государства в поздней Византии.
1: Дальше у нас большая и сложная тема – это отношения церкви и государства в поздней Византии, или сацердотиум и империум, то есть священство и царство. Для этого, для того, чтобы начать эту тему, необходимо вспомнить, чем они были изначально. То есть, в принципе, основным законом Римской империи был «lex de imperio», то есть закон империи, согласно которому народ отдал свою долю суверенитета императору. То есть интересно, что империя, собственно, она называлась республикой. Республика, просто народ отдавал свой суверенитет императору. То есть уже во время правления Константина другой носитель суверенитета народа, сенат, практически утратил свое значение. Как представитель народа император считался Pontifex Maximus, верховный жрец. И его обязанностью было приносить жертвы богам от имени своих подданных. Когда народ преобразовался в христианскую экумению, в христианскую вселенную, император по-прежнему считался представителем народа перед Богом, в некотором роде Pontifex Maximus, в некотором роде. То есть император также являлся источником закона. То есть если закон требовалось изменить, чтобы включить в него христианские принципы, никто, кроме императора, сделать этого не мог. Но у церкви имелась собственная иерархия, которая вполне была способна справиться с нуждами церкви и сохранить ее дисциплину. Основные вероучительные вопросы решались на соборах всеобщим волеизъявлением по наитию Святого Духа. Ну, а тогда же какое место в этом занимал христианский император? Его душа имела не большую ценность, чем душа любого другого христианина. Император не был ни епископом, ни священником в сакраментальном смысле. Но, тем не менее, он был попечителем икумени перед Богом. И в этом смысле он был его первосвященником и законодателем. Высокий авторитет императора признавался всеми. Еще задолго до своего крещения император Константин Великий считал своей непреложной обязанностью помочь церкви в разрешении донатистского раскола вначале, а потом арианской проблемы. Попытка его залечить донатистский раскол путем челночной дипломатии не удалась, и он должен был созвать епископский собор в Арле для того, чтобы окончательно справиться с этой задачей. И опыт этот пошел ему на пользу, он понял этот вот алгоритм церковных действий, и когда возникли арианские споры, он опять же созвал Первый Вселенский собор, то, что впоследствии стало известно как Первый Вселенский собор, в Никее, чтобы решить вопрос с арианством. Сама как бы идея вот эта вот тогда была беспрецедентной, чтобы собор христианской церкви собирался императором. Не было никаких прецедентов. То есть как собирать такой собор, как он должен быть действовать. Поэтому Константину пришлось скопировать всю процедуру со старых сенатских правил. Император или его представитель действовали как консул, который председательствовал на соборе и играл роль посредника между сторонами. В то время как римский епископ, первый среди равных, примус интер парис, или его представитель имел принадлежащее первому сенатору право голосовать первым. Понятно, голосование было открытым, поэтому от того, кто первый голосует, зависело очень многое. Однако от императора, как от председательствующего, не требовалось соблюдения нейтралитета. Он мог вмешиваться в споры, высказывать свое мнение, доводить его до внимания сторон и так далее. И мы помним на примере Никейского собора, что Константин предложил слово «homoousios», «единосущный», и приложил все усилия, чтобы оно было принято епископами. И затем, когда решение было принято, как глава государства, он прилагал, опять же, все усилия для того, чтобы решение собора воплощалось в жизнь и исполнялось. И, в общем-то, до последних своих дней империя придерживалась образца, который Константин заложил в Никее. Всякий раз, когда в церкви возникали разногласия, как в фундаментальных догматических вопросах, так и в канонических вопросах, императору вменялось в обязанность созывать собор, на нем председательствовать и после соборного разрешения проблемы придавать его постановлениям силу закона, светских законов. Это, в общем, такая вполне разумная теория, вполне разумная система как в теории, так и в практике. ни одна епископская кафедра не считалась важнее других по благодати. И, соответственно, ни один епископ не считался бесспорным кандидатом на председательское место. И в этом смысле самым таким бесспорным председателем был именно император, который равным степенем представлял всю империю от центра до самых до окраин. Более того, поскольку император был источник законов в империи, церковные решения, постановления невозможно было провести в жизнь без его ведома и его санкции. Некоторые историки, которые в своих идеологических построениях не основываются на теории цезаропапизма в Византии, они утверждают, что император в Константинополе был главой церкви. Мы уже много раз говорили о том, что на самом деле это совершенно не соответствовало действительности. Но, тем не менее, император, конечно, играл важную роль в церкви, несомненно. Немногим более чем за полстолетия до того, как Константинополь был окончательно взят турками, когда император практически уже никакой реальной властью не обладал, и когда, собственно, от всей империи оставался только там Константинополь с пригородами, тогда же патриарх Антоний IV московскому князю Василию I написал такие знаменитые слова: «Святой царь занимает высокое место в церкви. Цари вначале упрочили и подтвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы. Они же подтвердили своими законами соблюдение того, о чем говорят божественные и священные каноны». Но при этом патриарх Антоний не уточняет, в чем именно состоит высокое место императора в церкви. Скажем, мог ли император издавать вероучительные определения, не созывая собор? Мы знаем, что и Зенон, и Ираклий, например, пытались это сделать, и руководствовались они самыми высокими побуждениями, даже заручились согласием своих патриархов, и тем не менее обе попытки провалились. Императоры могли прибегнуть к другому пути, они могли пытаться навязать свою волю собору. Но и это им удавалось делать только если эта воля принималась церковью. История иконоборческих императоров и их соборов показывает, что, несмотря на то, что императоры навязывали свою волю собору, тем не менее церковной полнотой эти соборы отвергались. Несомненно, император пользовался самым высоким уважением как глава государства. А на Западе власть его была разрушена, и блаженный Августин мог проводить разительный контраст между тленной земной империей и Царством Божиим. Однако на Востоке общественное мнение склонялось к позиции, высказанной Евсевием, что христианство очистило и осветило империю. Империя стала священной империей. И, соответственно, император был также затронут святостью империи. Коронация императорская, которую вел еще язычник Диоклетиан, совершалась главным сановником империи. Первые христианские императоры продолжили эту практику. То есть, например, Феодосий II был коронован префектом Константинополя. Однако его преемник Маркиан уже был коронован в присутствии патриарха. Преемник Маркиана Лев I уже практически наверняка, по мнению большинства историков, был коронован уже патриархом. То есть, с одной стороны, это значило, что патриарх стал вторым по значимости лицом империи. То есть, никакого разрыва с прежней традицией не было. Но, с другой стороны, участие патриарха превратило саму коронацию, венчание на царство, в религиозную церемонию. В ходе ее император не только, так сказать, его рукополагали, только было своего рода рукоположение, но он получал дары Святого Духа. С тех пор императорский дворец стал известен как Святой Дворец. Дворцовые церемонии приобрели литургический характер, где император играл двойную роль – представителя Бога на земле и представителя народа перед Богом, то есть символ самого Бога и божественного воплощения. Тем не менее, всю первую половину византийской истории венчание всего лишь санкционировало императора, который уже был провозглашен, уже был императором. Древняя римская традиция провозглашения «Новый император армии и сенатом» продолжал оставаться главным критерием для вступления в должность. Армия и сенат провозглашают, все, он уже император. Дальше можно его легитимизировать, но, тем не менее, уже как бы отчасти задним числом. Однако в XI веке уже среди канонистов появляется мнение, что законность императоров основывается не на их провозглашении, а в первую очередь на патриаршем венчании на царство. Это XI век. Особый характер положения императора – придавали специальные прошения в икстенях и молитвы, которые читались в церквах по праздникам. В молитве рождественского сочельника у Христа и спрашивалось, чтобы он цитирую, «подвигнул народы всей вселенной принести дань вашему величеству, как волхвы принесли дары Христу». Такое вот специальное прошение. В песнопениях Пятидесятницы говорится, что Святой Дух снизошел в виде огненных языков на главу императора. Константин Порфирородный писал, что именно через дворцовые церемонии имперская власть направляется в нужном ритме и порядке. И империя, пишет он, может таким образом представлять гармонию и движение Вселенной, исходящей от Творца. Византийцы свято веровали именно в такое понимание роли императора, что совершенно не мешало им участвовать в свержении того или иного императора, которого они считали недостойным или нечестивым. То есть святость императора не предоставляла ему гарантии от насильственной смерти. Византийцы почитали символ, который совершенно был лишь так условно связан, ну или, скажем так, совсем не обязательно совпадал с каждой конкретной личностью. То есть тот император, чья личность в глазах народа и в глазах церкви соответствовала его высокому призванию, он считался императором. А если не соответствовал, он считался тираном и узурпатором. И насильственное его свержение было лишь делом времени и виделось как богоугодное деяние.
2: Если уточнить, вот по пунктам как бы изложить, почему императора нельзя назвать главой церкви Византии? Чем можно опровергнуть такое предположение?
1: Потому что император не был ни священником, ни епископом, и он в церкви не исполнял никаких литургических функций. Если только сам император, скажем, не был пострижен в чтецы, тогда император мог проповедовать, скажем, ну, как любой чтец. Собственно, те императоры, которые были, имели чтеческую хиротесию, они проповедовали в храме. Император не мог навязать своей воле церкви. То есть он мог пытаться это сделать. Соответственно, были императоры, которые пытались, и, наверное, многие императоры такое хотели, но их воля принималась только в том случае, если церковь соглашалась с тем, что это православное мнение и православное решение. Как, скажем, какие-то инициативы императора Юстиниана принимались церковью, какие-то отвергались. Наверное, самыми цезарепапистскими императорами были исаврийцы, иконоборцы, которые, собственно, и говорили о некой своей священной функции как главы церкви. Но это было всей церковной полнотой отторгнуто, и ни одна из инициатив исаврийцев не прошла. То есть иконоборчество, которое несли исаврийцы, несмотря на и давление, и грубой физической силы, и соборы, которые они созывали и называли вселенскими, тем не менее, было полностью отторгнуто. Императоры Зенон и Ираклий, которые пытались навязать, соответственно, монофизитские и монофилитские постановления, также их постановления были отвергнуты церковной полнотой. Поэтому мы видим, то есть, и вот тут вот нужно действительно, то есть сама функция императора действительно воспринималась как священная, но вот в сознании византийцев было четкое различие между должностью и личностью. То есть, да, личность могла называться святой до той поры, покуда она соответствовала должности. То есть это не была некая такая пожизненная гарантия святости и неприкосновенности. Если император исполнял свои обязанности, защищал церковь, проявлял милосердие, справедливость, защищал империю нужным образом, то тогда он был действительно достоин своей высокой должности. Если же нет, то он был узурпатором, и интересно, что, собственно, в Византии не было закона о наследии. То есть фактически это империя, которая продолжала сохранять название республики, и когда считала, что императорский трон должен занимать достойнейший. В конечном итоге, то есть не было голосования как такового, которое было там, в современных республиках, но была некая такая вот рецепция народом и церковью. Тогда, собственно, это признавалось. Но эта рецепция всегда могла быть отозвана. И, в общем, один современный историк очень так метко сказал, что византийская политическая система была монархией, абсолютной монархией, ограниченной лишь правом народа на революцию. Это право народа на революцию никто у него не отнимал. То есть поэтому в этом смысле император против воли народа не мог навязать свое мнение народу, и уж тем более он не мог навязать свое мнение церкви. Тут была двойная зависимость. Да, император играл важную роль в назначении патриарха, потому что патриарх избирался, но император выбирал одного из трех кандидатов выбранных. Что понятно, потому что патриарх, в общем, ну, в каком-то смысле он был как вице-президентом. И он играл важную политическую роль. То есть помимо своей сакраментальной функции, он играл в империи важную политическую роль. Конечно, император был заинтересован в том, чтобы его партнер был бы его единомышленником. Но при этом патриарх короновал императора. И зависимость была двойная. Да, император мог настоять на своем и даже, применив определенные рычаги влияния, добиться смещения патриарха. Заметим, правда, он не мог напрямую сместить патриарха, он мог только там применить давление на синод, и синод патриарха смещал. Но часто бывало так, что смещение патриарха вызывало раскол, и в конечном итоге отношения обострялись до такой степени, что происходил переворот, и император лишался своего трона, а то и жизни. Поэтому смещение патриарха было крайне опасным шагом, на который император мог пойти, только тщательно взвесив все возможности, и то, значит, без гарантии, что это произойдет для него безболезненно и не принесет нежелательных последствий. Но, с другой стороны, и патриарх мог отказаться короновать императора, что мы знали, и что, собственно, происходило неоднократно в Византийской империи, и требовать от него изменить свою политику и проводить какие-то действия, которые императору не хотелось. И императоры, опять же, часто шли на попятный и подчинялись мнению патриарха. Поэтому это было действительно в идеале взаимодействие двух властей. Не знаю, конечно, симфония, о которой говорил Юстиниан, это был, скорее, такой недостижимый идеал, но хотя этот идеал был в сознании византийцев, и даже те сложности, которые были, воспринимались как, ну вот, то, что, к сожалению, не удается достигнуть этого идеала, к которому требуется стремиться. То есть мы не видим реальных систематических случаев того, что император управлял церковью. Он мог пытаться это делать, но фактически у него этого не получалось. Мы продолжаем разговор о соотношении имперской и церковной власти в поздней Византии. Византийцы хорошо знали, что власть императора над церковью ограничена, хотя вот границы этих ограничений четко определены не были. Ну, действительно, то есть, с одной стороны, императору принадлежало решающее слово на выборах патриарха. И мог ли он таким образом контролировать церковь? Как мы помним, великий Юстиниан писал, что высочайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое служит делам божественным, второе заботится о делах человеческих. Оба исходят из одного источника. Конец цитаты. Далее император добавлял, что император, хотя он и самодержец, но не может деспотично диктовать свою волю над священством. Друг Юстиниана, диакон Агапит, писал, что император, хотя и господин над всеми, но при этом так же, как и все, раб Божий. Святой Иоанн Златоуст, в свою очередь, говорил, что

Кин очень жестко ему ответил, что в обязанности императоров не входит определять церковные законы. И продолжил. «Меня невозможно убедить, что церковь управляется императорскими постановлениями». Это святой Иоанн Дамаскин. Преподобный Федор Студит заявлял, что вопросы, связанные с догматами, были поручены лишь тем, кому Господь дал власть вязать и решить, то есть апостолам и их преемникам, пяти патриархам. И он писал императору Льву Пятому: «Это пентархиальная власть церкви. Именно они составляют из себя суд для рассуждения по вопросам святого вероучения. Дело царей и правителей – оказывать им помощь в совместном свидетельстве веры и примерять различия между ними в делах мирских. Ты занимаешься политикой и войной. Оставь дела церковные иерархам и монахам». Очень четко и ясно. В «Эпинагоге», сборник, который был выпущен при Льве VI и который, по всей видимости, был составлен патриархом Фотием, мы про него уже говорили, там говорится следующее. «Государство, как и человек, состоит из членов, самыми важными из которых является император и патриарх. Мир и счастье империи зависят от их согласия». Эпинагога, она тоже исходит из параллелизма царя и патриарха, как они пишут, величайших и необходимейших частей государства, и определяется в ней роль каждого из них. Там говорится следующее. «Задача царя – охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиями. Цель патриарха – во-первых, та, чтобы людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни. Он должен всех еретиков по возможности обращать к православию и единству церкви, а еще приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения. Царь должен благодетельствовать, почему он и называется благодетелем. Цель патриарха – спасение веренных ему душ. Он должен жить о Христе и распяться для мира. Царь должен быть отличнейшим в православии и благочестии, сведущим в догматах о Святой Троице и определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Патриарху же свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким, а о правде и защите догматов говорить перед лицом царя и не смущаться. Патриарх один только должен толковать правила древних и определения святых отцов и положения святых соборов. Царь же имеет подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы, установленные семью святыми соборами, а также избранные римские законы». Вот, собственно, ответ на утверждение тех историков, которые говорят о цезарепапизме Византии. Четко и ясно прописана роль патриарха и царя. В «Эпинагоге» также подтверждаются предыдущие соборные запреты императору давать клирикам секулярные обязанности. Но также следует помнить, что все-таки «Эпинагога» была составлена патриархом Фотием, и она осталась, во всяком случае, в Византии, осталась законопроектом. Но интересно, что в славянских землях она была переведена и воспринималась как закон, вошедший в силу. И далее необходимо отметить, что взгляды этих выдающихся церковных деятелей, которых мы только что процитировали, безоговорочно принимались народом лишь в кризисных ситуациях. Например, в иконоборческие времена, когда религиозная политика императоров отвергалась большинством верующих. При нормальных обстоятельствах народ видел несколько иначе. Епископы, которые собрались на Трульский собор, лояльно заявили: «Мы все рабы императора». Действительно, если логически развить теорию Пентархии, на которую ссылался преподобный Федор Студит, то во Вселенских соборах тогда отпала бы всякая необходимость. К концу XII века, когда в церкви длительное время не возникало каких-либо серьезных вероучительных разногласий, многие были готовы согласиться с мнением тогдашнего видного канониста Федора Вальсамона, который писал, что император выше всех законов, как гражданских, так и церковных, и что он один может заниматься законотворчеством, как церковным, так и гражданским. Когда Федор Вальсамон сравнивал императора с патриархом, он заявлял: «Служение императорское включает в себя просвещение и укрепление тела и души. Достоинство патриаршее ограничено попечительством о душах, не более того». Вальсамон прибавляет, и что хотя клирикам не должно занимать мирские должности,
Император может, применяя экономию, обойти

0: этот запрет, также если того потребует обстоятельства. Он может вмешаться в выборы не только патриарха, но и любого епископа. Одного лишь не может император – это диктовать догматы веры. Однако это, собственно, в начале XIII века писал Вальсамон, но дальнейшее развитие событий в XIII веке показало, что Вальсамон сильно переоценивал роль императора. Лев III, иконоборец, глубоко заблуждался, когда объявлял себя священником. Где-то за век до этого преподобный Максим Исповедник очень подробно и основательно объяснил, что император священником не является и являться таковым не может. Конечно, можно сказать, что обряд венчания на царство император давал некую такую священническую, ну что ли, атмосферу. Император входил в алтарь царскими вратами. Это византийский император. Русский император входил царскими вратами только однажды во время своего венчания. Византийский император входил всегда. Он причащался в алтаре двумя видами раздельно, как священник. Его называли понтифекс или сацердос, или иереус. Даже папы римские беспрекословно использовали эти титулы в отношении к императору, если, конечно, они считали его православным. Но император не имел апостольского преемства, в отличие от епископа или даже от священника. На самом деле, и он, и патриарх взаимно друг от друга зависели, о чем мы как раз говорили во время прошлой беседы. Император назначал патриарха, даже в самой формуле этого назначения содержалось признание роли императора как орудия Бога. «Я признаю две власти в этой жизни – священство и царство. Создатель мира вручил первой заботу о душах и последней заботу о телах. Если ни одна из них не ущемлена, мир находится в безопасности». Так говорил Иоанн Цимисхий, один из самых могущественных византийских императоров. Но тут же добавлял, поскольку патриарший престол оказался вакантным, я помещаю на него человека, в достоинствах которого я убежден. Синоду тут оставалось только уже утвердить выбор императора. Но, с другой стороны, как мы уже тоже говорили, императора короновал патриарх. И в поздней Византии преобладало мнение, что только сан самого венчания на царство возводит императора в императорское достоинство. Мы про это говорили, в отличие от ранней Византии, где провозглашение императора еще по римской традиции народом, армией и сенатом уже возводило его в императорское достоинство. В поздней Византии воспринималось только само патриаршее коронование. Патриарх исповедовал императора, мог отказаться его короновать, если считал его недостойным, если император не соглашался изменить свою веру, скажем, если он оказывался неправославным, либо изменить свою нравственность, исправить свою нравственность. В качестве крайней меры патриарх мог отлучить императора от причастия, что неоднократно было в Византии. После падения Константинополя в 1204 году венчание императора патриархом приобрело еще гораздо большее значение и звучание. Мы помним, что, собственно, в конечном итоге, в случае с династией Ласкарисов, именно патриаршее венчание убедило весь греческий мир в том, что никейские императоры являются законными преемниками императоров византийских. Собственно, вот это вот было решающим звеном. И более того, тогда императоров стали не только венчать на царство, но и миропомазать, что еще больше так усилило саму такую сакральную сторону самого венчания. Понятно, что это произошло, как мы уже говорили, просто под влиянием латинского императора Константинополя, что византийский император должен быть, как бы его того помазали на царство, и, соответственно, византийский император должен быть, его обряд должен быть никак не ниже и не хуже. Но, тем не менее, это также сыграло роль возвеличения роли патриарха. Богословский миропомазание значило освящение личности императора церковью, то есть привносило некий такой аспект, который до этого в Византии не разрабатывался. То есть то миропомазание, которое лишь однажды использовалось при крещении, теперь употреблялось во второй раз при венчании императора. И при ослаблении политической власти и могущества императора именно вот этот вот мистический аспект его царствования приобрел его должности, его роли, приобрел совершенно новое такое значение. Но, опять же, подчеркивал зависимость императора от церкви, которая являлась проводником мистической власти. Да, император получал мистическую власть, но получал ее именно от церкви. Со своей стороны, как мы тоже уже говорили, император мог добиться смещения патриарха, либо вынудив патриарха отречься по собственной воле, либо низложив его голосованием Священного Синода под предлогом того, что патриарх был неканонично избран, либо действовал неканонично. Собственно, это была такая стандартная причина, потому что, по идее, патриарх назначался пожизненно, но если доказать, что он неканонично был избран, тогда, соответственно, его избрание считалось недействительным, и его можно было убрать. В общем, это могло сойти с рук, если патриарх не пользовался популярностью среди народа. Но низложение патриарха было весьма чреватым делом, потому что часто, как опять же мы говорили, оно вызывало церковный раскол, и он лишь усугублял проблемы императора, те проблемы, которые он видел в патриархе. Оказывалось, что смещение патриарха не решает этой проблемы, а наоборот, только их усугубляет. Разделительная власть между церковным и гражданским законодательством была очень нечеткой. Император, и тут вот такая интересная вещь, что, с одной стороны, он был источником законов, то есть его официальные акты, если он писал официальное письмо, высказывал свое мнение, это считалось законом, но во всех областях, в том числе и в церковной. То есть церковь принимает постановление, но оно не имеет силы закона до той поры, покуда его не утверждает император. Но, с другой стороны, император сам зависел от этих законов. То есть, однажды его приняв, император сам подпадал под действие закона и нарушать его не мог. И мы помним случай с четвертым браком императора Льва VI, наглядный тому пример. Он издал закон и сам подпал под его силу и сделать ничего не мог. И как раз патриарх Николай Мистик полностью в этом смысле одержал полную безоговорочную победу. Как мы знаем, в православной традиции не было принято разрабатывать четкие вероучительные формулы, если, конечно, не вынуждали особые обстоятельства, либо если какое-то возникшее лжеучение не ставило древнюю традицию под вопрос. Точно так же византийцы избегали давать четкий ответ на вопрос о взаимоотношениях церкви и государства. В каждом конкретном случае, прежде всего, обращали внимание на неписанные традиции, на народные мнения, ну а также на силу характера главных действующих лиц. Но при этом соблюдалась определенная граница, которую ни одна из действующих сторон не могла перейти. Патриарх не должен был вмешиваться в политику. Скажем, Николай Мистик, один из мощнейших патриархов, который одержал полную победу над императором по вопросу о четвертом браке. Михаил Кируларий, тоже один из мощнейших патриархов, который председательствовал на тех печальных событиях, событиях 54-го года, которые впоследствии стали считаться датой раскола церквей. Мы знаем, что это не так, но, тем не менее, опять же, он там восторжествовал и над Константином Мономахом и продавил свою точку зрения, правильную точку зрения, но, тем не менее, против сопротивления императора. Но когда тот и другой попытались управлять страной, все, на этом у них все кончилось. Николай Мистик был смещен, когда он начал действовать в качестве регента, а Михаил Кируларий, который возвышал, смещал императоров и даже носил красные имперские сапожки, когда попытался он диктовать чисто гражданскую политику, тут же оказался не у дел, тут же его сместили. Император со своей стороны не мог принимать решения против воли церкви. Императору было положено интересоваться богословием. Это, так сказать, входило в его, что ли, обязанности. Настоящий император должен разбираться в богословии, интересоваться всеми новыми трудами. В его обязанности входило бороться с лжеучениями, выносить суровые наказания неисправимым и антисоциальным еретикам. Его богословские взгляды пользовались уважением. Несомненно, если император высказывался на богословском вопросе, к этому стоило прислушаться. Но, тем не менее, конечным арбитром между церковью и государством служило общественное мнение. И на общественное мнение самое большое влияние оказывало монашество и приходское священство. Даже, скажем, императорам-иконоборцам, которым удалось временно заставить официальную церковь принять свои учения, потому что они вводили через послушных им патриархов и большую часть высшей иерархии, которую они сами назначали. Но в конечном итоге у них ничего не вышло, так как народ не принял их взглядов. И в результате все, собственно, полетело. Несколько веков спустя их преемникам, которые пытались навязать народу унию с Римом, также ничего не вышло. Императоры могли даже подбирать себе более-менее послушных патриархов, которые там, несколько патриархов поддерживали про унионистскую политику императоров, но народ этого категорически не принимал, и в конечном итоге это провалилось. Это было как раз примерно в то самое время, когда Федор Вальсамон писал, что император выше всех законов церковных и гражданских, но вот когда император попытался навязать унию, оказалось не выше. И, собственно, когда мы будем говорить о Михаиле Палеологе, мы как раз увидим, собственно, что с ним произошло, и что, собственно, он нарушил законы гражданские и церковные, и понес очень тяжелую за это ответственность. Итак, после четвертого крестового похода в отношениях между церковью и государством начали происходить перемены. Прежде всего, начались сложности, затруднения, когда Константинопольский патриарх Иоанн Коматир ушел на покой, уехал в Болгарию и никак не выразил мнение относительно номинации своего преемника. Федор Ласкарис, который, как мы помним, правил в Никее, созвал епископский собор в своей столице. И по его представлению, архиерея избрали Михаила Авториана. И избрали его патриархом, и патриарх короновал Федора императором. Но, например, мог ли Федор, еще не будучи императором, представлять кандидата на патриарший престол? Мог ли Константинопольский патриарх жить в Никее? Возникали такие вопросы. А другие греческие государства, как мы помним, там Эпирский, скажем, деспотат или Трапезунская империя, они отказывались признать вначале и императора, и патриарха. Они сами восприняли себе императорские титулы, сами называли себя императорами, и их короновали местные митрополиты, автономию которых они сами провозгласили. Лишь в 1260 году, накануне уже того, как византийцы отвоевали, наконец, свою столицу и вошли в Константинополь, тогда власть Никейско-Константинопольского патриарха была признана трапезунским митрополитом. Но на практике, тем не менее, он оставался автономным и продолжал совершать императорские коронации великих комненов, своих правителей. Формально принимал Константинополь. Эпирские деспоты, которые принадлежали к династии ангелов, также не приняли никейскую ветвь власти. Когда Федор Ангел, как мы помним, завоевал Салоники в 1224 году, его Дмитрий Хомытиан короновал римским императором. Дмитрий Хомытиан был известным канонистом. И именно тогда Хомытиан выдвинул свою теорию, что патриархат должен полностью подчиняться воле императора, который получил власть непосредственно от Бога. То есть у него тут были и свои, на этот счет, политические соображения. Но в этой полемике победа осталась за Никеей. И точка зрения, что законность императора гарантируется патриаршим коронованием, была принята как единственно правильная. И вот этот баланс сил между священством и царством вновь переменился, вновь качнулся, и на этот раз в пользу священства. Постепенно греческий мир начал принимать никейское патриаршество, а особенно после того, как власть никейских императоров распространилась и на европейские имперские территории. После 1232 года церковные назначения в Эпире, в эпирском деспотате, уже производились из Никеи. А в 1238 году патриарх посетил Эпир и был принят там с полными почестями, как правящий патриарх. До самого отвоевания Константинополя он управлял делами в Эпире, церковными делами, через своего экзарха, как правило, титулярного митрополита Анкирского. Анкира, нынешняя Анкара, уже была в руках турок, поэтому митрополит значился Анкирским, но на деле управлял делами в Эпире. И свою оккупированную турками митрополию он мог посещать лишь очень изредка. То есть все это значило, что в то время власть патриарха уже признавалась на более широком пространстве, чем власть императора. Эпирский деспотат был другим государством, правитель был другой, но патриарха там признавали. Также патриарх возглавлял иерархию на территориях, занятых турками, и иерархию в православных государствах, которые в империю не входили. На практике эти перемены стали ощущаться, когда никейские императоры начали вести переговоры с латинской церковью. Патриархи опасались, что любой компромисс с Римом, естественно, может стать причиной ухода от них паствы, которая не зависела от императора, которые жили за пределами никейских территорий. И какими тесными не было их сотрудничество с императорами, но они не собирались идти на компромиссы ради интересов государства. То есть постепенно интересы церкви и государства начали расходиться.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.
3: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цицава, приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Уламского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, /29.

Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово в день Вознесения Господня святителя Иннокентия, архиепископа Таврического. «Изведь же их, апостолов, вон до Вифании, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и бысть всегда благословляши их, отступи от них, и возношашися на небо. Ити и поклонишися ему, и возвратишися в Иерусалим с радостью великую». Евангелие от Луки, глава 24, стихи 50-52. Так окончилось земное поприще Спасителя нашего и Господа. Много страдал он, много и прославлен. Не было скорби, как его скорбь, и нет славы, как его слава. Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, ежепаче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Узрим ли мы когда-либо эту славу Господа нашего? Узрим. Ибо Господь в последней великой молитве Своей сам молил об этом Отца Своего. «Да видят, — говорил Он, — славу Мою, и уже дал еси Мне». И ангелы по вознесении Господа, явившись апостолам, свидетельствовали, что Господь придет ко всем нам в последний день таким же образом, как апостолы видели Его восходящим на небо. Будем даже участвовать в славе вознесшегося Господа, если только не сделаем себя недостойными, ибо Он для того и вознесся на небо, дабы приготовить Его к принятию всех истинных последователей Своих. «Иду, — говорил Он апостолам, а в лице их и всем нам, — уготовите место вам, и еще уготовлю место вам, паки и прииду, и поиму вы к себе, да иде же есть аз, и вы будете». Что это милостивое определение относительно нас нисколько не переменилось и по вознесении, свидетель тому святой Павел, который говорит, что в последний день пришествия Господа верующие восхищены будут на облаках, в сретении Его на воздухе. Значит, с ними даже по видимости произойдет нечто подобное тому, что и произошло ныне с самим Господом на горе Елеонской. Один путь, которым можно достигнуть и нам высоты святой славы, тот самый, которым восшел в славу Господь наш, то есть путь креста, путь очищения, самоотвержения, путь внешних и внутренних страданий. Памятуем ли мы это? И, памятуя, идем ли на небо путем Христовым? Если фавор земного счастья возвышает нас, братья, над всем земным и приближает к небу, то оставайтесь на нем. Возносящийся Господь благословляет высоту вашу. Только блюдитесь, чтобы на этом фаворе не погрузиться в сон, и когда Моисей и Илия будут говорить о кресте, на котором должно распинать ветхого человека, вам не заговорить о создании для этого человека ни одной, а трех скиний. Помните, что путь на небо не с фавора, а с Елеона. А к Елеону надо идти через Гефсиманию и Голгофу. Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За всех нас равно пострадал Господь наш. Для всех равно отверстие неба. Итак, вопрошу всех и каждого. Намного ли в нашей жизни можем указать мы и сказать, что это так сделано или оставлено нами, потому что мы предназначены для неба, что нам должно быть некогда с нашим Господом? Можем ли указать в наших поступках хотя на что-либо подобное? Удержались ли мы хотя один раз от греха? Сделали хотя одну добродетель при мысли, что Господь наш взирает на нас с небес? Как немал вопрос этот, но едва ли не найдется между нами людей, которые не смогут и на него ответить утвердительно. Что же значит наша вера, вознесшегося Господа? Верим или не верим Ему? Если верим, где дела? Если не верим, для чего носить и имя Его? Кто истинно верит в свое небесное предназначение, тот не может быть земным. У того уверенность эта по необходимости бывает началом, одушевляющим весь образ его мыслей и чувств, всю его жизнь и все отношения. Истинный христианин во всех обстоятельствах жизни при всех случаях помнит, что он наследник неба, сонаследник Христу, и действует сообразно своему предназначению. Всматриваясь в его жизнь, всякий заметит, что он живет не столько настоящим, временным, сколько будущим, вечным, что сердце его где-то далеко, не в этом мире, что жизнь его таится высоко, в Боге. Точно такими казались некогда христиане язычникам. Но много ли, братья, такого в нас? Есть ли хотя бы что-либо неземное, небесное, Христово? Если есть, то мы, подобно апостолам, можем возвратиться в дома свои от горы Елеонской с радостью. Благословение возносящегося Господа в таком случае принадлежит и нам, равно как и обетование Святаго Духа. При сошествии Своим Он не пройдет мимо тех, которые принадлежат Христу. В противном случае нам принадлежит еще с большей силой упрек, сказанный ангелами апостолам при вознесении Господа. С большей, говорю, силой, ибо им сказано было, что стоите зряще на небо, за то только, что они по своей любви и усердию долго взирали на небо, принявшие их Господа и Учителя. А нам надо сказать другое. Сынови человеческие, что стоите зряще не на небо, а на землю? Обратите очи к небу, воззрите на Спасителя вашего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к небу, давно пред вами лежащий, для легкости на нем сбросьте все тяжести греха, вас подавляющие. Примите в руки ваш крест и идите к своему Спасителю, пока Он благословляет вас на путь этот, пока не затворилось отверстие неба, пока ангелы небесные и земные приглашают вас в обители Отца Небесного. Слышим, слышим, блаженные небожители, голос ваш, и хотим вступить на путь Господень. Только подкрепите нас и сопутствуйте нам вашей помощью. Наипаче же Ты сам, милосердый Спаситель наш Господи, Ты сам не оставь нас сирых духом и немощных. Призри с небесно благое произволение немощь нашу, виждь и благослови нас на путь Твой. Облеки на нем силою свыше и утверди колеблющиеся стопы наши, пока не придем в гору святую Твою и не соединимся с Тобою. Аминь.
3: Прозвучало слово в день Вознесения Господня святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Читал Михаил Демидов. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился в 1800 году в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Он окончил Киевскую духовную академию и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Однако вскоре он был назначен на должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В 1825 году отец Иннокентий был назначен инспектором и экстраординарным профессором Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возведен сан архимандрита. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Святитель отличался также необыкновенным проповедническим талантом и впоследствии получил имя русского Златоуста. Как проповедник он действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотою слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые занимательные стороны и умением применять свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, будущий святитель создал новую русскую школу проповедничества, далекую внешней эффектности и сухой учености. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа, а в 1848 году он становится архиепископом Херсонским и Таврическим. Особое внимание владыка уделял древним христианским святыням Крыма, основанию русского Афона и воссозданию православной молитвенной жизни на развалинах древнего Херсонеса. В последние годы своего святительства преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипасторское участие в бедствиях Крымской войны. Величие духа святителя Иннокентия проявилось в посещении им воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне в 1857 году в светлый праздник Живоначальной Троицы. Память святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, празднуется 7 июня по новому стилю.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов, по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7-931-227-78-00 и плюс 7-929-159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Призвание» замечательная компания под руководством звезды комик-трест Натальи Фессон, заслуженной артистки России.
1: Здравствуйте, спасибо огромное за такое пышное приветствие.
0: Поводом сегодня нашей встречи – премьера, которая является вашим первым режиссерским опытом, Наталья. Это тем более радостно, что комик-трест поддерживает свои традиции и не дает угаснуть этому сердечному, человечному, юмористическому течению спектаклей, которые были всегда и которые продолжает продуцировать комик-трест. Давайте вы представите себя нашим радиослушателям.
1: С нами актрисы этого спектакля. Они же сотворцы, я бы не побоюсь этого слова, потому что это наше совместное творчество. Итак.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня Павлова.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня Финько.
4: Здравствуйте, меня зовут Юна Данилова.
1: С нами еще нету Лины Крупышевой, которая сейчас находится в отъезде, потому что Аня Финько и Лина играют в очередь вот одного и того же персонажа. И у каждой актрисы есть персонаж, и у них есть имена.
0: Об этом мы расскажем нашим радиослушателям. Мне хочется начать с самого начала. Почему вас заинтересовали сказки замечательного писателя Сергея Козлова? Спектакль Наштейна, мультипликационный, вот так можно назвать тоже спектаклем, «Ежик в тумане», может быть, толчком послужила тоже сказка Козлова «Ежик в тумане».
1: «Ежика в тумане» я и Маша Пир любим с детства. В подростковый период пришелся на выход этого «Ежика», и это был фурор. И я считаю действительно, что это один из лучших мультфильмов в мире. Получили столько призов. После этого я, естественно, стала интересоваться сказками Козлова. К сожалению, этого автора уже нет в живых. Он настолько поэтичен, романтичен. Это такой интересный жанр, и мне кажется, что, если честно, пишет он сказки, писал, точнее, для взрослых. И, конечно, мы не использовали впрямую, я бы сказала вот так, мы опирались на и вдохновлялись от него, но, естественно, в нашем спектакле это по мотивам. Это то, что, чем мы вдохновлялись. А у нас там много трансформаций. Этот автор, я считаю, что я бы сказала, что незаслуженно мало о нем рассказывают и говорят.
0: Сегодня мне бы хотелось все-таки остановиться на спектакле, времени у нас не так много, и проанонсировать спектакль «Вязаные сказки», в которых участвуют три актрисы. Четвертая тоже имеет прямое отношение, да, к этому спектаклю. Наталья, вы очень часто употребляете цитату из знаменитого стихотворения и говорите: «Я не делю людей на любимых и нелюбимых, а делю людей на любимых и незнакомых». Я предполагаю, что здесь сидят любимые актрисы, потому что в работе с вами они, конечно, уже попали в ауру вашей энергетики, вашего творческого порыва. Но это, как вы себя представляете вообще в театральном пространстве Петербурга, это перпетум мобиле. У вас, к сожалению, сейчас нету таких больших сольных ролей в комик-тресте, но у вас прекрасный спектакль «Певица Жозефина», который я тоже советую посмотреть. Вы там представляете и пластику, и голос, и то, чем славился всегда комик-трест под руководством вашего супруга Вадима Фессона. Вот эту вот творческую историю вы продолжаете. Я смотрела неоднократно ваш спектакль. Мне очень было интересно, как он выстраивается, как он укрепляется, как он наполняется содержанием, потому что форма изначально была дана буфонная. То, что всегда присуще было комик-тресту, но научить молодых артисток именно этому способу существования, это, мне кажется, очень была сложная задача. Вот расскажите, как все начиналось, и вот этот этюдный метод, который перерос в замечательный спектакль, советую всем радиослушателям, которые сейчас слушают нас, обязательно посетить театр «Комик-трест», который находится на 8-й линии.
1: Дом 31А, это в доме Осипа Емельевича Мандельштама во дворе.
0: Сейчас все пользуются все равно интернетом, там есть на странице «Комик-трест», и всегда можно посмотреть и увидеть. Итак, с чего все начиналось?
1: У нас с Машей Пир была идея. Она как бы изначально такая глубокая, глубинная. Нас очень интересовало, что сейчас весь мир и дети, они сидят в телефонах, и мало включается фантазия ребенка, потому что все дано. Вот это идеал Барби, это будущая женщина идеальная, хотя мы разные, и влюбляются мальчики в разных женщин. А вот это вот там почему-то зеленый заяц, не похожий на зайца, и вот это 285 пластмассовых игрушек в комнате, и когда фантазии нечего развиваться. И идея спектакля как раз такая, очень, мне кажется, правильное, что из простых предметов, как раньше мы брали шишку или спичечный коробок, превращался там в машинку, в шкафчик, кучу интересных историй, да? А палочка становилась человечком, и это было человечек.
0: Можно я вас перебью? Мне кажется, что еще очень важно не только мир фантазии, который, конечно, включается и зритель, это интерактивный спектакль, и зритель активно участвует в этом, это о том, что мы должны общаться. И вот эта вот сеть, которую вы плетете в самом начале спектакля, и которая играет в конце, да, когда мы спасаем зайца и всех других, спасаем себя от одиночества, в принципе, да? И вот эта вот взаимосвязь, и умение контактировать, и умение общаться, вот эта вот эмпатия, которая рождается на вас в спектакле, это вот дорогого стоит. Расскажите, как вы включились в этот спектакль?
4: Получилось так, что изначально работали девчонки две без меня.
0: Это
4: работала
0: вот
4: да, Аня Павлова, то есть наш Бон-Бон, и Чуча. Планировался этот спектакль, по-моему, на двоих. Ну, а потом Наташа, спасибо ей за это, она решила меня тоже позвать. Я играю роль Мими.
0: Вас позвали откуда?
4: А, ну, мы все актрисы комик-треста. Я пришла в комик-трест только в этом году.
0: И у вас умение профессионала кукольного театра.
4: Да,
0: потому что этот спектакль, в общем-то, вы манипулируете с куклами,
4: да,
0: которые на глазах у зрителя производите из подручного материала.
1: Из клубков, шарфов, шапок, из носков буквально возникают наши герои. Заяц, белка,
0: да,
1: ежик.
0: Но этой куклой надо уметь пользоваться, манипулировать и оживлять ее. Вы как раз этому тоже учили своих соратников.
4: Да, я пришла из Ярославского института государственного и отучилась там как раз на кукольном отделении. И с девочками моими любимыми у нас был прямо такой день мастер-класса, когда я показывала просто, как должна вести себя кукла, как правильно ей смотреть, как она делает оценку, как она идет, как у нее там тело себя ведет в этот момент. И вот мы постепенно это осваивали, и на самом деле, к моему большому удивлению, мои приглашенные гости, которые смотрели спектакль со стороны, они не понимали, что мои коллеги не кукольницы. Они говорили, что водят кукол очень хорошо, хотя приходили мои однокурсники, да, которые тоже профессионалы.
0: Давайте дадим слово Анне. Вам было трудно овладевать работой с вашей куклой?
2: Мне было интересно, потому что она действительно создалась самостоятельно, всеми нами, так сказать.
0: Это был заяц.
2: Да, сначала это был круглый клубок, на который я там делала и голову, и уши, и лапки. Потом мы увидели огромный длинный моток ниток, и он задал такой характер, наверное, персонажу, моему зайцу.
4: Пластичность,
2: да? Пластичность, да, его характер движения. Было интересно как бы к нему приспособиться, и как он смотрит, и как он поворачивается, и такие находки интересные, как он ходит, переваливается, какой у него появляется хвостик, и что, как он дрожит.
0: Ну, а вы по образованию драматическая актриса?
2: Я закончила эстрадный факультет. У нас была этнодомима.
0: Где?
2: В Казанском театральном училище у Фаткулина Рустама Улан-Нуровича. Такой мастер пантомимы. И был блог, и мне это очень было интересно. Но вот после выпуска я больше ушла в драматические постановки. Да, и, наверное, то, что я попала в комик-трест, для меня это такое очень интересная история, что мы работаем в жанре клоунады и изучаем и тело, и оценки, и как я сейчас, мое тело становится более выразительным. Я очень благодарна.
0: Анна, эстафета вам передается.
2: Да.
0: Вы
2: спасибо.
0: Неоднократно уже играли в театре комик-трест. Я видела уже замечательные роли «Пуля дура» и другие. Вы опытный представитель вот стиля этого театра.
1: Можно я скажу пару слов? Потому что в мае 8-9 мы играем «Пулю дуру», поэтому и Аня Финько, и меня, Наташу Фессон, в образе родины-матери, а Аню в образе пули дуры, можно увидеть у нас в театре «Комик-трест». И это один из немногих, наверное, единственный у нас в городе спектакль в таком клоунском формате про Вторую мировую войну. Очень доступен младшему поколению от, наверное, 8 лет. Они должны понимать, что была Вторая мировая. Несмотря на трагическую тему, он очень ярко, сочно, интересно, вкусно решен и очень, я бы сказала, с глубокими тоже посылами. А теперь слово Ани, нашей пули дури.
5: И с юмором.
1: И с юмором, да.
5: Разумеется, без, в комик-тресте без юмора никуда. Да, на самом деле я представитель одного из самых, так сказать, последних вступивших в этот проект «Вязаные сказки». У меня была особая миссия ввести спектакль за 10 дней перед фестивалем. Мы недавно, в начале апреля, выступали на фестивале в «Мигрантах», смешной фестивальчик. И мне было необходимо быстро ввестись. А так как я с комик-трестом достаточно давно, уже около 4-5 лет почти, физический театр и клоунада для меня, они достаточно доступны и понятны, а вот с кукольным жанром мне пришлось знакомиться впервые на сцене. Именно с куклой я выступала впервые. И, конечно, и легче, и сложнее, в том плане, что у меня не было возможности пути, когда я понимала, как двигается мой герой, какой он и почему он такой. Мне нужно было сразу взять, что он такой, и двигаться так, как уже заложено в сюжете нашего спектакля. Но это же в том числе и как бы стало проще, то, что мне быстро можно было взять рисунок, схему, а у нас достаточно технический спектакль, там есть моменты, которые нужно держать, чувствовать, просаживать темпо, ритм. Вот этому всему мы учились, и надеюсь, что у меня получилось в момент собраться и
0: блистательно.
5: Сделать.
0: Я свидетель.
5: Спасибо.
0: Мне хочется задать вопрос каждой из участниц, потом режиссеру. О чем ваш спектакль, Анна?
2: Он о свободе, свободе проявления, свободе мысли.
1: Я хотела сказать, что вот у нас сошлись три актрисы, которые одна такая вот только что закончила кукольное отделение, просто суперпрофи там, поэтому Лина, которая когда-то заканчивала давно
5: тоже мастерскую.
1: Мастерскую, что и Юна, но не работала кукольницей практически никогда, а все время последние годы была аниматором, и она очень много идей на интерактивы внесла, и очень хорошие идеи номеров и так далее. Вот. И Аня, которая пришла вообще с другой стороны, вроде бы она понимает, что тут очень много эстрадных приемов, но это абсолютно другой театр. Она больше специализировалась на драме, и ей пришлось со своим телом работать, хотя пластика у нее разработана с точки зрения там контемпора или других техник, но вот именно клоунские оценки. И этот спектакль, который требует огромного количества разных техник. Тот подвиг, который совершили все четыре актрисы, которые выходят на сцену, они учились специально для этого жонглировать. Они не жонглировали до этого вот так, чтобы... Причем у них разные жонглежи и мечами, и подушками, и поями. Это и техника пластики, это хореография, это клоунада, это... Ну, огромное количество, физический театр, это куклы, кукловедение, это разговор на разных интонациях голосов и так далее. То есть это такой комплекс, что на самом деле все, кто приходит из профессиональных актеров, это не может не вызывать, не и восхищение вызывает, и уважение к тому труду, который просто, ну, видно, как люди вообще и какие жанры поднимают. У нас уже стали приводить своих учеников, мастера, и говорить: вот, понимаете, как сейчас надо работать на сцене, вот как люди соединяют такой микс жанров. Прямо мастера, прямо к нам это студентов загоняют буквально.
0: Про что этот спектакль?
4: Для меня лично, я думаю, это в первую очередь про дружбу, взаимовыручку, про заботу друг о друге, потому что друг без друга наши персонажи не изменились бы, не трансформировались и не достигли своих целей, поставленных в этом спектакле. В частности, я про Зайца, конечно, говорю. Также и наши персонажи живым планом, которые, да, вот три сестры, они также в процессе этого спектакля начинают жить вот таким вот ансамблем. Поэтому для меня это в первую очередь про заботу и взаимовыручку.
0: Анна?
5: Все-таки, наверное, это здесь наш спектакль, он очень многопластовый. Он и для детей, и для взрослых. И мне в нем самое душевное – это то, что действительно вспомнить, как мы играли, как мы создавали, как мы воображали в детстве, когда у нас, ну, я еще рождена была еще в Советском Союзе, последний год его существования, и у нас не было большого количества игрушек разных, разноцветных, нельзя было пойти просто в магазин и купить все, что ты хочешь. И приходилось воображать. И из-за этого как раз-таки, просто я помню, как я создавала свой театр, 5 лет уже или в 6, я садила родителей, брала разные предметы и играла этим предметами, придумывая сама какие-то сказки. И вот этот спектакль меня вернул в то мое детство, заставил вспомнить какие-то моменты оттуда. И дети из современного мира, которые сейчас имеют доступ ко всему, они приходят на спектакль и уходят, забирая просто комочек ниток и пытаясь с этого комочка ниток сделать каких-то своих уже кукол. Они включают свое воображение. Даже в нашем изобилии мира, который сейчас есть, все равно необходимость вот воображать, придумывать и создавать самим – это очень важно.
0: Очень правильно вы сказали. это воспоминания о детстве, о той свободе фантазии, о тех мирах, которые мы создавали. Мне это очень понравилось, что вы не играете в детей. Это получается вот игра в воспоминания о том, как мы играли. Для взрослых зрителей это воспоминания, а для детей это просто пример того, как можно сейчас играть.
1: Что приятно, вот Маша Пир, наша художница, которая создала невероятной красоты декорацию, которая помогала находить и костюмы, вот уточнять, да, персонажей, и сами наши белки, зайцы и так далее. То есть она очень мощно повлияла на цветовое решение и художественное, и идеологическое. Так вот, она привела своих друзей специально с детками, у которых маленькие, а у нас спектакль от 6, потому что 4-летки, конечно, сложно выдержать такой формат по длине. Она с удовольствием рассказала нам, что когда они вышли со спектакля, они пошли быстро в кафе, там у нас рядом теремок, и они прямо из салфеток, из салонок стали играть. Слава богу, они не сидели в телефоне, а тут же стали сочинять с нами сказку, привлекли нас. Это задача, чтобы включить воображение ребенка, чтобы он как раз вырвался на свободу. И весь спектакль о том, что где мы можем быть бесконечно свободными, только в своем воображении на самом деле. Что поможет нам в этой жизни преодолеть? Конечно, вот близость с какими-то людьми, с которыми мы разделяем вместе, там, общие интересы, ценности. Ну, это вот как бы большими словами, но в детстве так важна дружба, так важно подхватить. И что приятно, что наши актрисы, они как бы и в сложных ситуациях, а всегда на премьерах сложные ситуации, особенно в нашем жанре, когда, ну, понятно, что есть импровизация и необходимость, и как раз и открытия какие-то получаются. И на сцене случалось очень много всего. Как девчонки друг друга подхватывали, например, у Ани, выходит она зайцем. Давай расскажем дальше.
2: У нас были истории очень часто технические, когда нам нужно было... У нас есть система такая волшебства, которая забрасывает веревку на небо. Были истории, когда внезапно крючок отлетал, и девочки в моменте просто за кулисами мастерили новый, находили, придумывали. И мы решаем, что сейчас мы будем создавать волшебство, и мы говорим, что да, сейчас мы будем...
4: Помогать друг другу.
2: Помогать друг другу. Одна из сестер из-за кулисы. Да, давай! И мы начинаем закидывать веревку.
0: Я хочу сказать радиослушателям, что мы говорим о замечательном спектакле «Вязаные сказки», который является просто... противоядием против гаджетов, когда дети уходят в интернет. Обязательно приведите своих детей на этот спектакль, и они начнут фантазировать, просто окунуться в волшебный мир сказок, которые они сами будут сочинять.
1: И тепла. На самом деле это такой теплый душевный спектакль, потому что взрослые зрители, а обычно же как, ну, папа приходит, думает, ну все, надо пересидеть этот час с ребенком.
0: А его вызывает на
1: сцену. Тут не только и папу на сцену пришлось вызывают, и еще что-то происходит. Но главное, что папе стало интересно. У меня несколько пап и дедушек подходили, и они на самом деле говорили, у меня прям слезы пошли. Когда этот дедушка появился,
0: вот,
1: его
0: я как раз хотела
1: делать.
0: Сказать, упустили самого, может быть, главного персонажа, четвертого. Это дедушка. Образ, который рождается в игре.

0: Подсказывает сам зритель.
1: Я хочу сказать, что он вообще родился в том числе не только зрителями, которые помогали нам, наши друзья, а и просто зрителями, потому что нам не хватало, естественно, у нас скромное финансирование, потому что театр «Комик Трест», он не получил субсидии и выделил те деньги, а мы не государственные. Все актрисы репетировали бесплатно, между прочим, тратили свое личное время, и это такой тоже маленький человеческий подвиг.
0: Чеховские три сестры.
1: Они так верили в эту идею, и это так ценно. Вот мне, например, Юна подарила клубочек маленький.
0: Клубис.
1: Это маленький вот персонажик из наших... Это те клубочки, которые бегают. И я его ношу, как у меня памятка.
0: Да.
1: И мне так приятно, что зрители уходят, и у них долгое время на руке наши веревочки из нашего ковра. Они носят это как действительно... Потому что всем в финале раздают из этого ковра разрезанные ниточки, и они как свою мечту, как посыл чего-то теплого. Так вот, у нас было несколько. Первое, мы обращались через интернет, чтобы нам принесли клубки, и во время репетиции, как раз благодаря тому, что нам принесли такие длинненькие клубки, родились заяц и персонажа. Второе, именно благодаря тому, что у нас был целый конкурс на костюм дедушки, потому что сначала нам одна актриса отдала просто халат, Лина принесла идею этого номера изначально, этюд такой, а потом был халат, но халат, ну, как бы не вязанный. И у нас был конкурс среди друзей мужчин, которые отдали свои кардиганы.
0: Лучшая одежда.
1: Да, и, значит, принесли энное количество. И они все звонят, говорят, ну что, кто, чей кардиган? Я говорю, взяли вот кардиган подорожанского. Они, почему? У меня новый. А он говорит, да, а нам, я говорю, дело в том, что нам нужен как раз не новый, а вот такой, и он по цвету лучше всего. И они так загрустили, ну как так, мой кардиган, у меня же фирменный.
0: Наталья, чем для вас, как режиссера, стал этот спектакль?
1: Ну, во-первых, это такая ступень целая моя, дебют такой большого, настоящего, серьезного спектакля. Во-вторых, я считаю, что я еще прошла эту ступень. Я даже не считаю, что называть еще рано меня режиссером. И тем более, что я прям чувствовала помощь Вадима Фессона. Он прям мне иногда нашептывал, потому что иногда я приходила, ну, даже не представляла, ну, что там, как я это все придумаю, как это все решится, что я буду делать. И вдруг такой прям сверху какой-то посыл. Там, я помню, что я долго не могла, думаю, ежик, ну, как же он, надо же, чтобы все по-разному появлялись и так далее. Думаю, ну, если еж будет такой же, и мы такие, клубок там, и все это. И вдруг я такая, игольница. Ну, то есть, очень многие вещи, и этот жанр, он чем необыкновенный, что ты не можешь его придумать, как, знаете, у нас у актеров там застольный период, так, изучим пьесу, там...
0: Сверхзадача.
1: Да, и погнали. А тут нет, ты его здесь и сейчас также рождаешь, да, и пробуешь. Сколько у нас там этих клубков менялось, переставлялось, они не слушались, они там не действовали, сколько подвигов у девочек было, и они там, нет, не получается, и там все, и, блядь, спица толще, не работает, тоньше, не работает, вот нужно найти это все придумать. Поэтому спектакль-то еще идет, и еще развивается, и растет.
2: Да, вот это уже хотела как раз об этом добавить. Я не так давно, как я уже сказала в этом спектакле, но тем не менее, вот у нас завтра будет новый показ, и мы уже добавили нововведение. То есть спектакль каждый раз выходит на зрителя с чем-то новым. Мы каждый раз усовершенствуемся и добавляем что-то еще, что будет лучше. И, да, мы как клубочек нарастаем, скручиваем всю пряжу, и становимся все лучше, лучше, интереснее.
0: Ну, потому что дан тот импульс, который как раз утрамлен к цели, вот к нравственной цели, к итогу этого спектакля, что фантазия помогает вот этому несчастному зайцу, который в своих фантазиях улетел на небо и боится вообще что-либо предпринять, путем совместной игры, совместной фантазии вместе со зрителями мы его спасаем. Вот это, мне кажется, самый главный итог этого спектакля. Это нравственный вот такой вот посыл, вокруг которого можно еще очень много навязывать, дополнять, но главное, что вы нашли вот эту вот ведущую идею. И это, конечно, дорогого стоит. Как вам было работать с режиссером Натальей Фессон?
2: Вообще, Наталья очень требовательный режиссер. Она очень техничный режиссер. И так как Наталья Владимировна сама гениальная актриса, и она знает, как должен вести себя артист на сцене, и она очень много дает правильных комментариев и вот именно помогает нам вжиться в эти роли, в образы и сделать правильные оценки, точные по темпу, ритму. Это прям очень важно, потому что у меня был опыт работы с другими режиссерами, которые говорят: делай, и ты их делаешь так, ну что-то не то, делай по-другому. Не говорит, что по-другому, просто, и ты как бы постоянно находишься в типа, а что мне делать-то? А здесь тебе дается четкая инструкция, как, зачем,

0: чем, почему и почему именно так важно. И когда это получается, действительно все видят, что действительно это вот тот правильный вариант, который будет сейчас работать на зрителя и на сам сюжет.
1: Юна?
2: Я хочу сказать, что каждый наш прогон, наши репетиции, они начинались особенно в постановочный период с тренингов, с каких-то очень ценных штук, которые нам давала Наташа, пластические тренинги, эмоциональные, работа с мимикой. Это лично для меня было очень ценно и остается ценным, потому что это невероятнейшая вообще подготовка, и я считаю, что именно это дает продолжать расти, не просто, да, работать, как вот якобы мы уже все профессионалы, а продолжать совершенствоваться. Это очень важно для того, чтобы спектакль тоже рос, жил. Вот, и я очень благодарна Наташе за то, что гуманный режиссер. Наташа не язвит никогда просто так. Да, действительно, требовательность, она на уровне такого человека, но с нами обращаются как с профессионалами, да, как с себе равными. Это для меня очень ценно. Я всегда вот за это вас благодарю внутренне, и даже когда у нас какие-то там сцепки происходят, да, в работе не без такого, естественно, все мы люди эмоциональные, все равно я понимаю, что мы друг друга уважаем, и для меня это невероятно ценно, поэтому Наташа на самом деле очень, ну, мне понравилась работа с ней. И мне нравится то, что когда у меня возникают какие-то вопросы, мне Наташа отвечает на них очень конкретно, мы вместе думаем, мы вместе разбираем, меня не кидают в эту пучину одну и не делают из меня якобы глупую, да, девушку, что ну думай сама, ну что, ты же актриса, ты же должна понимать. Нет, вот мне важно иногда, чтобы мне объяснили, и Наташа объясняет. Поэтому я люблю эту работу.
3: Она? Не добавить, не убавить. Я очень благодарна. Каждый раз, мне кажется, я что-то новое, вот сколько мы репетируем, и каждый раз от вас что-то новое для себя беру, узнаю. На самом деле очень важно, что вы нас поддерживаете. Вы можете, когда нам эмоционально, может быть, особенно тяжело, и вы вот включаетесь, и это огромная благодарность за это, и очень дает много сил.
1: Я хочу добавить, что для меня самым ценным явилось то, что вы не подражаете актрисе Наталье Фессон, которая, несомненно, прекрасная актриса, одна из немногих женщин-клоун. Недаром наш всемирный лицедей Слава Полунин сказал, что он вообще не верил, что женщина может быть клоуном, но, оказывается, он ошибался. И в случае Натальи Фессон вот это уникальный совершенно такой пример. В вашей игре сначала я посмотрела, что есть тень вот этого существования актерского заслуженной артистки Натальи Фессон, а потом это ушло. Берегите это общение, и вы просто счастливые люди, что вы попали в такую ауру работы, требовательного, профессионального, очень чуткого и очень правдивого человека, как Наталья.
4: Слушайте, ну спасибо, но для меня это тоже же рост. Я учусь и каким-то вещам учусь вместе с девушками. Те вещи, которые для меня как бы естественны, они уже за 40 лет работы на сцене, они приобретены. Я их даже не осознавала благодаря девушкам и их стоическому желанию вот, освоить. Я уже подхожу как преподаватель, у нас вот открываются двери своей лаборатории, и в основном буду вести я, а Игорь и Таня по возможности тоже, они внесут обязательно свою лепту. Татьяна Сидорова, директор и режиссер театра, Игорь Сладкевич, художественный руководитель.
1: Замечательный клоун и
4: режиссер. Для меня это такой тоже путь, потому что реально какие-то вещи, которые я не осознавала, благодаря этой постановке, они стали очевидны, что вот это нужно так помогать, потому что на самом деле
1: пошаговая,
4: вроде
1: да,
4: бы у нас такой детский, в кавычках, да, простенький спектакль, в котором даже пластических техник очень много. Там техника специальная вот такой, там волны, рапида, это замедление, техника импульса, техника пантомима. Что, каких только там приемов пластических и техник нету. Там, слава богу, нет еще там марионетки Буратино техники или там жидкого человека космического. Там, ну, там, но огромное количество изучать и встраивать свое тело, и при этом держать персонаж. Ну, невероятные вещи. Юна, например, вынуждена в спектакле разговаривать 3 голосами. Реально у нее 3 героя. Она Мими, ежик, медведь. У Ани тоже она выходит то медведем, то белкой, то
1: пауком.
4: Она. Это сложнейший. И это скорость переключения. И нужно успеть. И сделать гэг. И впрыгнуть. И вот и это все происходит и наигрывается.
1: Хочется отметить, что во время интерактива это довольно сложно общаться с публикой. Тем более, что это всегда разное. И есть и дети, которые стесняются. Вам удается найти вот этот контакт. Это тоже искусство. К сожалению, рамки нашей передачи заставляют нас уже завершить нашу беседу. Я думаю, что мы еще обязательно расскажем о следующих ваших премьерах, которые не замедлят, надеюсь, быть. И, конечно, хочу еще раз проанонсировать спектакль «Вязаные сказки» в постановке заслуженной артистки России Натальи Фессон в театре «Комик Трест». Следите за рекламой и обязательно идите на этот замечательный спектакль.
4: Да, восьмая линия, Васильевский остров, дом 31, театральное товарищество «Комик Трест».
1: Самого благодатного вам продвижения вашей творческой жизни.
2: Спасибо.
1: Всего вам самого доброго.

0: Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам. И уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял бы ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: «Здорово!» И я сказал: «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого!» — сказал Мишка. «Где достал?» «А он сам набирает песок?» «Не сам, а сам сваливает!» «Да! А ручка? А для чего она? А ее можно вертеть?» «Да! А! Ого! Дашь мне его домой?» И я сказал: «Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом». Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают. И даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит: «Не дашь самосвал?» «Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит: «Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса». Я говорю: «Сравнил Барбадос с самосвалом». А Мишка: «Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?» Я говорю: «Он у тебя лопнутый». А Мишка: «Ты его заклеишь?» Я даже рассердился. А плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся. А потом говорит: «Ну, была не была, знай мою добрость. На!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», — сказал Мишка. «Тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же самое время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» — сказал я шепотом. «Что это такое?»
1: «Это светлячок», — сказал Мишка. «Что, хорош?
2: Он живой, не думай».
0: «Мишка», — сказал я, — «бери мой самосвал. Хочешь, навсегда бери, но совсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму».

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он хоть и близко на ладони, а светит, словно издалека. Я не мог ровно дышать. Я слышал, как стучит мое сердце и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. Я долго так сидел, очень долго, и никого не было вокруг. Я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался. И мы пошли домой, а когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: «Ну как твой самосвал?» А я сказал: «Я, мама, променял его». Мама сказала: «Интересно, а на что?» Я ответил: «На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы вдвоем стали смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да», — сказала она, — «это волшебство. Но все-таки, как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?» «Я так долго ждал тебя», — сказал я, — «и мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила: «А чем же? Чем же именно он лучше?» Я сказал: «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится».

Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит: «Написал?» Я говорю: «Уже». «Ты мою тетрадку проверь», — говорит Мишка, «а я твою». И мы поменялись тетрадками. И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю: «Ты чего, Мишка, покатываешься?» А он: «Я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?» Я говорю: «А я тоже смеюсь, только про тебя. Гляди, ты написал: наступили мозы». Это какие такие мозы? Мишка покраснел. Мозы — это, наверное, морозы. А ты вот написал: «Натала зима». Это что такое? Да сказал я, не «Натала», а «Настала». Ничего не попишешь. Надо переписывать. Это все лемуры виноваты. И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал: «Давай задачи задавать». «Давай», — сказал Мишка. В это время пришел папа. Он сказал: «Здравствуйте, товарищи студенты», и сел к столу. Я сказал: «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал: «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал: «Сдаюсь». Я сказал: «Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот». И стал хохотать. Это меня тетя Мила научила. Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал: «А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу». «Давай, задавай», — сказал я. Папа походил по комнате. «Ну, слушай», — сказал он. «Один мальчишка учится в первом классе В. Его семья состоит из четырех человек. Мама встает в 7 часов и тратит на одевание 10 минут. Зато папа чистит зубы 5 минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус во сколько встает мама. Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он подтягивается столько времени, сколько одевается мама, плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько он подтягивается, плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы.
Спрашивается, кто же этот мальчишка из первого В? И что ему грозит, если это будет продолжаться? Все. Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал, я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили. И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй, и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку, и стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. Еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется. Там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу. И папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу «Здравствуй, папа!» и пойду дальше покорять. А он скажет «Тебе привет от мамы!» А я скажу «Спасибо!» «Как она поживает?» А он скажет «Ничего!» А я скажу «Наверное, она забыла своего единственного сына!» А он скажет «Что ты? Она похудела на 37 кило! Вот как скучает!» А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто. И папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал, «Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?» Он поднял пальто и повесил на место. И сказал дальше, «Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне. И глаза у него стали веселые-веселые. А ведь это смешная задача, правда? Ну, засмейся. И я засмеялся. И он тоже. И мы пошли в комнату.

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у нас в программе «Архивная история» гость Мария Евгеньевна Проскурякова. Не первый раз Мария Евгеньевна у нас в передаче. Предыдущий выпуск с ее участием ищите на сайте «Радио Град Петров». Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Мария Евгеньевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А тема у нас такая. Знаки удостоверения подлинности царских жалованных грамот из собрания Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Тема, прямо скажем, интригующая. Мы немножко говорили, кстати, в передачах, что вообще смысл существования архива Санкт-Петербургского института истории в том, чтобы научить работать с документами. Потом еще открылось, что там огромное количество документов по истории России, по истории Европы, но в том числе научиться работать для чего? Чтобы еще и видеть документы вообще какого времени, как создан, а подлинный ли он. Такая проблема стояла не только для историков, она стояла и для современников. Может быть, еще про подделки мы что-нибудь услышим. Но, тем не менее, прежде всего будем говорить о знаках и о культуре знаков удостоверения подлинности наших царских жалованных грамот.
2: Спасибо большое. Да, тема очень интригующая, и многое из того, что я сегодня буду говорить, оно открывается не сразу, никогда только начинаешь работать там, впервые в читальном зале, а именно накопив опыт, можно судить о том, как документ заверен, что типично для вот этих формальных знаков защиты подлинности, и как действительно можно подделать документ.
1: Ну, сначала... Что называется, научить.
2: Научить. Правда, те, кто этим занимается, научат и без нас. Жалованные грамоты — это документы, которые составлялись от имени правителя, например, великого князя или царя, и были обращены к подданным. Они оформляли формально право на владение землей или какими-то привилегиями, которые царь даровал какому-то светскому лицу или духовное общение. И этот документ, он предъявлялся в суде, если возникал какой-то спор, например, с соседями. То есть это документ, который имел единого отправителя, то есть царскую канцелярию, но при этом большое количество получателей, которые должны были хранить этот документ в своем или личном архиве, или архиве общины, и в случае необходимости подтверждать свое право на те или иные льготы в суде. Так вот, составителями этих грамот, они четко понимали задачу того, что документ должен быть удостоверен, что он идет именно от царя, и защитить его от подделок. Это было необходимо для защиты, в первую очередь, собственников. Ну и, конечно, всегда возникала вот эта проблема, что документ, в который идет от имени правителя, если он подделывается, то это некое посягательство на его права. То есть тут тоже необходимо было максимально избежать вот этого выхода поддельщика на поле, который принадлежит только царю, только властным органам. Конечно, мы говорим, когда работаем с рукописным материалом, всегда о методах анализа их на предмет подлинности. Есть несколько анализов, вот, с которых мы начинаем для того, чтобы определить, подлинный ли документ. Это прежде всего анализ по бумаге, ну и второй анализ, который используется, анализ по графике, анализ по письму. В целом, надо сказать, что любой исторический рукописный документ, он обеспечивает свою защиту уже вот тем материалом, на котором он написан, графикой письма, ну и, конечно, текстом, да, который, конечно же, отличается язык документа одной эпохи от языка документа другой эпохи. И вот когда перед исследователем встает задача определить подлинность, как правило, начинается исследование с изучения материала, на котором написан документ. Дело в том, что все документы средневековые и нового времени, они писались на бумаге, изготовленной вручную, ручным способом. При изготовлении бумажная масса выливалась в такую раму, дно которой было сделано из металлической сетки, из металлической проволоки, в которой вплетался тоже из металла знак производителя или цеха, которому принадлежал производитель бумаги. И таким образом, вот эта бумажная масса, в отливочной форме застывая, на ней сохранялся отпечаток вот этой сетки. И это вот, ну, буквально как отпечаток пальца, в общем-то, он неповторим. Это довольно давно стало исследоваться, но, конечно, по-настоящему финограноведение встало на ноги вот к концу XIX века. Mm-hmm. То есть еще в начале XVIII века фактически такой науки не существовало. Я как раз сейчас расскажу, как она важна для нас сейчас и какие ошибки были допущены теми, кто подделывал документы еще в XVIII веке. Действительно, исследователями XIX века, например, Николаем Петровичем Лихачевым, была поставлена вот эта задача — собирать бумагу, исследовать эти образцы, чтобы создавать, ну, буквально базу данных для того, чтобы при работе с новым каким-то документом, чья датировка неизвестна или сомнительна, можно было сопоставить, потому что есть образцы бумаги, ну, которые датированы, и нет сомнения в их подлинности, и вот они как бы ложатся в основу этой базы данных, и новый документ, который вот оказывается в поле зрения исследователей, может быть сопоставлен с теми образцами бумаги, в отношении которых мы уверены, что это подлинная бумага, подлинный документ. И второй подход, который используется при анализе документов на подлинность, это графика документа, то есть то, как он написан. Изучаются формы букв, и опять же они сопоставляются с теми формами, которые были приняты в то или иное десятилетие. Конечно, существовала мода на тот или иной стиль письма, на те или иные очертания, и для каждого периода, даже, может быть, десятилетия, характерно свой набор таких знаков. Этот вот метод по анализу по графике, он гораздо менее надежен, так как он, особенно вот если мы говорим про русские документы, он еще находится в стадии становления. И, в общем-то, будучи неопытным исследователем, очень тяжело к этому способу прибегнуть, потому что, ну, буквально нужен, чтобы глаз был опытным, потому что нет каких-то таблиц, вот таких больших основательных баз данных, в которых были бы вот сведены эти формы, характерные для каждого десятилетия, скажем, 17 или 16 века. И поэтому исследователи, эксперты, они опираются на свой опыт. И если он есть, то датировка, скорее всего, будет хорошей и правильной. Но если это исследователь, который делает первые шаги, то с большой вероятностью он ошибется. Так вот, надо сказать, что даже если такой анализ делает эксперт, это очень субъективный анализ, который нуждается в перепроверке. Ну, правда, наши вот знания с каждым годом все увеличиваются в этом отношении, так как все больше материал оцифровывается и размещается на таких платформах, где он доступен всем, и, соответственно, мы можем, отсматривая вот архивный материал оцифрованный, увеличивать наши знания о документах и их письме. Надо сказать, что анализ документа по бумаге и письму являются базовыми для изучения письменных памятников, и к этим подходам прибегали исследователи в XIX веке и в начале XX века. Благодаря этим методам было сделано несколько открытий в отношении документов, целых комплексов документов, о том, являются ли они подлинниками или фальсификатами. Вот хотела бы рассказать одну из таких историй, которая тесно связана с нашим архивом. Дело в том, что одним из фондообразователей нашего архива является археографическая комиссия, которая начала свою работу в 1830-е годы. Ее задачами было поиск документов, описание и публикация. Поиск документов велся не только в государственных хранилищах и в монастырских хранилищах, но и в частных коллекциях, там, в семейных архивах или у тех, кто формировал, ну, за счет покупок свои коллекции. Также собирались данные членами комиссии о том, где и у кого такие коллекции есть. И вот поступили в 1852 году в археографическую комиссию сведения о том, что есть богатая частная коллекция у одного из помещиков Тверской губернии, отставного подполковника Николая Гавриловича Головина. Он представлял старинный дворянский род. В его роду было принято коллекционировать книги и документы, и сам он был знатоком старины и собирателем древности. И посредник от археографической комиссии получил доступ к работе с материалами его архива. Удалось оценить следующим образом, что в коллекции собраны документы 13-18 века, этих документов более 1000, это, несомненно, подлинники, вот по мнению этого эксперта. Они заверены были государственными печатями, многие из них, или просто печатями высокого ранга. И вещи сохранили совершенно уникальные и, конечно же, были очень важны для включения в научный оборот.
1: Заверены печатями. Какого века документы? Как печать вообще выглядела? Что такое печать?
2: Да, то, что касается, действительно, в терминологии различается печать матрица и печать оттиск. То есть, как и сейчас, когда мы отпечатываем вот эту круглую, да, гербовую печать, она уходит на лист вот с матрицы. И в средние века и в эпоху нового времени это были металлические матрицы, которые менялись в зависимости от царствования, да, потому что печать меняла текст, который включался в легенду, и в этот текст обязательно помещали имя того правителя, который сейчас правит, того монарха, который находится на престоле.
1: Печать, которую отпечатывали чернилами на бумагу?
2: Это печать, металлическая печать, которая шла на воск.
1: На воск.
2: На воск.
1: А на бумагу не печатали?
2: На бумагу не печатали. Угу. Это очень большая наука, называется она сфрагистика. Если мы начнем, вот так сказать, от начала веков, то первые печати на самых ранних русских документах, они металлические. Печати высокого статуса делались из серебра вызолоченного или золота даже.
1: То есть, в смысле, это сама печатка делалась или...
2: В данном случае вот это серебро вызолоченное, на него накладывалась матрица металлическая, и этот рисунок отпечатывался.
1: А воск? Ненадежный все-таки материал.
2: Да. А вот
1: печать
2: на следующем...
1: не вяжется все-таки по смыслу. Как люди вообще мыслили? Вот царская грамота, прям вот незыблемость, и от этого зависят, между прочим, огромные состояния и судьбы страны, государственные решения и воск. Ну, воск же, это очень недолговечное, во-первых, а во-вторых, разве его так трудно подделать?
2: Вот, да-да-да, это совершенно верно. Действительно, на самых ранних документах и вплоть до 15 века мы встречаем металлические печати. Это вот были золотые печати, свинцовые печати. Но постепенно они вытесняются печатями, изготовленными из воска. В общем-то, они встречаются и на более ранних документах, там еще 14-15 века. Но вот в 15 веке уже их очень много, а в 16 веке уже стали использовать только восковые печати.
1: А как золото-то и серебро, я не понимаю, отпечатывали? Вот поясните, технически это как выглядело?
2: Ну, они вкладываются в специальные клещи, которые зажимают их.
1: Золото, серебро,
2: да,
1: мягкие.
2: Да, да, да.
1: Почему перешли на воск? И в каком веке? На Руси?
2: Ну, вот переходит в 15 веке, уже после 15 века золотых печатей не встречается.
1: А с какого по какой были?
2: Встречается золотая печать даже на самых ранних, на документах еще вот из новгородских раскопок, то есть в 12-13 веке эти печати золотые встречаются, но вот они стабильно используются в 13-14 веке.
1: Золотые,
2: да.
1: А серебро
2: вот. Ну вот серебро с сильной позолотой, да.
1: И как она подвешивается, эта печать, или как?
2: Да, она подвешивается к документу на шнуре. Чаще всего, если это золотая печать, то она подвешивается на шелковом шнуре, то есть в нижней части документа после того, как заканчивается текст, делается отверстие. Если это печать, которая идет от дома Рюриковича, от представителей этой династии, то, как правило, делалось такое крепление, которое напоминает царский венец или падающего сокола Рюриковичей. И она в нашем обиходе исследовательски называется «куриные лапы», но, думаю, лучше всего это именно вот это название запомнить, потому что оно сразу визуализирует, как выглядит это крепление, это печать. То есть в самом документе сделается 4 отверстия технологически.
1: Это и есть куриные лапы?
2: Да.
1: Хорошо.
2: И вот этими стежками прошивается шнур, концы этого шнура выводятся за пределы листа, и в нижней части, на вот этих конце шнура, крепится или металлическая печать, или впоследствии восковая.
1: То есть металлическая — это именно золото, серебро.
2: И свинец — это отдельная группа.
1: Свинец
2: еще.
1: Объясните, почему перешли на воск? Совсем как-то грустно, мне кажется.
2: Ну, я думаю, все-таки это связано с увеличением самих документов, которые требовалось заверить, потому что все время растет вот эта бюрократия, бюрократический аппарат, увеличивается просто нагрузка на канцелярии, увеличивается территория страны, то есть нужно было заверять не только те документы, которые, вот о которых мы сегодня говорим, какие-то пожалования, но также заверять указы.
1: То есть, как ни странно, но переход на воск означает, означает, что государство становится более мощным.
2: Да.
1: Больше грамотных, больше документов, да. Больше управляемости.
2: Да, больше сильнее бюрократический аппарат.
1: И еще один важный момент. А как в Европе в это время?
2: Надо сказать, что у нас общая традиция, по всей видимости, она исходит из Византии. И вообще вот этот вот институт золотой печати — это сугубо византийское наследие. И оно пришло не только к нам, что для нас это очень характерно, потому что мы именно представители греческой письменной культуры. Но она также получила распространение и в Европе, и не только это касается Востока Европы, но и Западной Европы. Также использовали они металлические печати, и затем, значительно раньше, чем мы, переходят на восковые.
1: Когда?
2: Ну, тут мне сложнее сказать, не являясь специалистом по медиевистике, но, насколько я знаю, в 12-13 веке у них уже вовсю используются восковые печати.
1: Века на три пораньше.
2: Да, скорее всего, так, да. Угу. Вот. А вот там печати европейские очень разнообразные, так как практически и женщины имели свои печати, и мужчины, и города, и епископы, и архиепископы, и, конечно же, князья. И они очень разнообразны по форме, по иконографии. Но это такой целый мир. Прикладные печати, которые вот как раз отчасти похожи на те печати, которые мы сейчас используем, то есть они выкладываются на сам документ. И есть печати вислы, и вот как раз те, которые привешиваются на шнурах, лентах к документу. А есть, например, в нашем собрании западноевропейской секции невероятные документы, которые происходят из немецких земель. Сам документ, скажем, написан на пергамене, и при этом по полю он увешан, буквально увешан печатями, там, скажем, до 70 печатей.
1: Сколько же он весит?
2: Его очень тяжело использовать в работе, тяжело хранить, потому что все печати привешены, каждая достаточно большая, больше 5 сантиметров в диаметре, разнообразная формы, и это документ, в котором заключен договор между большим количеством сторон. И каждая сторона удостоверила свое участие вот печатью. Надо сказать, что это действительно общая традиция, потому что, например, есть документы, например, вот самый известный документ об избрании Михаила Федоровича Романова на царство. Он же избирался на Земском соборе, и это было при большом, именно настоящем участии всех слоев общества. И поскольку многие, кто обладал печатью, имел на нее право, участвовали в этом соборе, они удостоверили не только своей подписью, но и своей печатью. И по нижнему полю вот этого акта об избрании царя Михаила Федоровича идет тоже ряд печатей, несколько их штук, если не ошибаюсь, 7, или нет, наверное, 9.
1: Они подвешены?
2: Да, они подвешены.
1: Очень интересно. Это прекрасно, конечно, да. Прекрасная деталь такая. А до какого времени существовала восковая печать?
2: Она постепенно вытесняется сургучной. Этот процесс происходит в России в 18 веке. Сургучная печать приходит к нам из Европы тоже. В Европе это вообще-то, насколько я помню, испанский рецепт. То есть именно в испанских канцеляриях вот был этот состав сургуча изобретен, и он, по-моему, даже долгое время так и назывался. Испанская печать или испанский воск. Как-то так. И он постепенно приходит к нам уже документы Петровского царствования, не вот государственные, а те, которые сановников, вот личные печати сановников, они уже запечатаны письма, например, сановников друг к другу, как раз сургучными печатями.
1: Я еще помню сургучные печати.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Прекрасно.
2: Да.
1: Расскажите нам про восковые. Я думаю, что тоже для своего времени это прекрасно.
2: Да, это прекрасно. Правда, действительно, это целый мир. И самое главное, что необходимо отметить, что они, правда, говорят с нами. Дело в том, что у каждой печати, вот мы сказали уже, вот это крепление куриная лапа, которая характерна для именно государственной печати, то есть тех документов, которые выходили от имени царя. Но если они шли, например, от имени патриарха, то вот этот шнур, он был

0: То есть, если на печати восковой царской будет размещен знаки власти, символы государственной власти в России, это двуглавый орел и это всадник, пронзающий змея копьем, то, например, на патриаршей печати персты, сложенные в благословляющем жесте, и Богоматерь, сидящая на троне. Многие печати, они очень характерны, потому что они принадлежат вот одному ведомству, и, соответственно, для них разработана иконография. И вот, например, наш коллега Никита Викторович Башнин, он как раз сейчас, у него большой проект, посвященный печатям вот духовных лиц. Он как раз в нашем собрании занимается выявлением и описанием вот печати духовных ведомств.
1: А вот у вас в хранении и, может быть, вообще в целом, как сохранность-то? Есть ли с чем работать? Сколько этих печатей и в каком они состоянии?
0: Они, конечно же, вот как только переход происходит на восковую печать, сразу ухудшается их состояние. То есть в случае, например, со свинцовыми печатями, у них другая проблема, к сожалению. Свинец, он, взаимодействуя с кислородом, ну, окружающей средой, он тоже постепенно разрушается. Есть такой термин, не совсем верный, но называется «свинцовая чума». То есть постепенно выходит на поверхность, наверное, называются соли, я не физик и не химик, не могу точно описать этот процесс, но постепенно разрушается вот изображение, которое нанесено на свинцовую печать. Золотой печати, конечно, это ничто не страшно, единственное, что ее могут безответственные коллекционеры срезать. А вот то, что касается восковых печатей и сургучных печатей, они, конечно, разрушаются, крошатся, бьются, но и они также являются, особенно вот эти государственные вислые печати, предметами, за которыми ведется охота коллекционеров, поддельщиков. И вот как раз я остановилась на истории с Николаем Гавриловичем Головиным и его коллекцией. Вот когда археографическая комиссия получила сведения о его богатейшей коллекции, они попросили его дать им разрешение всесторонне работать с этими документами, начать их публикацию. Он категорически отказался. И они не были допущены при его жизни к работе над этой коллекцией. Но после его смерти коллекция, какая-то часть, поступила в археографическую комиссию. И поскольку они были очень заинтересованы в этих документах, ну, 13, 14, 15 века, таких документов, их буквально несколько десятков, начали исследовать и сразу выяснили три факта, что коллекция представляет необыкновенную ценность, что в ней собраны подлинники и что часть из этих документов ранее уже была опубликована. Причем опубликованы были документы, которые считались публикаторами подлинными, взятыми из одного из государственных хранилищ. И тут начинается история на целых полтора столетия, то есть первые сомнения возникли во второй половине XIX века, где же подлинник, где же фальсификат. Но серьезные большие исследования датируются уже началом XX века, 30-ми годами, когда очень известный историк Чаев провел работу, сопоставляя документы из частной коллекции Головина, ну, в этот момент уже археографической комиссии, коллекции, и документы из государственного архива, из фонда грамот коллегии экономии. Собственно, из этих вот документов, которые хранились в архиве государственного ведомства, в коллегии экономии, как раз и были осуществлены публикации этих документов, были известны историкам по вот этим публикациям. И когда началось исследование текстов одного и того же текста, два листа, два документа, хранящиеся в двух разных собраниях, но текст один и тот же, стало понятно, что как раз в коллекции Головина хранится подлинник, а в государственном хранении находится фальсификат. И вот на сегодняшний момент реконструирована московским исследователем Козловым следующая история, что, имея доступ вот к этому государственному хранилищу, его пустили именно как знатока древности, как любителя старины. Головин подобрал себе интересующий его комплекс документов, заказал фальсификаты или изготовил их сам и заменил. В результате на государственное хранилище оказались оставлены фальсификаты, которые впоследствии были опубликованы. А подлинники ушли в его частное собрание. Вот да. Благодаря тому, что мы являемся наследником архив археографической комиссии, мы вот эти подлинники храним, а Москва, вот это было наследовано грамотой коллегии экономии Российским государственным архивом древних актов, у них фальсификаты головинские. А как было установлено, что как раз по бумаге он, думаю, что отдавал себе отчет, что может быть в этом ошибка,

0: ошибкой его заключаться. Но все-таки он не был пойман, да, при жизни. Все-таки его фальсификат довольно долго продержался. Он не мог написать на бумаге 14-15 века, ее не было в его распоряжении. Но он использовал бумагу 18 века, что тоже было все-таки на столетие раньше, чем он жил. Также он подражал графике. И вот есть также исследование московского специалиста Машковой, как раз сотрудника Российского государственного архива древних актов, которое устанавливает, что это не подлинное письмо 15-го, скажем, века, а это именно стилизация этого письма. И в том собрании Головина, которое поступило уже в археографическую комиссию, мы находим как бы полуфабрикаты. То есть это, например, чистый лист бумаги 18 века, заверенный государственной печатью. То есть текста нет, печать уже подвешена.
1: Он сделал.
0: Да, он сделал. Второй вариант — просто стопка бумаги 18 века, заготовленная вперед под будущие фальсификаты. Ну и, наконец, приписки к подлинникам. Такие тоже вот подклеенные небольшие фрагменты листов с приписками. Конечно же, и сейчас мы находим такие свидетельства. Например, в его коллекции, в нашем собрании, в нее входит более 250 единиц хранения, и несколько единиц хранения — это печати. Печати без документов. В частности, вот эти государственные печати красного воска на шнурах, которые просто хранятся отдельно от документов. Ну, явно они были когда-то или сняты, скажем, с ветхих документов и ждали своего часа, чтобы быть использованы. Или были, надо все-таки проводить экспертизу, может быть, это и печати тоже фальсифицированы.
1: Как печать-то проверишь?
0: Вот как раз в отношении установления подлинности печати мы как раз только начинаем такую работу, потому что если экспертиза по бумаге, экспертиза по письму — это такие уже сложившиеся направления, то, что касается экспертизы печатей, мы только-только делаем первые шаги. Вот в частности, в нашем институте есть лаборатория по естественно-научным методам изучения рукописных памятников. И вот несколько лет назад моя коллега Екатерина Игоревна Носова проводила большое исследование вместе с Курчатовским институтом. Я к этому исследованию была привлечена, и в задачу ставилось поиск исторических рецептов вот изготовления воска для печати, и потом реконструкция, то есть вот повторение этой исторической технологии, а в свою очередь вот Курчатовский институт исследовал вот сколы, которые у нас есть небольшие фрагменты с этих печатей, он их исследовал тоже на состав, и соответствует ли вот этот состав, который они выявляют через эксперименты, нашему историческому рецепту, выявленному по источником письменным.
1: То есть это такая должна быть химическая лаборатория?
0: Да, да, да.
1: А чем красили воск, кстати, в красный цвет?
0: Да, использовали киноварь, использовали еще несколько составов, сурик, например, но в целом, в основном, чаще всего использовали киноварь. Но там достаточно сложный этот рецепт. Не сразу можно подобрать, потому что в рецептуре, которую удалось найти, нету точных пропорций, и поэтому вот Екатерина Игоревна очень долго повторяла и повторяла, прежде чем, наконец, добилась близкого цвета. Понятно, что цвет с течением столетий деградирует, и у нас есть образцы не документов, там, скажем, 16-18 века, когда уже было стабилизировано, видимо, производство, а вот более ранних печатей, где явно там когда-то малиновая печать стала уже черного цвета. То есть внешняя среда так повлияла, что цвет поменялся значительно. Mm. Но, тем не менее, это все возможно при кропотливой работе получить результат. Но мы, опять же, подчеркну, что только в начале этой работы, и нам ее предстоит еще и шлифовать методы по установлению подлинности печати.
1: Да, уважаемые подельщики всякого антиквариата, ваши дни сочтены, но пока вы еще можете разгуляться.
0: Да, и они разгуливаются. Вот расскажу историю. Исследовали мы каталоги аукционов, благо сейчас часть материалов публикуется в сети интернет, и нам встретилась с коллегой Иваном Михайловичем Басовым две продажи одной и той же жалованной грамоты, вот грамоты 17 века. Первая продажа была, и к ней приложены фотографии этого объекта, показывали, что грамота хорошей сохранности лист и в хорошей сохранности шнур, на котором держится печать, но печать сама разбита. То есть от нее остались некоторые фрагменты, но в целом она, ну, фактически утрачена. Но тем не менее сохранялось вот это подлинное крепление в виде куриной лапы к листу бумаги. Проходит несколько лет, вновь эта грамота выставляется на аукцион, и уже мы видим следующую картину. с документа снята печать, нижняя часть листа отреставрирована, и рядом с ним лежит вот этот шелковый шнур совершенно целый подлинной печатью. И единственное, что отмечено в описании, что печать лежит отдельно, то есть... Ну, моя реконструкция, не будучи экспертом, который работал с этим памятником Девизу, следующее, что разрушенная печать была демонтирована, а с какого-то другого документа, может быть, находящегося в еще более худшем степени сохранности, была печать снята, и в результате мы получили целый лист, вот, но без печати, и целую печать, но также хранящуюся отдельно.
1: За сколько можно купить документ, царскую грамоту 17 века?
0: Цены очень разнятся в зависимости от состояния документа. Есть очень в плохом состоянии физическом ветхие, нуждающиеся в срочной реставрации, которая, возможно, будет стоить столько же, сколько сам этот памятник. И такие памятники оценивались, там, скажем, в 2014 году в 300 тысяч рублей. И есть документы в прекрасном состоянии и очень богато оформленные, декорированные вот еще тогда, в 17 веке. Стоимость таких 2 миллиона. Но это тоже вот не аукционы последних лет, а, скажем, 2015-2016 год.
1: Есть ли истории про обнаружение подделок прям вот в то время?
0: Очень боялись власти этого, и как раз нам известно большое количество законодательных памятников, когда описаны меры, которые будут приняты в отношении тех, кто подделывает документы. И впервые в 15 веке в законодательных актах появляются, ну, вот эти строгие правила того, как значим документ подлинный и как, ну, например, при предъявлении в суде, какой экспертизе он должен быть подвергнут, и обязательно чиновник не имеет права подлинный документ отвести от рассмотрения, то есть он должен лечь в основу судебного процесса. Это еще в 15 веке, а вот уже в законодательстве 16 века, вот, например, в судебнике Ивана Грозного 1550 года, уже было отдельно прописано, что за подделку любой подельщик будет караться смертной казнью, и подделка была приравнена к таким преступлениям, как разбой, убийство, ложное доносительство, вот они все были равны по тяжести содеянного. А уже в середине, спустя век, в середине 17 века, в соборном уложении целая глава была посвящена тем карам, которые обрушиться на голову того, кто посмеет подделывать. Но именно царский документ, и отдельно вот описывались те знаки подлинности грамоты, которые подлежат особенной защите. Ну, то есть это подписи государственных бюрократов и вот царская печать. Про нее отдельно говорилось, что ни в коем случае с подлинной грамоты нельзя срезать печать и подвешивать, ну, к фальсифицированному документу.
1: Ну, раз столько это, вот, раз это упомянуто в разных, да, запрещениях, значит, делали.
0: Значит, делали, да. Ну, точно известно, вот по каким-то казусам, мне пока это только предстоит в будущем исследовать истории с поддельными жалованными грамотами, но то, что касается приписок к документам, вот как раз на право владения той или иной землей, это очень часто описывается в научной литературе. Как правило, это, может быть, даже мы можем встать на сторону того, кто такими приписками занимался. Часто это были, там, скажем, монастырские общины, которые именно в ходе каких-то неурядиц с государственной властью теряли право и обнаруживали, что у них нет каких-то письменных доказательств своего права, что, там, скажем, при прежних властях достаточно было вот этой памяти исторической, а в новых обстоятельствах им нужно предъявить документ, а у них этого документа нет. И тогда какую-то строчку они подписывали и приписывали какие-то земли, которые по факту, да, им принадлежали, но при этом были почему-то пропущены в тексте какой-то грамоты. Такие случаи довольно хорошо известны. В целом, надо сказать, что было много уровней защиты у этих документов, вот таких как жалованные грамоты. И хотя и Романовы, и Рюриковичи действовали внутри одной делопроизводственной традиции, но с течением лет вот эти уровни все добавлялись. И особенно обращает на себя внимание период смутного времени, когда власть теряет, ну, как бы надежность, да, и вот в первые годы царствования Романовых очевидно, что становится недостаточно именно просто печати на вот государственной, на жалованной грамоте. Mm-hmm. То есть мы встречаемся с каким-то таким переломным моментом, что, с одной стороны, в идеологии власти самодержавной такого не было понятия, как подпись царя, автограф царя. Это полностью было исключено до Петровского царствования. То есть на протяжении и при Иване Грозном, и при первых Романовых мы не встретим царской подписи на таких документах, которые идут от царского имени. С одной стороны, это удивляет, а с другой стороны, все-таки понятно, что эта власть царя, она выше того, чтобы подписать на документе.
1: Не царское это дело, пером работать. Это вот пусть те, кто работают, работают.
0: Те, кто работают. Именно. И они передавали вот это право подписывать документ главам московских приказов, то есть бюрократам высшего уровня, высшего звена. И царское имя мы все-таки встречаем на жалованных грамотах, но вот тут неопытного исследователя оно может обмануть, когда мы обязательно на грамоте текст будет написан на лицевой стороне, а оборот оставлен чистым для как раз всевозможных помет и удостоверяющих знаков. И вот на этом обороте мы встречаем царь и великий князь всея Руси, и дальше имя. И вот этот малый титул царский и имя может создать впечатление, что это царская подпись. На самом деле нет. Это именно рука бюрократа, который от имени царя удостоверяет этот документ царским именем. И таким образом до эпохи смутного времени, то есть вот до рубежа 16-17 века, грамота заверялась печатью и вот этой подписью с именем царя. А затем, когда вот происходит этот политический кризис и династический кризис, из него страна выходит медленно, только к концу десятых годов XVII века мы видим, что оказывается недостаточной просто печати и царского имени. И, по-видимому, это вот моя интерпретация, не читала это ни у кого из исследователей, но мое наблюдение такое, что оказывается недостаточным вот именно свидетельств власти царя. Нужно какое-то подтверждение от сановников высокого ранга. И они начинают подписывать документы от своего имени. То есть вот при первом Романове в 1610-е годы мы впервые встречаем подпись дьяка. После текста грамоты выделяются отдельные две строки, в которые он помещает свою подпись, сделанную всегда очень большими буквами, которые больше, чем буквы вот основного текста грамоты. И он буквально пишет «Дьяк царский» и свое имя. То есть это буквально настоящая подпись. И второе, что мы находим, бюрократа более низкого звена. То есть если дьяки возглавляли московские приказы, то у них в подчинении находился штат подьячих разного уровня. И вот от имени старшего подьячего, подьячего со справой, мы тоже находим уже наоборот подпись с правил такой-то и имя. С правил, например, подьячий, там Семёнка Юрьев или Сенка Юрьев. Обязательно в уменьшительном в данном случае вот форме будет дано имя. Все-таки он всего лишь подьячий. Но при этом он этими словами показывает, что им текст грамоты был выверен. То есть был черновик, в который были внесены какие-то изменения. Потом кем-то из младших подьячих написан беловик, и он прочитал вот этот старший подьячий, прочитал этот текст, не нашел никаких ошибок и заверил его своей подписью. Таким образом, вот с начала царствования дома Романовых вводятся еще два уровня удостоверения подлинности грамот. Это вот две подписи служащих приказов. Поэтому теперь вот при экспертизе документов наш слушатель может точно датировать, что если перед ним документ 17 века, то будет еще справа подьячего, и, например, при первом Романове будет еще припись дьяка, потом на какое-то время она уйдет из практики, а в конце 17 века ее снова вернут. Ну, тоже когда несколько будет власть не столь сильна, и перейдет власть к двум мальчикам юным на троне, Ивану и Петру. Вот, видимо, чтобы усилить вот это вот значение этой жалованной грамоты, ее статус, будет вновь введена эта припись дьяка. А вот при их отце Алексея Михайловича ее не было, так как власть была стабильно находилась у зрелого человека в руках и не считали нужным эту припись дьяк вводить.
1: Ну и Петр, вот, наверное, ограничился уже, да, своим ПТР,
0: да,
1: уже там.
0: Да, конечно, там все будет.
1: Тоже куриная лапа.
0: Да, да, да, конечно, при Петре уже будет все изменено. Он уже просто поменяет вот эту идеологию того, что не должно быть вот этого присутствия его руки на документах. Он уже будет свободно подписывать документы. Нежалованные грамоты все-таки для них будет оставаться, ну, своя ниша. Они будут уже при, ну, таком зрелом его возрасте, в начале 18 века, будет уже, ну, ближайшие его сановники, сразу несколько человек, подписывать эти документы с такими пожалованиями, а он будет своей рукой подписывать все указы или даже писать их полностью, весь текст указа своей рукой. Но это вот такой серьезный большой перелом.
1: Да, в его... Царь работает руками.
0: Да, царь работает руками.
1: Это перелом,
0: безусловно.
1: Да. Примерно сколько вот есть документов с печатями? И как, может быть, несколько слов еще, они раскиданы вообще по всему миру?
0: Да,
1: русских документов.
0: Русских документов, да. То, что касается нашего хранения. А у нас, наверное, несколько десятков фондов. Причем некоторые фонды, в них собраны исключительно документы такого уровня. Есть, например, монастырские фонды, в которых, там, не знаю, 2000 единиц хранения, и при этом одна жалованная грамота. Но при этом таких фондов тоже много. И, наверное, у нас набирается, скорее всего, несколько сотен жалованных грамот. Ну, наверное, около 500. Но я вам смогу сказать.
1: Хорошо.
0: Да, я вам смогу сказать несколько позднее, потому что у нас как раз сейчас большой научный проект, поддержанный фондом, Российским научным фондом, руководитель нашего гранта Варвара Гелиевна Вовина, и мы как раз с ней, вот нашим коллективом, будем делать большой каталог по жалованным грамотам в нашем хранении от 15 до 17 века, и как раз мы ставим своей задачей пересмотреть все наши фонды и собрать все данные о каждой из грамот, про их декоративное оформление, вот знаки удостоверения подлинности, состояние, и все это разместить как приложение, вот каталог приложения к большой монографии исследовательской по этим грамотам. Что касается других хранилищ, и, конечно, в России этих документов тоже много в других хранилищах, потому что их много выдавалось. Конечно, это совершенно не та же история, что, скажем, с челобитными, которых миллионы. Да, вот этими жалобами. Но при этом у Рюриковичи в первую очередь выдавали жалованные грамоты монастырям, то есть их была политика, направленная на укрепление такой земельной вотчины, земельных вотчин, укрупнение этих вотчин монастырями. После смутного времени при приходе Романовых к власти эта политика была в корне пересмотрена, уже монастырям перестали что-либо жаловать, начинается даже постепенная, наоборот, секуляризация, отъем земель. Но земли стали выдавать светским лицам. И вот тут вот буквально начинается вал вот производства этих жалованных грамот, потому что нужно было создать вот такую социальную базу, которая поддерживала бы новую династию. И всех, кто участвовал в военных кампаниях периода смутного времени и поддерживал власть, ну, там, например, участвовал в ополчении, они были поддержаны вот через выдачу им земельного пожалования, которое оформлялось как раз жалованной грамотой. И в дальнейшем, на протяжении всего 17 века, когда будет какая-то военная кампания с поляками или турками, обязательно участникам такой кампании будет выдано вот такое земельное пожалование. То есть часть той земли, которая была во владении какой-то дворянской семьи, будет им передана в наследственное владение вот через такую грамоту. Только на сегодняшний момент, за 17 век, нашим московским коллегой Никитой Алексеевичем Комычевым удалось ему найти, выявить 1300 жалованных грамот, это вот 17 век. Но, конечно, даже вот по нашему фонду далеко не все вошло в этот каталог, можно даже сказать, незначительная, да, часть вошла. Поэтому эту работу мы ведем и, наверное, по крайней мере, в два раза эту численность жалованных грамот можно будет вот увеличить, просмотрев все-таки все собрания, которые есть в России. И поскольку эти документы, они именно принадлежали дворянским семьям, которые должны были, вынуждены их были хранить в домашних архивах для того, чтобы в случае чего подтвердить свое право на те или иные земли, то многие из этих грамот покинули Россию, когда эти семьи покинули Россию. И они оказались вывезены, многие из них во Франции, и постепенно продавались на аукционах вот в течение 20 века и продолжают продаваться и сейчас. И вот только за 30 лет нам удалось выявить около 20 грамот, которые не просто продавались, а вот открытые сведения, и мы можем их оценить хотя бы по тем описаниям и фотографиям цифровым, которые размещены в сети. А вот таких грамот мы выявили 18, если быть точным, и некоторые из них совершенно бесподобны. Это грамоты, скажем, выдававшиеся одному из фаворитов царевны Софьи. Вот, и она великолепна по своему оформлению, конечно, историческому значению, но вот находится в частной коллекции. Хотелось бы, конечно, и нам такое сокровище иметь, но у нас другие.
1: Да, была бы такая, конечно, программа государственная «Возвращение русских документов домой».
0: Да.
1: Была бы немножко другая ситуация. Но даже то, что вы знаете про них, это, конечно, мне кажется, много значит. И понятно, что это живая история, которая и сегодня продолжает как-то двигаться. Все эти документы, они тоже живут своей жизнью, как-то, может быть, путешествуют. И кто знает, куда они еще потом в будущем придут.
0: Опять же, вот когда мы вели эту работу по выявлению грамот, которые продавались на аукционах, мы, например, нашли одну счастливую историю, когда продавался комплекс из трех документов. Два из них — это жалованные грамоты, правда, не царские, а патриаршие. Но примерно вот этого времени, о котором мы сегодня много с вами говорим, начало 17 века, этот комплекс из трех документов был продан, а затем дарован тем коллекционерам, которые, меценатам, которые их приобрел на Западе, музея Московского Кремля. И я читала статью от хранителя этого музея, который высказалась в том духе, что очень большое у них собрание как раз царских грамот, но практически нет патриарших грамот. И вот это в их собрание очень большое. И вклад. То есть вот на наших глазах две грамоты вернулись на родину.
1: Ну, конечно, нельзя не подумать, что у всех этих грамот есть конкретные адресаты.
0: Да, да.
1: И, наверное, у этих семей все-таки есть некоторая разветвленность. Хотелось бы думать, что все-таки потомки
0: будут
1: возвращаться. Многих.
0: Да.
1: И эти потомки могут к этим грамотам обратиться.
0: Да.
1: Поэтому базы данных открытые с именами, фамилиями.
0: Да, да.
1: Это подарок всему, мне кажется, народу, людям, не только историкам. Потому что каждый имеет шанс что-то найти. Если, допустим, не наши предки были какими-то владетельными людьми в Московской Руси, но, может быть, мы имеем предков, которые жили на той территории, которые владели. Вот эти люди, это тоже нам
0: это тоже
1: интересно.
0: Очень интересно.
1: А где-то дожили наши предки. Не было такого, что они не жили нигде.
0: Нигде,
1: это касается всех, поэтому.
0: Да, мне тоже кажется, что это очень интересно, и мы действительно стремимся вот максимально открыть наши фонды. Вот большой проект «История письма европейской цивилизации», о котором мы рассказывали с коллегами вот в рамках вашей программы. Одним из результатов этого большого проекта было создание одноименного сайта «История письма европейской цивилизации». И там, в частности, есть раздел, посвященный жалованным грамотам. На сегодняшний момент там опубликовано около 130 памятников, но все время мы продолжаем эту работу по расширению. В целом этот проект, он задуман для того, чтобы продемонстрировать образцы письма, но в случае с жалованными грамотами там, в общем-то, публикуется полностью этот памятник, не только там какая-то одна страница, потому что имеет смысл вот памятник такого значения с подписями выдающихся сановников, очень известных вот этих подьячих, о которых я говорила, разместить целиком. И поэтому, да, и, конечно, в списке, в словаре имен сразу фиксируется много данных по тем лицам, которые упоминаются в грамоте, и довольно легко найти интересующих тебя дворян, которые были владельцами этих жалованных грамот. И второе направление нашей работы в том палеографическом кабинете, который реконструирован в нашем институте, палеографический кабинет Николая Петровича Лихачева. Там отдельная часть экспозиции посвящена как раз жалованным грамотам, поскольку это очень красивый памятник. Памятник, о котором можно рассказывать часами, всегда интересно экскурсантам. Вот у нас выложены, пожалуй, самые значительные объекты для нашей экспозиции, артефакты. И вот можно на эту экспозицию тоже прийти и посмотреть документы.
1: среди людей, которые могут себе позволить коллекционирование, есть и некоторое все-таки ранжирование. Ну, кто угодно может собирать золото, серебро, бриллианты антикварного значения, покупаешь и наслаждаешься. Фарфор можно коллекционировать, картины. Вот это все, это, конечно, очень доступно. Но самые продвинутые люди, высший уровень, коллекционируют документы.
0: Да, да. Но в них, правда, заключена магия. И я, честно говоря, категорически понимаю тех, кто любит работать именно с документами, не смущает никакая работа. А она порой такая тяжелая, физическая и даже грязная, потому что все-таки эти документы бытовали много столетий.
1: Архивная пыль.
0: Архивная пыль, да. Ну, не на самих документах, а на вот этих папках, в которых они лежат, потому что, конечно, любая папка, она собирает на себе окружающую среду, грязь из окружающей среды. Вот. Но как только ты открываешь эту папку и видишь этот памятник, то жизнь твоя становится прекрасна.
1: Мой собеседник сегодня Мария Евгеньевна Проскурякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Наша тема сегодня – знаки удостоверения подлинности царских жалованных грамот из собрания Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси с беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, мое же утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение усинение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно меня сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернене скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, от жени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 46-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 21 главы.
1: В те дни Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дня очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде, что князь мира сего осужден. И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами недавно отпраздновали праздник Вознесения Господня, и теперь находимся в преддверии еще одного праздника, Дня Святой Пятидесятницы, Святой Троицы, воспоминания о схождении Духа Святого на апостолов. И вот сегодня мы с вами слышали отрывок из беседы Господа нашего Иисуса Христа со своими учениками на Тайной Вечере, накануне буквально своего ареста, распятия, смерти, воскресения. Господь наставляет своих учеников. Это последнее наставление Господа, которое в Евангелии от Иоанна занимает несколько глав. И Господь говорит своим ученикам: смотрите, как Меня гнали, так и вас будут гнать. И даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. Очень важные слова. Иногда люди, которые приносят нам несчастье, искренне считают, что они Богу таким образом служат. Редко, когда человек, делающий зло, понимает, что делает зло. Бывает, конечно, такое. Но иногда человек уверен, что он как раз доброе дело делает. Это и нам с вами знак. Порой мы с вами так же поступаем. Будем к себе внимательны. Но далее Господь продолжает мысль вот о чем: что ваше сердце печально, потому что Я сказал вам, что иду к пославшему Меня. Однако Я пришлю вам Утешителя, Духа Святого, вот того самого, пришествие которого на апостолов, мы вскоре будем отмечать. Дух, который научит вас, обличит мир о грехе, о правде, о суде и наставит вас на всякую истину. Потому что не от тебя будет говорить, но будет говорить, что услышит от Отца, и будущее возвестит вам. Дух Святой, третья ипостась Святой Троицы. Мы как-то традиционно любим Иисуса Христа, Он нам понятен, Он нам близок, мы видим Его икону, и забываем, что Бог есть Троица. И вот третья ипостась — Дух Святой. Да, мы не видим Его, но это Тот, Кто сейчас действует в мире прежде всего. Это Тот, посредством Кого совершаются таинства церковные. Тот, Кто пребывает с нами и в нас, в каждом из нас. И вот мы с вами, находясь в Духе Святом, должны помнить о том, что, как пишет об этом апостол Иоанн Богослов, вы имеете помазание, не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что само то помазание учит вас. Таким образом, таинство миропомазания, дарование Святого Духа, называется термином помазания. Каждый из нас, православных христиан, имеет это таинство совершенным над нами. И каждый из нас имеет какие-то особые дары Святого Духа. И вот главное — это некое наставление в том, чтобы мы понимали, что происходит с нами и вокруг нас. Поэтому будем любить и Духа Святого, будем вызывать и к Нему молитвенно. Недаром, поэтому следующий день после дня Святой Пятидесятницы строится День Святого Духа. И будем помнить о том, что Он дан нам именно для того, чтобы мы разумели волю Божию и как нам поступать в этом мире. И мы с вами не оставлены Богом. Он по-прежнему в третьей ипостаси с нами и в нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Вы слушаете

Новгороде и скончалась около 1522 года. Через 50 лет были обретены ее нетленные мощи, от которых совершались исцеления. В этот день вспоминается мученик первых веков христианства Александр Римский, а также святитель Повсекакий, епископ Сенатский. Он жил в конце VI века и имел от Господа дар врачевания душевных и телесных болезней. Календарь на этот день украшен памятью святой семьи, Георгия Исповедника с женой Ириной и их чадами. Они жили в первой половине IX века и отказались отречься от поклонения святым иконам. По приказу императора Феофила имущество Георгия было разграблено, а его самого с веревкой на шее поволокли по улицам Константинополя в темницу. И после этого Георгий не отрекся от православия и вместе с семьей был отправлен в ссылку, где и скончался. В этот день, в 1688 году, были торжественно принесены мощи преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского, Переславского чудотворца, из Канева в город Переславль. Перенесение нетленных мощей убитого турками игумена Макария произошло через 10 лет после его мученической кончины в связи с опасностью нового нападения на Каневский монастырь, находящийся на западных окраинах России. Сейчас мощи преподобного мученика находятся в украинском городе Черкассы, куда они были перенесены в 1942 году. Сегодня прославляются иверские, грузинские преподобные Ефимий и Иоанн Афонский. Преподобный Иоанн основал на Святой горе Афон иверскую обитель и скончался в 988 году. Сын его Ефимий учился в Константинополе, затем поселился на Афоне и занимался переводом священного писания и богослужебных книг с греческого на грузинский язык. После смерти отца он принял настоятельство и 12 лет управлял братьей. Скончался Ефимий в Константинополе в 1028 году. В этот день установлена память 103 черкасских мучеников, священнослужителей и мирян, пострадавших в Черкасской земле в 30-х годах XX века. В это время здесь оказалось множество ссыльных монахов из киевских монастырей и преследуемых священнослужителей-лишенцев из западных приграничных областей. После репрессий 1937-1938 годов в Черкасской земле не осталось ни одного священнослужителя. На всю область известен только один случай возвращения священника из советского лагеря. В сонме новомучеников-исповедников 26 мая вспоминаются также московские священномученики протоиерей Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, преподобный мученик иеромонах Макарий Телегин и мученик Сергий Тихомиров, расстрелянные в 1922 году. Священник Василий Александрович Соколов служил в церкви святителя Николы Явленного на Арбате. В апреле 22 года он был арестован по делу об изъятии церковных ценностей. Протоиерей Христофор Надеждин, настоятель церкви Иоанна Воина, был арестован по этому же делу. Он также не признал себя виновным и отказался назвать имена тех, через кого получил послание святейшего патриарха Тихона, касавшегося позиции церкви в отношении изъятия богослужебных предметов. Отца Христофора обвинили еще и в том, что он сам вона произнес проповедь нерелигиозного характера на тему гибнущей, могущественной когда-то российской державы. Протоиерей Александр Заозерский, настоятель храма Святой Параскевы Пятницы в Охотном ряду, был арестован по тому же делу. На допросе он виновным себя не признал, сказал только, что читал в храме послание святейшего патриарха Тихона. У него обнаружили текст протеста против изъятия, подписанный сотнями верующих. Иеромонах Макарий, в миру Телегин Макарий Николаевич, до 1914 года служил в Чудовом монастыре в Кремле. С начала Первой мировой войны состоял военным священником при госпитале на Австрийском фронте, затем при штабе 1-й Донской казачьей бригады, а с 1917 года был клириком Крестовской церкви Патриаршего подворья в Москве. Он был арестован, когда заявил свой протест комиссии по изъятию церковных ценностей, назвав ее членов грабителями и насильниками. Мученик Сергей Федорович Тихомиров происходил из московских купцов, торговавших в Охотном ряду, и имел лавку на Арбате, которая находилась напротив храма. Он одним из первых бросился защищать церковные святыни, услышав удар набата. Вскоре состоялся публичный процесс над 50 арестованными по делу об изъятии церковных ценностей. 11 человек были приговорены к смерти, затем для 6 приговор был пересмотрен. В итоге 5 приняли мученическую кончину от рук богоборческой власти. Протоиерей Христофор Надеждин, протоиерей Александр Заозерский, протоиерей Василий Соколов,
иеромонах

0: Макарий Телегин и мирянин Сергей Тихомиров. Расстреляны они были в начале июня 22 года в Москве в здании бывшего архива страхового общества в сейфовом хранилище полуподвального этажа. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святого мученика Александра Римского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным и служил в полку трибуна Тиверпана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество, но юноша Александр, с детства воспитанный в Христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время юноша спал. Его разбудил ангел, возвестивший святому о предстоящем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедовал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угроз. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором во Фракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Фракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра, Пимению, о мученическом подвиге ее сына. Пименея нашла сына в городе Катаргене, где он предстал на суд перед Тиверианом и снова твердо исповедовал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь за колесницей Тивериана. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу: «Велик Бог христианский!» Святому Александру несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тивериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тивериан продолжал свой путь с поспешностью. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но, укрепляемый Богом, перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов, испросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях. Впоследствии плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемого Буртодексион, святой встретил свою мать Пименею, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей: «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Дризипере Тивериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимым палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды 4 пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пименея. Она взяла останки своего сына-мученика и похоронила его с честью близ реки Еригоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в небесные обители, где он пребывает со дня своей кончины.

0: завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Каневского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Макарий Каневский родился в 1605 году в древнем волынском городе Овруче в благочестивой семье Токаревских, известных ревнителей православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, любви к молитве и храму. Вскоре юный подвижник навсегда оставил родительский дом и в 1614 году поступил в Овруческий монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Молитва и чтение святоотеческих творений стали любимым занятием пострижного молодого инока. В 1625 году он был направлен епископом Пинским Авраамием в Купятский Пинский монастырь. Там преподобный настолько прославился подвижнической добродетельной жизнью, что вскоре, в 1630 году, был рукоположен епископом Лазарем Барановичем в сан иродиакона, а через 2 года в иеромонаха. С 1637 года преподобный Макарий исполнял обязанности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря в Гродненской обители, а затем был настоятелем Купятицкого Пинского монастыря. В 1660 году в сане архимандрита святой Макарий руководил братьями родного Овруческого Успенского монастыря. Это было тяжелое время для православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать православному народу унию и латинство. Униаты и монахи-доминиканцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, наносили побои и оскорбления братьям. Но угодник Божий Макарий не падал духом и ободрял братью надеждой на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида», — говорил он, — «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?» И сердца иноков укреплялись твердой верой и надеждой на всесильного Бога. Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария перейти в унию, но он мужественно отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи вместо того, чтобы быть под главой церкви Иисусом Христом, преклонились перед земным властителем римским папой». Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали всех иноков. Преподобный Макарий отправился в Киево-Печерскую лавру. Здесь он провел в подвигах 2 года. Но такой ревностный защитник православия нужен был не только в Киеве. Митрополит Киевский Иосиф назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Множество убогих, бедных, больных и скорбящих людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление. Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому», — сказал он, — «иди к навечерию Богоявления Господня и молись». Во время богослужения, когда преподобный читал слова молитвы на освящение воды, слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. В благодарность Богу исцелившийся построил храм в честь святого Богоявления. Святитель наставлял своих духовных чад чаще читать молитву «Отче наш». «В ней найдете все», — говорил он, — «и свет богопознания, и уроки для жизни, и утешение, и силу для духа». За 2 года до блаженной кончины преподобный Макарий предсказал о разорении Канева и своем страдальческом завершении жизни. Он неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать святое православие. «Принять венец нетленный нельзя иначе, — говорил святой, — как совершая законно подвиг свой. Да не отступит православное от святой веры. но да стремятся с терпением на предстоящий им подвиг, памятуя непрестанно Господа Иисуса Христа. 4 сентября 1678 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на небе, а не на земле», — отвечал святой старец. Нечестивые захватчики стали избивать его палками, но святой Макарий, призывая сладчайшего Иисуса, терпеливо переносил мучения. Через 2 дня, 7 сентября по старому стилю 1678 года, мучители отсекли преподобному Макарию голову и бросили тело на площади. Христиане тайно ночью внесли святого в монастырскую церковь. Но враги подожгли храм, и все, скрывавшиеся в нем, погибли от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие жители города нашли тело преподобного мученика нетленным, словно живой, в одной власенице, с крестом на груди и с крестом в руках, лежал преподобный. 8 сентября 1678 года христиане погребли его святые мощи под жертвенником храма. В 1688 году при перестройке монастырской церкви был открыт гроб преподобного, и в нем обнаружено его нетленное благоухающее тело. 13 мая по старому стилю 1688 года последовало торжественное перенесение мощей в Переяславскую Воскресенскую церковь. В 1713 году святые мощи были перенесены в Свято-Михайловский монастырь, а затем в Переяславский Вознесенский монастырь. В 1942 году, во время войны, мощи преподобного мученика были перенесены в Троицкую церковь города Черкассы, а с 1965 года они находятся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы того же города.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий осветил кресты для иконостаса Спаса на Крови. Началось воссоздание Никольской церкви в Старой Ладоге. Об этих и других событиях более подробно. 25 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осветил кресты для иконостаса храма Воскресения Христова Спаса на Крови. На богослужении присутствовали благочинный Центрального округа, настоятель протоиерей Сергей Куксевич, директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров, клирики храма и другие священнослужители, а также прихожане. Иконостас Спаса на Крови выполнен из итальянских разноцветных мраморов. На его верхних оконечностях были размещены кресты, составленные из топазов, граненных на императорской фабрике в Петергофе. Эскизы и шаблоны крестов выполнил мастер Петерговской гранильной фабрики Сергей Михайлов. В 1904-1905 годах оправу, сборку и укрепление топазов с установкой крестов произвела в дар петербургская ювелирная фирма Александра Иванова. На Большом кресте были размещены 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины и огранки. В первой половине 20 века кресты были утрачены. В праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца 22 мая Староладожский Никольский монастырь отметил 785 лет с момента основания. Божественную литургию совершил епископ кронштадтский Вениамин в сослужении наместника обители игумена Филарета Пряшникова, а также духовенства Никольского монастыря и Александра Невской лавры. Состоялся крестный ход вокруг монастырского каре с мощами святителя Николая. После богослужения владыка Вениамин ознакомился с ходом реставрационных работ в Никольском храме, основание которого датируется XII веком. Генеральный директор организации подрядчика «Каневские реставрационные мастерские» Екатерина Грубина рассказала о воссоздании утраченных предела и паперти, а также о предстоящей реставрации сохранившегося объема. Специалисты уже открыли часть исторических фундаментов. В ближайшее время закончится их укрепление и начнется воссоздание несущих стен, разрушенных в 1958 году. Главный специалист Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Татьяна Кравчук отметила, что выполнение работ ведется с соблюдением законодательства под авторским и техническим надзором. Никольская церковь была основана в XII веке, сохранившийся объем стен специалисты относят к XVII веку. В 1241 году возле церкви по преданию был основан Никольский мужской монастырь как священный памятник благодарности Господу Богу за дарованные русскому воинству победы над врагом. Храм несколько раз подвергался разрушению, после чего воссоздавался. В 1958 году паперти и предел, а также сохранившееся северное крыльцо церкви были разобраны. В храме ремонтировали сельхозтехнику. В 2022 году была проведена консервация Никольской церкви. В 2024 началась разработка научно-проектной документации. В 2024 году специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили основание колонн Никольского храма XII века, саркофаг, а также исторические полы нижнего храма XVI века. 4 мая нынешнего года Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области выдал разрешение на начало реставрации. Работы выполнит организация «Каневские реставрационные мастерские» при поддержке реставрационно-туристического центра «Староладожский». Реставрацию Никольского храма планируют завершить в 2028 году. 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, в выставочном комплексе «Россия. Моя история» прошел фестиваль культуры славянских народов. Мероприятие организовано Домом национальностей при поддержке Городского комитета по межнациональным отношениям. Участниками фестиваля стали творческие коллективы национально-культурных объединений, землячеств и казачьих обществ нашего города, познакомившие посетителей с обычаями,
традициями, фольклором, ремеслами и костюмами славянских народов. Также работала экспозиция, посвященная казакам Петербурга, выставка декоративно-прикладного творчества и фото-выставка «Невская сечь детям ДНР». В рамках фестиваля прошел круглый стол с участием представителей национально-культурных объединений города, специалистов и экспертов на тему «Славянские народы. Сила традиций». Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Вадим Буренин выступил с докладом, посвященным созданию русского алфавита. Отец Вадим также рассказал о своем опыте участия в богослужении в некоторых славянских странах. Он отметил, что проблем с пониманием языка не возникало, поскольку чувствуется единое начало, которое и положили святые братья. 24 мая в детской воскресной школе Казанского кафедрального собора отметили окончание учебного года. Перед началом праздника было возглашено многолетие тезаименитому святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В конференц-зале крипты собора присутствовали духовник школы протоиерей Алексей Дорофеев, глава благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев, директор фонда Марина Зиновьева, регент Светлана Румянцева, а также преподаватели, выпускники, учащие и их родители. Воспитанники воскресной школы показали спектакль «Просветительское слово» о наследии равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также о преподавании церковнославянского языка в школе. Выпускникам были вручены свидетельства об окончании школы, лучшие ученики были удостоены благодарственных грамот. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с юбилейной датой медаль святого апостола Петра была вручена преподавателю Маргарите Красноцветовой. Благодарственными грамотами были отмечены благотворитель собора и воскресной школы Максим Ситков и руководитель проекта «Милосердие» при клинике пропедевтики внутренних болезней Елена Черкова. Директор воскресной школы Мария Красноцветова от лица выпускников, воспитанников и преподавателей поблагодарила отца Александра за попечение о школе и поздравила с наступающим днем рождения и днем тезаименитства. 23 мая благочинный Невского округа настоятель храма первоверховного апостола Петра в Веселом поселке Иерей Дмитрий Малиновский принял участие в открытии турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти гвардии лейтенанта Павла Кочинжи. Открытие турнира прошло в Академии легкой атлетики на Манежной площади. Турнир собрал более 100 спортсменов из Петербурга, Донецкой и Луганской народных республик, Пермского края, Ярославской, Тверской, Мурманской, Свердловской и Ленинградской областей. Павел Кочинжи родился 23 мая 1999 года в Петербурге. В 2022 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Участвовал в соревнованиях по греко-римской борьбе, был членом сборной команды Санкт-Петербурга. В сентябре 2022 года избрался в местный совет муниципального образования Невский округ. После объявления частичной мобилизации ушел добровольцем на СВО. В августе 2023 года погиб при выполнении боевых задач, награжден орденом мужества посмертно. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля: «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия, и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
0: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Старая Ладога – поселок в Ленинградской области, имеющий очень непростую, но необыкновенно интересную историю. И сегодня мы предлагаем вам совершить вместе с нами радиоэкскурсию по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю.
2: Добрый день, меня зовут Сервия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре, который расположен в селе Старая Ладога, и являюсь руководителем паломнической службы. И сегодня я рада вам рассказать об этом уникальном монастыре. Ну и, конечно, разговор я начну о Старой Ладоге, потому что история Ладоги, она непроизвольно связана с историей Никольского монастыря. Когда я буду говорить о Старой Ладоге, вы не удивляйтесь, я буду много раз повторять, что это самое-самое. Почему самое-самое? Во-первых, это самое древнее село у нас в России. Только почувствуйте, прочувствуйте, какой почтенный возраст. 753 год, год основания Ладоги. Но раз это самое древнее село, то неудивительно, что на территории Ладоги находится самая древняя улица в России, улица Варяжская. И также на территории Старой Ладоги расположен самый древний источник Ленинградской области, источник, который назван в честь Параскевы Пятницы. Ладога – это кладезь истории, это кладезь исторических фактов. И когда здесь работал знаменитый археолог Кирпичников, он говорил, что на территории Старой Ладоги закопаны диссертации докторские для тех людей, кто работает в этом направлении. До конца, конечно, она еще не изучена, потому что очень много то, что хранит в себе земля ладожская. Известно, что на территории Ладоги раньше находилось 6 монастырей. Ну, 7-й был на противоположном берегу реки Волхов, это деревня Чернавина, которая не входила в состав Ладоги. 6 монастырей и помимо этих монастырей 15 церквей, то есть какой был верующий народ. В настоящее время 2 монастыря, которые являются жемчужиной Старой Ладоги. Почему те другие ушли в историю? Дело в том, что Ладога всегда была лакомым кусочком для всех. Очень выгодное местоположение. Река Волхов играла такую судьбоносную роль в развитии Ладоги. Путь из варяг в арабы, из варяг в греки сыграл знаменательную роль в развитии Ладоги. Торговый центр. Приезжали купцы из разных стран, велась обширная торговля. И, конечно, всем хотелось завладеть этой территорией. Постоянные войны, постоянные битвы, и почти все монастыри ушли в историю. И на месте тех монастырей сейчас находится либо храм, либо часовня. 2 монастыря, которые уцелели, и сегодня мы с вами познакомимся с Никольским мужским монастырем. Мы сейчас с вами находимся на территории этой обители, действующий монастырь. Сейчас здесь проживает 10 монахов. Но я беру в расчет это и монахи, и иноки, и послушники. Трудники не входят в это число. Площадь монастыря небольшая, и перед нами открывается взор. Мы видим здания какие-то белокаменные, уже восстановлены, какие-то ждут своей участи. Ну и, конечно, всех гостей при входе встречает пока только единственный действующий храм. Дело в том, что монастырь был открыт после советского периода 20 лет назад. Да, но что такое 20 лет, когда мы говорим про человеческий возраст? Молодежь, которая еще только определяется в своей жизни, 20 лет для монастыря – это значимая дата, многое было сделано, монастырь восстанавливается трудно, сложно, но идет верно и уверенно. И пока только первый храм, который нас встречает, единственная территория, храм уникален. Если мы с вами посмотрим, сразу бросается непроизвольно его форма. Мы с вами привыкли видеть храмы в виде четырехугольника, обязательно купол в форме горящей свечи. А перед нами форма корабля. Дело в том, что храм был построен в XIX веке. Сюда пришел такой уникальный архитектор Горностаев. И для того, чтобы храм вписался в тематику этой местности, он его построил в виде корабля, корабль, который плывет через века. И здесь смешение стилей: древнерусский, древнероманский, готический. Поэтому он такой своеобразный и не похож на другие. Горностаев захоронен под Петербургом, и на его могиле огромный каменный крест. На этом кресте 12 самых лучших зданий, которые были построены по проекту этого уникального архитектора. И среди тех самых лучших 12 – храм святителя Иоанна Златоуста, у стен которого мы с вами сейчас находимся. Действительно, подобного вы не увидите. Вот эти две мощные бочки-колонны, которые встречают всех гостей, всех входящих, построены по древнерусскому стилю, внутреннее убранство храма также продолжает колонны, только более уже другой формы, вытянутые, и они как будто бы держат своды небеса этого храма.
1: А чьи там лики изображены с наружной стороны?
2: Иконы, которые мы с вами видим, это современные. Это и князь Александр Невский, и Валаамские святые, и праведный Иоанн Кронштадтский, и с другой стороны и Ксения Петербургская. Князь Александр Невский не случайно, потому что, забегая вперед, открою тайну, он является основателем этой обители. Так гласит легенда, которую чуть позже расскажу. А Валаамские святые тоже не случайно. Дело в том, что Никольский монастырь был связан с этими святыми. Здесь находились мощи. 2 года, но об этом я тоже чуть попозже более подробно вам расскажу. И раз мы заговорили про эти иконы, у них такая трагичная судьба. Дело в том, что в советский период, когда монастырь был закрыт, неофициально его закрыли в 1927 году, официально в 1937 году, и до Великой Отечественной войны здесь, ну, конечно, жизнь бурлила и кипела, здесь и был склад сельхозтехники, автобазы, училища, и помимо всего прочего, одна из воинских частей устроила стрельбище на территории монастыря, и солдаты, которые находились за стенами обители, находясь на возвышенности, они обстреливали иконы, которые мы с вами сейчас рассматриваем. Нам объяснили, почему стреляли по иконам. Очень удобная мишень. Икона с человеческий рост, очень удобно целиться. И одна из таких икон у нас сейчас находится в музее. Икона Божьей Матери, конечно, они поддаются реставрации, это лишь музейный экспонат, но данные, о которых я сейчас рассказываю, это, конечно, уже современные. Те не удалось сохранить.
1: А та икона историческая была, да?
2: Она сейчас у нас в музее, и, конечно, мы рассказываем о том периоде. И что интересно, недавно была группа, и в группе был мальчик, ему 5-6 лет. Я рассказываю о том, как солдаты обстреливали иконы, и я смотрю, мимика ребенка меняется. И он никак не мог понять, как это так. Он задает вопрос, почему стреляли по иконам? Неужели они не могли поставить кирпич и стрелять по кирпичу, по камню? Почему по иконам? И вот психика ребенка никак не могла усвоить поступок взрослых, да, вот как обходились со святыми того периода. Я предлагаю зайти внутрь, окунуться в 19 век и познакомиться с внутренним убранством этого храма. Итак, мы с вами в храме святителя Иоанна Златоуста, в центральной части, и действительно, зайдя внутрь, мы оказались как будто бы на палубе корабля. Такая вытянутая форма и продолжение внутреннего убранства. Две колонны с правой стороны, две колонны с левой стороны, они зрительно делят храм на 3 части. Основная центральная часть, где мы с вами находимся, перед нами праздничный центральный аналой, и не удивляйтесь, перед нами икона святителя Иоанна Златоуста. Дело в том, что храм посвящен этому святому, а согласитесь, у нас в России крайне редко храмы, посвященные святителю Иоанну, а он составил литургию, которая сейчас служится ежедневно. Ну и в иконе мы видим частичку мощей. Алтарная часть перед нами огорожена иконостасом. Иконостас современный, тот дореволюционный не удалось сохранить. Все, что осталось от прежнего, это золотая арка с ангелочками. Но данный, который перед нами, он восстановлен по древним чертежам. То есть удалось сохранить внутреннее убранство XIX века. Осталось лишь все покрыть сусальным золотом, так чтобы весь этот иконостас блестел, как золотая арка перед нами. Понятно, что работы финансово затрачиваемые и очень ювелирная работа, но они будут продолжаться. Храм XIX века, а точнее, когда закончили строительство храма в 1873 году, сюда приехали художники из Петербурга, которые стали заниматься внутренним убранством, росписями, которые сейчас радуют наш глаз, и росписи уникальные, они дошли до наших времен с того периода, с XIX века, без существенных изменений. А так как храм посвящен святителю Иоанну Златоусту, то и фрески нижние нам рассказывают о жизни этого святого. Первая фреска, мы видим в красном облачении, на коленях стоит Иоанн, будущий святитель, будущий Златоуст, его в диаконы рукополагает епископ Милетий. Он был его духовным наставником, его крестным отцом. Следующая фреска, мы видим, как святитель Иоанн Златоуст говорит свои знаменательные проповеди. Он был очень хорошим оратором, и на его проповеди собирался весь город, люди слушали часами, не уставая, и благодаря своим ораторским способностям он получил свое второе имя Златоуст, Золотые уста. Но и во время своих проповедей он не только наставлял, как нужно жить, правильные поступки, слова, действия, он мог еще и обличить, не боясь последствий, не боясь то, что его потом будет ожидать. Все это происходило в Константинополе в IV веке, а в то время царствовала царица Евдоксия. И она как-то неправильно поступила, решила отобрать земельный участок, виноградник, у одной вдовы. Ну, а для вдовы это было единственным пропитанием. И зная об этом поступке, святитель Иоанн публично обличил в этом царицу. И в итоге она стала ему мстить. Продолжение его жизни мы видим на противоположной стене. Царица отправляет святителя Иоанна в ссылку, и, не доезжая до места ссылки, в дороге он умирает. И перед смертью он говорит свою знаменательную фразу. Вот эта фраза вошла в историю, она просто укоренилась. И прекрасно все эту фразу знают, и православные часто ее повторяют, даже в самых тяжелых, сложных ситуациях. Он говорит: «Слава Богу за все». Вот все, что бы с ним ни происходило, его гнали, его клеветали, как тяжело он умирал, как его морально унижали. И последняя фраза была такова: «Слава Богу за все». И последняя фреска, мы видим мощи святителя Иоанна Златоуста, возвращается обратно в Константинополь. Каким же образом здесь удалось сохранить эти фрески? Дело в том, что я уже упоминала о том, монастырь был закрыт официально в 1937 году, и именно в этом храме был склад сельхозтехники. Хранили горючие смазочные материалы. Сюда приезжает высшее начальство, вызывает начальника склада и приказывает: все фрески, которые здесь есть, а если вы выше глазки поднимете, вы увидите фрески, которые относятся к евангельским сюжетам. То есть все это необходимо было закрасить краской. Это высшее начальство получает повышение, уезжает и не проверяет, выполнен приказ или нет. Новое начальство не знает о приказе предыдущего. Начальник склада, вероятно, был верующим человеком и просто умолчал. Вот таким образом фрески дошли до нас, а позже они просто были заставлены стеллажами и не привлекали внимания всех трудящихся в этом храме. Конечно, при открытии монастыря во время реставрационных работ внутри храма фрески поновили, их немного укрепили, а так в целом они сохранились. Это храм пока единственный действующий, поэтому все святыни находятся именно здесь. А одна из главных почитаемых святынь этой обители – это икона Божьей Матери Черниговская Гефсиманская. Сюда издалека, из разных городов приезжают люди для того, чтобы подойти к иконе, помолиться Матери Божией, попросить о помощи. У этой иконы удивительная судьба, достаточно трагическая судьба. Что мы знаем? Это середина XIX века. Икона достаточно большого размера, и, вероятно, она принадлежала какому-то монастырю либо храму. Да, это не для домашней молитвы, для дома слишком большая. Из какого она монастыря, нет никаких сведений. Мы лишь знаем, что каким-то образом она оказалась в семье, семья, которая проживает в городе Волхов. Это районный центр, он недалеко отсюда находится. И когда икона была в семье у тех людей, она мироточила. Мира была черного цвета, и мира проистекала из глаз Божьей Матери. А в дальнейшем происходят какие-то необъяснимые поступки со стороны той семьи. Они пытаются уничтожить икону. Они топором ее рубили, из ружья в нее стреляли. И в итоге они забросили ее на чердак, где долгое время она находилась. В 2002 году открывает монастырь, и родственник той семьи к ним приходит с таким предложением: эту икону подарить только что открывшейся обители. Это предложение о передаче поступило зимой, и лишь летом, через полгода, семья выставляет огромный счет для того, чтобы монастырь выкупил эту икону. А вы представьте, на тот момент монастырь только открылся, лишь стена, этот храм, колокольня более-менее в хорошем состоянии, все остальное полуразрушенное, огромная восстановительная работа. Какая сумма была выставлена, нам не обозначили. Но, вероятно, большая, раз монастырь не смог с ней справиться. Еще какая сложность была. Когда накапливали необходимую сумму, приезжали за выкупом, та семья увеличивала стоимость. То есть сложно было ее выкупить. И об этой проблеме узнали москвичи. Они собрали деньги по московским приходам, приехали, выкупили икону, подарили монастырю, и долго решался вопрос, реставрировать ее, либо оставить в таком состоянии, в котором ее привезли. Отреставрировали, мы сейчас никаких повреждений не увидим, но так как лик Богородицы был не затронут, то во время реставрационных работ к нему не притрагивались. И поэтому сейчас, когда люди подходят к иконе, зная судьбу этой иконы, кто-то говорит: да, до сих пор видны черные полосы от слез на лике Матери Божией. А сейчас Матерь Божия не плачет, икона не мироточит, но она является чудотворной, и в монастыре ведется летопись, что происходит необычного, какие исцеления, как люди получают помощь. Конечно, это все записывается для того, чтобы осталось в истории для наших будущих поколений. И было два случая зафиксировано исцеление от рака. Первый случай, когда икона только появилась в монастыре, сюда из Петербурга приехала девушка молоденькая, у нее был рак. И зная свои болезни, она приехала сюда в монастырь специально потрудиться и спрашивала себе исцеление. Она усердно обращалась и к Матери Божией, здесь есть мощь Николая Чудотворца. Сейчас выздоровела, является прихожанкой Александра Невской лавры. И еще был удивительный случай. как мы о нем узнали, стоит женщина в монастырской лавке, пишет благодарственный молебен и плачет. А к ней подошли поинтересоваться, может быть, что-то случилось, чем-то помочь. И она рассказала свою историю. У нее была последняя стадия онкологии. Врачи сказали, что уже ничем не могут помочь, и уже выписали домой. Она узнала о том, что здесь, в монастыре, появилась эта удивительная икона. И попросила, чтобы ее сюда привезли. Ну, понятно, в каком состоянии привезли, да, ее в моральном и физическом. Но она сказала, что когда она сюда ехала, она была уверена, что здесь получит помощь. Вот все отказались, все сказали, что нет надежды, а она так хотела жить, и она так верила, что Матерь Божия не подведет. И действительно, такая сильная вера была у женщины, она полностью исцелилась. Сдавала анализы, обследования, и ничего не подтвердилось. Она приехала вновь сюда, в монастырь, заказала благодарственные, вместе с батюшкой постояла, благодарила Матерь Божию. Ну, понятно, что она расчувствовалась, она вспомнила все свои скорби, все свои переживания, расплакалась. Вот так мы узнали о таком исцелении удивительном. Ну и молодые приезжают, которым стоит диагноз бесплодия, тоже обращаются за помощью, но потом приезжают, говорят, что в семье будет малыш. То есть чудеса происходят в нашей жизни. Это не только раньше, в древности, когда-то, да, мы можем это узнать из книг. Нет. Обращаясь к святым, к Матери Божией, обязательно мы получим помощь. Не зря говорят, что святые — наши друзья, самые лучшие, самые близкие, да, которые нас слышат. Только зависит от нас. Часто мы бываем, просим и не знаем последствия, да, что приведет к этому. И нас ограждают. Иногда просимые нам дают, если это выпрашиваем нам во благо. А если впоследствии это приведет к каким-то обстоятельствам сложным для нас, то, конечно, нас от этого уберегают. Ну, многие интересуются, как же подойти, помолиться, да, кто-то молитвы не знает, кто-то молитвы не помнит. Ну, бывает, приезжают большие группы, у нас есть молитва специально к Черниговской, Гефсиманской, иконе Божией Матери, но группы большие, время ограничено, поэтому можно подойти и своими словами, вот как мы к маме обращаемся. Мы же заранее текст не готовим, мы подходим и говорим то, что у нас на душе, то, что у нас на сердце. Матерь Божия — наша мама. Также подойти и можно про себя рассказать, посоветоваться, спросить. Даже вот это спросить и посоветоваться, мы услышим ответ обязательно, мы поймем ответ. И вот этот монолог, диалог, он тоже является молитвой. Но при этом точно знать, что Матерь Божия вас очень внимательно слушает, нас всегда слышит и слушает. Но когда мы верим и обязательно ждем помощи, все устроится. У кого-то сразу все складывается. Но кому-то нужно потрудиться и ждать. Что значит потрудиться? Молиться, потому что молитва — это самый тяжелый труд. Молиться и верить, что все устроится. Чаще всего устраивается даже лучшим образом, как мы и не предполагали. Ну и потом, конечно, нужно обязательно благодарить, потому что благодарственная молитва — это самая высшая молитва. Просить-то мы просим, и зачастую либо от счастья, от радости мы забываем поблагодарить, либо мы списываем все на случайность. Так сложились обстоятельства, человек помог. Как бы это ни произошло, мы получили просимое, конечно, нужно потом поблагодарить. Ну и помимо иконы Божией Матери, к которой сюда приезжают очень многие, также здесь еще одна из почитаемых святынь — это мощи Николая Чудотворца в Ковчежике. Как здесь оказались мощи? Произошло такое знаменательное событие в 2002 году, когда монастырь был открыт в ноябре, но еще не официально. И митрополит Владимир отправился в Бари для того, чтобы спросить частичку мощи для этой обители. Это Никольский монастырь. Николай Чудотворец является покровителем этой обители. У него получилось. Мощи подарили, они по сей день здесь. Крестным ходом потом обошли вокруг монастыря. И, пожалуйста, все желающие могут приехать, подойти, помолиться. Сложно бывает, когда из Бари в Петербург привозят мощи. Очень большая очередь. Сколько часов люди тратят для того, чтобы подойти к мощам и помолиться, да? Здесь те же самые мощи. В открытом доступе приезжайте, подходите, просите. Но я думаю, что нет смысла рассказывать о том, как Николай Чудотворец помогает. Он и быстро слышит, и скоро помогает, и поэтому является чудотворцем. Так что добро пожаловать, и мощи никогда не убирают в алтарь. В 8 часов храм открывается, в 7 он закрывается, и целый день все святыни в вашем распоряжении. Какие здесь есть еще иконы у нас с мощами? Александр Свирский с мощами, Мартирий Зеленецкий с мощами, Пантелеймон Целитель с мощами. Ну и монастырь, пожалуйста, открыт не так далеко от Петербурга, прямая трасса, так что все желающие могут приехать.
1: А кто прихожане этого храма? Кто к вам сюда приходит, в этот храм?
2: Да, жители Старой Ладоги, ну и из Волхова приезжают. И есть кто приезжает из Новой Ладоги. То есть близ находящиеся села и города, которые расположены недалеко.
1: Храм этот знают, и люди сюда едут на службы, да?
2: Да, конечно. Храм этот знаменит в местных окрестностях. Приход достаточно большой, в выходные дни приезжают люди. Сейчас литургия служится ежедневно. Конечно, в будние дни не так много людей, но в выходные все прихожане собираются, знают, почитают. И здесь и мощи, и икона почитаем. И, конечно, на престольные праздники очень много гостей даже из Петербурга сюда приезжает. То есть храм наполнен, храм живет, дышит молитвой. Мы с вами вышли из храма святителя Иоанна Златоуста XIX века и подошли к Никольскому храму. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это не реставрация, к сожалению, это всего лишь консервация. И когда сюда приезжают гости, они задают такой вопрос с упреком: как это так? Главный собор монастыря в таком состоянии. Неужели не восстановить? Ну, вот как бы парадоксально это ни прозвучало, все, конечно, упирается в огромные деньги, огромная сумма, но все-таки чудеса происходят, есть надежда, что когда-нибудь и этот храм оживет. А мы с вами находимся сейчас около самого исторического места монастыря. Почему? Предлагаю окунуться в XII век. Представьте, что здесь монастыря еще нет, но именно здесь, на этом месте, в XII веке находился каменный храм. Каменный храм, который был посвящен Николаю Чудотворцу. Не случайно, да, Николаю Угоднику, потому что раньше в древности храмы строили вдоль путей, дорог, рек для путешествующих. Если, проезжая мимо, путешествующие не могли зайти в храм, то, да, в дороге они могли помолиться Николаю Чудотворцу. Храм каменный. И вот сейчас обращаю ваше внимание, что тот самый фундамент XII века, он дошел до наших дней без существенных изменений. Он держит храм XVII века. Да, как раньше строили на века, XII век выдерживает храм XVII века. Да, стоял храм, монастыря еще не было. Существует такая легенда, которая нам рассказывает о истории появления этого монастыря. Почему легенда? Дело в том, что первое летописное упоминание об этом монастыре начинается только с XV века. Постоянные войны, шведские нападения, Ладога всегда была под захватом. И во время таких нападений летопись была уничтожена. И вновь начинается только с XV века, но данная легенда частично исторически уже подтвердилась. Легенда гласит, что сюда в 1240 году приходит молодой князь Александр, ему 19 лет, будущий Невский. Целенаправленно приходит, не просто мимо проходил. Он готовится к битве на Неве. Ему необходимо пополнить свое войско. Но как-то странно, он свое войско набирает не матерых воинов, которые участвовали уже в битвах, у которых есть воинский опыт, а обычных рыбаков ладожских. Дело в том, что ладожские рыбаки издревле отличались храбростью и смелостью. Их называли отчаянными храбрецами. Раньше и сейчас ловили рыбу в Ладожском озере. Ладожское озеро – очень бурное, капризное, непредсказуемое озеро моря. И небольшой ветерок нагоняет очень высокую волну. А в каких лодках раньше выходили? Низкие, открытые. И волна часто нахлёстывала лодки, и рыбаки тонули. Поэтому, выходя в открытое озеро, рыбак не знал, вернется он обратно живым или нет. И вот таких рыбаков называли отчаянными храбрецами. Помимо этого, они были сильными, выносливыми, смелыми. Зная об этом, князь приходит именно за рыбаками. Через 2 года князь приходит сюда с той же целью, за рыбаками, но он готовится к битве уже на Чудском озере. Рыбаки участвуют в этих битвах, они выручают князя, помогают, но погибших рыбаков Александр Невский не оставляет на поле боя. Он привозит сюда и здесь делают захоронение. Возвышенность, которая располагается за стеной монастыря, именно здесь, на этой возвышенности, которая называется «Гора Победища», от слова «Победа», «Победители». Именно здесь князь приказал захоронить тех самых рыбаков-храбрецов и приказывает в память о тех рыбаках здесь основать монастырь, как памятник воинской славы. То есть вот этот монастырь, в стенах которого мы с вами находимся, он посвящен обычным рыбакам, обычным мужикам, которые участвовали в 2 исторических битвах. И вокруг храма, который в тот период здесь находился, строится монастырь и получает название по названию того храма – Никольский. Вот такова легенда. Что же произошло с тем самым храмом XII века? Сложная жизнь была у монастыря, достаточно нескучная. Шведы постоянно нападали и вносили такую военную деятельность в жизни монашеской. В 1613 году шведы дошли до Ладоги, Ладога очень сильно пострадала. Монастырь был разрушен основательно, но что самое интересное, предводитель шведский де Лагарди, он восхищался монахами. Он сказал, что никогда не видел таких отчаянных воинов, которые отстаивали вот этот маленький кусочек земли до последнего. Почти все монахи были вырезаны, монастырь был основательно разрушен. А тот самый храм, главный собор Никольский, в летописях было написано, что он стоит как рассыпавшись. Вновь в 17 веке монастырь восстанавливается очень тяжело и очень сложно, помогая тихвинские мастера, которые и восстановили колокольню, которая расположена около Никольского собора, главные святые врата, бывшие главные врата, вход на территорию монастыря со стороны реки, ну и главный собор. Он красивый, белокаменный, и внешне понятно, что это главный собор монастыря. Он был трехкупольный, было четыре предела, шикарное богатое крыльцо, внутри золотые иконостасы. Сам профессор Шишкин сюда приезжал и руководил внутренним убранством этого храма. То есть храм блистает своей красотой. Закрывают монастырь, и если в храме святителя Иоанна Златоуста всего лишь был склад и фрески не пострадали, то в главном соборе ремонтировали сельхозтехнику, трактора и машины. Все трактора и машины загоняли через бывшие главные врата, алтарная часть была разобрана, и активно шел ремонт. Понятно, что после такого ремонта внутреннее убранство полностью было уничтожено, но это не самое страшное. В 50-е годы приезжает комиссия, которая исследует этот собор и принимает следующее решение. Убрать два купола, убрать все пределы поздней постройки для того, чтобы храм принял первоначальный вид, так как он был построен в 12 веке. Быстро все разобрали, но дело в том, что они не рассчитали, и храм не выдержал напряжения. Он дал трещину и стал разрушаться. Храм разрушается 20 лет, ничего не делают, монастыря еще здесь нет, здесь общежитие, различные работы проходят, училище. В 70-е годы приезжает комиссия, которая приписывает этот храм как памятник культуры федерального значения, но при этом ничего не делает, он продолжает разрушаться. И разрушался до момента открытия монастыря. 2002 год. Первый настоятель послесоветского периода, отец Варфоломей, тот самый, который стал восстанавливать эту обитель, он забил тревогу. Нужно сохранять. Это памятник истории. 12-17 века. Огромные дыры. И вот смотрите, какой временной промежуток. Лишь 20 лет спустя, в ушедшем году, стали проводить первые противоаварийные работы. Заштопали стены современным кирпичом. Храм спрятали, законсервировали, чтобы кирпичики более-менее сохранились. И такая консервация действует 3-5 лет. И за эти года нужно собрать огромную сумму денег для того, чтобы здесь возобновились реставрационные работы. Но есть такая надежда, что дело пойдет. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря.
3: Дорогие друзья, окончание радиоэкскурсии по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю слушайте в следующей программе этого цикла. До свидания.

0: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В предыдущей беседе мы передавали содержание пророческого слова Спасителя о конце мира и о страшном суде. Пребывание Христа в Иерусалиме после торжественного входа в город было последним этапом его пути на страсти. Важное значение этих последних иерусалимских дней запечатлел евангелист Иоанн. Иоанн отличается от синоптиков в разных отношениях. Во-первых, по содержанию написанного им Евангелия. Многие повествования, рассказанные синоптиками, не имеют своего соответствия у Иоанна. Много событий, рассказанных Иоанном, не находятся у синоптиков. Иоанн отличается также и главным образом своим более углубленным богословием, благодаря чему Евангелие от Иоанна было названо духовным Евангелием. Богословие в прологе Евангелия от Иоанна очень богато. Предвечный Логос, Бог, второе лицо Святой Троицы, с Богом Отцом сотворил мир. Он же податель жизни и света, и тьма не объяла его. Он, свет мира, пришел к своим, и свои его не познали. А тем, которые приняли его, он дал власть быть чадами Божиими. Логос в русском переводе – слово. Слово стало плотью. Став человеком, Иисус Христос обитал с нами, полный благодати и истины. И мы видели, пишет Иоанн, славу Его. Единородный Сын Божий, Он же Сам и Бог, явил Отца людям. У Иоанна находится много намеков на таинство Церкви. Например, в беседе с Никодимом, одним из начальников иудейских, который тайно ночью приходил ко Христу, христианское крещение – указано как рождение свыше, как дар Святого Духа, как обещание Царства. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И еще: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Так именно и практиковалось христианское крещение с самого первого века нашего летосчисления. Еще более очевиден намек на таинство Евхаристии в словах Господа, обращенных к народу после чуда насыщения толпы несколькими хлебами. «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Дальше в той же беседе Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И дальше еще определенней: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
1: При чтении синоптиков можно заметить, что они выделяют больше мессианства Иисуса, чем его божество. Петр на вопрос, поставленный Иисусом, отвечает: «Ты Христос», то есть Мессия. У Луки ответ: «Ты Христос, Сын Божий». Только у евангелиста Матфея обширнее ответ: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В Иерихоне слепой обращается к Иисусу, крича: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня», то есть Мессия, обещанный потомок Давида. При торжественном входе в Иерусалим толпа приветствует Иисуса, крича: «Осанна, Сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». В четвертом же Евангелии от Иоанна мессианство Иисуса тоже подчеркнуто, но ударение сильнее на его божестве. Некоторые изречения Иисуса в этом смысле очень показательны. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь», сказал Иисус окружающим его в храме иудеям, которые поняли значение этих слов и, восприняв их как богохульство, взяли камни,

чтобы бросить на него. Во время праздника обновления в притворе Соломоновом Иисус сказал иудеям: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Замечательно у Иоанна исповедание Фомой божества Иисуса. Тронув раны воскресшего, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Сказанное почти в самом конце четвертого Евангелия, это новое исповедание в устах одного из 12 учеников, завершает Иоаннову христологию. Но уж в самом начале, в прологе, это уже было сказано: «И Логос, то есть Слово, было Бог». Про Духа Святого синоптики говорят, но только в конце Евангелия от Луки есть указание на обещание, сделанное Господом своим ученикам, послать им Духа Святого. Перед самым Вознесением Христос сказал им: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас», то есть Духа, как это подтверждается в книге Деяний. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Обещание, послание Духа Святого гораздо обширней упомянуто у евангелиста Иоанна. У колодца Иаковлева Христос говорит самарянке, пришедшей почерпнуть воды: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вода же есть символ Духа. В последний день праздника Кущей почти теми же словами в храме Иисус возвещает пришествие Духа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И евангелист объясняет эти слова: «Сие, — сказал он, — о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В своей прощальной беседе за несколько часов до страстей на Тайной вечере Иисус торжественно обещает своим ученикам неминуемое ниспослание Святого Духа Утешителя. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Утешитель, который от Отца исходит, которого Христос пошлет от Отца после своего прославления, научит апостолов всему и напомнит им все, что Христос им говорил.

0: Первое чудо в повествовании Евангелиста Иоанна было совершено на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием Христос освятил брак, который силой Святого Духа есть таинство в христианской церкви. Помимо этого, этот рассказ имеет символическое значение. Вино символизирует кровь, а вода в богословии Евангелиста Иоанна – излияние Духа Святого. Связь же символов воды и вина предвещает излияние крови и воды из ребра распятого Христа. Чудо в Кане Галилейской также, прежде страстей и воскресения, проявление славы Сына. Он явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Мы уже рассказали в одной из предыдущих передач, как Христос, придя в храм, выгнал из него торгующих и миновщиков. Рассказ этот мы находим у всех трех синоптиков, но у Иоанна поведение Иисуса вызывает реакцию иудеев, которые сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» У синоптиков на подобный вопрос Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». У Евангелиста Иоанна ответ Иисуса имеет тот же смысл: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Иудеи не поняли, что он говорил о храме тела своего. Итак, рассказ о свадьбе в Кане Галилейской имеет довольно ясные намеки на будущие страсти Господни, а повествование об изгнании торгующих из храма – очень ясный намек на воскресение Христова. Эти события, которые рассказаны Иоанном в начале им написанного Евангелия, как бы опережают историю, так как она вытекает из повествований синоптиков.
1: Перейдем теперь к последним дням жизни Христа в Иерусалиме. Евангелист Иоанн передает нам содержание одного из последних обращений Христа к народу, сказанное им с целью пояснения совершающегося. На примере пшеничного зерна Христос говорит о смерти, из которой родится жизнь, и призывает верующих в Него к последованию за Ним во смерти и славе. «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Из пришедших на поклонение в праздник, пишет Иоанн, были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Какая связь может быть между прошением еллинов и ответом Христа? Иоанн Златоуст так объясняет. Вначале Христос запрещал ученикам ходить на путь к язычникам. Он им сказал, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но когда Иисус входил в Иерусалим, иудеи, по крайней мере некоторые, отвергают своего мессию, в то время как кучка еллинов, пришедших на поклонение в праздник, уже приближаются к Нему. Их появление становится знаменем наступления часа, когда должно осуществиться дело спасения всех людей. Сразу после объявления о прославлении Сына Человеческого Иисус дает понять, что сначала придет час смерти Его. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать: Отче, избавь меня от часа сего? Но на сей час я и пришел. Иоанн Златоуст продолжает, говоря, эта душевная тревога касается его человеческой природы, а не его божества. Но, несмотря на нее, Христос не хочет уклониться от предстоящего, и с полным послушанием Богу Отцу он призывает: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Прославление Сына означает изгнание князя мира сего. И следует за этим достопамятные слова Христа: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Слово «вознесен» означает распятие Христа, вознесение на крест. Привлечение есть спасение, и спасение есть общее спасение. Иудеи, слушающие Христа, не понимают. Ведь по закону, думают они, Мессия должен оставаться вечно. Как же Сын Человеческий, с которым Он себя отождествляет, должен умереть? Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе есть свет, веруйте в свет, да будете сынами света». Господь зовет внимающих Ему к вере и в вере к свету. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Скрылся так, как скрывается солнце. Дню наступил конец. Нисходящая ночь есть ночь страстей.

0: До торжественного входа своего в Иерусалим Христос останавливался в Вифании. Евангелист Иоанн пишет, что было это за 6 дней до Пасхи. Там приготовили вечерю, ужин. Был Лазарь, которого Господь воскресил, и его сестры. Марфа служила, а Мария, взяв фунт драгоценного масла, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. В параллельных рассказах евангелистов Матфея и Марка сказано, что это происходило в доме Симона Прокаженного, и ничего не говорится про Лазаря и его сестер. Иуда Искариот, один из 12, сказал, что можно было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Этот протест Иуды строго осужден евангелистом Иоанном, который пишет, что сказал он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Иисус же сказал: «Не смущайтесь женщину, возлив мира на тело мое, она приготовила меня к погребению». Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. В те дни, пишет евангелист Матфей, собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Перед самым праздником иудейской Пасхи, в среду, Иуда Искариот, один из 12 учеников Христовых, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Евангелист Лука пишет, что в Иуду вошел бес. Евангелист Иоанн несколько раз указывает в своем Евангелии на порочные наклонности в характере Иуды, в частности, на его любовь к деньгам. Христос же знал, кто предаст его, но в своей безграничной любви к человеку старался до самого конца помочь Иуде побороть это искушение. Но Иуда не принял этой помощи. Он разлюбил своего учителя. Когда он увидел, что Христос осужден, он раскаялся, вернул 30 сребреников первосвященникам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. В первый день опресночный, когда иудеи заколали пасхального агнца, Иисус сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Он указал ученикам, куда пойти и где приготовить Пасху. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху.
1: «Когда настал час, — пишет евангелист Лука, — он возлег, и 12 апостолов с ним. Участники вечери расположились лежа, на греко-римский манер, каждый упираясь на левую руку, а правой — едя. И сказал им Иисус: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Эта пасхальная вечеря была последней трапезой Господа на земле и последней ветхозаветной Пасхой. Одновременно она была и первой новозаветной Пасхой, ибо в этот вечер Господь установил важнейшее таинство новозаветной Церкви – Евхаристию. «Иисус, – пишет евангелист Иоанн, – зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. После омовения ног Иисус надел одежды свои и вернулся на свое место. Такое поведение Христа в те времена было необычным и, скорее, делом слуги или раба. Это было проявление любви Господа к ученикам и тоже символический акт смирения, указывающий ученикам, что и они должны, в свою очередь, умывать ноги друг другу. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Господь намекает на предстоящее предательство Иуды. Вы чисты, но не все. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Христос возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Ученик, которого любил Иисус, припав к груди Иисуса, спросил: «Кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок хлеба, подал Иуде Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Иуда, оставляя учителя, уходит в ночь. Призвав учеников к смирению по образу смирения, явленного им самим, Господь обещал им участие в славе в Царстве Небесном. Но путь в Царство Небесное идет, по словам Христа, не только через веру в Него, как Сына Божия, но и через общение с Ним, как с хлебом жизни, то есть через причащение Его тела и крови. В этот вечер, после традиционной пасхальной трапезы и умовения ног, Христос установил таинство Евхаристии, то есть причастия. Три евангелиста – Матфей, Марк и Лука, а также апостол Павел – благовествуют нам об установлении этого великого таинства. «И когда они ели, — пишет евангелист Матфей, — Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов». У апостола Павла, который воспроизводит эти сакраментальные слова, евхаристическая реальность тела Христова распространяется на церковную реальность. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Я говорю вам, — пишет апостол Павел, — как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба».
0: Формула «Кровь моя Нового Завета» напоминает слова, сказанные Моисеем у подножия Синая, когда был заключен Господом Ветхий Завет с его народом. Получив от Господа закон, Моисей спустился с горы и пересказал народу все слова Господни, и были закланы тельцы в мирную жертву Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Новый завет же не заключен посредством принесения в жертву тельцов, но крови Сына Божия. Термин «кровь Нового Завета» вызывает мысль о том, что Церковь Христова есть новый народ Божий, продолжающий в какой-то мере историю ветхого народа. Противоположность же этому слова «тело Христова» являются как бы базой экклезиологии Нового Завета. Церковь есть, с одной стороны, осуществление древней истории, но она также фундаментально и онтологически иная реальность. Иоанн Дамаскин говорит: «Бог сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя, сие творите в мои воспоминания. И по его всесильному повелению так бывает и будет до того времени, пока он снова придет. И ныне, если ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино кровью Христовой, отвечаю тебе я, Дух Святой нисходит и совершает то, что превыше слова и разумения. Таинство Евхаристии совершается во время каждой божественной литургии.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче, при окончании прощальной беседы Христа, мы приступим к первосвященнической молитве. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

мое крещение. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мы пришли в церковь около 5 часов в рождественский сочельник 1998 года. Большую купель, которую заказала Евгения, поставили в маленьком пределе, и диакон наполнил ее на треть. Я видел, что воды недостаточно для полного погружения, и поделился с Евгенией своей тревогой. Та согласилась и сказала монаху. Монах попросил диакона налить еще воды в купель. Диакон явно не хотел утруждаться, но отказать не мог и выполнил просьбу. Монах шутливо сказал, что я постарался полностью погрузиться в воду. «Осторожней, дьявол будет рядом и постарается войти в тебя через ту часть тела, которую не скроет святая вода». Народу собралось совсем немного. Монах, Евгений, ее семья, еще несколько человек, которым любопытно было посмотреть, как крестят взрослого. Меня переполняли радость и ожидание. Это мое крещение, мой величайший праздник. Я на брачном пиру жду встречи с возлюбленным женихом. Христос мой жених, только подумать. Я соединюсь с самим Богом. Словами не описать мои радости и предвкушения. Еще я боялся, как бы что-нибудь не помешало мне креститься. Я готов был умереть, лишь бы совершилось таинство. Мне вспоминался врач, который обещал прийти и принести мне письмо, якобы от святого Ефрема. И я всем сердцем молился, чтобы Господь провел меня через святое таинство. Крещение, согласно православной традиции, началось с сотворения оглашенного. Священник дунул мне в лицо и трижды осенил крестом мой лоб и грудь, говоря всякий раз во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом возложил мне руку на голову и стал молиться. «О имени Твоем, Господи, Боже истины, и единородного Твоего Сына, и святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего Хризостома, сподобившегося прибегнуть к святому имени Твоему, и под кровом крил Твоих сохранитесь. Остави от него ветхую оную прелесть, и исполни его, еже в тя веры и надежде и любви. Да разумеет, яко ты еси един Бог истинный, и единородный твой Сын, Господь наш Иисус Христос, и святый твой Дух. Дашь ему во всех заповедях твоих ходите, и угодное тебе сохраните, яко аще сотворит сия человек, жив будет в них. Напиши его в книзе жизни твоей я, соедини его стаду наследия Твоего, да прославится имя Твое святое в нем, и возлюбленного Твоего Сына, Господа же нашего Иисуса Христа, и животворящего Твоего Духа. Да будут очи Твои, взирающие на Него милостью выну, и уши Твои, еже услышите глас моления Его. Возвесели Его в делях руку Его, и во всяком роде Его, да исповестся Тебе, поклоняйся, и слави имя Твое великое и вышнее, и восхвалят Тя выну вся дни живота своего. Тя бы поют вся силы небесные, и Твоя есть слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Потом священник совершил 3 запрещения, произнося: «Запрещает тебе, дьяволе, Господь, пришедший в мир, и вселивайся в человеца, да разрушит твое мучительство, и человеки измет, и же на древе сопротивная сила победи. И же разруши смертью смерть, и упраздни державу имущего смерти, съесть тебе дьявола, запрещаю тебе Богу. Запрещен буди, оным убо тебя запрещаю, ходившим яко по суху на плющу морскую, и запретившим бури ветров, его же зрение сушит бездны, и прещение расставляет горы, той бы и ныне запрещает тебе нами. Убойся, изыди и отступи от создания сего, и да не возвратишься, ниже утаишься в нем, ниже досрящеши его, или действуешь ни в нощи, ни во дни, или в часе, или в полудне, но отойди в свой Тартар, даже до уготованного великого дне судного. Бог святый, страшный и славный, во всех делях и крепости своей, непостижимый и неисследимый сын, той предопределивый тебе, дьяволе, вечные муки томления, нами недостойными, его рабы повелевает тебе,
и всей поспешной Твоей силе отступите от новозапечатанного именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего. В сердце моем была одна мысль о Христе. Все, кроме Бога, утратило всякое значение. Душа моя воспарила, я преображался в нового человека. Далее священник спросил трижды, отрицаешься ли ты от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и вся гордыня его. И всякий раз я отвечал, отрицаюсь. После этого он спросил трижды, отрекался ли сатаны, и я трижды ответил, отрекохся. Потом священник велел нам с крестной повернуться лицом на восток к алтарю и трижды спросил, сочетоваешься ли Христу? Я отвечал, сочетоваюсь. Священник добавил, и веруешь ли ему? И я ответил, верую. После этого мы с крестной поклонились Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной. После молитвы, завершающей сотворение оглашенного, священник приступил к таинству крещения. Он покадил алтарю и купели, встал перед алтарем, поднял Евангелие и произнес длинную молитву, в которой просил содеять его достойным совершения сего таинства. Затем правой рукой трижды начертал на воде в купели крест, простя Святого Духа сойти на воду и освятить ее, говоря, «Ты, убо человеколюбче, царю прииди, и ныне наитием святаго твоего Духа, и освяти воду сию». Потом трижды дуновением начертал на воде крест, всякий раз говоря, да сокрушаться под знаменем образа креста Твоего вся сопротивная сила. Потом я надел белую крестильную рубаху, которую сшила мне Евгения. Священник благословил бутылку чистого оливкового масла елея, которую держала крестная. Она стояла с северной стороны купели, и, взяв у нее бутыль, трижды налил в воду часть елея, также в виде креста. После этого он тремя пальцами правой руки взял у крестной с ладони немного елея и помазал мне лоб, подбородок, щеки, ноздри, уши, рот, грудь, ноги, стопы, руки и спину. Затем крестная помазала меня, излив елей на все мое тело. После помазания меня крестили троекратным погружением в святую воду. Первый раз во имя Отца, второй раз во имя Сына и третий во имя Святого Духа. В православной церкви сразу после крещения совершается таинство миропомазания. А в крещении человек умирает и воскресает с Христом. В миропомазании он получает печать дара Духа Святого. После погружения в святую воду священник миропомазал меня, начертав святым миром образ креста на тех же местах, где мазал елеем. Он прочел молитву «Благословенности Господи Божий Вседержителю, Источниче благих, Солнце правды, Воссиявый сущим во тьме свет спасения, явлением Единородного Твоего Сына и Бога нашего, и даровавый нам недостойным блаженное очищение во святе и воде, и божественное освящение в животворящем помазании, и же и ныне благоволивый паки родить раба Твоего, новопросвященного водою и духом, и вольных и невольных грехов оставления тому даровавый. Сам Владыка Всецарю благоутробне, даруй тому и печать дара святаго и всесильного, и поклоняемого Твоего Духа, и причащение святаго тела и честные крови Христа Твоего. Сохрани его в Твоем освящении, утвердив православной вере, избави от лукавого и всех начинаний его, и спасительным твоим страхом в чистоте и правде души его соблюди. Да во всяком деле и слове благоугождая тебе, сын и наследник будет небесного твоего царствия. Яко ты иси Бог наш, Бог и же миловать и спасати, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Затем в качестве моей первой телесной жертвы Христу, в знак моего служения, священник крестообразно срезал с моей головы несколько волосков. Врач так и не пришел. Таинство было совершено в мире и полном согласии со святой традицией. Наконец-то я крещен. Теперь я полноправный член церкви. Я обновился. Мое сердце изменилось в святом крещении и миропомазании. Я чувствовал, как оно преобразилось. Сейчас, несколько лет спустя, я по-прежнему удивлюсь этой перемене. Никто этого не знает, кроме тех, кто сам испытал. Как это произошло? Как такое возможно? Один Бог ведает. Дух действует неисповедимыми путями. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Я чувствовал перемену в моем сердце, но не понимал, как она произошла. Я вспомнил свои страдания, и вот я смотрю в свое сердце, там не осталось боли. Я вспомнил обиды, что причинили мне недруги, и вот я смотрю в свое сердце, там не осталось обиды. Я припомнил людей, к которым питал ненависть, и вот я смотрю в свое сердце, ненависти в нем не осталось. Я вспомнил красивых женщин, и вот я смотрю в свое сердце, в нем не осталось похоти. Сердце мое запечатано даром Духа Святого, и вот я смотрю в свое сердце, в нем не осталось злого. Дух осложняет жизнь чадом этого мира. Нет духа, нет головной боли. Христианство становится безвредным, а жизнь упрощается, если мы отделяем духа от церкви и от нашей жизни. Однако тем самым мы теряем утешение в грядущем мире. Этот мир приходящий. Его утешения лживы и пусты в сравнении с утешениями века будущего. Через наше членство в церкви Святой Дух, Утешитель, дарует нам утешение в грядущем мире. Именно энергия Святого Духа оживляет церковь и делает ее телом Христовым. Без нетварной энергии Бога нет никому спасения и очищения. Без животворящего дыхания Духа мы абсолютно мертвы. Однако Святого Духа нельзя отделить от Его сути, и мы познаем его именно по его святому преизобилию. Святой Дух Божий не слаб и не инертен. Бездеятельный Дух не есть Дух Божий. Церковь без Святого Духа мертва, а мертвая церковь не может быть церковью Божьей, потому что церковь Божья не умрет. Благодатью Духа Святого несколько дней после крещения сердце мое пребывало в полном покое. Ничто не могло взволновать его. Я стал как скала. Господь восстановил во мне свой чистый образ, ибо никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо обновлевать в мехи новые. Я более не раб греха, я преобразился. Моя падшая природа вернулась к исходной форме, каким вначале сотворил меня Господь.

Эпилог. Если любовь к Богу будет тебе отцом, и любовь к Богу будет тебе матерью, и любовь к Богу будет тебе братом, и любовь к Богу будет тебе сестрою, и любовь к Богу будет тебе сыном, и любовь к Богу будет тебе дочерью, то ни отец, ни мать, ни сестра, ни брат, ни сын, ни дочь тебе не помех. Если любовь к Богу будет тебе деньгами, и любовь к Богу будет тебе домом, и любовь к Богу будет тебе хлебом, и любовь к Богу будет тебе водою, то ни деньги, ни дом, ни хлеб, ни вода тебе не помех. Если любовь к Богу будет тебе покоем, и любовь к Богу будет тебе страстью, и любовь к Богу будет тебе гневом, и любовь к Богу будет тебе прощением, и любовь к Богу будет тебе весельем, и любовь к Богу будет тебе скорбью, и любовь к Богу будет тебе плачем, и любовь к Богу будет тебе смехом, и любовь к Богу будет тебе яростью, и любовь к Богу будет тебе миром, и любовь к Богу будет тебе спокойствием, и любовь к Богу будет тебе тревогой, и любовь к Богу будет тебе болью, и любовь к Богу будет тебе счастьем, и любовь к Богу будет тебе исступлением, и любовь к Богу будет тебе терпением, и любовь к Богу будет тебе жизнью, и любовь к Богу будет тебе смертью, то ни покой, ни страсть, ни гнев, ни стеснение, ни плач, ни смех, ни веселье, ни скорбь, ни ярость, ни мир, ни спокойствие, ни тревога, ни боль, ни счастье, ни жизнь, ни смерть тебе не помеха. Пять лет прошло после моего крещения. Господь учит меня ходить его путями. Много раз я оступался и до сих пор не тверд на пути. Однако я благодарен Богу за ту бесконечную любовь, которую Он мне явил. Удивительно, сколько усилий Он приложил, чтобы спасти меня. Он оберегает меня от падений. Когда же я все-таки падаю по своему несовершенству, Он помогает мне подняться. И вот сейчас я все еще в самом начале пути, который, надеюсь, выведет меня к оправданию в день суда, благодатью Господа Иисуса Христа. Новый Завет и впрямь строже Ветхого. Однако Христос хочет, чтобы мы исполняли его не только собственным трудом, но главным образом его благодатью. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Христианство – узкие врата. Воистину, это трудный путь, и немногие им идут. Однако Христос начертал этот путь для каждого из нас. Если мы упорным трудом докажем свое твердое стремление следовать за Ним, на нас снисходит Его благодать. Она помогает нам идти этим узким, трудным путем к совершенству. Крест тяжел, наши плечи устают, однако он не требует, чтобы мы несли его в одиночку. Если в молитве и посте мы постоянно стремимся принять его и сберечь его благодать, она поможет нам нести крест. Тогда тяжелый путь станет посильным и даже приятным. Христианство означает трудную жизнь, но Христос вправе от нас ее требовать, потому что Он не только повелевает, но и поддерживает нас своей благодатью. Сделай к Нему шаг, и Он сделает к тебе 10. Сделай один правильный выбор, и Он загладит 10 твоих неверных поступков. Соверши одно малое действие в правильном направлении, и Он уведет тебя на мили вперед. Принеси малую жертву, и Он вознаградит тебя 100 крат. Будь хоть немного благ, и Он умножит твое благо. Раздавай бедным гроши, и Он даст тебе богатство. Жизнь во Христе требует воздержания, и аскеза нужна не только монаху, но и всякому христианину. Я стою перед иконой Твоей святой, низко склонив голову от стыда. Я не смею взглянуть в праведные очи Твои, ибо тяжкое бремя стыда несу на усталых плечах. Стыда за бесчисленные грехи, что соделал против Тебя. Ты же ловишь мой взгляд и глаголишь мне гласом любви. Друг, не прячь от меня глаза. Выпрямись, посмотри мне в глаза. В них любовь, а не суд. Я смотрю в очи Твои, нет ли в них укора за множество прегрешений моих. И вижу во взгляде Твоем только любовь. Я стыжусь, что недостоин Твоей изобильной любви, и непрестанно исповедую Тебе грехи, чтобы не утратить Твою любовь. Как если бы Ты, с болью и состраданием, склоняя голову, говорил: «Я не помяну Тебе былых грехов, но ныне будь совершен. Больно мне видеть, что мой возлюбленный слаб. Иисусе, как же Ты добр! Иисусе, как же Ты щедр! Иисусе, как же Ты сострадаешь! Иисусе, как же Ты прощаешь! Иисусе, как же Ты кроток! Иисусе, как же Ты смирен! Иисусе, как же Ты благ! Иисусе, как же Ты милосерд! Иисусе, как же Ты приятен!
Иисусе, как же ты слабый.

Мир не ведает, какое это счастье. Мы, люди, не осознаем, как нам повезло. Величайшее счастье, что истинный Господь добр и человеколюбив. Господь любит нас изобильно. Мы не можем измерить Его любовь к нам, ибо она превосходит наше понимание и даже воображение. Господь стремится к нам. Он хочет, чтобы мы познали, как ревностно Он нас любит. Мы в своем неведении отвращаемся от Него, но Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Мы надрываем Ему сердце своей дерзостью и судим Его за все, что дурно в мире, хуже того, осуждаем Его. Но Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. С самого начала Он хотел, чтобы мы разделили с Ним вечную жизнь. Он хочет, чтобы мы соединились с Ним, чтобы Его благодатью обрели вечную жизнь, любовь и славу и царствие, чтобы имели в себе радость совершенную. Я был грешником, сколько себя помню. Мне не надо об этом слышать или читать. Это факт, который я знаю из собственного сердца. В нем до сих пор живет память о множестве моих дурных поступков. И все же Господь терпеливо меня ждал, тайно и кротко работая мне во благо. Всем, даже осознанием греховности, я обязан Богу. Лучи Божьего света просияли во мне и открыли мне ее. Воистину счастлив тот, кто ощутил свой грех, ибо Дух Божий уже начал совершать в нем свой труд. Личное осознание греховности – первый и, возможно, самый большой шаг к спасению. Оно порождает в нас истину, если мы оплачем свое бессилие и поймем, что нуждаемся в Божьей милости. Осознание собственного греха порождает в нас тягу к Богу, ибо Он – источник чистоты. Оно пробуждает в нас благодатный страх Божий, когда мы поймем, что лишь Он, источник света, может вывести нас из смертной тьмы и отчаяния. Оно смиряет нас и делает щедрым к другим, когда мы осознаем, что дурны сами и должны быть милосердны к тем, кто творит зло. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я болел сердцем, так болел, что ненавидел себя. Однако чистый пришел и возлег со мною. Если вы спросите «почему?», то ответ будет: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. То, что Бог соделал для моего спасения, не означает, что я необыкновенный. Необычайный сам Бог и Его любовь к человечеству. Он любит нас всех, как своих детей, но при этом уважает нашу волю и ждет, когда мы дадим Ему право быть нашим Отцом. И тогда Он возвышает нас, делая своими избранными детьми. Он ходит среди нас, надеясь отыскать в наших сердцах хотя бы маленькую щелочку, через которую Он сможет войти и засиять в нас, чтобы мы ясно увидели свое падшее состояние. Тогда мы захотим вернуться к нашей изначальной чистоте, достижимой только через Его благодать. Вот я сказал при свете, что Господь сказал мне в темноте. Я возвестил с кровель то, что Господь прошептал мне на ухо. Мне было трудно раскрыть свою душу, ибо опыт общения с Богом – мое тайное сокровище. И все же я это сделал, потому что верю, так угодно Богу, который наделяет нас сокровищем и велит делиться им с другими в духе любви и братства. Ибо даром получили, даром и давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева. Да пошлет Он тебе помощь от святилища. Да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит Господь все прошения твои.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал задостойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» мы познакомим вас с некоторыми трудами выдающегося русского религиозного философа Семена Людвиговича Франка. Фрагменты

коммунистами, остается и до сих пор почти неизученным и малоизвестным большинству русских людей. Не касаясь здесь этой в высшей степени важной общей темы, мы хотим остановиться на религиозном сознании Пушкина. Из всех вопросов пушкиноведения эта тема менее всего изучена. Между тем, это есть тема величайшей важности не только для почитателей Пушкина. Это есть в известном смысле проблема русского национального самосознания. В безмерно богатом и глубоком содержании духовного мира Пушкина религиозные чувства и сознание играют первостепенную роль. Во избежание недоразумений я с самого начала хотел бы подчеркнуть, что предлагаемый краткий очерк посвящен исследованию религиозной мысли или религиозного содержания духовной жизни и творчества Пушкина и не касается общего религиозного духа его поэзии. Это очень существенное ограничение. Пушкин есть, конечно, прежде всего поэт, как обыкновенно говорится, чистый поэт. Но чистый поэт, вопреки обычному мнению, есть не существо, лишенное духовного содержания и чарующее нас только сладкими звуками, а дух, который свое основное жизнечувствие, свою интуитивную мудрость передает в некой особой поэтической форме. Исследование религиозного духа поэзии Пушкина во всей его глубине и в его истинном своеобразии требовало бы эстетического анализа его поэзии. От этой большой и важной задачи, для осуществления которой доселе в русской критической литературе даны разве только первые наброски, мы здесь сознательно уклоняемся. В этом отношении достаточно лишь наметить, что поэтический дух Пушкина всецело стоит под знаком религиозного начала преображения, и притом в типично русской его форме, сочетающей религиозное просвещение с простотой, трезвостью, смиренным и любовным благоволением ко всему живому, как творению и образу Божию. Но Пушкин не только гениальный поэт, но и великий русский мудрец. Надеемся, сейчас уже не нужно специально доказывать это положение. Из писем, дневников, статей, достоверно переданных нам устных высказываний Пушкина, выступает с полной отчетливостью его ум, поражавший его современникам. Ум проницательный, трезвый и свежий, как бы его прозаическое сознание, присущее ему наряду с сознанием поэтическим. Эти трезвые прозаические мысли, этот запас ума холодных наблюдений и сердца горестных замет Пушкин вносит, как известный, в свою поэзию, которая насыщена мыслями, вопреки его собственному утверждению, что поэзия должна быть глуповатой. Пушкин был истинно русской широкой натурой, в том смысле, что в нем уживались крайности. Едва ли не до самого конца жизни он считал в себе буйность, разгул, неистовство с умудренностью и просветленностью. В эпоху безумных лет первой юности, 1817-1820 годы, мы имеем автобиографические признания в стихотворениях «Деревня» и «Возрождение», говорящие об освобождении от суетных оков, о творческих думах, зреющих в душевной глубине, о чистых видениях, скрытых под заблуждениями измученной души. В самую буйную эпоху жизни Пушкина в Кишиневе возникает автобиографическое послание к Чаадаеву, свидетельствующее о почти монашеской отрешенности и тихой умудренности внутренней духовной жизни. И в самые последние дни своей жизни, в состоянии бешенства и исступления от оскорбления, нанесенного его чести, Пушкин, по свидетельству Плетнева, был в каком-то высокорелигиозном настроении. Он говорил о судьбах промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем. Он жаждал убить своего обидчика Дантеса, ставил условием дуэли «чем кровавее, тем лучше», и на смертном одре примирился с ним, требовал от Данзаса отказа от мщения и умер в состоянии духовного просветления, потрясшего всех очевидцев. Но мало того, что в Пушкине уживались эти две крайности – в нем был, кроме того, какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания под маской напускного озорства. Пушкин, говорит его биограф Бартенев, не только не заботился о том, чтобы устранить противоречие между низшим и высшим началами своей души, но, напротив, прикидывался буяном развратным,

0: неком, каким-то яростным вольнодумцем. И Бартенев метко называет это состояние души юродством поэта. К этому надо еще прибавить, что в известной мере кощунства молодого Пушкина явственно были протестом правдивой, духовно трезвой души поэта против поверхностной и лицемерной моды на мистицизм высших кругов тогдашнего времени. В послании к Горчакову 1819 года Пушкин сатирически поминает лаис благочестивых, святых надежд почетных подлецов и мистику придворного кривляния. Из сказанного следует, что кощунство Пушкина вообще не должны идти в счет при определении его подлинного, серьезного образа мыслей и чувств в отношении религии. С другой стороны, мы имеем все основания при уяснении религиозности Пушкина принимать в расчет как автобиографический материал все серьезные произведения поэзии Пушкина. Пушкин был существом необычайно правдивым. И в своем поэтическом творчестве он просто не мог ничего выдумать, чего он не знал по собственному духовному опыту. Художественная способность перевоплощения, сочувственного изображения чужих духовных состояний основана у него именно на широте его собственного духовного опыта. Известно, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял ее общее мировоззрение. Фиренейский злой крикун, седой шалун, Вольтер для него не только поэт в поэтах первый, но и единственный старик, который везде велик. Среда, в которой вращался Пушкин в то время, в лицейскую эпоху и в Петербурге до своей высылки, поскольку вообще имела мировоззрение, также была проникнута настроением просветительского эпикуреизма в духе французской литературы XVIII века. Вряд ли, однако, и в то время дух этот сколько-нибудь серьезно и глубоко определял идеи Пушкина. Ему уже тогда противоречили некие основные тенденции, определяющие собственный духовный склад Пушкина. Мы насчитываем три такие основные тенденции – склонность к трагическому жизнеощущению, религиозное восприятие красоты и художественного творчества и стремление к тайной, скрытой от людей духовной умудренности. Унынием, хандрой, безнадежностью, чувством тоски, словом трагическим мироощущением полно большинство серьезных лирических стихотворений уже лицейской эпохи. «Дышать унынием – мой удел». Моя стезя печальна и темна, вся жизнь моя печальный мрак ненастья, душа полна невольной грустной думой, и ты со мной, о лира, приуныла, на перстнице души моей больной, твоей струны печален звон глухой, и лишь тоски ты голос не забыла. Мне в унылой жизни нет отрады тайных наслаждений. С минут бесчувственных рождения до нежных юношества лет я все не знаю наслаждения, и счастья в томном сердце нет. Можно было бы исписать десятки страниц подобными цитатами из лицейских стихотворений Пушкина. Было бы непростительно поверхностно видеть в них только литературный прием и отражение моды времени, хотя бы потому, что по существу эти настроения сопровождают всю жизнь Пушкина и выражены в самых глубоких и оригинальных уверениях его зрелой лирики. Вспомните хотя бы его классическую элегию 1830 года «Безумных лет угасшее веселье». Истинно русская стихия уныния, тоски и трагизма – это необходимое преддверие к религиозному пробуждению души, была в юном Пушкине сильнее поверхностной жизнерадостности французского просветительства. В том же направлении действовало, очевидно, в нем и первое религиозное откровение, данное ему от самого рождения, религиозное восприятие поэзии и поэтического вдохновения. Везде, где Пушкин говорит о поэзии, он употребляет религиозные термины, и было бы опять-таки непростительной поверхностностью видеть в этом лишь банальную условность терминологии. Если в конце своей жизни, в своем поэтическом завещании, памятник, Пушкин говорит «веленью Божию, о муза, будь послушна», если божественное призвание поэзии было всегда, так сказать, основным догматом веры Пушкина, то это настроение, несомненно, проникает его с ранней юности. не только в позднейших воспоминаниях о первом пробуждении поэтического вдохновения, о том, как муза впервые стала являться ему в таинственных долинах весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, но и в ранних юношеских стихотворениях отчетливо выражено это религиозное восприятие поэзии. В особенности ясно это высказано в двух посланиях к Жуковскому, первому и единственному его учителю в поэзии. Такие слова, как «Могу ли забыть я час, когда перед тобой безмолвный я стоял, и молниейной струей душа к возвышенной душе твоей летела, и, тайно съединясь, в восторгах пламенела». Или слова о том, как поэт стремится к мечтательному миру возвышенной душой, и быстрый холод вдохновения волосы подъемлет на челе, и как он тогда творит для немногих священный истинный друзей. Такие слова не оставляют сомнения в яркости и глубине чисто религиозного восприятия красоты и поэтического творчества. Но этот духовный опыт должен был уже рано привести Пушкина к ощущению ложности просветительства и рационалистического атеизма. Наконец, столь же существенна и та глубокая, потаенная, общая духовная умудренность, которая поражала Жуковского в юноше Пушкине, о котором он сам говорит еще в 1817 году, как об уме высоком, который можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. Наличие этого глубокого слоя духовной жизни особенно явствует из отношения юного Пушкина к мудрецу Чаадаеву, который во глубину души, вникая строгим взором, оживлял ее советом или укором, и по признанию самого Пушкина в ту пору, быть может, спас его чувства. По всей вероятности, Чаадаев уже тогда влиял на Пушкина в религиозном направлении или, во всяком случае, пробудил в нем строй мыслей более глубокий, чем ходячее умонастроение французского просветительства. Не надо также забывать, что этот строй мыслей и чувств питался в Пушкине навсегда запавшими ему в душу впечатлениями первых детских лет, осененных духовной мудростью русского народа, простодушной верой Арины Родионовны. Специально проблеме религиозной веры посвящено в ту юношескую эпоху стихотворение «Безверие», написанное для выпускного лицейского экзамена 1817 года. Его принято считать простым стилистическим упражнением с дидактическим содержанием и поэтому непоказательным для духовной жизни Пушкина той эпохи. Это суждение кажется нам неосновательным. Невозможно допустить, чтобы Пушкин писал по заказу на чуждую ему тему и просто лгал в поэтической форме. Стихотворение, художественно, правда, относительно слабое и потому исключенное самим Пушкиным из собрания сочинений, описывает трагическую безнадежность сердца, неспособного к религиозной вере, и призывает не укорять, а пожалеть несчастного неверующего. В этом стихотворении, по крайней мере, одна фраза бросает свет на духовное состояние Пушкина. «Ум ищет божества, а сердце не находит». Нам представляется очевидным парадоксальный факт. Пушкин преодолел свое безверие, которое было в нем в те годы скорее настроением, чем убеждением, первоначально на чисто интеллектуальном пути. Он усмотрел глупость, умственную поверхностность обычного просветительного отрицания. В рукописях Пушкина 1827-28 годов находится следующая запись. Не допускать существования Бога значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге. В одном из ранних стихотворений мысль о небытии после смерти, ничтожестве, есть для Пушкина призрак пустой, сердцу непонятный мрак, о котором говорится «ты чужда мысли человека, тебя страшится гордый ум».
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали фрагменты статьи Семёна Франка «Религиозность Пушкина». Читала Мария Петько.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си бемоль минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Цветы последние милей роскошных первенцев в полей. Они унылые мечтанья живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свиданья. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Когда порой воспоминанье грызет мне сердце в тишине, и отдаленное страданье, как тень, опять бежит ко мне, когда людей повсюду видя, в пустыню скрыться я хочу, их слабый глаз возненавидя, тогда, забывшись, я лечу не в светлый край, где небо блещет неизъяснимой синевой, где море теплую волной на пожелтелый мрамор плещет, и лавр, и темный кипарис на воле пышно разрослись, где пел Торквато величавый, где и теперь во мгле ночной далече звонкою скалой повторены пловца октавы. Стремлюсь привычною мечтою к студенным северным волнам. Меж белоглавой их толпою открытый остров вижу там. Печальный остров, берег дикой, усеян зимней брусникой, увядшей тундрою покрыт и хладной пеною подмыт. Сюда порою приплывает отважный северный рыбак. Здесь невод мокрый расстилает, и свой разводит он очаг. Сюда погода волновая заносит утлый мой челнок. Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежные теченья. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печаль и в наслажденье, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты невинная, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучий миг лови. Душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастья. Душа твоя чиста, унынье чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумства и страстей, незанимательную повесть? Она твой тихий ум невольно возмутит, ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься, доверчивой души беспечность улетит, и ты моей любви, быть может, ужаснешься, быть может, навсегда. Нет, милая моя, лишиться я боюсь последних наслаждений. Не требуй от меня опасных откровений. Сегодня я люблю, сегодня счастлив я. Редеет облаков летучая гряда, звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думы разбудил уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило над мирною страной, где все для сердца мило, где стройны тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны. Там некогда в горах сердечной думы полной над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижины сходила ночь и тень. И дева юная во мгле тебя искала, и именем своим подругом назвала. Сожженное письмо. Прощай, письмо любви, прощай, она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои. Но полно час настал. Гори, письмо любви. Готов я. Ничему душа моя не внемлет, уж пламя жадные листы твои приемлет. Минуту вспыхнули, пылают легкий дым, вияз теряется смолением моим. Уж перст неверного, утратив впечатление, растопленный сургуч кипит. О, провиденье! Свершилось! Темные свернулись листы, на легком пепле их заметные черты белеют, грудь моя стеснилась. Пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой, останься век со мной на горестной груди. В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина. Склонись ко мне головою нежной и до почию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень. Все в жертву памяти твоей и голос лиры вдохновенной, и слезы девы воспаленной, и трепет ревности моей, и славы блеск, и мрак изгнания, и светлых мыслей красота, и мщенье, бурная мечта ожесточенного страдания. Зачем безвременную скуку зловещей думою питать и неизбежную разлуку в унынии робком ожидать? И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей ты будешь звать воспоминания потерянных тобою дней. Тогда изгнанием и могилой несчастной будешь ты готов купить хоть слово девы милой, хоть легкий шум ее шагов. Царское село. Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, о ты, певцу дубрав, давно знакомый гений, воспоминание, рисуй передо мной волшебные места, где я живу душой. Леса, где я любил, где чувство развивалось, где с первой юностью младенчество сливалось, и где, взлелеянной природой и мечтой, я знал поэзию, веселость и покой. Другой пускай поет героев и войну, я скромно возлюбил живую тишину, и чуждый призраку блистательные славы, вам, царского села прекрасные дубравы, отныне посвятил безвестной музы друг и песни мирные, и сладостный досуг. Веди, веди меня под липовые сени, всегда любезные моей свободной лени, на берег озера, на тихий скат холмов. Да вновь увижу я ковры густых лугов,
и дряхлый пук дерев, и светлую долину, и злачных берегов знакомую картину, и в тихом озере средь блещущих зыбей станицу гордую спокойных лебедей.

0: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читал Василий Лановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Мы с вами находимся в режиме прямого эфира. Если вы нас сейчас слушаете, вы можете нас также и посмотреть, если подключитесь ВКонтакте. У нас включена видеотрансляция. Ваши звонки мы можем принимать по телефону 328-29-32, а ВКонтакте мы можем принимать ваши письменные сообщения, комментарии и любые ваши вопросы. Итак, я, наверное, нашу передачу сегодня, нашу программу начну вот с такого сообщения. Ну, вы знаете, что сейчас у нас проходит неделя православного донора. Инициаторами этой акции выступило наше радио «Град Петров». И мы вот почти 3 месяца призывали вас присоединиться к донорам нашего города и помочь тем нуждающимся людям, которым очень нужна кровь здоровых людей. Сегодня я вот дежурила на станции переливания крови. Это первая городская станция. Она находится на Московском проспекте 104. И я хочу вот буквально 2 слова сказать об этом. Дело в том, что довольно много сегодня приходило туда людей, готовых помогать. И я хочу сказать, что эти люди совершенно необыкновенные. Я вот под впечатлением, я не могу с вами, дорогие друзья, не поделиться этим. Это какие-то совершенно светлые, совершенно бескорыстные и добрые люди. И я поняла, если нам хочется встретить добрых, хороших людей, то надо приходить на станции переливания крови. Мы были просто удивлены, до чего открыты. Вот такие, ну, мне хочется сказать, что они жертвенные, хотя они сами не считают это жертвой. Вот прийти помочь человеку, они спешили, они там отрывали свое время от детей, от работы, быстро сдавали и уходили. Мы дарили подарки, конечно, вот наши диски с нашей радиостанции, и это также было еще миссионерство с нашей точки зрения, потому что мы рассказывали и о нашем радио, потому что мало кто из пришедших знал о нашем радио. И было очень, ну, немножечко, может быть, грустно, не очень, но грустно, что наши радиослушатели сегодня, во всяком случае, не присоединились к группе этих замечательных людей. Дорогие друзья, мы до пятницы будем вот ждать вас на станциях переливания крови, именно на этой, на Первой городской, Московский проспект 104. Приходите, попробуйте. Иногда кажется, да, у меня не возьмут. А когда врач-гематолог вот делает там свои обследования, оказывается, что человек вполне может стать донором, и поэтому попробовать стоит. Каждый человек, каждый донор спасает 3 жизни. Об этом мы говорили в ходе наших передач. И, пожалуйста, имейте это в виду. Все выходили очень довольные, очень светлые. И вот почему сегодня я начинаю с этого, хотя наша передача уже не проходит в цикле недели православного донора. Передачи, которые я готовила вот 3 месяца почти, они закончились. Сегодня у нас уже другой цикл, но сейчас идет уже практическая часть нашей акции. Еще раз очень просим вас присоединиться к этой практической части. И я хочу сказать, что людей, нуждающихся вот в нашей помощи, в помощи здоровых людей, потенциальных доноров, их достаточно много, потому что мы сегодня в ходе нашей встречи, может быть, еще скажем, какие нужды бывают у людей. Но вот люди, с которыми я сегодня встречалась, кто-то говорил, что столько детей больных, маленьких, которые не выживут, если им не сделать переливание. Время сейчас тревожное, тяжелое время. Не хочется об этом говорить, но, тем не менее, надо быть готовым ко всему. А кто-то ходит вот здоровый, счастливый, и вдруг вот случается никаких какие-то несчастные случаи встречаются на пути, и ему тоже надо вот совершенно неожиданно сделать переливание крови. И наш сегодняшний гость, наверное, очень часто встречается с такими ситуациями, ну, может быть, не очень часто, но встречается с такими ситуациями, когда человеку нужно сделать переливание крови. Я рада представить нашего гостя. У нас в гостях Иван Тимофеев. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
0: Иван, вот как бы в двух ипостасях сегодня у нас выступит. Ну, во-первых, он работник в пожарно-спасательном отряде противопожарной службы Санкт-Петербурга. Это его основная профессиональная деятельность. Ну, а кроме того, он является руководителем общественной организации «Волонтеры-спасатели». Так что, дорогие друзья, я думаю, что Иван нам сегодня расскажет много важных вещей. И я думаю, с одной стороны, это интересно, но если то, что касается несчастных случаев там, и пожаров, это, конечно, может быть, не столь интересно, но как-то нас призывают быть внимательными, наверное, к этому. Итак, Иван, первый вопрос к вам от меня. Вот почему вы выбрали эту специальность, пошли в пожарную службу?
1: Ну, для меня, я еще выбрал ее в школе, когда учился, захотел пойти стать спасателем, да, то есть для меня эта профессия, она интересна тем, что, во-первых, это помощь людям, для меня это как-то было основным. Я понимаю, что есть какие-то серьезные вещи, катаклизмы, аварии, чрезвычайные ситуации и так далее, и надо помогать. То есть я видел, что требуется помощь, и хотелось как-то в этом участвовать, и вторым для меня важным моментом стало то, что это очень разносторонняя профессия. То есть помимо ее необходимости, она для человека разносторонняя. То есть ты должен много всего знать, много всего уметь. Казалось бы, это такая физическая только профессия, но на самом деле она очень умственная. То есть ты должен много думать, анализировать, понимать, знать различные моменты от химии, физики, да, и заканчивая банальными какими-то житейскими вещами. То есть, и вот это, конечно, приводит в профессию. А когда ты уже в нее приходишь, когда ты уже как-то углубился в нее, то, конечно, выясняется, что этого еще больше становится.
0: А вот интересно, вы, будучи в школе, уже как-то вот захотели помогать и поняли, что именно вот здесь, в пожарном отряде, вы сможете в МЧС, да, оказывать помощь. А с чего это началось? Вас родители наставляли на этот путь? Или вот как вот вы дошли до этого, будучи школьником?
1: Да нет, в моей семье не было никогда ни пожарных, ни спасателей, никак людей с этим связаны. Моя вся семья больше связана с наукой. Поэтому как-то никак не были связаны с пожарно-спасательным делом. И все свое детство, юность, да, я учился в прекрасной гимназии нашей французской. И как бы более вообще никак не был с этим связан. А вот в 9 классе я понял, что мне это интересно. Да. Стал изучать, стал смотреть, где можно учиться, что нужно делать. Хотел сначала уйти тогда в училище. Да, после 9 класса уже можно было уходить в спасательное училище. Но понял, что сначала лучше было доучиться. Я пошел в кадетский корпус, классы МЧС тогда уже появились. Это уже было такое обучение с направленностью, да, спасательной. А дальше уже пошел по этому пути, начиная от учебного среднетехнического заведения, да, то есть теперь это колледжи, раньше это были училища, и дальше уже как бы работал и учился в университете.
0: А в университете на каком?
1: В университете на все по той же профессии. Я заканчивал, да, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России, вот на Московском проспекте, да, как раз недалеко от станции переливания крови, куда вы, к счастью, ездите, да, и вот как раз-таки высшее образование тоже по этому профилю.
0: Ничего себе. А скажите, пожалуйста, родители ваши не были против, не отговаривали? Это же все-таки такая опасная специальность. Ну, кроме того, что это разносторонняя, это такая востребованная специальность, но это же опасно.
1: Да нет, родители не были против. Нет, может быть, и удивлялись, да, то есть неожиданному выбору. То есть, да, вот действительно, когда у тебя все всеми заняты наукой, и тут неожиданно ты выбираешь такой профиль, но против не были, наоборот, поддерживали, потому что все, конечно, понимаем необходимость этой профессии.
0: А французский язык вам уже не пригодился, да?
1: На самом деле пригодился, казалось бы, да, что почему мне, как, где он в профессии, но много общались с коллегами, и сейчас до сих пор общаемся с коллегами из разных стран. Я ездил и во Францию, и в Германию, мы общались с коллегами по нашему профилю, и благо, что я закончил французскую гимназию, учил несколько языков, поэтому мне, конечно, ну, это пригодилось в жизни, вообще даже в моей конкретной профессии.
0: Невероятно. А как вы считаете, вот пожарное дело в России и в той же Франции, где лучше поставлено, вот на ваш взгляд?
1: Ну, мне, конечно, нравится в России. Да? Мне нравится в России, но надо понимать, что в разных странах очень по-разному, да, службы построены, сделаны. То есть, наверное, если мы не берем Россию, то есть, как вот у нас советская школа пожарной охраны, царская пожарная охрана, все-таки у нас очень давняя история да. пожарной охраны в нашей стране, то, наверное, ну, где мне больше нравится, это Германия. Там по-другому выстроена система, и как раз вот мы сегодня с вами еще затронули тему добровольчества, и в Германии вся Германия пополам поделена. Там одна часть — это профессиональная пожарная охрана, вот как мы с вами привыкли, да, то есть люди работают на работе, а вторая вся половина Германии — это все добровольческая пожарная охрана. У них нет профессионалов, у них все люди работают на своей профессии, занимаются своими делами, а либо в свободное, либо в травмированное время, когда им выделяется, они ездят, тушат пожары. Это все добровольцы.
0: Как интересно. Я вот знаю, что во Франции очень относятся к пожарным с большим уважением. И если едет пожарная машина, ей всегда уступят. А если полицейская, ей не уступают. Потому что пожарные там востребованы не только для тушения пожаров, но любой несчастный случай – это вот именно пожарная...
1: Пожарная.
0: Да, вот всегда бывает...
1: Ну, у нас на самом деле так же. Да, у нас противопожарная служба, она выезжает на все ситуации, связанные... там, с какими-то чрезвычайными событиями. Мы выезжаем, начиная от наводнений, там, прорывы горячей воды, холодной воды, там требуется кому-то помощь, котиков снимать с деревьев. Это же все пожарная охрана. Конечно, у нас есть и спасательная служба, которая параллельно этим занимаются, но и пожарная служба. Мы не только ездим на пожары, на ДТП, на многие аварии, на все, что связано с чрезвычайными событиями. Потому что все-таки пожарно-спасательная служба, время реагирования, то есть скорость реакции, время реагирования самих подразделений, она очень минимальна. Да? То есть мы буквально там в течение 10 минут уже оказываемся в любой точке нашего города. Все остальные экстренные службы, они, у них больше время реагирования, поэтому они могут приезжать чуть позже. Ну, а мы обеспечиваем безопасность, если можем, устраняем, если нам необходимо, вызываем коллег каких-то, кто с этим связан.
0: Ну, вот вы сказали, что в Германии вас порадовал такой опыт добровольнического движения, да, и вы сейчас руководите общественной организацией «Волонтеры-спасатели». Как эта организация образовалась, это вы инициатором были? Вот расскажите нам об этом, чем они занимаются и кто туда приходит.
1: Да, «Волонтеры-спасатели» организовалась, конечно, самостоятельно. Казалось бы, у нас в городе, вот наш город Санкт-Петербург, он очень, как вам сказать, он по-хорошему такой добрый город, да, и у нас действительно очень большое количество добровольческих, волонтерских организаций. И не только в сфере там чрезвычайных событий, да, то есть у нас есть прекрасные организации, которые занимаются поиском в лесу. Я считаю, что в нашем городе, в нашем регионе это лучшая организация, которая есть вообще в стране, да. Они ищут людей, они спасают, то есть есть у нас, я вам рассказал про котиков, да, что вот пожарные выезжают на котиков, действительно всю жизнь выезжали на различных животных, у нас с вами есть общественные волонтерская организация, добровольческая организация, которая занимается исключительно спасением животных. Вот. То есть у нас действительно много разнопрофильных организаций, просто когда в определенный момент в нашей, ну, не только в нашей стране, во всем мире наступило такое сложное время, и появился ковид, помните, был такой ковид-19, да, с которым мы все встретились, познакомились, тогда действительно появилось понимание, что требуется помощь государству, требуется помощь людям, просто потому что это создаст безопасные условия для всех наших жителей, граждан, да, помните, что было время, когда не все могли выходить из дома, не все могли ездить в магазин за продуктами, банально. У нас остались категории граждан, да, социальные слои населения, которые менее защищены. Да? То есть, действительно, у вас есть там родственники, все приезжают, помогают. Бывают, что у нас бабушки, дедушки, дети остаются, как бы, но не могут самостоятельно это сделать. И государство заботится, оно помогает, но мы не можем разово и всех охватить. Невозможно это. Да? То есть, даже у нас 7-миллионный город огромный, и у нас не столько социальных служб. А время требовало, такой вызов был, да, то есть этим всем социальным службам. И тогда мы как раз приняли решение объединиться в общественную организацию, вошли совершенно разные люди. У нас есть и врачи, у нас действительно есть спасатели пожарные, у нас есть учителя, педагоги детских садов, там, ну, не знаю, ну, кого только нет, то есть совершенно никак не связанные с спасательным делом люди, и они стали помогать. Мы ездили домой к жителям нашего города, привозили продукты, развозили врачей, то есть мы на своих автомобилях забирали врачей из поликлиники, была такая акция «Помощь врачам», да, «Подвези врача», мы забирали врачей, развозили, чтобы они могли проводить исследования, тестирование, анализы брать, лечить и так далее. То есть вот этим, с этого, собственно, все и начиналось. Да, когда, к счастью для нашего, да, закончился ковид, вот, появились другие вызовы. То есть, и они действительно постоянно есть. А это массовые вызовы, да. То есть это есть лесные пожары. Мы понимаем, что у нас есть службы, которые этим занимаются. Но всегда нужны те самые добровольцы, которые помогут. Есть множество различных таких необходимостей, да, для нас с вами, в житейском плане, которые эти люди могут помочь. Наши ребята, они приезжают к пожилым людям, к одиноким людям, помогают с ремонтом. Потому что, ну, живет бабушка одна, она не может сделать ремонт, да. Социальная служба говорит, мы готовы все это делать, мы привезем там обои, все, но нам нужно кто-то сделает. То есть они это делают. Моют окна, когда вот сейчас весна приходит, ну, как вот бабушка, дедушка, им уже тяжеловато это сделать. Родственников нету, да, или они уехали далеко. Ну, соответственно, можно это сделать. То есть общественная организация, она не только связана со спасательным делом, а больше с такими добрыми делами. Помогаем людям с ограниченными возможностями, то есть тех, у кого нет такой физической возможности куда-то добраться, опять же, медицинские учреждения, еще что-то, ну, бывает, что необходимо помочь их довести в поликлинику банально, там, в больницу, помочь вернуться обратно.
0: А как вы узнаете об этих нуждах?
1: Мы работаем с нашим правительством нашего города, да, то есть это комитет по социальной политике, это комитет по молодежной политике, это главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ну и вот комитет по законности, правопорядку и безопасности. То есть все в совокупности, каждый отвечающий за свое направление, и появляются какие-то потребности, да, которые необходимо помочь как-то закрыть.
0: То есть здесь не происходит накладки, например, пожар в лесу, вы поехали тушить, и тут же приезжает.
1: А в это время кого-то нет? Нет, конечно.
0: То есть у вас все распределено. А кто входит вот в вашу добровольческую организацию? Это какого возраста, может быть, люди, кого вы, и как там, принимаете кого-то или не принимаете, он скажет, нет, вы знаешь, вот ты нам не подходишь.
1: Мы принимаем всех, да всех, и любые общественные организации, они всех принимают. Конечно, нет такого, если у человека есть желание помогать, почему ему должен кто-то отказать? Да?
0: Ну, может быть, скажет, ну, ты ничего не умеешь, может быть, к вам придет этот мальчик, только сейчас школу закончил, я хочу...
1: У нас, знаете, сколько таких, и больше того, у нас и школьники есть, и детсадовские есть.
0: Да что?
1: Конечно, а если человек чего-то не умеет, это не значит, что он не может этому научиться. Да, мы всегда обучаем людей и оказанию первой помощи, там, каким-то бытовым моментам, да, пожаротушению, непосредственно применению первичных средств пожаротушения, там, альпинистским навыкам, да, все, что может вам пригодиться. Mm-hmm. Конечно, люди приходят, мы все когда-то приходим неумеючи, мы не знаем, что делать, мы не умеем это делать. Да? Почему, собственно, нам не научить этих людей? Замечательно, если они останутся в нашей организации, будут развиваться. Если они захотят уйти в другую, на здоровье, мы тоже будем этому рады. У нас есть ребята, которые создали уже свои общественные организации, там разных направлений, каждый занимается своим.
0: А кто, например, от вас отпочковался, какие организации уходят? А,
1: ребята, каждый создает кто-то, ну, свое, то, чем и кому интересно, чем заниматься. Кто-то вот тоже в сфере безопасности, но кому-то интересно исключительно там спортом заниматься, различными общественными мероприятиями в сфере спорта, там помощи на забегах, на всяких массовых спортивных мероприятиях. Кому-то интересно вот тоже сфера ЧС, но больше связан с охраной общественного порядка, да, наверное, вы знаете, добровольные народные дружины, да, то есть они есть государственные, вернее.
0: У нас сейчас есть такие,
1: конечно, да? Конечно, есть те, кто этим занимается. Это же тоже все добровольцы. То есть каждый выбирает ту ипостась, которая ему интересна.
0: Ну вот, а лично вы какую роль играете в этой организации?
1: Являюсь руководителем этой организации, да.
0: То есть вы координатор разных направлений, да?
1: Да,
0: вот мне интересно стало, вы сказали, что можно обучиться, то есть вот если человек захочет прийти и чему-то обучиться, вы можете вот какие-то дать...
1: Конечно.
0: У вас есть специальные помещения, где вы это...
1: Конечно, это же все. У нас вообще в Санкт-Петербурге все вот общественные организации, которые существуют, волонтерские, добровольческие организации любого направления, они, конечно же, обучают всегда тех людей, которые к ним приходят. Ну, классно, замечательно, когда к вам приходит специалист, все умеет, все знает, да? Он, значит, может поделиться своим опытом с другими. Если приходит человек, который никогда не видел, не сталкивался с этим, но хочет помочь, конечно, мы его обучаем. Все это, как всегда, конечно, на безвозмездной основе, то есть мы обучаем оказание, первую помощь, там, пожаротушение, не знаю, всем видам, там, альпинистским, спасением на водах, ну, в общем, все, что интересно человеку, и туда, куда, для чего, чтобы, опять же, он стал разносторонний. Помните, с чего мы начали? Спасательное дело разностороннее, пожарно-спасательное дело. Это тот момент, когда выбираете, что вам больше нравится. Да, а в волонтерских, в общественных организациях вы можете выбрать исключительно свое направление.
0: Вот на ваш взгляд, какая наиболее такая победа вашей организации, чтобы вы хотели отметить? Вот мы что сделали. Я не знаю, можно ли спрашивать о том, что конкретно вот вы сделали за минувший год, например, ну или хотя бы вот об основной радости, которую вы испытываете, при том, что ваша организация не напрасно создана.
1: Ну, наверное, главной радостью являются это люди, которые приходят в организацию, да, и которые помогают. Я говорил, что вот люди занимаются какими-то своими направлениями, и таким, ну, всегда приятно смотреть на реакцию тех людей, которым ты помогаешь. Да? А у нас есть одно из направлений, мы помогаем семьям, большим семьям, да, то есть где много детей, не только в нашем регионе, это Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область.
0: То есть вы выезжаете еще,
1: да? Да, у нас есть ребята, которые сейчас, они жили в Петербурге, сейчас переехали туда, они сами родом из Новгородской области, у нас есть вот один из волонтеров наших, он активно помогает, они с братом открыли там секции спортивные, они создали там все это на базе там бывшей школы, там и в школе они это проводят. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи, которую туда отправляем. Вот, либо это малоимущие семьи, либо большие семьи с большим количеством детей. Мы очень поддерживаем это, и приятно, когда большое количество детей, и мы прекрасно понимаем, что требуется помощь. Особенно, когда ребята живут в деревне, то есть, ну, какой-то такой возможности нету, и там и ремонт, и делаем, и окна ставят, и одевают, обувают детишек, и какие-то занятия, ну, в общем, такие вот мероприятия проводим. Ну, и ты видишь, как это влияет, и понимаешь, что все, что ты делаешь, не напрасно.
0: А какая-нибудь чрезвычайная ситуация вот случалась в нашей местности, ну, например, тот же самый пожар, который вот мобилизовал вас всех и всех ваших
1: конечно,
0: участников?
1: Разные были ситуации, разные, да? Да, если мы возьмем в основном там Ленинградскую область, да, куда мы выезжаем, это связано с ландшафтными пожарами в лесу, они очень большие, да, они занимают большие территории, и несмотря на то, что есть пожарная охрана, которая занимается тушением лесных пожаров, есть у нас МЧС, да, комитеты различные и так далее, но нужно понимать, когда есть добровольцы, мы можем не так сильно нагружать профессиональную пожарную охрану. Да. Если мы говорим про наш город, то таким вот моментом, когда все собрались, приехали и стали помогать, наверное, все вы слышали про пожар, который был на набережной Невской мануфактуры. Да, крупный большой пожар, помните, несколько лет назад. Да, там погиб один из наших коллег во время тушения этого пожара. И вот тогда в один момент тушили его тоже несколько дней. Всем же кажется, что пожар — это сиюминутная ситуация. Да. То есть потушили и уехали. У нас есть пожары, которые мы тушим несколько дней. Есть, которые тушат там неделями, и, то есть 24 на 7. На этом пожаре находятся люди. Понятно, что, да, руководство организовывает какое-то питание, там, воду, там, чай и так далее. Но было приятно, когда наши волонтеры совместно с другими организациями собрались, поехали в магазины, закупили воду, еду, там девочки некоторые что-то приготовили и привезли пожарным. Конечно, когда ты выходишь после пожара весь грязный, мокрый, весь такой, и тебе дают домашнюю еду, конечно, это приятно, это радует. То есть вот такая мобилизация сил, это, конечно, всегда помогает. Ребята ездят на наводнения, да, которые проходят в других регионах, там помогают. Ну и гуманитарные операции, которые связаны, конечно, с там, проведением специальной военной операции, то есть люди переезжают с тех регионов, им требуется здесь помощь, их надо встретить, им нужно помочь разместиться, это вещи, там, ну, много различных ситуаций. Либо возим продукты питания, да, в те регионы, там, соответственно, тоже помогает людям.
0: То есть у вас происходит и сбор, да, вот этой помощи,
1: да,
0: и продуктов?
1: Сбор продуктов, вещей, то есть для разных нужд. Кто-то готов помогать, например, детям из Новгородской области, они могут привезти свои вещи для детишек, да, кто-то говорит, мы хотим помогать вот людям, которые на новых территориях, да, сейчас, как принято говорить, они там, им тоже требуется помощь, да, то есть мы сейчас обсуждаем больше такой гуманитарный момент, да, то есть тот момент, когда каждый человек может помочь.
0: И выезжают вот в те зоны?
1: Да, выезжают волонтеры, помогают.
0: То есть вы организовываете этот выезд?
1: Организовываем, да, сборы. То есть люди выезжают, помогают, возят вещи, возят продукты питания, необходимые средства.
0: А давайте мы как-то скажем координаты, куда к вам обращаться, если вот нас сейчас слушают те, кто сейчас у приемников находится, и скажут, я тоже хочу помогать хотя бы.
1: Ну, у нас есть в различных социальных сетях, да, в первую очередь ВКонтакте, есть группа «Волонтеры-спасатели», вы всегда можете туда написать, и там вам подскажут, да, если вы хотите как-то участвовать в каких-то мероприятиях, чему-то обучиться, там, или, например, там, хотите, чтобы малышей там в школе ваших обучили, да, попросили, то есть мы всегда выезжаем, помогаем. И можете можете написать, и мы прочитаем сообщение, ответим. Там же указаны телефоны. На сайте добро.ру у нас с вами такой есть сайт, где все общественные волонтерские организации у нас с вами есть. Там всегда можете посмотреть то, чем занимается. И там тоже можно вступить, можно написать. Там указан телефон, адрес, почта. Вообще везде можно найти. Ну, и просто через поисковик набирать волонтера-спасателя, вам сразу выдаст все ссылки необходимые.
0: Да, замечательно. Вы сказали, что вот выезжаете, допустим, помогать пожарным командам. У вас есть какие-то средства для тушения пожаров или с голыми руками выезжаете?
1: Нет, с голыми руками, конечно, не выезжаем. У нас все ребята, все, кто выезжает, они все обучены. Обучены на добровольных пожарных, обучены на пожарных как профессию, да. А у нас многие волонтеры, придя волонтерами, студентами, школьниками, сейчас уже ушли в профессию. Вот им так понравилось,
0: я как раз хотела узнать.
1: Они стали мотивированы. То есть это такая профориентация стала для них, и они сейчас уже многие профессионалы своего дела и параллельно тоже помогают нам в общественной деятельности. У нас есть специальные защитные средства, экипировка для того, чтобы защитить наших ребят. То есть понятно, что с голыми руками на пожар никто не ездит. Да? Ну а дополнительным, поскольку работаем с Министерством по решающим ситуациям, главными управлениями, то, соответственно, совместно все это организуем, выезжаем, помогаем, и средства для тушения есть.
0: Да. Но сейчас лето наступает, и часто на воде происходят очень такие печальные случаи. Вы, вот ваши волонтеры выезжают только когда уже что-то происходит или стараются предотвратить несчастные случаи?
1: Конечно. Самое главное, знаете, как это девиз Министерства по чрезвычайным ситуациям – предотвращение, спасение, помощь. Конечно, всегда предотвращение. Конечно, проводим профилактические мероприятия, то есть выезжаем на пляжи, там раздаем листовки, объясняем, как себя безопасно вести на воде. На самом деле, это прям бич современности. Да. Это прям действительно проблема, особенно в городской среде. Жарко, все сразу на пляже, и зачастую мы просто не обращаем внимания на собственную безопасность, да, особенно безопасность маленьких детей. И вот главное управление по городу Санкт-Петербургу уже бьет на бат уже куда только можно, обращаясь к жителям, что будьте внимательны. Причем самое удивительное, наши прекрасные жители знают, что это небезопасно, да, и все равно зачастую посмотрите, что происходит зимой. Сейчас главным развлечением зимы стало гулять по воде, по льду.
0: Да, причем в городе.
1: Причем в городе, да, я понимаю, что это романтично. Великолепный, романтичный Петербург. Но с точки зрения меня как спасателя, конечно, для нас это проблема, да. Летом, конечно, для нас проблема, что все огромным количеством жителей выезжают там в Ленинградскую область, либо на озера, да, в нашего города, и не очень следят за безопасностью. Я понимаю, все хотят отдыхать. И для нас мы стараемся, конечно, всячески профилактировать такие мероприятия, и беседы проводятся. И у нас есть несколько крупнейших общественных организаций, которые уже прям ставят посты на всех вот этих местах, где гибнут люди, где гибнут дети. Происходит огромное количество гибели детей каждый год, да. И они разъясняют, они спасают. И, то есть у нас великолепная поисково-спасательная служба, водные посты на всех озерах. Все равно не хватает этого, все равно стараемся как-то общественными силами тоже помогать. Но надо понимать, что как бы мы ни старались, если мы сами о собственной безопасности жителей не думаем, то вряд ли что-то так вот можно сделать.
0: Вот вы знаете, у нас есть оборудованные места, ну или, может быть, не очень оборудованные места для купания на озерах, но спасателей там не видно. Вот мы, когда выезжаем за город, да, собственно, и в черте города, вот те же озерка, да, три этих озера, там, по-моему, недавно времени там не было никаких спасательных станций.
1: Ну вот сейчас мы, поскольку, говорю, это прям стало социальной проблемой, мы даже выезжаем, дежурим отдельно на озера, да. Но я могу сказать, что в тех же озерках у нас есть прекрасные спасательные станции, и они там круглогодично, и ребята дежурят.
0: Это на третьем озере?
1: На всех озерах. На всех Суздальских озерах там есть станции прямо, и они берут, они с утра заступают, берут лодки и дежурят. Там есть общественные организации, которые тоже помогают этим, ну, спасательным станциям. Они тоже дежурят. И на самом деле, когда Главное управление по городу Санкт-Петербург, Министерство по чрезвычайным ситуациям, оно публикует те самые списки водоемов, где можно купаться, они поэтому им разрешают. Потому что не только мы обследовали воду, наши водолазы, то есть как и общественных организаций, так и профессиональных, конечно же, служб, они в первую очередь обследуют дно. Они обследуют, что там ничего не было, что там можно было купаться. После этого там существуют спасательные станции, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Но жители стараются выбирать какие-то самые безлюдные места, и вот тут, конечно, возникают сложности.
0: Да. Вот, может быть, вы сейчас дадите самую главную рекомендацию нашим слушателям перед началом лета, чтобы не было неприятностей, связанных с водой. Вот на что прежде всего надо обращать внимание? Наверное, то, что вы сказали, не безлюдные места надо выбирать, да?
1: Это вот на что обращать совет. Внимание? Все в открытом доступе. Сейчас Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, все общественные организации, связанные с ЧС, да, в сфере ЧС, все каждый год публикуют места, где можно купаться. Не потому, что мы хотим запретить купаться в других местах, просто потому, что там это обеспечить вашу безопасность гораздо сложнее. Да? И, конечно, нужно выбирать те места, где безопасно. Безопасность – это культура. Вот мы с вами общаемся, мы знаем, что когда ты разговариваешь, нужно общаться культурно, нужно общаться вежливо и так далее. Так вот, безопасность людей – это тоже точно такая же культура. Эту культуру нужно воспитывать в себе и в своих детях. И тогда, конечно, будем жить безопасно. А что порекомендовать? Нужно следить за собственной безопасностью, следить за своими детьми, за ближайшими людьми рядом. Понятно, что вы сосредоточены на себе, но не все так сосредоточены. Да? То есть обращать внимание, не допускать каких-то шалостей, игр, ну, которые могут за собой повлечь какие-то негативные последствия. Да? То есть, действительно, это все приводит к каким-то необратимым последствиям, которые бы мы не хотели допускать. А так, только внимание, да, когда мы с вами внимательно относимся к этому позитивно, когда мы понимаем, что это важно, все будет безопасно.
0: То, что касается спасения на воде, вы тоже обучаете приемам, да?
1: Конечно, спасение на воде и оказание первой помощи утопающим, да.
0: То есть у вас есть бассейны, в котором вы можете.
1: Мы ходим либо в общественный бассейн, на который все мы с вами пользуемся, либо через связи с нашими комитетами, которые могут помочь нам предоставить эти вот бассейны, да. То есть есть особенно комитет по молодежной политике.

0: больше любим, да, такой момент стагнации, мы хотим все, мы что-то добились, мы сделали, мы завоевали, все, нам теперь нужно наслаждаться. А женщине нужно постоянно куда-то идти, развиваться и делать. И действительно, самые активные, конечно, волонтеры — это женщины. Да. Вы вот спрашивали, да, какие у нас есть волонтеры вообще в городе. Да. У нас действительно есть разные волонтеры. У нас есть прекрасные серебряные волонтеры. То есть это волонтеры определенного такого же старшего возраста, да, прям прекрасные бабушки, они великолепные вещи. Они такими вещами занимаются, они максимально. Ой, да множество. Они приезжают вот на спортивные мероприятия. Вот вы приходите там, мы решили побегать, да, вы приезжаете, они вам выдают номера. Они вас встречают, они дают вам водичку, они вас там следят за вами, они вот стоят на всем этапе, да, когда люди бегут, такие, о, кому-то стало плохо, зовут нас, мы прибежим, помогаем, да. Эти люди, вот сейчас специальная военная операция проходит, эти люди собирают гуманитарную помощь, плетут сети целыми днями, что-то чем-то, всегда чем-то занято. И множество, они вяжут, они, господи, вот чем только не занимаются, вот серебряные волонтеры, мы постоянно их видим, они во всем участвуют, самые, наверное, активные, кто у нас есть. А так разновозрастная, конечно, такая вот семейство, семья даже, я бы сказала, волонтеров в нашем городе, то есть абсолютно разного возраста.
1: А точки, которые вот, где, куда можно прийти, они по городу разбросаны?
0: Да, во всех районах города абсолютно это есть, да.
1: Вступить в это, дорогие друзья, волонтеры, спасатели. Вот такая есть у нас организация общественная. Давайте хотя бы здесь не будем проходить мимо. Наш гость сегодня Иван Тимофеев, он как раз руководитель этой общественной организации. Наш телефон 328-29-32, и ВКонтакте идет видеотрансляция. Если у вас есть, появились вопросы к нашему гостю, пожалуйста, можно их задавать или прокомментировать нашу сегодняшнюю беседу. Иван, вот мы начали с того, я во всяком случае начала, мы стали говорить о донорстве. Донорство ведь тоже это такая волонтерская деятельность. Есть ли у вас вот такое движение волонтерское, как доноры?
0: Да, конечно, у нас почти все волонтеры, да не почти, а все волонтеры нашей организации являются донорами. Многие это почетные доноры России, почетные доноры Санкт-Петербурга, и действительно все сдают кровь уже на протяжении многих лет, уже десятилетий некоторые.
1: А они начинают заниматься вот такой деятельностью, донорством, потому что вы им что-то рассказываете, или люди как-то сами доходят, или просто знакомясь друг с другом, они понимают, что если этот человек пошел в донорство, то и я хочу.
0: По-разному, действительно. Кто-то приходит, он уже сдавал, да, то есть он уже был как-то в этой, то есть участвовал в этом направлении, а кто-то смотрит на коллег вокруг, то есть мы ребят всегда зовем, мы организуем, стараемся там каждые два месяца организовывать донорские дни, то есть когда волонтеры наши, дружественных организаций, семьи волонтеров, друзья. То есть здесь же важно, что вы с кем-то пришли.
1: Да.
0: Замечательно, когда вы сам такой идейный, у вас хочется самому это сделать. Это замечательно. Бывает, что человеку нужна помощь. Да, чтобы его кто-то привел, кто-то с ним был рядом, кто-то стесняется, смущается, что-то непонятно, да, то есть и мы организуем эти дни, мы зовем наших друзей, знакомых, людей, которые никогда не сдавали, идем вместе с ними, поскольку мы уже опытные, мы уже знаем, что там, куда идти, да, как мы с вами за эфиром общались, да, когда люди уже приходят, знают, где взять бахилу, куда пойти, куда карточку взять, где карточку и так далее, да. Вот та самая ситуация, мы приводим наших друзей, которые никогда в жизни не сдавали, рассказываем, показываем, а дальше это уже цепная реакция доброты, когда одни привели других, и вот друг за другом эти люди начинают приходить, сдавать кровь, и это, конечно, замечательно.
1: Вы ведь тоже донор.
2: Да.
1: Сколько донаций у вас уже?
0: Больше 60.
1: Да что вы! Сколько вам было лет, когда вы решили пойти первый раз?
0: Первый раз я стал сдавать, вот мне исполнилось 18 лет, сразу после школы. Да, меня в донорство привела моя учительница. Я вот вам рассказывал, что я поступил в кадетский корпус, кадетский класс МЧС, и мой учитель математики, она уже была донором, она много лет сдавала, и она вот рассказала, мне эта идея понравилась, и мне подсказали, показали, куда прийти. Вот, как я и говорил, человек приводит, да, то есть она меня привела туда. Первое, где я сдавал, это была 31-я городская больница, это детская больница, где лежат малыши, которые лечатся от различных онкологических заболеваний и так далее. Вот им в первую очередь было нужно переливание крови. У нас есть, опять же, благотворительные фонды, которые помогают, занимаются. И мы тогда сдавали прямо пофамильно. То есть знали, кому какая кровь нужна.
1: Фонд, то есть адресная,
0: да, адресная помощь. То есть фонд говорил, вот этому ребенку нужна вот такая группа крови. Мы говорили, вот у меня такая. Мы приходили, сдавали. И вот с этого начался мой донорский путь.
1: Невероятно. Это учительница в школе, да, она у вас была? И ваши одноклассники среагировали также на ее призыв?
0: Да, но, видите, нам,

0: наверное, было проще, чем остальным, потому что мы уже выбрали профессию, да, МЧС. То есть мы уже как-то выбрали себе такой, как путь, да, помощи людям. А это один из тех моментов, который максимально простой, чтобы помочь другому, да. Ничего от тебя не требуется, нужно просто прийти, лечь на кушетку, кровь сдаешь, все замечательно, людям помогаешь. И у нас действительно в классе, в нашем много и почетных доноров, и таких активных доноров, и они продолжают сдавать кровь.
1: Вы теперь почетный донор России, да?
0: Да, почетный донор
1: вы России. Вы пользуетесь льготами какими-то, которые
0: положены?
1: Я не могу сказать,
0: что я пользуюсь льготами, но они существуют, это приятно, да. Есть единовременная выплата, которая приходит каждый год, да, то есть какие-то особенности льготные, действительно, связанные с отпуском, связанные с путевками. Это все работает, это замечательно. Просто, наверное, в связи с тем, что у меня такая активная жизнь, да, нужно работать и социальная жизнь, да, у меня просто
1: нет
0: на это времени, да, да. А так вот действительно люди пользуются. У меня мои коллеги, многие пользуются вот теми самыми днями к отпуску, да, то есть вы сдаете, вам дают справку о том, что вы можете получить свободный день к отпуску дополнительно, вот у вас дополнительный отпуск появился, то есть, конечно, это замечательно.
1: Вот вы сказали, что те, кто принадлежат вашей организации общественной, эти люди практически все доноры, значит, у нас доноров очень много, и как вы вот смотрите актуальность этого вопроса в нашем городе, во всяком случае?
0: Я как человек, который с этим вопросом сталкивается в разных ипостасях, с разных сторон, да, то есть моя сфера деятельности, которую я для себя выбрал, в которой я работаю, она так или иначе связана с различными чрезвычайными событиями и различными человеческими горестями, да, и различными особенностями, которые с нами происходят. И я, как человек, который это видит каждый день, могу сказать, что донорство, оно необходимо. Да, у нас много доноров в нашем городе, наш город социально активен, но их не так уж много, чтобы они могли покрыть все потребности, да. Это действительно такой важный момент, он социальный. Это момент какой-то, знаете, такого доброго дела. И нельзя сказать, что, ой, доноров много, и хватит на самом деле.
1: Да.
0: Доноры нужны всегда. Доноры нужны буквально каждый день. Компоненты крови используются повсеместно. Нужно понимать, что это не только там какие-то страшные для нас вещи, которые мы видим по телевизору. Там авария произошла, катаклизмы какие-нибудь. Ну, мы же такие глобальные видим обычно.
1: Ну, конечно, да.
0: Есть же обычные вещи, да. Человек попал в аварию, попал в больницу, ему делают операцию, но ему нужна кровь. Откуда ее взять? Вы ее сдали, ему перелили, все, он выжил. Вы не сдали? Тут уже, конечно, ну, варианты, да, возможно. То есть врачи уже будут что-то придумывать. Зачем придумывать, если самый простой способ – сдать кровь, получить ее и, собственно, перелить. И таких бытовых ситуаций множество. Не говоря уже про крупные чрезвычайные события, которые происходят и требуются, да, вот донорская кровь.
1: То есть вы, как очевидец многих таких событий, несчастных случаев, все-таки понимаете, насколько это необходимо.
0: Насколько это
1: вообще,
0: важно, да.
1: И вы думаете, что все-таки недостаточно активны, может быть, или вы так не думаете?
0: Наши доноры, которые у нас уже доноры, они очень активны. Доноры Санкт-Петербурга великолепные.
1: Да?
0: Это самые чистые, светлые люди, и они очень активны, действительно.
1: Да.
0: Но их, скажем так, объем не такой большой. Для такого крупного города, для современности 21 века, да, у нас с вами под рукой вся современная информационная технология, когда мы можем везде посмотреть, почитать, понимаем, насколько это безопасно, насколько это комфортно, насколько это важно, да, иметь такой процент. Ну, наверное, это пока не самое лучшее, что мы можем. Да, хочется, чтобы процент доноров был, конечно, больше. И потому что, ну, это в глобальном масштабе, то есть в общей массе принесет нам положительные результаты. И нет такого, что ваша кровь не потребуется. К сожалению, она потребуется всегда.
1: Мы еще вот узнали в ходе нашей акции «Неделя православного донора», мы узнали о том, что еще требуется не только кровь, но и костный мозг. И люди, которые сдают кровь, они еще и входят в регистр костного
0: мозга.
1: Доноров
0: костного мозга, да.
1: А насчет вы тоже включили?
0: Да, вот у нас в нашей общественной организации некоторые ребята уже вступили в реестр, да, доноров костного мозга, да, кто-то вот еще собирается. И действительно, мы сейчас проводим такую профилактическую работу, разъясняя, насколько это важно, насколько это просто. Да. От нас ничего не требуется. Нужно прийти, сдать пробирочку крови, и все дальше, собственно, уже процесс будет, вы будете в этом реестре, а дальше уже будут подбирать. К сожалению, сожалению, этот реестр, вообще эта система доноров костного мозга будет работать только тогда, когда будет большой процент людей. Чем меньше их, тем сложнее ей работать. Mm-hmm. Чем больше этих людей, тем, конечно, процент mm-hmm. того, что найдется донор, да, который совпадет и может помочь спасти чужую жизнь, он, конечно, возрастает.
1: Кто-то из ваших волонтеров уже смог вот таким образом помочь?
0: У нас, да, была девушка, которая вот почти подошла, то есть, ну, там же как сначала, то есть, реестр вносится, там подбирают по определенным критериям, ее уже ей сообщили, что есть человек, которым она может стать донором, и дальше уже были исследования, но она не до конца подошла, потому что исследование доводится там до определенного процента, чтобы мы друг другу подходили, да, и вот действительно, ну, вот уже на последней стадии пришлось искать другого донора, да, то есть, человек был готов, он приехал на исследование, все, то есть...
1: Вы тоже состоите, да?
0: Да, состоимся.
1: Но пока еще не нашелся ваш близнец.
0: Да, Бог, конечно, найдется человек, которому потребуется наша помощь, и мы сможем его спасти, помочь, улучшить как-то жизнь. Это уже хорошо.
1: Да. Ну вот те, кто к вам приходит, в вашу организацию, волонтеры-спасатели, еще раз назову эту организацию добровольную, люди как-то вот умеют сочетать свое время, которое надо посвятить работе, семье, и еще вот быть полезным просто обществу. Вот как это, откуда время найдется? У нас сейчас так все загружены.
0: Ну, на самом деле, вот это самое сложное, да. Это, и с точки зрения даже проблематики вот именно волонтерского движения общественных, это как раз-таки самая одна из важных проблем, что люди нас, мы активны, мы социально активны, мы хотим помогать и настолько вовлекаемся, что зачастую нам просто не хватает банально времени на все остальное, да, и зачастую люди могут даже перегорать из-за этого, потому что они всю свою душу отдали на то, чтобы помогать другим. Но есть наставники, есть люди, которые помогают, объясняют, говорят, как нужно себя вести, как нужно расходовать, нормировать время, свою помощь, потому что, к сожалению, всем не поможешь. Да, но одновременно не справишься и так далее. То есть здесь нужно, чтобы и наши волонтеры могли это делать, да, и при этом они остались и психологически, и как бы в душе, и в гармонии с собой. И, конечно, в повседневной жизни и на работе.
1: А какую помощь вы можете оказать людям, которые, вот, что называется, выгорание происходит, вот уже все?
0: Ой, разное, да, то есть тут мы, конечно, по-разному стараемся общаться.
1: Какие-то выезды у вас
0: какие-то бывают? Какие-то выезды, да, то есть какие-то, знаете, совместное времяпрепровождение, коммуникация, общение, то есть как-то отвлечение от бытовых проблем, от волонтерских проблем, да, то есть такие. То есть нужно понимать, что волонтеры в сфере ЧС, вот то, чем мы занимаемся, они же не только делают какие-то конкретные действия, они же еще сопереживают людям, да? Вообще волонтеры, добровольцы — это люди сопереживающие. И здесь, конечно, трудно сделать так и научить человека не сопереживать, потому что на этом все построено. А значит, вы пропускаете это все через себя, а значит, вы каждый раз это переживаете заново. Ну и, конечно, люди просто устают от такого количества эмоций. Им зачастую нужно просто отдохнуть, как-то переключиться на другой вид деятельности. Я говорю, что нельзя, нет смысла волонтерам заниматься только одним чистым направлением. Нужно переключаться, чтобы была возможность немножко отвлечься чем-то другим. Помогите животным, да, помогали людям, помогите теперь животным.
1: Да. А бывает так, что находятся себе близких друзей вот в вашей организации, друзья, а может быть, даже семейные пары создаются. Такое бывает?
0: Конечно. Конечно, и находят близких друзей, и прекрасные пары создаются, семьи, то есть, это же целое такое сообщество, да, в которое помогают друг другу из разных организаций, люди общаются, люди ездят на различные выезды, даже на те же чрезвычайные события, и там находят тех самых близких себе по духу людей.
1: Да. Ну что ж, Иван, вот закончилось время нашего эфира. У меня осталось очень светлое впечатление от того, что вы нам сегодня рассказали. Очень приятно, что в нашем городе, не только в нашем городе, но в частности у нас, есть такие активные люди, которые готовы вот от себя оторвать какое-то свое время, может быть, свое там, я не знаю, свои интересы, и для того, чтобы кому-то помочь в этой жизни. Дорогие друзья, есть у нас общественная организация «Волонтеры-спасатели», а ее руководитель Иван Тимофеев сегодня был в гостях нашего радио. Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо вам, всего доброго.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукосязаемые формы. Словами не описать прелести его мелодии. Так в своей замечательной книге «Глинка» характеризует музыку великого русского композитора Борис Асафьев. Действительно, мелодии Глинки удивительно пластичны, естественны, прекрасны в своей простоте. Именно как мелодист Глинка бесспорно стоит в первом ряду композиторов, наряду с Шубертом и Шопеном, его современниками, писал еще один выдающийся музыковед Леонид Сабанеев. И трудно нам, слушая любимые, такие родные, знакомые с детства глинкинские мелодии, не согласиться с Борисом Асафьевым. Счастливый композитор. Вся родина Глинки и ее народ хранят в памяти его лирику. Мелодии Глинки вошли в народное сознание, живут в нем

В исполнении Виктории Ивановой прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок» на слова Нестора Кукольника. Глинка – автор более 80 романсов. Многие из них написаны на стихи современных ему поэтов – Боротынского, Жуковского, Дельвига, Пушкина, а также его близких друзей, например, Нестора Кукольника. Нестор Васильевич Кукольник был одним из образованнейших людей своего времени – издателем и литератором. Он стал одним из соавторов либретто оперы Глинки «Жизнь за царя». В Петербурге Нестор Кукольник был известен как хозяин литературно-художественного салона, где бывали многие деятели русской культуры того времени. Особенно близкие дружеские отношения связали его с Карлом Брюловым, Михаилом Глинкой, актерами-братьями Каратыгинами и Михаилом Щепкиным. Кукольник пробовал себя в самых разных литературных жанрах. Писал стихи, пьесы в стихах и прозе, повести, рассказы, исторические романы. Выступал в качестве издателя, выпуская художественную газету, ставшую одним из первых в стране искусствоведческих изданий, а также журналы «Дагеротип» и «Иллюстрация». Популярность Нестора Кукольника была сравнима с популярностью Пушкина. Кукольника считали выдающимся поэтом современности. Но из всего его обширного творческого наследия, подлинно известными и любимыми до сих пор, остались только два стихотворения, благодаря прежде всего музыке Глинки – «Жаворонок» и «Сомнение». Романс «Жаворонок» с его поистине небесной линией мелодии, одной из главных драгоценностей сокровищницы русского романса, вошел в гармоническую галерею романсов. Так называл сам Глинка цикл «Прощание с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника. Создан этот цикл был в 1840 году. А за три года до этого, в пору работы над оперой «Руслана и Людмила», Глинка создает еще один из известнейших своих романсов. И тоже на слова Нестора Васильевича Кукольника. Романс «Сомнение» прозвучит в нашем маленьком концерте в одной из самых известных его интерпретаций, ставшей поистине классической.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Михаила Ивановича Глинки на слова Нестора Васильевича Кукольника. Романс «Жаворонок» в исполнении Виктории Ивановой и романс «Сомнение» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Партия фортепиано Айвор Ньютон. Партия виолончели Цедрик Шарп. Запись 1931 года. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Калмыкии появилась площадь 80-летия явления Христа Спасителя. Глава Русской Православной Церкви возглавил торжества в праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этих и других событиях более подробно. В Томске открыли и осветили памятник последнему российскому государю, царю-страстотерпцу Николаю II. Открытие монумента состоялось в день рождения императора 19 мая в рамках проходящих в городе дней славянской письменности и культуры и 36-х духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает сайт Томской епархии. Скульптура установлена у третьего корпуса Томского политехнического университета. Именно император Николай II 11 мая 1896 года утвердил создание Томского технологического института, который позднее стал Томским политехническим университетом. Эта дата также считается днем основания вуза, который в этом году отмечает свое 130-летие. В сослужении духовенства памятник бюст осветил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Памятник, созданный на пожертвование, был изготовлен по инициативе заслуженного юриста России, общественного деятеля и телеведущего Павла Астахова и телеканала «Спас». Бюст передан Томску в рамках всероссийского патриотического проекта «Аллея российской славы». Студенты Томского политехнического университета благоустроили прилегающую к памятнику территорию, уложили плитку, установили скамейки, восстановили газон и высадили деревья. 24 мая в столице Республики Калмыкия, городе Элисте, одной из городских площадей, было присвоено название «Площадь 80-летия явления Христа Спасителя». Данное наименование по просьбе православной общины города было присвоено общественному пространству, на котором идет строительство храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает сайт Элистинской и Калмыцкой епархии. Как отметили в епархии, новая площадь станет важным духовным и общественным центром Элисты, а присвоение ей имени равноапостольных Кирилла и Мефодия приурочено к памятной дате и отражает стремление горожан сохранить духовно-историческую память и укрепить православные традиции. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан поблагодарил администрацию города и собрание депутатов Элисты за принятое решение, отметив его значимую и позитивную роль в духовной жизни города и развитии церковного общественного взаимодействия. Ожидается, что в дальнейшем площадь будет благоустроена и станет местом проведения церковных и городских мероприятий. В епархии также отметили, что наименование площади в честь 80-летия явления Христа Спасителя рядом с будущим храмом в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия символически связывает воедино два важных для Калмыкии события. В IX веке равноапостольные Кирилл и Мефодий прошли по калмыцкой земле с проповедью Евангелия, а 80 лет назад, в 1946 году, произошло уникальное чудо – явление Господа Иисуса Христа в крестовоздвиженской церкви Элисты. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, совершил литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечается День славянской письменности и культуры и тезоименитство патриарха Кирилла. За литургией представителю Русской Православной Церкви сослужили многочисленные архиереи, духовенство Москвы и Московской митрополии. Об этом сообщает патриаршая пресс-служба. На сугубой ектине были возглашены особые прошения о тезоименитом патриархе Кирилле. Митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви патриарху Кириллу по случаю Дня тезоименитства и преподнес ему икону Божией Матери Знамение. Глава Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем были вручены церковные награды. Святейший патриарх Кирилл благословил направить денежные средства, сэкономленные московскими приходами на покупки цветов ко дню его тезоименитства, на приобретение медицинского оборудования для Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского. Подобная традиция, когда покупка цветов заменяется целевым сбором на благотворительные нужды, сложилась в Русской православной церкви с 2016 года, сообщает сайт patriarchia.ru. В прошлые годы на данные средства закупалось новое медицинское оборудование для больницы святителя Алексея, а в 2017 году была оказана помощь жителям Сирии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, широко известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция Русской Церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому не безинтересно будет проследить историю Кирилло-Мефодиевского наследия до того, как оно пришло на Русь. Ежедневно в 13:30, кроме понедельника, слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Рябкова из цикла «Крещение славян». Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Пушкин также свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21:40. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году. Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
3: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 46-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 21 главы.
1: В те дни Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дня очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде, что князь мира сего осужден. И еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами недавно отпраздновали праздник Вознесения Господня, и теперь находимся в преддверии еще одного праздника, Дня Святой Пятидесятницы, Святой Троицы, воспоминания о схождении Духа Святого на апостолов. И вот сегодня мы с вами слышали отрывок из беседы Господа нашего Иисуса Христа со своими учениками на Тайной Вечере, накануне буквально своего ареста, распятия, смерти, воскресения. Господь наставляет своих учеников. Это последнее наставление Господа, которое в Евангелии от Иоанна занимает несколько глав. И Господь говорит своим ученикам: смотрите, как Меня гнали, так и вас будут гнать. И даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу. Очень важные слова. Иногда люди, которые приносят нам несчастье, искренне считают, что они Богу таким образом служат. Редко, когда человек, делающий зло, понимает, что делает зло. Бывает, конечно, такое. Но иногда человек уверен, что он как раз доброе дело делает. Это и нам с вами знак. Порой мы с вами так же поступаем. Будем к себе внимательны. Но далее Господь продолжает мысль вот о чем: что ваше сердце печально, потому что Я сказал вам, что иду к пославшему Меня. Однако Я пришлю вам Утешителя, Духа Святого, от того самого, пришествие которого на апостолов, мы вскоре будем отмечать. Дух, который научит вас, обличит мир о грехе, о правде, о суде и наставит вас на всякую истину. Потому что не от тебя будет говорить, но будет говорить, что услышит от Отца, и будущее возвестит вам. Дух Святой, третья ипостась Святой Троицы. Мы как-то традиционно любим Иисуса Христа, Он нам понятен, Он нам близок, мы видим Его икону, и забываем, что Бог есть Троица. И вот третья ипостась — Дух Святой. Да, мы не видим Его, но это Тот, Кто сейчас действует в мире прежде всего. Это Тот, посредством Кого совершаются таинства церковные. Тот, Кто пребывает с нами и в нас, в каждом из нас. И вот мы с вами, находясь в Духе Святом, должны помнить о том, что, как пишет об этом апостол Иоанн Богослов, вы имеете помазание, не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что само то помазание учит вас. Таким образом, таинство миропомазания, дарование Святого Духа, называется термином «помазание». Каждый из нас, православных христиан, имеет это таинство совершенным над нами. И каждый из нас имеет какие-то особые дары Святого Духа. И вот главное — это некое наставление в том, чтобы мы понимали, что происходит с нами и вокруг нас. Поэтому будем любить и Духа Святого. Будем вызывать и к Нему молитвенно. Недаром, поэтому в следующий день после дня Святой Пятидесятницы строится День Святого Духа. И будем помнить о том, что Он дан нам именно для того, чтобы мы разумели волю Божию и как нам поступать в этом мире. И мы с вами не оставлены Богом. Он по-прежнему в третьей ипостаси с нами и в нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: «26 мая, 13 мая по старому стилю вспоминается святая мученица Дева Гликерия и с нею пострадавший темничный страж мученик Лаодикий. Лаодикий был усечен мечом, а святая Гликерия после долгих истязаний была отдана на растерзание львам. Сегодня мы вспоминаем еще одну святую Деву Гликерию, праведную новгородскую. Она была дочерью старосты в Великом Новгороде и скончалась около 1522 года. Через 50 лет были обретены ее нетленные мощи, от которых совершались исцеления. В этот день вспоминается мученик первых веков христианства Александр Римский, а также святитель Повсекакий, епископ Сенатский. Он жил в конце VI века и имел от Господа дар врачевания душевных и телесных болезней. Календарь на этот день украшен памятью святой семьи Георгия Исповедника с женой Ириной и их чадами. Они жили в первой половине IX века и отказались отречься от поклонения святым иконам. По приказу императора Феофила имущество Георгия было разграблено, а его самого с веревкой на шее поволокли по улицам Константинополя в темницу. И после этого Георгий не отрекся от православия и вместе с семьей был отправлен в ссылку, где и скончался. В этот день, в 1688 году, были торжественно принесены мощи преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского Переяславского чудотворца, из Канева в город Переяславль. Перенесение нетленных мощей убитого турками игумена Макария произошло через 10 лет после его мученической кончины в связи с опасностью нового нападения на Каневский монастырь, находящийся на западных окраинах России. Сейчас мощи преподобного мученика находятся в украинском городе Черкассы, куда они были перенесены в 1942 году. Сегодня прославляются иверские, грузинские преподобные Ефимий и Иоанн Афонский. Преподобный Иоанн основал на Святой горе Афон Иверскую обитель и скончался в 988 году. Сын его Ефимий учился в Константинополе, затем поселился на Афоне и занимался переводом священного писания и богослужебных книг с греческого на грузинский язык. После смерти отца он принял настоятельство и 12 лет управлял братьей. Скончался Ефимий в Константинополе в 1028 году. В этот день установлена память 103 черкасских мучеников, священнослужителей и мирян, пострадавших в Черкасской земле в 30-х годах XX века. В это время здесь оказалось множество ссыльных монахов из киевских монастырей и преследуемых священнослужителей, лишенцев из западных приграничных областей. После репрессий 1937-1938 годов в Черкасской земле не осталось ни одного священнослужителя. На всю область известен только один случай возвращения священника из советского лагеря. В сонме новомучеников-исповедников 26 мая вспоминаются также московские священномученики протоиерей Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, преподобный мученик иеромонах Макарий Телегин и мученик Сергий Тихомиров, расстрелянные в 1922 году. Священник Василий Александрович Соколов служил в церкви святителя Никола Явленного на Арбате. В апреле 22 года он был арестован по делу об изъятии церковных ценностей. Протоиерей Христофор Надеждин, настоятель церкви Иоанна Воина, был арестован по этому же делу. Он также не признал себя виновным и отказался назвать имена тех, через кого получил послание святейшего патриарха Тихона, касавшегося позиции церкви в отношении изъятия богослужебных предметов. Отца Христофора обвинили еще и в том, что он сам вона произнес проповедь нерелигиозного характера на тему гибнущей, могущественной когда-то российской державы. Протоиерей Александр Заозерский, настоятель храма Святой Параскевы Пятницы в Охотном ряду, был арестован по тому же делу. На допросе он виновным себя не признал, сказал только, что читал в храме послание святейшего патриарха Тихона. У него обнаружили текст протеста против изъятия, подписанный сотнями верующих. Иеромонах Макарий, в миру Телегин Макарий Николаевич, до 1914 года служил в Чудовом монастыре в Кремле. С начала Первой мировой войны состоял военным священником при госпитале на Австрийском фронте, затем при штабе 1-й Донской казачьей бригады. а с 17 года был клириком Крестовской церкви Патриаршего подворья в Москве. Он был арестован, когда заявил свой протест комиссии по изъятию церковных ценностей, назвав ее членов грабителями и насильниками. Мученик Сергей Федорович Тихомиров происходил из московских купцов, торговавших в Охотном ряду, и имел лавку на Арбате, которая находилась напротив храма. Он одним из первых бросился защищать церковные святыни, услышав удар набата. Вскоре состоялся публичный процесс над 50 арестованными по делу об изъятии церковных ценностей. 11 человек были приговорены к смерти, затем для 6 приговор был пересмотрен. В итоге 5 приняли мученическую кончину от рук богоборческой власти. Протоиерей Христофор Надеждин, протоиерей Александр Заозерский, протоиерей Василий Соколов, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергий Тихомиров. Расстреляны они были в начале июня 22 года в Москве в здании бывшего архива страхового общества в сейфовом хранилище полуподвального этажа. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие святого мученика Александра Римского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным и служил в полку трибуна Тиверпана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество, но юноша Александр, с детства воспитанный в Христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время юноша спал. Его разбудил ангел, возвестивший святому о предстоящем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедовал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угроз. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором во Фракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Фракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра, Пимению, о мученическом подвиге ее сына. Пименея нашла сына в городе Катаргене, где он предстал на суд перед Тиверианом и снова твердо исповедовал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь за колесницей Тивериана. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу: «Велик Бог христианский!» Святому Александру несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тивериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тивериан продолжал свой путь с поспешностью. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но, укрепляемый Богом, перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов, и спросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях. Впоследствии плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемого Бурто-де-Ксион, святой встретил свою мать Пимению, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей: «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Дризипере Тивериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимым палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды 4 пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пименея. Она взяла останки своего сына-мученика и похоронила его с честью близ реки Ерегоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в небесные обители, где он пребывает со дня своей кончины.

0: В завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Каневского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Макарий Каневский родился в 1605 году в древнем волынском городе Овруче, в благочестивой семье Токаревских, известных ревнителей православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, любви к молитве и храму. Вскоре юный подвижник навсегда оставил родительский дом и в 1614 году поступил в Овруческий монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Молитвы и чтения

Менее интересно выявить особенности византийской и латинской христианских миссий в славянской среде. Обращение целого народа в христианство неверно понимать как крещение монарха, только лишь, который потом заставляет всех своих подданных следовать своему примеру и выбору. Нет никакого сомнения, что крещение верховного правителя играло важнейшую роль в принятии новой веры его подданными. Но для укоренения в обществе новой религии требовалось основательное переустройство сознания самих людей. Такие изменения не происходили одновременно с крещением князя и его присных, и его приближенных, его дружины или его свиты. И потому только на примере Руси мы видим, что историки отмечают так называемые три ее крещения. Крещение от патриарха Фотия в Царьграде, считается, что примерно, может быть, это были Аскольд и Дир, крещение святой Ольги, потом уже официальное крещение князем Владимиром. И вот мы, дорогие, видим с вами, поэтому нет у нас такой возможности воспринимать обращение народа в упрощенных чертах, потому что обращение целого государства, народа, разумеется, влекло большие перемены. И вот примеры обращения в христианство стран и народов Западной Европы, их народов, тоже нам подсказывают, что это очень целокупный, комплексный процесс. Некрещенные народы встречались с христианством, приходя в землю уже крещенных стран и народов, или к ним приходили миссионеры из давно принявших христианство государств. Иногда это были официальные, снаряженные миссии, иногда это был порыв души отдельного просветителя, миссионера. В истории известны многочисленные примеры, когда смерть или изгнание принявшего христианство правителя, князя или короля, приводило к тому, что в государстве его снова восстанавливалось язычество. Поэтому заслуги миссионеров, просветителей не должны отодвигаться нами на второй план. Их каждодневный, просветительский, кропотливый труд приводил к тому, что крещенные верховной властью подданные принимали христианство не только внешне, но и всесторонне, и меняли всю свою жизнь, и стиль жизни, как мы сегодня говорим, образ жизни и образ мышления. Множество имен христианских просветителей, миссионеров остаются неизвестными или встречаются только нами на страницах исторических книг, фолиантов, хроник, как, например, имя священника Кардоста, пришедшего из далекой Армении гунам, принеся им евангельскую проповедь на их родном языке. Но все же, почему для нас интересно особенно принятие христианства Великой Моравии? Во-первых, первоначально проповедь христианства среди славян святыми Кириллом и Мефодием была, разумеется, развернута именно в этой стране. И только потом, уже в Болгарском царстве, трудами их учеников, она получила продолжение и достигла своего расцвета в такой мере, что смогла обогатить принявшую крещение Русь богословской и богослужебной литературой. В повести временных лет под 898 годом есть запись. Если ее перевести на современный наш русский язык, она будет звучать так. «Был един язык славянский». И те славяне, которые жили по Дунаю, покоренные уграми и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют Русь, для них моравов, первоначально были переведены книги и написаны буквами, названными славянскими. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Во-вторых, почему нам интересна эта тема сегодня? Великая Моравия – это была мощнейшая держава Центральной Европы. Это была буквально славянская империя, сравнимая по обширности своих пределов с могучим царством Симеона Болгарского и владениями сербского короля Стефана Душана на Балканах, которые появились намного позднее. Она, эта империя, без сомнения оказала влияние на исторические судьбы государств, появившихся в этом регионе в конце XIX или в начале XX веков. Границы Великой Моравии включали в себя полностью
территории современных нам, Чехии,

Чехии, Словакии и Венгрии. Также она занимала значительные территории Польши, Хорватии, Словении, Сербии, Украины, Австрии, Германии и Румынии в их современных сегодняшних границах. Таким образом, принятие христианства Великой Моравии оказало влияние не только на разрозненные племена славян, проживавших в Центральной и Юго-Восточной Европе, но подготовило почву и для христианизации пришедших в Европу с Урала венгров. Также это не могло не повлиять на распространение христианства среди валахов, предков будущих румын или современных нам сегодня румын, которые тогда еще не имели государственности и долгое время тесно были связаны со славянами. Они приобщились к византийскому христианству в большей мере под влиянием Болгарии. Именно в ней, в Болгарии, после изгнания из Моравии немецкими священниками учеников святых Кирилла и Мефодия, нашла прибежище византийская православная христианская традиция, которая стала одинаково родной и для славян, и для валахов. В-третьих, почему нам интересно крещение Великой Моравии? Великая Моравия – это государство, которое закончило свое существование, имело наследника, наследницу. Это Чешское королевство, Чехия. Чехия долгое время отстаивала славянскую культуру и политическую независимость славян в Центральной Европе. В Чехии развернули свою борьбу виднейшие славянские представители церковной реформации Ян Гус, Иероним Пражский и их последователи, которые имели название гуситов. Чехословацкие земли в Австро-Венгерской империи знамениты тем, что именно чехи и словаки в XIX веке первоначально провозгласили идеи всеславянской солидарности, единства всех славян. Этот призыв нашел искренний отклик в тогдашней России, где он всегда тесно переплетался с церковными вопросами в русской публицистике того времени. Список имен чехословацких деятелей общеславянского возрождения очень обширен. Многие, как Йозеф Добровский и Йозеф Юнгман, начинали свое общественное служение еще в XVIII веке. Их младшие сподвижники Ян Калар и Павел Шафарик развернули свою просветительскую работу в первой половине XIX века. Большинство исследователей панславизма указывают на словацкое происхождение этой идеологии и апеллируют к работам Яна Калара и Людовита Штура. Сам же термин панславизм, как правило, приписывают чеху Яну Геркелю. Поэтому не безинтересно нам вспомнить, как пришло христианство в эти земли, где впоследствии получила начало христианская культура славянских народов. Расселение славян в VI веке в Северной Европе осуществлялось в бассейнах Эльбы, Одера и Вислы. Западной границей обитания славян была Эльба или Лаба, как называют эту реку, и до сих пор западные славяне, как чехи, как поляки, так и лужичане, живущие в Германии. От этой реки здешние славяне и получили в науке свое название – палабские славяне. Славянские племена также обосновались и в предгорьях Карпат, от реки Моравы до верховья реки Тисы, уже в середине VI века. Отсюда они расселялись по среднему и нижнему течению Дуная и совершали воинские набеги на византийские земли вплоть до главных городов Византии, Царьграда и Солуни, как тогда называли славяне эти города. Как уже было сказано, наследницей Великой Моравии стало княжество Чехия, которое потом приобрело статус королевства. Но у Великой Моравии была и предшественница, это держава Само, или государство Само. О личности основателя этого государства и поныне идут споры. Многие историки называют его франкским купцом. Британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский считал, что он выходец из Фракии. Если исходить из точки зрения Дмитрия Оболенского, Само
мог быть и византийцем, и славянином, но, скорее всего, именно византийцем. Но известный русский историк Федор Иванович Успенский настаивал, что Само мог быть только славянином и именно местного происхождения. По мнению Успенского, держава Само – это первое в истории великое славянское государство. Рассматриваемый нами союз славянских племен образовался в тот период, когда славяне оказались в окружении двух значительных военно-политических сил. С запада славяне соседствовали с франками, а с востока в Европу в это время пришли авары. В 623 году славяне, которые были порабощены аварами, подняли против них восстание. Предводителем этого восстания стал купец по имени Само. Он добился объединения всех повстанцев и подчинил их своей власти. Его владычество простиралось на область, границы которой сегодня определить очень сложно. Но предполагается, что в нее входили Моравия, Богемия и Южная Австрия, или Карантания, или Каринтия, как сегодня называется эта местность в Австрии. Само добился полной независимости своей страны, как от аваров, так и от франков. Но государство его распалось, видимо, сразу после его смерти, около 659 года. Держава Само была прежде всего военным союзом славянских племен, заключенным против авар. Этот союз оправдал на него возложенные надежды и остался в силе против и другого врага славян – франков. По этой причине и представляется сомнительным, что сам вождь славян по имени Само был родом франк, так как он лично возглавлял и возглавил сопротивление западным соседям славян, то есть франкам. Авторитет его был так велик, что объединенные племена признавали его своим главой в течение всей его жизни. Когда же Само умер, а опасность прошла, созданное им государство распалось. Произошло это, видимо, не от разногласий славян между собой, а от того, что союз этот образовался только ради того, чтобы отразить враждебные действия соседей. Славяне еще не раз объединялись в противостоянии франкам, и их союзы были настолько успешны, что король франков Карл Великий терпел в Чехии значительные военные неудачи. Но отсутствие единого авторитетного лидера в этой борьбе привело к тому, что некоторые племена славян сдавались франкам и переходили даже на их сторону. Видимо, в это время нарастающего могущества Карла Великого, его империи, во второй половине VIII и в самом начале IX веков христианство и стало проникать к славянам, жившим в Центральной Европе. Наиболее подробные и систематические сведения о политической обстановке славяно-германской пограничной полосе между рекой Дравой на юге и Дунаем на севере, на заре формирования первых славянских государств в этой области, дает нам книга под названием «Обращение баварцев и харутан». Это полемическое литературное произведение, написано оно анонимным зальцбургским монахом и датируется 871 годом. Открытая враждебность этого писателя к миссии святого Мефодия среди славян не оставляет сомнений, что памфлет этот был написан для обоснования исторических прав епископа города Зальцбург на славянские земли Нижней Панонии, Карантании и Моравии. Но не это для нас важно. Основная мысль этого литературного памятника заключается в том, что приоритет принадлежит не пришельцу Мефодию, как называет его этот монах из Зальцбурга, а епископу Зальцбурга, так как приобщение славян этой области к новой вере является исторической заслугой Зальцбургской епархии и ее миссионеров. Апостолом же славян называется в этой книге монах Вергилий, который свою миссию начинал среди славян в 767 году по просьбе одного из славянских князей. К славянам был направлен Вергилием епископ Модест со многими священниками.
Надо заметить, что сам Вергилий был ирландец, и, видимо, многочисленные его помощники были тоже его земляками-ирландцами. На основании источников трудно сказать, посещал ли сам Вергилий лично славянскую территорию в Карантании. Но среди его ближайших сотрудников в Зальцбурге находились многочисленные ирландские монахи, имена которых в древнеирландской форме сохранились в записи за 784 годом в старшей книге братии монастыря святого Петра в Зальцбурге, игуменом которого и был сам Вергилий. Они, эти монахи, по всей видимости, и являлись проповедниками христианского учения в Карантании среди славян. Не стоит удивляться, что именно ирландские монахи были первыми, кто принес евангельское учение славянам. Во-первых, первыми миссионерами зачастую и были монахи, а во-вторых, именно британские и ирландские монастыри были очагами средневекового миссионерства. Русский религиозный философ и историк, медиевист Лев Платонович Карсавин писал: «Ирландские монахи – сосредоточенные энтузиасты, отречение от мира, пламенные пустынники и самоотверженные миссионеры. Тысячи их гибнут в пламени их же монастырей, сжигаемых северными варварами, или в пучине морской во время своих дальних странствий. Но на место погибших приходят новые и бестрепетно возобновляют трудную работу». Ирландские миссионеры направлялись не только к берегам Исландии, но переходили и на европейский континент, на берега Европы. Одним из таких странников был святой Колумбан. Он покинул свою семью и стал монахом в Ангоре, в Северной Ирландии. Он жил на рубеже VI и VII веков. Лев Карсавин пишет о нем: «Колумбан – типичный ирландец, бурный аскет и в то же время образованнейший монах своего времени. Колумбана не устраивала тихая жизнь монастыря в Бангоре. Он хотел странствовать за Христа. Настоятель монастыря по имени Комгел благословил его в путь с 12 товарищами, как когда-то Христос путешествовал по Палестине с 12 апостолами. Сначала со своим спутником и другими товарищами он переправился в Шотландию, откуда потом перебрался во Францию, и в 575 году он высадился на берегах Соммы и основал там свой первый монастырь в пустынных горах в Вогезах. Епископ Рима тогда еще не имел полной власти над всеми европейскими церквями, и ирландские монахи были довольно свободны в своих действиях в Европе. Ирландия никогда не завоевывалась римлянами. После ухода римлян из Британии и вторжения на остров языческих ютов, англов и саксов, христианская церковь Ирландии оказалась полностью оторнутой от остального христианского мира. После 445 года все связи с Римом и вообще с европейским материком прекращаются. Этой изолированностью и объясняются некоторые особенности церковной жизни Древней Ирландии. Религиозная жизнь была в ней сосредоточена в монастырях. Церковная иерархия была слабо развита. Епископы, поскольку таковые вообще имелись, были подчинены игумену главного монастыря. Все правосудие находилось в руках монахов. Церковная жизнь Древней Ирландии характеризировалась некоторыми архаизмами, связывающими Ирландию с Восточной Церковью. Например, пасхалии вычислялись, как и в православной церкви, по так называемой додионисианской схеме, а монахи носили другую танзуру, чем монахи римской церкви. Основным же отличием древнеирландской церкви от церкви римской было употребление ею родного языка в богослужении. Святой Колумбан в горячей борьбе с местным духовенством, отстаивая обычаи ирландского христианства, одновременно обличая безнравственную жизнь королевы Брунгильды, поссорился со многими лицами во Франции и был вынужден покинуть ее и перейти в Италию. Лангобардский король Агилульф подарил ему землю и полуразвалившуюся базилику святого Петра на склоне Лигурийских Апеннин. Видимо, здесь ему и пришла мысль
по слову его агеографа, отправиться в земли Венетиев, которые также зовутся славянами, чтобы озарить их слепые души евангельским светом и открыть путь истины тем, кто от рождения блуждал по бездорожью. Однако ангел, явившийся ему во сне, дал понять пылкому миссионеру, что не готово еще то племя к постижению веры, и тот отказался от своих намерений. И все же славяне, язычники, влекли к себе учеников Колумбана, которых у него было очень много. Уже в начале 20-х годов 7 века миссионерские поездки к баварам, жившим в тесном соприкосновении со славянами, стали среди них обычной практикой. Ирландские монахи, прибывавшие на континент в 7-8 веках, несли с собой универсальную миссионерскую программу, включавшую и славян. В чем же заключалась эта универсальность? Ирландцы были первыми из европейских народов, перешедшими в богослужение с латинского языка на свой родной. Они не придерживались официальной римской доктрины, согласно которой в христианском богослужении допустимы только латинский, греческий или еврейский языки. Австрийский лингвист русского происхождения Александр Васильевич Исаченко писал: «К родному языку населения, среди которого они жили в качестве странствующих проповедников, они относились более чем терпимо. Германисты приписывают введению раннего древненемецкого языка в церковный обиход и особенно в форме древненемецких глосс именно деятельности ирландских монахов. Весь стиль миссионерской деятельности ирландцев отличался особенным тактом по отношению к местному населению. В отличие от франкского духовенства, ирландцы избегали применения насилия». Ко всему прочему, ирландские просветители считали, что проповедовать Слово Божье можно только на языке, понятном местному населению.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостола в Пятидесятнице. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача шестая.

0: говорящая гостиная. Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред. Надо что-то сделать. Да-да, это необходимо. Так чего же мы стоим и ничего не делаем? Ну, давайте делать. Я так зла, что готова плеваться. О чем они говорят? Милдред не могла объяснить, кто на кого зол. Милдред не знала, что они хотят делать. «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред. Он садился и ждал. Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилие от костей, сворачивало челюсти, и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики, что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав, летит в пустоту. Дна нет, быстрота такая, что не задеваешь стены, вниз, вниз, и ничего кругом, пусто. «Весь в поту на грани обморока», — Монтек выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле. И вдогонку Монтегу снова неслись голоса родственников. «А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, в котором по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая. Тогда это был жук, открытая машина, которую Милдред вела со скоростью 100 миль в час. Они мчались по городу, он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. Когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были ракушки». Тишина. Только ветер мягко шумит за окном. Милдред. Он повернулся на постели, протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред. Милдред. Милдред. «Да», — ответил ее голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой, в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду. «Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?» «Какую девушку?» — спросила она сонно. «Девушку из соседнего дома». «Какую девушку из соседнего дома?» «Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса». «А, да», — ответила жена. «Я уже несколько дней ее нигде не вижу. 4 дня, чтобы быть точным». «А ты ее не видала?» «Нет». «Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная». «А-а-а! Теперь я знаю, о ком ты говоришь». «Я так и думал, что ты ее знаешь». «А она?» — прозвучал голос Милдред в темноте. «Что она?» — спросил Монтек. «Я хотела сказать тебе, но забыла, забыла. Ну, скажи сейчас». «Что ты хотела сказать?» «Ее, кажется, уже нет». «Как так нет?» «Вся семья уехала куда-то, но ее совсем нет. Кажется, она умерла». «Да, ты, должно быть, о ком-то другом говоришь». «А нет, о ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. 4 дня назад». «Не знаю, наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю, но, кажется, умерла. Ты уверена?» «Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена». «Почему ты раньше мне не сказала?» «Забыла? 4 дня назад. Я совсем забыла». 4 дня!» Еще раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте. «Спокойной ночи!» — сказала, наконец, жена. Он услышал легкий шорох. Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред. Он прислушался. Его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтега уловил еще какой-то странный звук, словно кто-то дохнул на окно, словно что-то похожее на зеленоватую фосфорицирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло. «Механический пес», — подумал Монтег. «Он сегодня на свободе, бродит возле дома. Если открыть окно...» Но он не открыл окна. Утром у него начался озноб, потом жар. «Ты болен?» — спросила Милдред. «Не может быть». Он прикрыл веками воспаленные глаза. «Да, болен. Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров». «Нет, я и вчера уже был болен». Он слышал, как в гостиной вопили родственники. Милдред стояла у его постели с любопытством, разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю. Сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы. Глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худой от постоянной диеты, сухощавая, как кузнечика, тело, белое, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой. «Дай мне воды и таблетку аспирина». «Тебе пора вставать», — сказала она. «Уже полдень. Ты проспал лишних 5 часов». «Пожалуйста, выключи гостиную. Но там сейчас родственники. Можешь ты уважить просьбу больного человека? Хорошо, я уменьшу звук». Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав. «Так лучше?» «Благодарю. Это моя любимая программа», — сказала она. «Где же аспирин?» «Ты раньше никогда не болел». Она опять вышла. «Да, раньше не болел, а теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти». «Ты ночью был какой-то странный?» Она подошла к его постели, тихонько напевая. «Где же аспирин?» — повторил Монтег, глядя на протянутый ему стакан с водой. «А!» — она снова ушла в ванную. «Что-нибудь вчера случилось?» «Пожар. Больше ничего». «А я очень хорошо провела вечер», — донесся ее голос из ванной. «Что ж ты делала?» «Смотрела передачу». «Что передавали?» «Программу». «Какую?» «Очень хорошую». «Кто играл?» «Да, ну там вообще, вся труппа». «Вся труппа, вся труппа, вся труппа». Он нажал пальцами на ноющие глаза. Милдред вошла в комнату, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами. «Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью?» — спросил он. «А что такое?» «Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину».
1: «Ну и что же?»
0: «Мы сожгли добрую 1000 книг. Мы сожгли женщину». Гостиная сотрясалась от рева. «Мы сожгли Данте и Свифта, и Марка Аврелия».
1: «Он был европеец?»
0: «Кажется, да. Радикал?» «Я никогда не читал его». «Ну, ясно, радикал». Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. Ты хочешь, чтоб я позвонила брандмейстеру Битти? А почему ты не сам? Я сказал, позвони. Не кричи на меня. Я не кричу. Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости. Гостиная грохотала в жарком воздухе. Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.
1: Почему?
0: Потому что боюсь, подумал он. Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить, потому что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор. Да, брандмейстер, мне уже лучше, да, в 10 буду на работе. Ты совсем не болен, сказала Милдред. Монтек откинулся на постели, сунул руку под подушку. Книга была там. Милдред. «Что ты скажешь, если я на время брошу работу?»
1: «Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы, только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...»
0: «Если бы ты ее видела, Милли, мне нет до нее дела. Не держала бы у себя книги, сама виновата. Надо было раньше думать, ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку. И не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице. Ни крыши над головой, ни работы, ничего. Ты не была там. Ты не видела, — сказал Монтек. Есть должно быть что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть. Человек не пойдет на смерть так, ни с того, ни с сего.
1: Просто она была ненормальная.
0: Нет, она была нормальная, как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы ее сожгли. Это все пройдет и забудется. Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи, я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился, чуть с ума не сошел. Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным. «Думать!» — воскликнул он. «Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным. Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти 10 лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли, тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге, а мне это раньше и в голову не приходило. Он вскочил с постели. У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и пуф! За 2 минуты все обращено в пепел. «Оставь меня в покое», — сказала Милдред. «Я в этом не виновата». «Оставить тебя в покое». «Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя?» «Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?» И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе. Змею-насос с электронным глазом и 2 безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило, и еще как, но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга. Он отвернулся. Вдруг Милдред сказала: «Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому». брандмейстер Битти. Монтек проверил, хорошо ли спрятана книга. Не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях. Тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти. Он уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Решил зайти, проведать больного. «Как вы узнали, что я болен?» «Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск». Монтек приподнялся и сел на постели. «Ну что ж», — сказал Битти, — «отдохните. Когда думаете поправиться?» «Завтра или послезавтра, в начале той недели». Битти попыхивал трубкой. «Каждый пожарник рано или поздно проходит через это, и надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет, и очень жаль. Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела». Не спеша, он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма. «Сейчас я вас просвещу».

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Со стороны Васильевского острова, если мы встанем перед корпусом Петра Великого и посмотрим через Большую Неву в просвет Адмиралтейского канала, мы увидим высокую кровлю эркера особняка Виктора Александровича Шредера. Я начинаю так далеко, чтобы показать, что этот небольшой особняк в действительности является одной из важнейших городских доминант, который определяет точкой. Маленький особняк есть точка в панораме и набережных Мойки, и даже панораме набережных Васильевского острова. Виктор Александрович Шредер был уже мастистым архитектором, женатым на дочери шелкового фабриканта Ниссена, когда он приобрел большой участок земли на новопроложенной Алексеевской улице. Ныне это улица Писарева. Удачнейший участок. Старый дом, частный дом один, стоял лицом на Мойку. Потом был пустующий участок, на котором потом возведется особняк. И участок, пригодный для строительства доходного дома. И вот сначала эта семья, в которой рождаются все больше и больше детей, начинает строить доходный дом. 10 лет они жили в квартире доходного дома. Дома номер 4 по улице Писарева, то есть Алексеевской. Дом выполнен в формах итальянского ренессанса, столь модного в 1880-х годах. Когда немножко приобрели средств, ведь Виктор Александрович был таким мощным строителем, таким работоспособным строителем и архитектором, архитектором императорских театров, архитектором многих банков и работал часто по частным заказам. И поэтому он все-таки собирал деньги для строительства своего дома. Постепенно, кстати, расширяя доходный дом по периметру участка, вот пристраивая все новые и новые корпуса. Кстати, это было очень характерно для Петербурга, что особняк соседствует с доходным домом владельца участка. И вот, наконец, он возводит дом. 1890 год. И этот небольшой двухэтажный особняк, который стоит, как всегда, как принято в особняковом петербургском строительстве, на цокольном этаже, и его высокая крыша скрывает маленькие мансардочки, выявленные окошками на крыше, этот особняк оказывается совершенно оригинальным для петербургской архитектуры. В плане он представляет почти четкий квадрат. Только мы этого не видим, глядя на его фасады. Мы видим, что он угловой, потому что главная акцентная часть – это угловой граненый эркер с очень высокой граненой шатровой крышей и наверху решетка и флюгерок. То есть это то, что мы видим из Васильевского острова и со всех окрестных улиц. Но если мы подойдем поближе, мы поймем, что этот дом, который построен в романтической модели, в действительности является, в общем-то, предвестником модерна. Его планировка свободна, его фасады имеют асимметричную расстановку окон, и фасад в сторону Мойки украшен огромным арочным окном лестницы. С одной стороны у нас три окна, по другую сторону оси у нас одно окно в оси, а со стороны Алексеевской улицы частный вход в дом, арочную дверь наверху, она отражена в большом окне гостиной и в маленьком окошечке высокого плоского щипца, украшенной круглым балкончиком. И форма всех балкончиков, форма эркера, они все разнообразны. К дому когда-то на уровне второго этажа примыкал и большой балкон в сторону сада. К сожалению, он сейчас не сохранился. В этом доме находились не только жилые помещения для всей семьи Шредеров, но и мастерская самого художника. Надо сказать, что этот дом облицован чудным бледно-розовым декоративным кирпичиком, так что все швы между плитками сохранились. Дом украшен барельефом с изображением символа общества архитекторов-художников, зодчих России. Это циркуль и треугольник со стороны мойки над лестничным окном. И внутри этот дом тоже украшается натуральными материалами. Изразцовые печи, деревянные панели, свободная планировка. Хотя, конечно, выделен объем лестницы, и хотя расположение окон вдоль фасадов анфиладно, но комнаты поставлены внутри предназначенных для них резолитов. И я не понимаю, почему этот особняк не входит в череду петербургских зданий эпохи модерн. Почему ему до сих пор не присвоили этого звания, которого он так заслуживает? К сожалению, этот дом, который вплоть до революции был гнездом семейства Шрётер, после смерти Виктора Александровича им владела вдова Мария. Тут жили дети Мария, Георгий, многочисленные их братья и сестры. И вот этот дом в советское время стал огромным коммунальными квартирами. Хотя кое-где, например, в кабинете Шрётера сохранилась и зеленая печка, и сохранялись кое-где дубовые панели. Ныне, уже почти 15 лет, этот дом абсолютно бесхозен. Его пытаются продать. И понятно, что этот дом, которому уже 120 лет, может разрушиться просто потому, что у него нет рачительного хозяина. И это, конечно, совершенно неприлично, что на фасаде такого замечательного особняка, который заслуживает мемориальной доски не только как памятник архитектуры, но как гнездо крупного русского архитектора, мы видим в течение многих лет надпись «Продается». В 1880 году совершалась перепланировка огромного участка между Мойкой и Офицерской улицей. В этот год предприниматель Пампель, сотрудник заводов Кёнига на Нарвской заставе, купил участок, примыкавший к усадьбе великого князя Алексея Александровича. С нашей точки зрения этот участок был крайне удачен, потому что с двух сторон он выходил в сад и во дворы великокняжеской усадьбы. Его ограничивали построенные уже великим князем крупные каменные ограды. Фасадом дом выходит на тихую тогда улицу, ныне довольно шумный Английский проспект. И вот фасад этого дома, его планировку, создает молодой еще архитектор двора великого князя Владимира Александровича Виктор Шрётер. Фасад выдержан в стилях римского Ренессанса. Нижний этаж, покрытый штукатуркой, покрыт глубоким рустом, а верхним части фасада оставлен красный облицовочный кирпич. На его фоне выделяются четыре кариатиды, фланкирующие боковые окна, и вот там над боковыми резолитами возведена небольшая балюстрада. Гораздо интереснее дом выглядит со стороны двора сада, потому что Пампель развел сад, который буквально смыкался своими кронами с садом великого князя Алексея. И вот в этот сад на двух уровнях выходят веранды и в квартире жилого нижнего этажа, и при парадных помещениях верхнего этажа. Уют и комфорт отличали планировку особняка, которая соответствовала его внешнему облику. Надо сказать, что здесь впервые появляются уже не анфилады, а изолированные помещения с максимальными удобствами. Парадная лестница и зал были оформлены в стиле Ренессанса, а столовая в русском стиле. То есть архитектор создал и проекты всех парадных интерьеров этого дома. Дом был крайне уютен, и когда Пампель решил его продать на рубеже 20 века, его купил управляющий первым российским страховым обществом Кишнер, который тоже, видимо, был очень доволен своим домом, потому что именно он нашел владельца, построившего соседний особняк, голландского предпринимателя Вандерпальса, своего сотрудника по первому российскому страховому обществу. И вот этот дом, который на протяжении 40 лет перед революцией был эталоном удобства и спокойного проживания лучших крупных предпринимательских семей Петербурга, к сожалению, в советское время был превращен в коммунальные квартиры, а последние 10 лет служит казармой для гастарбайтеров. И мы видим, как в этих замечательных залах поставлены койки ярусами и полностью развалились такие традиционные для Петербурга конца XIX века железные веранды для чаепитий. Они буквально проржавели насквозь, осыпалось стекло, и я боюсь, что они даже невозможны к реставрации.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Виктора Александровича Шрётера, улица Писарева, дом 2. Дом Пампеля, Английский проспект, 4-6. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте. Эта передача посвящена истории Апраксина двора, одного из крупнейших и старейших рынков нашего города. Его главный фасад с открытыми галереями тянется по Садовой от улицы Ломоносова до Апраксина переулка. С начала XVIII века этот участок земли принадлежал графу Федору Матвеевичу Апраксину, представителю старинного дворянского рода. Этот род был особо приближен к царскому двору после того, как царь Федор Алексеевич, старший брат Петра I, женился на Марфе Матвеевне Апраксиной. Ее брат Федор Матвеевич впоследствии стал сподвижником Петра I, адмиралом и одним из создателей русского флота. Рядом с землей Апраксиных находилось владение графа Григория Петровича Чернышова, тоже сподвижника Петра I, занимавшего важные государственные посты. В память о графе Чернышове были названы переулок, площадь и мост через Фонтанку. Ныне все они носят имя Ломоносова. В середине XVIII века, после кончины графа Григория Чернышова, его наследники продали часть его владений купцу Ивану Щукину, который устроил на этом месте Щукин торговый двор. Через несколько лет и наследники Федора Апраксина, по примеру соседи, решили тоже использовать свою землю для торговли. Так, в 1754 году появился торговый двор на земле графов Апраксиных. Два рынка находились совсем рядом. Щукин двор был ближе к Чернышову переулку, а Апраксин двор ближе к Апраксину переулку. Но в 1777 году купец Иван Щукин разорился, и его рынок перешел в распоряжение городских властей. Но название Щукина двора так и осталось. До самого начала XX века в Чернышевом переулке размещался старый Щукин.

укученных внутри двора деревянные. В книге Ивана Ильича Пушкарева «Описание Санкт-Петербурга», изданной в 1842 году и переизданной уже в конце XX века под названием «Николаевский Петербург», дается такое описание рынка. Куда ни обернешься, всюду лавочки, прилавки, шкапики, сундучки, палатки. Тут каждый вершок земли ценится дороже десятин хлебородных полей. Здесь продавалось почти все. Щукин двор разделялся на следующие ряды. Серебряный, холщовый, свечной, железный, лоскутный, игольный, ниточный, ленточный, меховой, башмачный, овощной, щепиной, травяной, охотный, курятный, мучной, семенной и ягодный. Также здесь был один из центров букинистической и антикварной торговли. А внутри Апраксина двора размещался знаменитый толкучий рынок. Ежедневно люди разных сословий стекались сюда продавать и покупать. Издали, заметив покупателей, неслись им навстречу торговые мальчики, низко кланялись и скороговоркой приносили свой обычный призыв. Ситцы, коленкоры, кисеи, полотна, платки, башмаки, шляпы, чипцы, солопы, сударыня, что вам угодно, барыня, сюда пожалуйте, у нас дешевле. Повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет» начинается такими словами. «Нигде столько не скапливается народу, как перед картинной лавкой на Щукином дворе. Покупателей в этой лавке обыкновенно бывает немного, зато зрителей куча». Именно здесь молодой художник Чертков, герой этой повести, купил странный портрет старика, большие и темные глаза которого смотрели как живые. Щукин и Апраксин дворы, составлявшие вместе один большой рынок, нередко упоминались в русской литературе. Много воспоминаний было написано о них в связи с майскими пожарами 1862 года. Во второй половине этого года установилась жаркая и сухая погода. В разных частях Петербурга участились пожары. Пожарные команды едва успевали их тушить. Но по городу ходили упорные слухи о том, что пожары эти не случайность, что их специально устраивают поджигатели. 28 мая 1862 года, в Духов день, когда весь Петербург гулял и многие магазины были закрыты, в Летнем саду проходили традиционные смотрины купеческих невест. В этот день в 5 часов вечера загорелась одна из лавок Апраксина двора. Пламя, раздуваемое ветром, перекинулось на соседние лавки, и через час горели уже сплошные ряды. Загорелись и ближайшие к рынку дома. Огромный поток людей устремился к Апраксиному двору. Это бежали торговцы в надежде спасти свои товары. Их выбрасывали из лавок, создавая большие свалки, мешавшие пожарным приблизиться к месту возгорания. Но пожарные уже не могли справиться с огнем. К 10 часам вечера горел весь четырехугольник Апраксина двора. От набережной Фонтанки до Садовой и от Чернышева переулка до Апраксина, где находился большой дровяной склад. Загорелось и ближайшее к рынку здание Министерства внутренних дел на набережной Фонтанки. Из окна дома в Лиштоковом переулке с другой стороны Фонтанки наблюдал этот пожар Всеволод Крестовский, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы». Он оставил очень подробное описание этого события. Он писал, что вокруг него жара была такая, что стекла в окнах лопались, а железная решетка балкона раскалилась до такой степени, что обжигала руки. Оконные рамы и ворота тлели и загорались. Надо было ежеминутно обливать их водой. Пламя перекинулось на другую сторону Фонтанки. Загорелись дома в Щербаковом и в Троицком переулке на Нета улице Рубинштейна. Огонь дошел до 5 углов. По обе стороны Фонтанки бушевало, ревело и свистало целое море сплошного огня. Пламя металось во все стороны. Иногда столб его, как огненный смерч, высоко уходил в небо и крутился длинной спиралью. С неба падали замертво дымящиеся птицы, не успевшие улететь от огня. Это был самый сильный, самый страшный пожар в истории Санкт-Петербурга. 2 дня бушевало пламя, потом 2 дня догорало, и только 1 июня пошли дожди, погасившие огонь. Апраксин двор сгорел дотла. За 40 дней до этого пожара, 17 апреля 1862 года, на 71-м году жизни скончался его прежний владелец, граф Степан Федорович Апраксин, и сын его, граф Антон Степанович, стал наследником большого пепелища на месте Апраксина двора. Убытки его исчислялись миллионами рублей.
Вскоре после пожара

0: нему пришли очень богатые люди столицы и предложили выкупить у него место сгоревшего Апраксина двора. Но он отказался продать землю, которой в течение полутора веков владели его предки. Он решил восстановить рынок, состроив его каменными зданиями, и дал обет Богу по восстановлению рынка построить церковь при Апраксином дворе. О графе Антоне Степановиче Апраксине нужно рассказать отдельно, так как имя его сейчас забыто, а ведь именно ему мы обязаны полным восстановлением Апраксина двора. Антон Степанович родился в 1819 году и с молоду служил в лейб-гвардии кавалергардском полку, командиром которого почти 10 лет был его отец. Кавалергардский полк – один из старейших и привилегированных полков императорской гвардии. Его казармы и сейчас сохранились на Шпалерной и Кавалергардской улицах. Как воин, граф Антон Степанович принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны и в подавлении восстания в Польше. В апреле 1861 года по указу императора Александра II граф Апраксин был направлен в Казанскую губернию для усмирения крестьянского восстания в селе Бездна. Один из жителей этого села, малограмотный крестьянин Антон Петров, по-своему истолковал царский указ об отмене крепостного права. Он увидел в нем свободу от подчинения власти и что вся помещичья земля теперь принадлежит крестьянам. Он убедил своих односельчан, что их обманывают, и призвал их к неповиновению. В село Бездна стали стекаться крестьяне со всей округи. Волнение охватило 75 сел и деревень. Никакие разъяснения и уговоры разойтись по домам на них не действовали. Пятитысячная толпа мужиков, собравшаяся вокруг дома Антона Петрова, хором кричала «Воля! Воля! Воля!», заглушая голоса представителей власти. Опасаясь развития и распространения крестьянского восстания, генерал-майор Апраксин дал приказ о применении военной силы. Александр II написал на его докладе: «Не могу не одобрить действий графа Апраксина. Как оно ни грустно, но нечего было делать другого». Несмотря на одобрение императора, граф Апраксин до конца жизни испытывал чувство вины за это кровопролитие. Он любил свой кавалергардский полк, и когда на шестом десятке лет в чине генерал-лейтенанта оставил службу, то не прекратил общение с однополчанами. За его счет была отремонтирована полковая церковь и построена при Чесменской военной богадельне 4 дома для престарелых, семейных и увечных кавалергардов. Многие нуждающиеся однополчане получали от него материальную помощь. После пожара Апраксина двора Антон Степанович собрал сведения о погорельцах и помог очень многим. Для восстановления рынка он пригласил несколько известных архитекторов. Достаточно назвать имя Александра Ивановича Кракау, построившего здание Балтийского вокзала, а также Людвига Францевича Фонтана, по проекту которого построена европейская гостиница. Через 3 месяца после пожара утвердили план перестройки Апраксина двора. А через год под личным наблюдением графа было построено несколько новых каменных корпусов. И уже в августе 1863 года началась торговля, хотя окончательное восстановление продолжалось еще несколько лет. Своим торговцам граф предоставил право бесплатно торговать на его рынке, пока их дела после пожара не поправятся. Граф применял на своем рынке многие новшества, которые только появлялись в строительстве. Апраксин двор был первым в Петербурге рынком с электрическим освещением. Граф любил свой рынок, заботился о нем. Он часто гулял по его рядам, разговаривая с торговцами. Иногда что-то покупал в антикварной лавке. Многих купцов рынка он знал лично. Он вникал в торговые дела и нужды апраксинодворцев. Нередко помогал им деньгами и советами. Будучи человеком обеспеченным, он не стремился извлекать из рынка больших доходов и дорожил своими постоянными арендаторами. С конца XIX века среди торговцев Апраксина двора был купец второй гильдии Василий Николаевич Муравьев. В течение 25 лет до самой революции он арендовал здесь складские и торговые помещения для торговли мехами и жил рядом с рынком в доходном доме графа Апраксина под номером 20 в Апраксином переулке. Сейчас этот купец известен как святой преподобный Серафим Вырицкий. Thank you.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Когда узнаешь об отношении графа Антона Степановича к своему рынку, то удивляешься, типично ли это для аристократов. Ведь многие дворяне, нередко владея коммерческими и производственными предприятиями и получая от них доходы, общались с работниками только через своих управляющих, считая зазорным непосредственно вникать в торговые и промышленные дела. Невольно приходишь к выводу, что это был какой-то удивительный граф. Несмотря на свое богатство, Антон Степанович жил очень скромно. По несколько лет носил один и тот же сюртук, почти всегда ходил по городу пешком и тайно раздавал деньги просящим. У его роскошного дома на Литейном проспекте постоянно толпились бедняки, и очень многие получали от него помощь. Иногда, встретив на улице бедного человека, граф сам подходил к нему и, убедившись, что перед ним не тундиядис, приглашал прийти к себе за деньгами. Когда строительство рынка было закончено, граф приступил к выполнению своего обета построить храм. Храм Воскресения Христова на набережной Фонтанки строился под личным его наблюдением, рядом со зданием Министерства внутренних дел. Проект составил хорошо известный графу архитектор Людвиг Фонтана. От храма рынок отделял узкий проход. Несмотря на скромные размеры, пятиглавая церковь в русском стиле поражала современникам богатством и изяществом интерьеров. Храм был двухэтажным. На первом этаже находилась часовня, уменьшенная копия русской часовни при храме Гроба Господня в Иерусалиме. На второй этаж вела широкая мраморная лестница с бронзовыми решетками. Стены храма были облицованы белым мрамором, а на них мозаикой выложены изображения 12 апостолов. В окнах цветные витражи, а над окнами высечены 10 заповедей. 25 июня 1894 года храм Воскресения Христова осветили в присутствии семьи графов Апраксиных. Рядом с храмом было построено трехэтажное здание. На первом этаже богадельня для 16 вдов нижних чинов кавалергардского полка, которым некогда служил граф. На втором и третьем этажах разместилась бесплатная ремесленная школа для бедных мальчиков. Также граф пожертвовал большую сумму денег на постройку детского приюта во Франции, в Ницце, где он часто бывал на своей вилле. На набережной Фонтанки, рядом с рынком, Антон Степанович построил один из лучших частных театров по проекту того же архитектора Людвига Фонтана. Этот театр при основании был известен как Апраксинский. Когда владелец стал свой театр сдавать в аренду различным театральным труппам, театр стали называть Суворинским. При советской власти это был театр имени Горького. Сейчас это большой драматический театр имени Толстоногого. К сожалению, имя Апраксиных в связи с этим театром давно уже не упоминается. И еще об одной стороне жизни Антона Степановича важно сказать. Граф был очень увлечен изобретением управляемого аэростата. И такой аэростат по его проекту был построен, хотя испытания его прошли неудачные. Он покровительствовал другим изобретателям и даже сам написал книгу о воздухоплавании с формулами и чертежами. Граф Апраксин прожил долгую жизнь и умер 2 января 1899 года на 81-м году. Его отпевали в домовой церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери в его доме на Литейном. Похороны Антона Степановича были необычно многолюдны. Почти все торговцы Апраксина двора пришли проститься с ним к его дому на Литейном проспекте. В центре многотысячной толпы ехала роскошная белая колесница, но группу его до Балтийского вокзала несли на руках торговцы, сторожа и дворники Апраксина рынка. За гробом шли члены его семьи, родственники, а также князь Оболенский, граф Ламсдорф, князь Урусов, князь Трубецкой, граф Кутайсов и другие представители столичной аристократии, а дальше огромная толпа простого народа. Когда похоронная процессия поравнялась с рынком, была совершена лития перед гробом. По возглашению вечной памяти болярину Антонию, почти вся многотысячная толпа опустилась на колени. Старые газеты сохранили для нас надписи на венках, возложенных на могилу графа. «Отцу благодетелю от благодарных фруктовщиков», «Отцу благодетелю от общества извоза промышленников», то есть от извозчиков, был венок от общества дворников, от артели сторожей, от глубоко опечаленных торговцев,
Вот кто были главными почитателями графа, миллионера и аристократа. Но был и венок с надписью «Незабвенному исследователю и поборнику воздухоплавания». Петербургская газета писала: «Едва ли когда-нибудь можно было видеть такую огромную толпу простонародья, как та, которая следовала за гробом графа Антона Степановича Апраксина, выдающегося представителя нашей аристократии». Графа Антона Степановича похоронили в Стрельне, в семейной усыпальнице Сергиевой Приморской пустыни, разрушенной в годы советской власти. Его вдова, графиня Мария Дмитриевна, которая была значительно моложе мужа, взяла на себя управление Апраксиным двором. Она также занималась благотворительной деятельностью. В имении графов Апраксиных в деревне Мурзинка, сейчас это Невский район Петербурга, часть усадебной земли была выделена для постройки училища глухонемых и приюта для 50 слепых женщин. Его родные сестры Антона Степановича, Елена и Елизавета, фрейлины императрицы, пожертвовали крупную сумму денег на устройство сиротского приюта для девочек на Охте. После революции его вдова и сын, Степан Антонович, были вынуждены эмигрировать и скончались во Франции. Воскресенский храм при Апраксином дворе закрыли в 1928-м. Издание передали типографии имени Володарского. Новые хозяева храма открыли в нем столовую и красный уголок, где обычно размещали портреты вождей революции. Но в середине 30-х годов XX века храм снесли. Уничтожили и 4 часовни, стоявшие на территории рынка. Закрыли богадельню для солдатских вдов кавалергардского полка. Сам же полк расформировали еще в 1918-м. На этом месте, на набережной Фонтанке, уже в 60-е годы построили унылое и мрачное здание Дома прессы, или, как его еще называют, Леносдат. Дом под номером 48 на Литейном проспекте, где жил и скончался граф, сохранился. До революции это был двухэтажный особняк с мезонином, похожий на дворец, и о нем говорили: великолепная палаццо графов Апраксиных. В этом доме в 1930 году разместилась Академия гражданской авиации, переведенная позже в авиагородок. Уже после войны в 50-е годы дом был до неузнаваемости перестроен и настроен еще двумя этажами. Сейчас это обычный с виду дом, в котором размещается училище гражданской авиации. Но знают ли в этом училище о том, что здесь жил один из первых исследователей воздухоплавания граф Апраксин? Мемориальной доски в память графа Апраксина на здании нет. Апраксин двор по-прежнему существует как рынок. Его часть сейчас называют опрашкой. Уже в 20 веке он неоднократно горел, его не раз пытались закрыть и снести, но он остался цел. В 2014 году ему исполнилось 260 лет. И сейчас Апраксин двор представляет собой целый торговый городок со своими проездами, линиями, переулками и площадями. С набережной Фонтанки ведет на рынок торговый переулок. Интересно, что у Апраксина двора есть своя топонимика. Графский, Степановский и Ленинский проезды названы в честь членов семьи Апраксиных, Степана Федоровича, командира кавалергардского полка, и дочери его, Елена Степановна, фрейлина императрица. Инструментальная, суконная, курятная и фруктовая линия – эти названия говорят сами за себя. Есть и Яблочная площадь на пересечении этих линий. Чернышов проезд хранит память о графе Чернышове, сподвижнике Петра I. А Воронинский проезд назван так потому, что там находились купцы, принадлежавшие купцу второй гильдии Михаилу Степановичу Воронину, владельцу знаменитых Воронинских бань в Фонарном переулке и одновременно профессору ботаники в Санкт-Петербургском университете. Вот такие были купцы. Но название часовенного проезда связано со снесенной в годы советской власти часовней, ныне построенной вновь и освященной в память одного из купцов, торговавшего здесь мехами, святого преподобного старца Серафима Вырицкого. Апраксин двор, носящий графское имя, сейчас считается самым дешевым и доступным рынком нашего города. Но знают ли, помнят ли там об этом удивительном графе Антоне Степановиче Апраксине?

прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте». Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Слушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии последнего звонка в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны на набережной Грибного канала. Губернатор возглавляет попечительский совет этого учреждения. Нынешний выпуск – первый, который прошел в стенах пансиона весь путь с 5 по 11 классы. 40 воспитанниц претендуют на получение медалей за особые успехи в учении. Шестерым девушкам губернатор вручил благодарственные письма за активную гражданскую позицию, успехи в учебе и успешную творческую деятельность. На улице Олега Дундича во Фрунзенском районе Петербурга стартовали работы по возведению новой станции переливания крови. Как сообщили в комитете по строительству, объект реализуется в рамках адресной инвестиционной программы. Подрядчиком выступает компания «Балтинвестстрой». Медицинское учреждение планирует ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. Новая станция придет на смену действующему учреждению на Московском проспекте, которое располагается в здании бывшей больницы Коняшина. Пятиэтажное здание с подвалом и контрольно-пропускным пунктом займет площадь 32 тысячи квадратных метров. Архитектурной особенностью станет форма О-образного атриума, которая создаст удобные логистические маршруты для посетителей и персонала. Станция нового образца рассчитана на обслуживание до 450 человек в смену, что позволит значительно увеличить объемы заготовки донорской крови. Внутри разместятся отдел комплектования донорских кадров, врачебные кабинеты, комнаты отдыха, иммунологическое и диагностическое отделение, современное хранилище крови и ее компонентов, а также конференц-зал. Заказчиком работ выступает фонд капитального строительства и реконструкции. В курортном районе Петербурга завершилась ежегодная экологическая акция «Дорогу амфибиям». Акция проводится с 2017 года на территории заказника «Сестрорецкое болото». Прибрежные мелководья Сестрорецкого разлива служат основным местом нереста для многочисленной популяции серых жаб. С апреля до середины мая животные массово мигрируют к воде для откладки икры. Однако на их пути возникает серьезное препятствие – дорога на глухое озеро, где амфибии гибнут под колесами автомобилей. Волонтеры ежедневно в любую погоду с раннего утра до позднего вечера собирали жаб и лягушек у временного сетчатого ограждения длиной около километра и переносили их через трассу. При большом скоплении животных использовались ведра. Добровольцам выдавали светоотражающие жилеты, тканевые перчатки и бланки учета. Как сообщили в Комитете по природопользованию, в 2024 году было спасено более 17 тысяч амфибий, в 2025 – 22 тысячи, а в нынешнем, 2026, показатель достиг 27 тысяч, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта. По оценке специалистов Зоологического института Российской академии наук, численность жаб в заказнике может превышать 20 тысяч особей, однако их количество зависит от погодных условий и успешности размножения. Проведение акции позволяет поддерживать стабильность этой крупнейшей в Петербурге популяции.

Выборгском районе Ленинградской области на военно-исторической местности «Земля героев» вблизи поселка Дятлово советского поселения стартовала поисковая экспедиция с участием более 50 волонтеров из разных регионов России. Цель экспедиции – поднять останки погибших красноармейцев и захоронить их с воинскими почестями, а также обучить молодежь поисковому делу в рамках школы поисковика. В экспедиции участвуют два отряда опытных поисковиков и 7 школьных. Как рассказал руководитель межрегиональной и многонациональной экспедиции, заместитель председателя общественной организации «Память земли нашей» Михаил Чепенко, в исторический район входят 3 основные точки – сопка смерти, высота безымянная и высота груша. В 1939-40 годах здесь велись ожесточенные бои, в ходе которых 24 воина были удостоены звания Героя Советского Союза. В честь этих героев район получил свое название. Развивать мемориальное место начали в 2000 году. За это время обнаруженные захоронения были поставлены на учет, благоустроена территория, увековечены имена более 500 воинов, установлены контакты с родственниками погибших. Планируется дальнейшее обследование и обустройство местности, развитие военно-исторических маршрутов для проведения экскурсий, архивные и исторические исследования, а также просветительская работа. Университет ТТМО подписал соглашение с Роснано и объединенными машиностроительными заводами о создании центра компетенций по фотонным технологиям. Проект послужит основой для дата-центров нового поколения. С помощью фотонных технологий передача информации становится быстрее, а энергии потребляется меньше. Новый центр будет реализовывать научно-технологические проекты по созданию и внедрению устройств на базе Федеральной информационной системы. В Петербурге открылись 14-е международные соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». В этом году в турнире принимают участие более 400 спортсменов из 8 стран. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. Он стоял у истоков развития дзюдо в Петербурге и мечтал о создании школы Олимпийского резерва и клуба дзюдо. Данные инициативы были реализованы при участии его семьи, в том числе сына Михаила Рахлина. В 2024 году в городе открылся современный спортивный центр имени Анатолия Рахлина, который стал одной из ключевых площадок развития дзюдо.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. В среду, 27 мая, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В четверг, 28 мая, также пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду пройдет небольшой дождь. Температура плюс 4, плюс 6. В четверг также местами ожидается небольшой дождь. Плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в рамках проекта «Щедрая среда» прозвучала лекция Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Мы предлагаем вашему вниманию запись беседы со слушателями, которая состоялась после завершения лекции.
1: Есть такой рассказ биографический, что вообще это выражение «медный всадник» принадлежит Мицкевичу. Они однажды шли там по набережной, Пушкин, Мицкевич, Вяземский, кто-то еще беседовали. И Мицкевич тогда назвал этот памятник Петру медным всадником. Пушкину очень понравилось. Вообще у Пушкина были особые отношения со статуями, со скульптурами. У него трижды повторяется сюжет об ожившей статуе. Это каменный гость, это золотой петушок, где тоже слетает этот самый петушок и клюет царя Дадона прямо в теме. И это вот медный всадник. И всякий раз это одна и та же история. Но про это писал еще Роман Якобсон там статью про то, что ожившая статуя — это, как правило, такое воплощение рока, которое мстит герою за нарушение каких-то правил, какого-то порядка вещей, да? Это что касается заглавия. Теперь про финал. Кто виноват? Вот у Пушкина еще в ранней поэме «Цыганы», там про это говорится, что и от судеб защиты нет. То есть бывают в нашей жизни такие истории, когда, ну, никто не виноват. Потому что, ну, можно сказать, что Нева виновата. Зачем она выливается из берегов? Виноват Петр. Почему построил город не на месте? Ну, виновата эта вдова, в конце концов. Кто тебя просил жить у залива? Купи домик повыше. Он же на самом деле не погиб под копытами медного всадника.
2: Нет, он еще год там жил еще.
1: Он еще долго жил. Да. И он всякий раз там, проходя мимо медного всадника, опускал глаза и старался проскользнуть незаметно. Вот, кстати, еще одно интересное. Сейчас вам скажу про финал. Я тоже про это подумала, тут, когда перечитывала. Всадник его испугал, скакал за ним по улицам. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой. Между прочим, вот только сейчас подумала, как Ленский умирает. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. То есть вот этот жест смирения, рука, приложенная к груди. И дальше финал. Остров малый на взморье виден, иногда причалит с неводом туда, рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров. Не взросло там ни былинки, наводнение туда играя занесло домишко ветхий. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Во-первых, Ахматова написала исследование о том, что этот остров у залива, это остров Голодай, где были похоронены декабристы. Остров декабристов, да, сейчас он называется. Ну, там, конечно, уже все не так, как Пушкин пишет, но тем не менее. И Ахматова это очень изящно связывает с тем, что вот Пушкин в «Медном всаднике» еще включает декабристскую тему очень важную. Во-первых, место действия то же самое. Во-вторых, вот эта самая двойственность, потому что, ну, Петр, он их что, он ведет декабристов, когда они выходят на площадь? Или наоборот, он их осуждает. Ну, там много всякого интересного. Но я про другое хотела сказать, что Пушкин летом 30-го года прочитал роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». У него было к этому роману сложное отношение. Что-то ему показалось прекрасным, что-то совершенно его не устроило. Но как кончается история про собор Парижской Богоматери? Вскрывают склеп. И в этом склепе они видят два скелета. Один скелет женщины молодой, которая умерла от удушения, да? И обнимающий ее скелет мужчины с искривленной спиной. И тут мы, читатели, понимаем, что вот она, торжествующая вечная любовь, потому что Квазимода приходит, плачет над своей Эсмеральдой и умирает у ее ног. Как полагается? Так вот, Пушкин смеялся, он не смеялся, но он же ровно это самое и пишет нам здесь. Да? Он нам рассказывает, как Евгений находит вот этот домик, где жила его невестка Параша, где он был так счастлив, и он умирает на пороге этого дома. То есть это тоже какая-то история про победу любви, если угодно. Потому что вообще человек, который верен, неважно, в «Капитанской дочке» это верность долгу, хотя и верность любви тоже. Потому что, помните, там же есть это удивительное обстоятельство. Он говорит: «Я начал оправдываться, и судьи начали мне верить, но тут надо было произнести имя моей невесты. И я не захотел трепать это святое имя перед судом». И он молчит. То есть Петруша Гринёв обрекает себя практически на смерть и на тюремное заключение. Почему? Потому что для него честь и доброе имя невесты, хотя он ничем бы ее не опорочил, да, но все равно произнести в суде имя любимой женщины ему кажется недостойным. И получается так, что верность любви, так же как верность долгу, это высший маркер качества личности. Поэтому, когда уважаемый прекрасный Георгий Петрович Федотов пишет о том, что есть два персонажа, это стихия и Петр, а Евгений это так себе, это обыватель. Вот я не могу с ним согласиться, потому что вообще петербургская повесть заканчивается убедительной нравственной победой вот этого совершенно ничтожного человечка. Потому что вообще Пушкин сам боялся безумия. Помните этот его стих «Леденящий кровь»? «Да, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума», и все такое. То есть Пушкин прекрасно понимает, что вокруг нас и внутри нас волнуется какой-то океан. И любой из нас может оказаться нищим, заключенным и сумасшедшим. Никто не гарантирован абсолютно. А тогда что же нам остается, если мы стали уже нищими и сумасшедшими, как этот Евгений? Остается верность своему сердцу. Вот это и есть свобода личности. В конечном счете же свобода – это не такая ситуация, когда у нас там все гладко и прекрасно, а когда мы имеем мужество быть самими собой, любить то, что мы любим, отказываться от того, что, от чего мы хотим отказываться. И получается, что да, человека можно довести там до безумия, до полного, так сказать, ничтожества, но он все равно остается свободным человеком. И в этом смысле человек живой и свободный лучше, чем всадник медный, кумир на бронзовом коне.
3: Здесь как раз памятник не торжествует, а наоборот. А вот где все-таки произведения, которые он зачитал, там есть восхищение этим памятником. Все-таки, мне кажется, это настолько уникально, ничем не понято до сих пор. Статуя.
1: Восхищение.
3: Ну, Петро, мы ведь действительно, да. Здесь Петр на этом памятнике как нигде великолепен.
1: Он великолепен, он прекрасен.
3: Ну вот, в университете, да, мы приезжаем, мы все время сидим на биологическом, и все смотрят и говорят.
1: Да.
3: От него нельзя оторвать глаз. Насколько
1: абсолютно. Он прекрасный. И еще, знаете, тут какое дело? Я все время думаю, что вот эта линия от Пушкина до Ахматовой. Вот у Ахматовой это прекрасное стихотворение. «Стихи о Петербурге» называется. Ну, коротенький цикл, но на самом деле это любовные стихи. И она там пишет про то, что «Ты свободен, я свободна, завтра лучше, чем вчера, над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра». То есть, смотрите, вот ее учитель Иннокентий Анинский, он начинает рассказывать, там, «Сочинил тебя царский указ, потопить тебя шведы забыли, вместо сказки в минувшем у нас только камни, да, страшные были». То есть для него этот город – это ужас ужасный. И вдруг Ахматова делает вот это страшное место. Она же, ну что, не читала «Медного всадника», что ли? Но она там встречается со своим возлюбленным. Она там вообще счастлива. Это место ее радости. И все это происходит под улыбку над Невою темноводной, под улыбку холодной императора Петра. То есть вот эти две страшные стихии, они становятся ни много ни мало как соучастниками любовного свидания в все равно мы не можем вот красоту вынести за скобки. Знаете, я все-таки думаю, что никакое маленькое государство и никакое частное лицо не могло бы создать той красоты, которая собрана в Петербурге. То есть в каком-то смысле для нас это цена. Почему мы тут страдаем, как Ахматова, да, ни на что не променяем? Пышный гранитный город славы и беды. Можно, конечно, уехать в какой-нибудь маленький городок в Германии, жить там свою маленькую счастливую жизнь. Но а как мы будем без
3: маленькая?
1: Спасибо. Сейчас еще один. Конечно.
2: Как по-вашему, Пушкин сочувствует бунту Евгения или осуждает его?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я про это тоже думала. И смотрите, я думаю, что Пушкин понимает бунт Евгения. Понимает в том смысле, что у нас у всех есть такие минуты, когда хочется кричать к небесам. И если вот поддерживать эту параллель, которая тоже есть в исследовательской литературе, между «Медным всадником» и книгой Иова, то мы помним, что Иов кричит к Богу. Он говорит: «Проклят тот день, в который я родился, и та ночь, в которую я зачался». Да? И он вообще говорит, что «приди ко мне и дай мне ответ». Очень нагло говорит Иов Богу. И Бог приходит к нему, что интересно. То есть вот этот вопль Евгения, это в каком-то смысле...
2: Ну, это тоже... он против Бога, да?
1: Ну вот я не уверена, что против Бога, но против порядка вещей. Потому что ведь это тоже такой сюжет. Вот я думаю иногда, ну хорошо, а вот почему у нас вызывают такую ярость какие-нибудь внешние силы мира? Неважно, там, политические, природные. Вот как только что-то становится не так, мы тут же говорим: «Эх». Но ведь мы же помним, что Иисус говорит, что без воли Божьей ни один волос не упадет. То есть мне кажется, это моя такая гипотеза, что иногда наша ярость против каких-то мировых сил – это на самом деле скрытый бунт против Бога. Потому что нам же как-то не вымолвить: «Зачем ты, Господи, так со мной поступаешь?» Когда происходит с нами что-то страшное. Иов мог, у него была эта храбрость, бросить прямо в лицо Богу обвинение и сказать: «Что ты делаешь со мной?» Но у нас такой храбрости не хватает. Поэтому мы начинаем искать виноватого и на этого виноватого обрушивать всю силу своего морального и эмоционального осуждения. А ведь в конечном счете все приходит от Бога. Это есть такая замечательная философиня Симона Вейр, которая говорит о том, что обижаться на какого-нибудь там убийцу или насильника так же бессмысленно, как обижаться на камень, который упал с крыши тебе на голову. Потому что в конечном счете, ну это Бог так попустил, что ты на своем пути встретил вот эту страшную силу. То есть, ну это мысль, которую там можно оспорить и трудно принять, но в ней что-то есть. Да? Потому что если мы идем по пути смирения, то этот путь должен привести нас, ну, там, к смирению до конца. Или тогда надо честно, как Иов, бунтовать и уже прям смотреть в глаза Богу и говорить: «Что ты делаешь со мной?»
3: Что значит премудрость Божья? Вот мы должны ее как-то понять, что ли, не просто смириться, а понять, чем он такое делает. Это же не просто он так делает.
2: Не, ну, понять ее не можем.
3: Может быть, здесь смысл в том, что вот как мне нравилось, батюшка покойный 40 дней 25-го, отец Михаил Преображенцев, то, что все, что происходит, это последствия не наказания Божия, а последствия наших же грехов. Вот. А правит это ясно дело, то по нашим же грехам. А Господь, наоборот, нас много удерживает. Если вы внимательны каждый себе, да, то молитесь, знаете, что он предохранитель часто-часто-часто нас действительно
1: храним, если вы понять, что так. Спасибо. Но тут еще такая вещь, что...
3: Ну, да, это
1: конечно, это конечно. Но ведь Иову что показал Господь? Он ему показал как раз-таки красоту. Вот мы говорили, что у Пушкина какой-то очень важный аргумент – это красота. Можно, конечно, сказать, что вот этот город, это столица страшной империи, да тут одни там пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета и все такое. Но вместо этого Пушкин нам показывает какую-то неимоверную красоту. И точно так же Бог поступил с Иовом, потому что Иов ему говорит: «Объясни мне». А Бог ему говорит: «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Ну, то есть он говорит: «Ты кто такой вообще, во-первых, чтобы такие вопросы мне задавать? А во-вторых, что ты поймешь в моих объяснениях? Как можно нам объяснить тайну мира и тайну человеческой судьбы?» И вместо этого Бог начинает ему показывать: вот хранилище снега, вот дом зари, вот там молодые львы, вот левиафан плавает в море, вот беременные лани, вот еще что-то. То есть он ему показывает, казалось бы, что-то такое, что к делу не относится. Потому что человек ему говорит: у меня дети погибли, я потерял все имение и там сижу в коросте нищий. А он ему говорит: посмотри на молодых львов и беременных ланей. Ну что это? Но Иов не воспринимает это как издевательство, наоборот. То есть ему Бог показал вот эту непостижимую красоту и глубину мира. И он сказал ему: когда ты страдаешь, за этим есть смысл. Но этот смысл вот просто так и не расскажешь, и не поймешь. Поэтому, ну как бы, либо ты доверься мне, как твоему Творцу, либо тогда не о чем говорить иначе. Это очень странные разговоры, понимаете, потому что нам же всегда хочется, чтобы было понятно, просто, убедительно. А вместо этого и справедливо еще, да, именно вот так, как мы понимаем справедливость. Мы все время Богу объясняем, как ему лучше поступить. И вот это тоже, кстати, можно я прочитаю еще одну строфу из Езерского. «Зачем крутится ветер во враге? Подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на черный пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты поэт, и для тебя условий нет». То есть Пушкин, он вообще-то нам говорит про что? Про то, что самые чудесные вещи непостижимы. И можно, конечно, по этому поводу раздражаться. Ну вот я тут послушала лекцию Дмитрия Быкова про «Медного всадника». Ну, такое, потому что, во-первых, он там пересказывает Натана Эйдельмана, не ссылаясь на него вообще. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, в конце концов, лекция, а не научная статья. Но, во-вторых, он там очень раздражается Пушкиным, Дмитрий Быков. И он говорит: ну, Пушкин был такой все равно, что буддист. Ему вот дали родину, он ее и любит. Ему дали империю, а он ей восхищается. И как бы у Быкова это вызывает такое раздражение, что вот есть люди, которые творцы истории, там, преобразователи мира, а есть вот такие вот, как Пушкин, да, которые вот сидят и совсем соглашаются. Но вообще мне кажется, что в этом есть некое величие. Потому что Пушкин говорит о том, что да, мир непостижим. Ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Тем более нет закона судьбе, Богу, поэзии. Поэтому вот, ну, люблю и все. Можно меня порицать за то, что я люблю там этот город. Люблю. То есть в этом есть, понимаете, как ни странно, смириться перед судьбой – это акт свободы. Это очень парадоксально, но... Ну, как бы Пушкин это понимает именно таким способом. Взрастить то, что ты в силах взрастить. Свою семью, свою книжку, своих детей, там, своих друзей. И не, ну, не тявкать, как моська на слона, на то, что не в твоей власти. Мне кажется, в этом что-то есть.
2: Скажите, пожалуйста, вас удовлетворяет конец повести «Капитанская дочка»?
1: А что вы имеете в виду?
2: Ну, вот это счастливое, да, нарожали детей, это вот так. То есть вы не ожидали чего-то большего от этих героев, нет?
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет, мне нравится.
2: Ну, вот людям не нравится.
1: А кому не нравится? Скажите.
2: Наша преподавательница по литературе не нравится.
1: Да?
2: Она говорит, что эти люди, они давали заявку на что-то больше. Оба.
1: Слушайте, ну, что я вам на это скажу? Это все-таки писано Пушкиным в 1936 году. Он уже наигрался в разные всякие игры, включительно того, что он очень хотел повоевать, но один раз таки он мчался на коне там с пикой наперевес, когда он ездил в путешествие в Арзрум, когда у него было вот это туда, на Персидскую войну, он даже в атаку один раз сходил, кавалерийскую. То есть он уже много чего посмотрел на белом свете и понял, что ему лично самое интересное – это вот эта самая тихая, простая жизнь. То есть он же не говорит, все люди жить должны вот так. Нет, пожалуйста, есть варианты. Но для него это самое интересное. Вот эта созерцательность, вот эта жизнь среди природы, тех людей, которых ты сам для себя выбрал, и все остальное. Поэтому он своим героям дает то, что он сам выше всего ценит. И на самом деле, если это свободный выбор, то это ведь очень круто. Сколько есть великих людей, которые ушли от суеты и перестали, ну, какой-нибудь, не знаю, Селлинджер, да, который был на пике славы, стали голливудское кино по его произведениям снимать. И вдруг он уезжает в какую-то деревню, там запирается, занимается Иисусовой молитвой, читает изречения Будды. Почему он должен жить так, как от него ждет публика? А может, он хочет жить так, как ему самому интересно? Поэтому мне кажется, что они дали большую заявку, но они ее и исполнили. Потому что эти люди вот до конца защищали свое счастье. И они заплатили дорого за свою тихую жизнь. И внуки нас похоронят.
3: Можно я хилкнуть? Как вы считаете, вот, если бы не было Петербурга, был бы поэзия Мандельштама, Ахматова?
2: Я думаю, конечно.
3: Не наш ли город? Их, ну, они воедино, наверное, всецело как-то связаны с нашим городом. Не будь их в нашем городе, это мы возьмем...
1: Конечно. Это была бы совершенно другая история, без сомнения.
3: То есть как-то город... Мандельштам не мог жить, да? Он просто стал совсем не тем поэтом красоты и поэзии, которым он был, когда он жил. Вместе с Ахматовым,
2: и Блоком,
3: и Цветаевым, да.
2: Блок тоже все.
3: И Блок, но Блок это вообще...
1: Конечно, Петербург в жизни России и в русской культуре сыграл какую-то совершенно особенную роль. Потому что, с одной стороны, этот город – это плод русской культуры, с другой стороны, он его творец. И, ну, душа России каким-то образом, понятно, что мы все любим и вот этот среднерусский пейзаж, и Москва, там, Россия дочь любима, и то, и сё, и 25-е. Но в России должен был вот случиться Петербург по каким-то причинам. Это очень русский город как раз. Хотя там в 19 веке шли дебаты. Ты что больше любишь, Петербург или Москву? Там, кошек или собак? Чай или кофе? Ну, это смешно. Почему человек не может любить и то, и другое, и третье?
2: Вы знаете, иногда чувствуешь себя вот этим Евгением, если ты идешь в метель, ветер по этим набережным, на которых, между прочим, ничего нет для человека на этих набережных, на этих площадях. Ни магазинчика, ни кафешки, ни аптечки, ничего, заметьте, только одни дворцы, только фасад вот

0: находился в капелле. То есть я каждую неделю, три раза в неделю выходила из метро и проходила вот через Дворцовую площадь. Что такое, ну, человек, у которого трое маленьких детей, да, домохозяйка, в 90-е годы, когда вообще есть нечего особенного, и надо что-то еще придумать, и всех никому. То есть это самое загнанное. Вот Акакий Акакиевич по сравнению со мной, это был король. А я была вот просто на дне жизни полной. Но пока я переходила через эту площадь, я становилась человеком. Понимаете? Просто от того, что... Вот это пространство, вот эта колонна, вот эти дворцы. И это все вообще-то для тебя. Абсолютно. А магазинчик есть на Миллионной. Когда ты прошел через все это, вот уже пошел в аптечку в магазинчик. То есть мне кажется, что как раз маленький человек, он иногда нуждается в каких-то чудесных дарах. Какие-нибудь там царско-сельские сады. Это же колоссальная вещь, что каждый человек может прийти и гулять.
1: Нет, сад – это для человека, любой сад. Дворец – это совсем другое. Это каменная громада, понимаете?
0: Наталья Ефимовна, это вопрос уже, ну, такой индивидуальной чувствительности, потому что один любит горы, другой море, третий поле, и все это одинаково город, хорошо.
1: Но я понимаю, что этот город, его парадная часть, очень холодная.
0: Да, иногда надо дышать воздухом гором Херши. Что вы говорите?
2: Как формируется ребенок? Если он живет в центре, пускай там не очень свежий воздух, допустим, но в Москве такого запаха воды, морской, речной, нет, когда Москва река, речка это течет. Вот. И если дети наши живут в центре, как бы там ни было, есть разница, если они видят Мариинский театр, набережные.
1: Ну, разумеется, это лучше, чем видеть спальный район.
0: А вот абсолютно я не знаю, потому что вот я дитя окраин. Свое детство провела в новостройках, и ничего как-то. Наоборот, когда ты понимаешь, что ты можешь проехать там 10 минут на электричке, и ты увидишь чудо, это тоже чего-то стоит. Когда ты знаешь, что вот это есть, да, что это твой такой, ну, дар.
3: А вот расскажите, пожалуйста, вот само произведение написано в каком году?
0: «Медный всадник»? Да. 33-м. Вторая Болдинская осень.
3: Дело в том, что здесь настолько вообще, и вообще у Пушкина во многих произведениях, у меня капитанская дочка, настолько христианское и православное понимание, что, ну, мне кажется, тут, в общем-то, даже удивляться особенно нечего. Потому что понимание того, кто над тобой, это всегда имеет божественное начало. Вот мы же говорим о своих начальниках, о своих руководстве, да?
1: Но Евгений этого не понимал.
3: Да, что у него, мы как раз и начали с того, каким образом у нас государственность влияет. Да? И что в этом произведении, что особенно в «Капитанской дочке»? Вот это понимание того, исключительно христианское понимание. Принятие того, что есть. Мне кажется, оно для человека верующего абсолютно понятно и четко. Вот мы же сейчас тоже в очень такой тяжелый период живем. Кто-то сопротивляется, кто-то негодует, а кто-то понимает, что мы на этом корабле не просто так. Мы оказались в данном месте в это время. И это не случайно. Поэтому мне кажется, что как раз православный христианин это принимает, понимает и просто делает то, что он должен делать в этот момент.
0: Ну вот смотрите, я думаю, что ваша мысль, она очень ценна. И вот еще, может быть, парочку каких-то цитат. Смотрите, там есть такой момент, когда они с Пугачевым разговаривают про сказку. Пугачев говорит: расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон, птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-навсего только 33 года? Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом, сказал ворону:

0: Нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст. Какова калмыцкая сказка? И смотрите, Пугачев эту сказочку, он с каким посылом рассказывает? Лучше вкусить свободы вот этой вольницы немножко, а потом умереть, чем, так сказать, жить долго, но жить какую-то такую мертвую жизнь. И что ему отвечает наш мудрец, мальчик Петруша Гринев? Какова калмыцкая сказка? Затейливо, отвечал я ему, но жить убийством и разбоем, значит, по мне, клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Потому что, смотрите, вот когда мы говорим о больших силах истории, нам очень трудно приложить к ним какие-то моральные оценки. Потому что это огромные процессы, начало и конца которых мы не знаем. Ну, так скажем, реформы Петра. Они были для России хорошими или плохими? Можно бесконечно приводить аргументы за и против и так далее. Но когда мы имеем дело с какими-то конкретными человеческими поступками, то тогда мы всегда можем выносить моральные суждения. И он и говорит, жить убийством и разбоем – это значит клевать мертвечину. То есть ситуация-то как раз у Пушкина какая? Он переключает наше внимание с историосовских каких-то проблем, потому что действительно, если говорить о философическом таком аспекте, то да, принять данность. Он говорит, да, история моей страны, она сложна, но никогда в жизни не хотел бы я иметь ни другой родины, ни другой истории. Где родился, там и пригодился. Это же тоже такая абсолютно, с вами соглашусь, христианская, евангельская вещь. Потому что, смотрите, там нам рассказывают, что овца была паршивая, монетка мелкая, сын неблагодарный. И они самые дорогие. То есть, неважно там, это хорошее или плохое, это мое. Я это люблю. И дальше можно сколько угодно мне рассказывать. Мицкевич мне расскажет, какая там жандармская страна моя родина. Ну, я ему скажу, Мицкевич, спасибо тебе за информацию. А я люблю Петра Творения, его стройный, строгий вид, и все. На этом разговор наш закончится. Но в каждом конкретном случае мы делаем моральный выбор. И вот этого уже у нас никто никогда не может отнять.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы со слушателями, которая состоялась после завершения лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция прозвучала в рамках проекта «Щедрая среда».

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «До мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Суворовский Антоний. Слово в день Вознесения. Христовы слова: «Когда я вознесен буду от земли и всех привлеку к себе», относятся равно и к крестной смерти Спасителя и к Вознесению Господню. И оба эти события равно, но разно являют нам действие Божие о нашем спасении. Когда Христос умер на кресте, привлек Он к себе сначала и, видимо, лишь малое стадо тех, которые оказались способны и в силе поверить в победу любви над ненавистью, победу жертвенной, крестной преданности друзьям над страхом. Он привлек тех, которые сумели прозреть новое откровение о Боге во Христе, воплотившемся Слове Божием. Христос явил нам образ Божий совершенно по-новому. Так как человек Его и помыслить не мог, так как человек себе и пожелать Его не мог, Бога, явившегося в смирении, Бога униженного, Бога беззащитно себя отдающего по одной любви, Бога, как будто бессильного себя самого защитить, Бога, который был окружен ненавистью, как будто побежден, Бога, которого языческий мир был вправе презирать, потому что Он ничего не являл из того, чего хотели от Бога своего. Мощи торжествующей. Немногие оказались способны этого Бога принять, этого Бога узнать, Ему поклониться. Тем более, что этот Бог нам сказал: «Образ даю вам, которому вы должны последовать». Не только Он Сам пошел путем предельного смирения на крест и муку, но и нам повелел таковыми же стать и тем же путем идти. Да, когда Господь был вознесен на крест, немногие приняли это свидетельство, немногие последовали за Ним. Но это только видимость, потому что то, что Он явил на кресте, засеяло семенами наш человеческий мир далеко за пределами Церкви Христовой, далеко за пределами того, что мы называем мир верующих. Как Христос Сам говорит, Его Слово подобно дрожжам, которые полагают в тесто, и они расходятся, они делаются неприметными, но все тесто вскисает. Все тесто всходит, и уже не о пресноке, а хлеб живой, питательный хлеб получается – из этой смеси. Слово Христово, образ Его жизни, пример Его смерти засеяли семенами весь мир. До Христа люди не умели ценить человеческой личности. Христос и Евангелие первые провозгласили единственность, неповторимость, драгоценность для Бога каждой человеческой личности, каждого человека. И это открытие, это откровение стало менять всю обстановку и древнего, и последующего мира. Если теперь среди людей есть понимание человеческой личности, если к ней есть уважение, если мы друг на друга смотрим и думаем, понимаем, что мы перед единственным человеком, неповторимым человеком, для которого стоит жить и жизнь отдавать, то это по слову, по учению и по образу Христа, засвидетельствованному крестом, потому что другого предельно убедительного свидетельства никто не может дать, кроме жизни своей и своей смерти, не поколебавшись в своем свидетельстве неумирающей торжествующей любви. Вот как возлюбил мир Бог наш, вот каким Он себя явил, вот какими Он желает нас видеть. Но это вознесение крестное. А что говорит нам вознесение, которое мы сегодня празднуем? Восшествие во славе и сидение одесную Бога и Отца. Воплощение Христово уже открывает нам о человеке и обо всем мире нечто духзахватывающее. Человек оказывается столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи. Древний Ветхий Завет нам говорит, что сердце человека глубоко, и опыт людей показывал, что это глубокое сердце ничто земное не в силах заполнить. Оно слишком глубоко для всей Вселенной. Заполнить его может только Бог. И вот Бог стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении во всей своей дивной, непостижимой емкости. Он может стать вместилищем Божества. Он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа. Но в Вознесении Господнем нам показано что-то, может быть, еще более дивное. Плоть человеческую, принятую им любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Он отдал истязанием суда и крестной смерти, эту плоть, Христос не покидает на земле после крестного своего умирания и свидетельства о божественной любви. Он воскресает, живой, в плоти своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в вознесении своем наше человеческое тело, наше естество человеческое Он возносит на небо. И вступает платоносец в глубины троичной тайны. Святой Иоанн Златоустый говорит, что если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Господню и там узреть, облеченного плотью человеческой, Сына Божия во славе Отчей. Вознесением Христа жизнь наша поистине, по слову апостола Павла, сокрыта со Христом в Боге. Но не только о человечестве говорит и воплощение, и вознесение Господне. Тело, которое воспринял на себя Христос, тело, которым Он жил, которым Он ходил по земле, которым Он вкушал пищу, которым Он слышал и видел, тело, которым Он говорил животворное слово, тело, которое Он предал на истязание и смерть, это тело ведь состоит из всего того, из чего состоит видимый тварный наш мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого. Вся материя наша представлена в теле Христовом. Вся эта окружающая нас видимая материя — и земли, и неба, до пределов Вселенной, представлена в этом дивном теле, соединившемся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он не только наше человеческое, Он все видимое, всю видимую тварь вносит в глубины божественной тайны, в недра троичной, дивной, божественной действительности. И после этого, как нам вместе с Богом не любить этот мир? Этот мир уже неотделим от Него. Этот мир должен стать, как он всегда был, нашей человеческой ответственностью и нашей человеческой заботой. И действительно, из века в век так было. «Ничто нет человеческого, — говорит Тертуллиан, — что чуждо нам, христианам, и культура, и жизнь, и мир, и страдания, и скорбь, и радость земная, и радость небесная, и красота, и наука — все нам дорого. Потому что все есть явление премудрости Божией. Все является для нас чем-то, что любит Господь во плоти, до отдачи Сына Своего, до крестной Его смерти, до крестной троичной любви. И действительно, так было из рода в род, и так должно быть и теперь. Должны мы возлюбить все, что в мире есть, любовью, которая может радостью нам быть и предельным страданием, и любовью, которая никогда не колеблется и не умирает. Вознесся Господь, и все земное, все тварное теперь мы можем созерцать, созерцая Троицу Святую. Христос, возносясь на небо, отдалился как бы от нас, ушел. Но в этом есть тайна радости этой разлуки. Это разлука временная, в которой нам открываются призвание наше человеческое и призвание всей твари, торжество любви, соединение с Богом. И так за Христом уходили из столетия в столетие люди, оказавшиеся способными любить Христовой божественной любовью. Так отходили, иногда ликуя о своей смерти, а иногда погружаясь в мрак Гефсиманского сада и ужас слов Христовых: Боже мой, по что ты меня оставил?» И простые люди, и святители, и подвижники, и мученики, и исповедники Церкви. Осознаем же теперь, что нам дает Господь в этой дивной радости церковной любви. Осознаем, как велико призвание человека, которое только мы, верующие, можем знать до конца, до самых глубин. Возрастем в меру роста Христова, станем подлинно Христовым телом. Если нужно, то распятым за спасение мира. И возлюбим этот мир, станем его строителями со всеми людьми доброй воли во славу Божию, в радость земли, чтобы все выросло в меру, о которой говорит апостол, обещая нам, что придет время, когда Бог будет все во всем, когда все засияет, пронизанное присутствием божественной благодати в единении с Богом.
0: В рубрике «Душеполезное чтение» прозвучало слово в день Вознесения Господня митрополита Сурожского Антония. Читал Георгий Корольчук.

0: прозвучал концерт на текст причастного стиха праздника Вознесения Господня композитора Николая Римского-Корсакова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве совершили литургию для детей с ментальными особенностями. Патриарший Экзархат Африки провел первый литературный конкурс для африканских православных авторов. Об этих и других событиях более подробно. 23 мая в Московском храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе состоялась божественная литургия для семей, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра и особенностями ментального развития. Богослужение прошло в рамках проекта «Семья в храме» и Всероссийской недели семьи. На литургии присутствовало более 15 семей. Теперь подобные богослужения будут совершаться в храме регулярно. Божественную литургию возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, протоиерей Михаил Потокин, сообщает сайт «Дела Церкви». После богослужения отец Михаил побеседовал с участниками литургии. На встрече обсудили, как лучше организовать участие детей с ментальными особенностями в богослужениях. Также отец Михаил ответил на вопросы родителей. Литургии для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными особенностями будут проходить в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе каждую предпоследнюю субботу месяца. Следующая литургия состоится 20 июня. Ранее литургия для детей с ментальными нарушениями состоялась в храме Живоначальной Троицы в Чертанове. Совершение подобных богослужений организовали Синодальный отдел по благотворительности и отдел по социальному служению Московской городской епархии. Инициатива направлена на создание доступной и принимающей церковной среды для людей с особенностями развития и их близких. Председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов призвал признать на государственном уровне дипломы духовных учебных заведений советского времени, что, по его словам, станет восстановлением исторической справедливости. Отец Максим также отметил, что сегодня все 3,5 десятка вузов, которые готовят богословские образованные кадры в Русской Православной Церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца. На сегодняшний день теология признана в России гуманитарной наукой, по ней защищают кандидатские и докторские диссертации, в диссертационных советах участвуют представители как церковных, так и государственных вузов. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Об этом рассказал председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Отец Максим также отметил, что речь идет не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее будет юридически сложно. К тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий Российской Федерации, подчеркнул председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Патриарший Экзархат Африки при поддержке журнала «Фома» и издательства «Никея» провел первый литературный конкурс для писателей из стран Африки. Конкурс прошел по благословению патриаршего экзарха Африки, митрополита Каирского и североафриканского Константина. Тема конкурса «Африка и православие», сообщает сайт патриаршего экзархата. В конкурсе приняли участие авторы из Камеруна, Бенина, Демократической Республики Конго, Уганды и и Кении. Работы принимались на английском и французском языках, а также на языке суахили. В номинации «Художественные произведения» с рассказом «Свет сердца» победил писатель из Бенина. Второе место с рассказом «Скептицизм Иосифа о вере» занял представитель Камеруна. На третьем месте также оказался писатель из Бенина с рассказом «Забытая икона». В номинации «Публицистика» победителем стал священнослужитель, благочинный кенийского церковного округа Ньери Ирий Василий Вайча со статьей «Столп веры. Жизнь и наследие старца Иосифа Гакутеури». Лучшие рассказы участников переведут и издадут в виде сборника на русском, английском и французском языках, а также на языке суахили. В дальнейшем книги распространят по африканским библиотекам и приходам Патриаршего экзархата Африки. 21 мая в Знаменском синодальном кафедральном соборе города Нью-Йорка иерархи духовенства и миряне Русской зарубежной церкви и патриарших приходов США молитвенно почтили 19-ю годовщину со дня подписания акта о каноническом общении Русской православной церкви за границей с Русской православной церковью Московского патриархата. Божественную литургию возглавил первый иерарх Русской зарубежной церкви митрополит восточноамериканский нью-йоркский Николай. Богослужебные песнопение исполнил большой состав архиерейского хора Кафедрального собора под управлением регента Вадима Гана. За литургией молились многочисленные миряне приходов Московского патриархата в США и Восточно-Американской епархии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
6: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.

Содостойник праздника Вознесения Господня, композитора протоиерея Петра Турчининова, прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров». И сегодня у нас в студии присутствует Даша. Здравствуй, Даша.
4: Здравствуйте.
3: Аня.
5: Здравствуйте.
3: И Ольга Антипова.
6: Добрый вечер.
3: Редактор нашей программы, которую мы сегодня пригласили поговорить о рассказе. Собственно, Оля, вы и посоветовали этот рассказ Рэя Брэдбери, который называется «Они были смуглыми и золотоглазыми». Это очень короткий рассказ, но мы его читать в эфире все равно не будем, потому что мы постараемся так заинтриговать наших слушателей, чтобы они сейчас прямо вот быстро после передачи побежали в библиотеку, к компьютеру, или там, может быть, у кого-то на книжной полке стоят рассказы Брэдбери, и открыли этот рассказик и прочли его. Но вот первый мой вопрос будет вот какой. Почему вы, Ольга, выбрали этот рассказ для обсуждения? Что вам кажется в нем интересным и значительным?
6: Я думаю, что я выбрала его для нашей передачи, потому что мне он самой очень нравился примерно в таком возрасте, в котором находятся наши дорогие радиослушатели и те люди, которые находятся сегодня вместе с нами в студии. Я помню, насколько большое впечатление он меня тогда произвел. И прежде всего, мне кажется, это рассказ о том, что такое какая-то внутренняя самоидентичность человека. Вообще, на самом деле, там довольно много тем. Например, отношения между родителями и детьми. Что такое родина, что такое чувство родины, патриотизм. Я думаю, что в наше время это тоже очень актуальная тема, потому что, на самом деле, наверное, эта тема актуальна в любые времена, потому что без этого и невозможно стать настоящим человеком. Но вот как понимать это довольно сложное явление, патриотизм, как к нему относиться и что на самом деле мы иногда понимаем под этим словом, вот мне кажется, в этом неплохо разобраться.
3: Угу. Спасибо. Девочки, а вы прочли рассказ? Как он вам показался?
4: Мне показалось, что он интересный, но я выделила в нем немножечко другое для себя, что на человека очень легко влиять, что человек меняется, постоянно меняется, и даже если он замечает, он всегда может противостоять этим изменениям.
3: Угу. Вот. Тоже интересная тема для обсуждения. А ты, Аня, что вычитала из этого короткого рассказа?
5: Как обычно, вычитала про любовь к земле, вообще к природе, видимо, земли в целом. И там был момент, когда главный, можно сказать, главный герой, он узнал, что он не сможет вернуться на Землю обратно с Марса. И у него там были эмоции немного не такие, как были у меня. Он испугался за себя, за то, что с ним будет, что он будет есть и прочее. Ну, лично я сразу подумала о том, что он никогда не сможет вернуться на Землю, то есть он никогда не сможет взаимодействовать с природой Земли, вообще с этой планетой. Ну, его почему-то заботило несколько другое. Ну, вот я выделила для себя именно разницу между разными мирами такие.
3: Угу. Ну что, давайте мы вот как-то обозначим какие-то моменты в этом рассказе, перескажем, может быть, содержание в двух словах, потому что, конечно, рассказик этот надо читать. Он короткий, но он какой-то очень наполненный и красивый, я бы сказала, потому что ведь это тоже признак хорошей высокой литературы, когда на нескольких страницах выстраивается целый мир. И такое ощущение, что ты вот как будто видел все эти каналы, эту зеленую звезду в небе, стройных золотоволосых, смуглых людей и так далее, золотоглазых. Ну вот я вам прочитаю, может быть, напомню первую страничку рассказа. Ракета остывала, обдуваемая ветром слугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь по марсианскому лугу. И этот человек остался один со своей семьей. Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась. Чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось, сейчас она улетит, рассеется, как дым. И детей пушинки одуванчика вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса. Дети подняли головы и посмотрели на него. Так смотрят люди на солнце, чтобы определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло. «Что-нибудь не так?» — спросила жена. «Идем назад, в ракету. Ты хочешь вернуться на землю?» «Да, слушай». Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг, и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое. Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав. «Выше голову, Гарри», — сказала жена, — «отступать поздно. Мы пролетели 60 с лишком миллионов миль». Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы. «Пошли!» Он сказал это так, как будто стоял на берегу, а надо было войти в море и утонуть. Они вступили в город. Вот это начало рассказа. И мы видим человека на другой планете. Причем у него есть совершенно отчетливое ощущение, что он оказался во враждебной среде, да, как будто воздух выкачивают из-под колпака. Руины древних городов были похожи на детские косточки, раскиданные там среди травы и так дальше. То есть зловещий мир окружает человека, и мы начинаем тогда понимать с самого начала, что это рассказ не только про, ну, не знаю, там, приключения землян на Марсе, а это рассказ вообще может быть прочитан как история о наших отношениях с миром, потому что мы много раз в жизни оказываемся на другой планете. Когда мы приходим, ну, не знаю, там, в детский сад, да, маленький ребенок, он был всегда дома, там были, не знаю, мама, бабушка, собака, родные чашки и ложки, и вдруг в один прекрасный день его приводят куда-то и оставляют. И говорят, ну вот, ты теперь здесь, поживи. Для маленького ребенка, сколько там, 6 часов, ну, это огромный срок. И так будет каждый день. Теперь. Помните этот момент, да, в своей жизни, у кого он был? Или когда мы приходим в школу, в новый коллектив, когда, я не знаю, там, когда человек женится или выходит замуж, он тоже оказывается на другой планете. Ты был один, все было тихо, спокойно, там, как хотел, так и строил свою жизнь. Теперь кто-то будет все время рядом с тобой, и надо смотреть на него и как-то считаться с ним. Да? Ну, любая важная вещь в жизни, переезд, поступление в какой-то новый коллектив, даже, например, ты был здоровый, потом оказалось, что ты заболел. Ты уже на другой планете, да, тебе нужно все время строить свою жизнь заново. И вот мне кажется, что первая реакция человека на эту другую планету, она именно такова, как в этом рассказе. Я не хочу здесь находиться. Здесь все против меня. Но это такой страх. Да? Дальше этот человек, его зовут Биттеринг, Гарри Биттеринг, со своей семьей начинает там жить. И вдруг в один прекрасный день обнаруживается, что связь с Землей потеряна. Что больше не будет ракет, которые каждый день привозят там газеты, продукты, еще что-то важное. Но не только это плохо, а плохо еще и то, что он чувствует какие-то изменения и в близких людях, и в себе самом. И это ему страшно не нравится. И поэтому он начинает строить ракету для того, чтобы все-таки иметь возможность вернуться на Землю когда-нибудь. И вот такой момент поворотный в рассказе. Это момент, когда вдруг он впервые произносит марсианское слово, слово на чужом языке. Да, лежа в постели, Биттеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка и плавится точно золото в тигле и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая, золотоглазая. Солнце опалило ее чуть ли не до черна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла. И тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз. Страх берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу. На востоке взошла зеленая звезда. Незнакомое слово слетело с губ Биттеринга. «Йорт», — повторил он, «йорт». Марсианское слово, но ведь он не знает языка марсиан. Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу. Послушай, Симпсон, что значит йорт? Да это старое марсианское название нашей Земли. А что? Да так ничего. Он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду. Ну и дальше они попадают летом в марсианский город. Там остались такие мраморные виллы среди чистой воды, среди вот этой странной лиловой травы. Они приходят туда для того, чтобы немножко отдохнуть, и вдруг решают переселиться туда на лето. Лето проходит. Жена говорит ему, ну что, возвращаемся в город? И Гарри говорит, в город мы не вернемся. Или, может быть, вернемся через годик. Или через два. А пока пойдем-ка лучше купаться. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода. Ну и дальше там через несколько лет, через пять, по-моему, прилетает ракета с Земли. Когда эта ракета открывается, радостные земляне говорят, мы, наконец-то, прибыли к вам, ура! И вдруг они видят, что город пуст, никого нет. А где-то неподалеку они нашли марсианское поселение, где жили смуглые золотоглазые люди, очень миролюбивые, очень спокойные. Тут эта история повторяется по второму кругу. Там есть два офицера, астронавта, и капитан, он такой деловой. Он говорит, что мы сейчас быстренько все тут переименуем, назовем этот канал в честь Вашингтона, а этот в честь Франклина. Ровно то же самое делали когда-то и предыдущие. Ну, потому что фантазии у них не было, да, вот в честь великих президентов. Ну, а этот, говорит, можно в мою честь назвать. И вдруг капитан чувствует, что лейтенант его не слушает. А он смотрит куда-то вдаль, он видит холмы, он видит голубой воздух, который колышется над холмами. Воду каналов, струящуюся, какие-то удивительные горы. Он слушает, как ветер шумит. И капитан ему говорит, лейтенант, вы меня слушаете? И на этом заканчивается рассказ. То есть мы понимаем, что в каком-то смысле это второе поколение прилетевших, их может ожидать та же самая судьба. И вот как мы можем оценить то, что произошло с этими людьми? Даша сказала о том, что это рассказ о таком всасывающем воздействии среды на человека, да? Что вот человек претерпевает разные действия разных сил и меняется. Я правильно тебя поняла?
4: Да. Может, даже сам иногда не замечает, как меняется.
3: Вот Аня сказала тоже замечательную вещь о том, как странно, что эти люди потеряли верность Земле. Ну, так примерно. Нет?
5: Ну,
3: забыли родину свою.
5: Ну, родину не в значении, как обычно это понимается, в значении именно планеты.
3: Давайте мы про это подумаем, да? Что же с ними все-таки случилось? И как мы можем... Ну, оценивать, конечно, это не наше дело, но что означает и для автора рассказа, и для героев вот это изменение, произошедшее с ними? Что с ними произошло? Как вам кажется?
4: Они подстроились под планету. Ну, они прилетают на новую планету, у которой, в общем-то, свои какие-то правила. И, в конце концов, планета, как можно сказать, высшее существо их меняет под себя.
3: Угу.
4: И для некоторых... Это может быть незаметно, кто-то это замечает, пытается даже, может быть, менять, но все равно оказывается, что планета сильнее, чем человек. То есть она побеждает, несмотря на то, что у нее нет разума, она просто как какое-то, не знаю, как пожирающее существо такое. Она паразитирует их, видимо, организм, мозг, и изменяет просто до нельзя. Им уже не вернуться, наверное, в обратное состояние.
3: Угу.
5: Наоборот, это скорее положительный момент, то, что они интегрировались в среду. Они жили как... Ну, они бы просто не смогли существовать в другом состоянии сознания, которое у них было после прилета с Земли. Либо им нужно было действительно вернуться на Землю. Ну, что они бы сделали, предположим, если бы изменения происходили медленнее? Они бы там построили ракету. Где они бы взяли топливо, я не очень понимаю, но это не так важно. В общем, вернулись бы они на Землю, все было бы хорошо. Они не вернулись на Землю, и поэтому они должны были все-таки подстроиться под другие условия. Иначе невозможно существовать иначе.
3: Угу. Оля, вы как скажете?
6: Ну, вот вопрос, во-первых, почему они не могли существовать иначе? Это не очевидно из рассказа, да, что вот обязательно человек, который прилетает на другую планету, он не может там существовать. Вот, мне кажется, довольно распространенная такая была в свое время, и сейчас еще, по-моему, не оставлена некоторыми западными учеными идеи, что нужно осваивать космос, что человечество шагнет дальше нашей планеты, Мы сейчас вот тут найдем подходящие для нас другие миры, на которых есть масса полезных ископаемых, которые у нас могут закончиться. Чистый воздух, потому что у нас мы уже окончательно все там...
3: Да, мы это испортили, теперь поедем,
6: да, поедем
3: в другой
6: дальше,
3: воздух.
6: И мы понесем свою цивилизацию, свою культуру по Вселенной, понимаете? Будем там находить для себя новые, удобные для нас миры и пользоваться ими. Пользоваться так, как нам удобно. И вот этот рассказ совершенно о другом. Даже если ты будешь пользоваться, ты потеряешь что-то, ну, собственно, самое важное, ты себя потеряешь. Ты потеряешь вообще свою память, свою культуру потеряешь, свое даже тело в чем-то, как вот здесь это может быть показано, может быть, более с такой литературной
3: точки зрения.
6: Вам кажется,
3: что они потеряли?
6: Мне кажется, что да, они потеряли то, что у них было, и получается, что распространяясь вот по этому космосу, по этим планетам, такой великий, такой сильный человек, хозяин своей судьбы, он оказывается совершенно не хозяином себе вдруг в этой ситуации. Да? Наоборот, с ним происходит изменение против воли. Герой же не хочет меняться. Мало того, он боится меняться. Он, как человек такой чуткий, видимо, и такой, видимо, какой-то внимательный к себе, он чувствует, что что-то происходит, и это что-то его очень пугает, он не может этому сопротивляться. И это изменение, оно происходит из-под воли, касается чего-то очень важного. Кстати, дети изменяются быстрее и раньше, и как-то легче всего, да? И они первые начинают говорить по-марсиански очень активно, требуют, чтобы их называли новыми марсианскими именами, да?
3: То есть они просят.
6: Они опережают, да, опережают своих родителей. Они скорее подвержены этим изменениям.
3: Что ты хотел сказать, Аня?
5: Я хотел сказать, что мне показалось это больше, ну, как в чужом монастырь с твоим уставом несуся. То есть, если ты живешь на другой планете, я, честно говоря, не воспринимала это больше как планету, то есть еще видно, что это какая-то такая аналогия с другим государством, предположим, другим, ну, все-таки это про нашу Землю, по большому счету. Если ты приезжаешь в другое место по своей воле, ты там остаешься, то ты уж, пожалуйста, принимай условия, которые там есть. То есть, приезжая, не знаю, в Англию, говорить по-русски с англичанами, это как-то странно, потому что тебя все равно не поймут. Вот, поэтому, мне кажется, это о том, что нужно все-таки принимать то, что до тебя, и уважать чужую культуру.
3: Я бы еще отметила то, что жители Земли в этом рассказе представлены как такие довольно банальные персонажи. Вот это их идея, все на свете назвать собственными именами президентов, да, то есть утвердить как бы великую американскую родину свою, а где угодно, хоть даже и на Марсе. Потом вот этот капитан, который в конце прилетает, да, он говорит: у нас куча дел, лейтенант. Надо строить новые поселки, искать полезные ископаемые, заложить шахты, взять образцы для бактериологических исследований, составить карты. Капитан бубнил и бубнил. И вот этот лейтенант, который, с одной стороны, слушает все это бу-бу-бу про то, что вот мы должны сейчас быстренько устроить свою цивилизацию. Причем у Брэдбери, ну, если мы вспомним другие его рассказы, например, те же самые там по Фаренгейту градусы, то мы увидим, что у него было довольно критическое отношение к тому способу развития американской цивилизации, который он наблюдал. То есть он понимал, что это, во-первых, насилие над человеком, а во-вторых, это насилие над природой. Да? Это такое двойное насилие очень мощное. И вот эти люди, которые прилетают на Марс, они что хотят? Да, собственно говоря, у них нет фантазий. Они хотят всю ту же Америку, вот всю ту же грязь, и нещадную эксплуатацию человека человеком и природы тем же человеком, ну, насадить еще здесь. Там уже все перепортили, как бы все ресурсы исчерпали. Ну, давайте мы теперь вот здесь сделаем. И вдруг получается, что вот этот мир загадочный, в который они приезжают, он оказывается мудрее, сложнее и сильнее их. Ведь этот Марс, он с ними ничего не делает ужасного, да? Там нет, никто не заставляет их меняться. Но когда они смотрят на эти горы, на эти реки, на эти растения, когда они дышат этим воздухом, плавают вот в этой воде, они как бы вступают в поток жизни. И эта жизнь, понимаете, тут, как мне кажется, еще есть такая тема, которая важна вот не только для этого рассказа, но и в принципе. Вот я живу внутри мира, очень сложного. Как мне в нем жить? Одни люди, мудрецы какие-нибудь восточные, они говорят, что жить надо так, как падает осенний лист с дерева. То есть без насилия, без сопротивления. Ничего в этом мире не портить, да? Ничего не разрушать. Другой человек, он скажет, да нет, зачем? Мы все разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Да? И это какой-то вот удивительный, мне кажется, рассказ, потому что они же стали счастливее. Они гармоничные, красивые, нежные. Там девочка занимается тем, что изготавливает какой-то ковер, мальчики свирестят на флейтах, тут вода журчит в каналах, тут солнце золотое. А чем плоха это? Что, лучше эту ржавую дурацкую ракету делать? Опять, еще одну. Ну.
5: Вы сказали насчет того, что некоторые люди считают, что нужно без насилия жить, другие считают, что наоборот, все испортим. Но так большинство людей не считают, что нужно все портить. Просто люди не готовы отказаться от комфорта, от банального просто комфорта, и, не знаю, не использовать так много воды, предположим, выключить свет в ванной, когда ты оттуда уходишь. Ну, просто все равно им, они не готовы от этого отказаться, или им действительно все равно, они не понимают. И действительно мало кто думает об этом. И вредить специально, ну, не знаю, я не знаю людей, которые специально вредят, разумею, на природе.
3: Видишь ли, тут просто, как мне кажется, главное вот что. Кто хозяин? Ну, то есть, кто я в мире, да? Я хозяин, который может, ну, там, поел и выкинул все на обочину. И я не знаю, мне кажется, что люди много раз говорят, что, ну, как бы, убери за собой, да? Но они все равно это делают. Почему так? Потому что им кажется, что, ну, он такой господин, вот он тут попил, поел, разбросал все вокруг, замусорил, а кто-нибудь потом придет и уберет, да?
5: Или даже не придет все равно.
3: Или даже не придет, ну, уже не волнует. В следующий раз мы как бы на следующем месте сделаем такую же помойку, да? То есть человек не чувствует себя в этом мире приглашенным, а ему кажется, что, ну, он здесь единственное живое существо, и как бы вот он прошел, а дальше уже пускай трава не растет. Или же мы все-таки понимаем, что все это не наше. И вода, и земля, и другой человек — это не средство для того, чтобы мне достигать своих целей. В них есть какая-то свобода, да? То есть либо я это уважаю, либо нет. Мне кажется, что
5: мне кажется, наоборот, скорее не мое, а наоборот, мое. То, что мое, о нем заботишься больше. Когда ты понимаешь себя, как ты ассоциируешь с окружающим миром, то больше любви и уважения к этому ощущаешь.
3: Возможно, но, знаешь, ну, когда речь идет о друге, например, или о любимом человеке, я не могу сказать, что это мое.
5: Нет, ну,
3: это совершенно это самостоятельное, да, вот он хочет придет, хочет не придет. Это дар, который можно получить, а присвоить невозможно.
6: Просто есть мое хозяин, добрый пастырь, а есть мое захватчик, вот наемник, который пользуется. Вот это два разных мое. И человек может по-разному к вот этому своему имению относиться в этом смысле. Знаете, мне вот от этого рассказа такой вот, собственно, и было с самого начала такое двойственное ощущение. С одной стороны, он действительно очень красивый. И даже само название его же невероятно красивое.
3: Кто не хочет быть смуглым из-за.

0: страх и эта потеря, даже большая от того, что он сам перестал ее таковой ощущать. Теперь, когда они смотрят на эту вот зеленую звезду, она им уже фактически ничего, кроме слова «йорта», да, какой-то там другой планеты, не говорит. А ведь это была их родина, их культура, их прошлое, и этого нет. Этого совсем уже ничего нет, и они уже об этом не помнят. И она уже для них вообще не важна. А будто бы ничего нет.
1: Не ходите, дети, в Африку гулять.
0: Конечно.
1: Сидит она на земле, и возделывай ее, и люби. Просто мне кажется, что вот эта граница двух миров, она очень важна. То есть на Земле живи как землянин. Но если ты хочешь приехать на Марс и там устроить еще одну Землю, что, Даша, ты хочешь?
2: Просто дело в том, что, по-моему, они несколько раз упоминали, что на Земле опасно стало. То есть они уехали туда вынужденно, можно
0: сказать.
2: Там была
0: война, да, какая-то.
2: Да, получается, что они прибыли на новую планету, и у них не было такого варианта, что вернуться назад, и было бы все хорошо. То есть это, ну, получается, такая была мера, которая была нужна для выживания.
1: Это была эмиграция такая.
2: Ну да, но это была эмиграция еще и в неизвестное место такое. И они прибыли на эту планету, ну вот как мне показалось, как такие захватчики. То есть они хотели стать хозяевами этой планеты. Они хотели выращивать то, что они привыкли.
1: Свои имена дать всему на свете.
2: Свои
1: Им
2: имена...
1: не хотелось знать, как это называется.
2: Помнить не хотелось даже. То есть да, они да. знали, но они не хотели этого принимать. И получилось так, что они, ну как... напали на эту планету, и она, защищаясь, изменила их. По идее, они изменились, ну, они потеряли себя. Они перестали называть себя своими именами, помнить, можно так сказать, о своем прошлом. В какой-то момент они говорят о самих себе же, как о каких-то пришельцах. То есть в таком виде, что кто-то сюда прилетел как пришелец. И они уже не понимают, что это они и были.
1: Ну, хорошо, но смотрите, вот эти люди, семья... Да, мужчина, женщина и трое детей. Они связаны любовью. Собственно говоря, когда они покидали Землю, то, по-видимому, главный мотив был какой? Ну, для родителей, да, сохранить детей. Вот сделать так, чтобы они не пострадали от этой войны, от этого насилия, там, безобразия и все такое. Но они же остались вместе. Они любят друг друга, они друг дружку держат за руку. Они вместе ходят по всем этим дорожкам. Среди всяческой странной, но все-таки большой красоты. То есть, что, а что они потеряли? Они потеряли какую-то цивилизационную форму, к которой они привыкли. Вместо этого они получили другой мир и другую жизнь. Знаете, мне кажется, что иногда... То есть, вот этот рассказ, мне кажется, он тема хорош, что все равно мы увидим, что его можно и так, и так, и так прочитать, да, и каждый из нас услышит в нем свое. И мы все будем правы, потому что Брэдбери специально пишет такую открытую форму, и он не говорит нам, дорогие дети взрослые, этот рассказ написан там про то-то и сё-то, да? То есть тут нет никакой морали. Но мне кажется, что в этом рассказе есть какая-то тема такая хорошая про доверие к миру. Когда они выходят из ракеты, им кажется, что они окружены враждебной, агрессивной, какой-то страшной средой. Но если ты присмотришься к этому немножко, то ты увидишь какие-то прозрачные реки и синие горы, и золотой воздух. То есть мне кажется, что здесь есть такой момент, такая тема, почему и дети раньше на Марсе обживаются, доверие к миру. Потому что мы, конечно, можем смотреть на реальность как на монструозную машину, которая только и ждет нас тут как-то расплющить и уничтожить. Но если мы поверим в то, что мир хорош, или даже просто вот послушаем его. Да, ведь этот самый Гарри Биттеринг, он, ну, как-то особенно не собирался любить Марс. И вдруг получилось так, что он в нем оказался дома. То есть важно доверять и доверяться жизни.
3: Ну, он, по крайней мере, интересовался, он думал о том, как выглядели марсиане, как они называли эти горы и проливы, и ему было интересно, и за интересом, видимо, последовало понимание.
1: Ну да, уважение какое-то базовое такое было. Согласна, конечно, это важно очень.
2: Они, получается, добровольно, полудобровольно поменяли старый мир, старую свою жизнь на новую. И она началась полностью с чистого листа, то есть у них не осталось даже прошлого. За такое состояние, что они потеряли, ну вот полностью все, что у них было. Они начали заново полностью отношения, просто ощущения, любые понятия. У них просто они изменились.
1: Но у них осталась любовь. как вот апостол

0: Павел говорит, что все прекращается, только любовь не перестает. Да, вот они так вместе, родители, дети, они так вместе и держатся. А жизнь, ну да, другая.
1: От них главное осталось, как бы остальное приложится.
0: Но в любом случае, вот мы не можем ставить никакие точки, но мы ставим много вопросительных знаков, да, потому что это действительно рассказ коротенький, но очень подходящий, например, для семейного чтения. Потому что мне кажется, что вот нас здесь четверо, и мы все прочитали этот рассказ по-разному, да, и что-то свое каждому из нас откликнулось. Поэтому мы очень рекомендуем нашим слушателям почитать этот рассказ дома. Времени займет немного, а удовольствие получите большое. Я хочу поблагодарить вас, дорогие коллеги, за участие в этом разговоре. И особое спасибо вам, Оля, за то, что вы такую хорошую придумали тему, такой прекрасный вспомнили рассказ.
2: Спасибо вам всем.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
0: До свидания.

Виктор Драгунский, не хуже вас, цирковых. Часть первая.

0: Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина. Мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка. Там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а в ней лежат помидоров 1,5 кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома, добрая. Она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался. И она тоже. Она говорит: «Это ты откуда?» Я говорю: «Из магазина. Помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся». А она руками всплеснула. «Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!» Удивляется. «Человеку 9-й год, а она удивляется. Я сказал: «Ну, до свидания, тетя Дуся», и пошел. Она вдогонку кричит: «Стой! Куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу на дневное представление. Хочешь?» Еще спрашивает. Чудная какая-то. Я говорю: «Конечно, хочу. Какой может быть разговор?» И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам. И тетя Дуся подошла к контролеру и говорит: «Вот, Марья Николаевна, привела вам своего мужичка. Пусть посмотрит. Ничего?» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь. И я вошел. И тетя Дуся, и Марья Николаевна пошли сзади. Я шел в полутьме. И опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало и жутко от чего-то, и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно. Девочку на шаре с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа. И меня протолкнули вперед. И Мария Николаевна шепнула: «Садись! Вон, в первом ряду свободное местечко!» И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, величиной с меня. В таком же, как и я, школьном костюме. Нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое, но я не стал обращать на него внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз! Своей длинной иглой прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из спины. Я думала, она сейчас завизжит, как зарезанная. Но нет. Она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую насквозь. И это тоже не орет, а только хлопает глазами. И так они обе стоят, насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да! Я говорю, что же они не орут? Неужели терпят? А мальчишка, что рядом сидит, отвечает: «А чего им орать? Им не больно». Я говорю: «Тебе бы так! Воображаю, как ты бы завопил». А он засмеялся, как будто он старше меня намного. Потом говорит: «А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. А ты, оказывается, не цирковой, не наш». Я говорю: «Это все равно, какой я, цирковой или не цирковой. Я государственный, понял? А что такое цирковой? Не такой, что ли?» Он сказал, улыбаясь: «Да нет, цирковые, они особенные». Я рассердился: «У них что, три ноги, что ли?» А он: «Три, не три, но все-таки они им половчее других, куда там, и посильнее, и посмекалистее». Я совсем разозлился и сказал: «Давай, не задавайся, тут не хуже тебя. Ты что ли цирковой?» А он опустил глаза: «Нет, я Мамочкин». И улыбнулся самым краешком рта, хитро-прихитро. Но я этого не понял. Это я теперь понимаю, что он хитрил. А тогда я громко над ним рассмеялся. А он глянул на меня быстрым своим глазом: «Смотри, представление-то! Наездница!» И правда, музыка заиграла быстро-быстро, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному: то на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда.
1: все равно, как на письменном столе. И что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворней двигалась. А то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания, тоска какая-то. Но тетенька, наконец, напрыгалась досыта и убежала за занавеску. А лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел клоун Карандаш.

Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии «До мажор номер 2» Йозефа Гайдна. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский удостоен ордена сербского флага первой степени за вклад в развитие культурных связей и укрепление дружбы между Сербией и Россией. Государственную награду вручил министр культуры Сербской Республики Никола Силакович. Церемония прошла в 20-колонном зале Эрмитажа. Сербский министр отметил, что Михаил Петровский – первый человек в Российской Федерации, который удостоился такой высокой чести. Петербург готовится отметить День города. 27 мая пройдут концерты академической музыки, спектакли и другие культурные события. На Соборной площади Петропавловской крепости состоится третий парад духовых детско-юношеских оркестров. Более 900 юных музыкантов представят произведения Александрова, Соловьева, Седова, Глиера и других русских и советских композиторов. Выступят духовые оркестры, творческие коллективы и ансамбли барабанщиков из Петербурга, Ленинградской и Белгородской областей. Ко дню города музей городской скульптуры проведет 3 экскурсии. 2 из них пройдут 27 мая. В 15 часов участникам тура «От творца к творению» расскажут об архитекторах и скульпторах, создававших Петербург. В 19 часов пройдет экскурсия по мастерской Аникушина. Сотрудники музея поделятся принципами создания монументальной скульптуры для городского пространства. 28 мая состоится авторская экскурсия «Музей в ансамбле площади Александра Невского от прошлого к настоящему начала в 19 часов. На Адмиралтейской набережной 29 мая пройдет концерт под открытым небом «Музыка дворцового моста». Его приурочат ко дню города. Об этом сообщили в Комитете по культуре. Выступать будут музыканты оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а также хор и оперные солисты музыкального театра имени Федора Шаляпина. Прозвучат шедевры русской оперы и песни о Петербурге. В полночь дворцовый мост разведут под гимн города. Старт концерта в 23 часа 15 минут. 27 мая в 19 часов в музейно-выставочном комплексе «Манеж» состоится лекция кандидата искусствоведения, доцента Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Руслана Бахтиярова «Русский императив в ленинградском плакате военного времени. Боевой карандаш и окна ТАСС». На встрече можно будет узнать о ленинградских плакатах как о ярком художественном явлении военных лет и важной части визуальной культуры блокадного города. Лектор расскажет, как через сатиру, фольклорные образы, традиции лубка и героического плаката художники формировали язык сопротивления, обращаясь к темам мужества, подвига и защиты родной земли. Также будут проанализированы ключевые художественные приемы ленинградских плакатистов и связь их работ с глубинными традициями русской культуры. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Для посещения лекции наличие входного билета на выставку не требуется. Организаторы приглашают всех интересующихся историей искусства и блокадным наследием Ленинграда. Дом книги запускает проект «Книжная бессонница». Все лето магазин будет открыт для посетителей по ночам с субботы по воскресенье. Акция стартует 30 мая в 23 часа. Впервые Дом книги провел похожую акцию в прошлом году. В новом сезоне проект станет регулярной частью летней культурной программы. «Книжная бессонница» продлится до 29 августа. В Русском музее проведут первую в истории комплексную реставрацию шедевра Ивана Айвазовского «Девятый вал» в преддверии большой выставки произведений художника, которая откроется в октябре. Девятый вал, созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. За это время специалисты проводили только небольшие работы, связанные с укреплением красочного слоя и тонировкой. На время полноценной научной реставрации картина покинет зал номер 14 Михайловского дворца и будет перенесена в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов. В Петербурге стартовал 39-й международный фестиваль «Музыкальный Олимп». В смотре примут участие лауреаты престижных международных конкурсов более 20 музыкантов из 11 стран, в том числе из России, Австралии, Венгрии и Китая. Среди них дирижеры, пианисты, скрипачи, арфисты и вокалисты. Откроется фестиваль в Большом зале Петербургской филармонии. По традиции прозвучит увертюра Андрея Петрова «Виват Олимп», написанная специально для этого события. За пульт заслуженного коллектива России встанет Степан Армасарь, победитель международного конкурса дирижеров имени Артура Тосканини в Италии. Одним из солистов станет пианист Александр Кашпурин, победивший на недавнем фортепианном конкурсе «Листа» в Нидерландах. Концерты фестиваля также пройдут в капелле Петербурга и в Эрмитажном театре. За годы своего существования «Музыкальный Олимп» представил миру более 500 молодых виртуозов из 50 стран. Многие из них входят в число самых востребованных исполнителей мира. Основатель и художественный руководитель фестиваля – российская пианистка, продюсер и телеведущая Ирина Никитина. В Мариинском театре пройдет концерт, посвященный 80-летию со дня рождения виолончелиста и педагога Святослава Загурского. 29 мая в зале Прокофьева ансамбль виолончелистов «Марчелло» исполнит произведения Моцарта, Генделя, Элгара и других композиторов. Святослав Загурский был учеником мастеров Ленинградской и Петербургской виолончельной школы Эммануила Фишмана и Анатолия Никитина. В 1972 году Загурский стал лауреатом всесоюзного конкурса виолончелистов, а 3 года спустя победил на международном конкурсе в Белграде, где ему присудили специальный приз «Золотая арфа» за исполнение сочинений Баха. Музыкант выступал с симфоническим оркестром радио и телевидения Нидерландов, резиденц-оркестром Гааги, национальным оркестром Бордо. Преподавал в Петербургской консерватории, а затем по приглашению Валерия Гергиева в Мариинском театре, где учил молодых артистов оркестра. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. В среду, 27 мая, будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В четверг, 28 мая, также пасмурно. Местами ожидается небольшой дождь. Температура плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Саертинская. Творчество Иоганнеса Брамса. Передача первая.
1: Следующий из гранитных утесов, о которых я хочу рассказать, это Иоганнес Брамс. Он сам считал себя наследником Шумана, и он во многом связан с Шуманом не только творчески, но и лично. Он дружил с Шуманом, он был влюблен в его жену Клару Шуман, и любовь эта была абсолютно платоническая. Клара, безусловно, любила только одного своего Роберта. И, кстати, была матерью семерых его детей. Но Брамс был очень близок всей этой семье, был преданным ее другом и особенно много помогал семье, когда Шуман попал в психиатрическую больницу. Брамс, собственно, спасает жену Шумана Клару от отчаяния. Она становится его музой, как была музой Шумана. Но вся музыка Брамса тоже отличается от остальных романтиков, в частности, даже и немецких романтиков, потому что он совершенно не обращает внимания на оперу, хотя все крупные композиторы Европы в то время оперы писали. Его слова «Народная песня, мой идеал» не случайны. С 24 лет и до конца жизни он обрабатывал немецкие народные песни, писал на тексты из сборника «Чудесный рок мальчика», тот самый, на который писал и Малер позднее, на переводы из славянской поэзии, чешской, словацкой, моравской, сербской, а также и на некоторые переводы итальянской, шотландской и венгерской народной поэзии. Он писал и музыку для того времени, так сказать, популярную. Наверное, все слышали его венгерские танцы. Но в основном все-таки он выступает хранителем традиций, как хранителем вечной музыки, вечных ценностей. Его кумиром был Бетховен, но еще в 40 лет он писал в отчаянии одному из друзей: «Я никогда не напишу симфонии. Ты не представляешь, какой смелостью надо обладать, чтобы решиться на это, когда слышишь за собой шаги гиганта». Однако он написал 4 симфонии, все 4 можно назвать великими. Его личная жизнь складывается очень странно. Несмотря на то, что он предан Кларе Шуман, когда Роберт Шуман в 1856 году умирает, то Клара, которая свободна и которая знает о чувствах Брамса, тем не менее не собирается соединиться с ним, и письма Брамса к ней становятся менее пылкими, хотя дружба продолжается до конца дней. Потом одно время он любит одну из своих учениц и даже собирается как будто бы на ней жениться, но когда об отношениях их судачит весь город и все говорят об обручении, он ставит положение таким образом, что Агата с ним порывает. Еще у него бывают влюбленности, но тем не менее на всю жизнь он всегда остается один. Ни одному из предполагаемых его браков не суждено совершиться. Может быть, потому что он видит, как крахом заканчиваются отношения его родителей. Может быть, еще по какой-то причине, но он свою семейную жизнь так и не устроил. Он довольно много путешествует. В частности, в Вене у него завязываются дружеские связи с людьми самых разных взглядов. Среди них, в частности, критик Эдуард Ганслик. Фигура в своем роде уникальная. Это очень влиятельный музыкальный критик, ярый противник Вагнера и ярый, такой же ярый поклонник Брамса. И именно от Ганслика исходит позднее вошедшее вообще в какое-то удивительное противостояние взаимоотношения между вагнерианцами и так называемыми браминами, то есть поклонниками музыки Брамса. Хотя сами-то композиторы были в достаточно хороших отношениях, и Брамс наряду с Гансликом дружил и с известным пианистом Таузигом, который был одним из поклонников Вагнера. В общем, он находится среди какого-то сумасшедшего музыкантского водоворота, потому что страсти в Вене кипят, а он становится как бы в стороне от этого и продолжает писать музыку. Сначала это кантаты, Ринальда, Рапсодия, Песнь судьбы, Триумфальная песнь. Занимает пост директора Венского музыкального общества. Ему предлагают разные посты в Берлине, в Дюссельдорфе, Лейпциге, Кёльне, других городах. Но именно в это время он отказывается от всех постов и, наконец, обращается к симфонии. На протяжении 1876-1885 годов Брамс создает 4 симфонии, причем ни одна из них не повторяет другую. О первой симфонии очень любопытно говорил в свое время Иван Иванович Сулертинский. В своем вступительном слове он говорил так: «Представьте себе, что вы включили радиоприемник, когда там уже давно идет музыка. И вот когда она доходит до кульминации, вы включаете, и вы слышите именно эту кульминацию, вот так начинается первая симфония Брамса».

Вторую симфонию от первой отделяет всего один год. Но они очень разные. Первая драматичная, полная мучительной борьбы, вторая мажорная, радостная, беззаботная. Она возникла в едином творческом порыве. И она тоже очень хороша, но хороша по-своему. В ней ярче всего сказывается, что, обойдя все романтические симфонии, которые были к этому времени созданы, Брамс берет истоки из классики, потому что музыка второй симфонии напоминает нам и даже симфонию Гайдна, тремоло, литавр, в частности, 103-ю, и напоминает о 9-й симфонии Шуберта, который, как я постаралась дать понять, еще все-таки не совсем романтик. А вот проходит эта линия от классиков, и музыка эта излучает свет и радость, словно дарит улыбку прекрасной природы.

Третья симфония была написана летом 1883 года, когда Брамс уже на вершине славы. В частности, выдающийся дирижер и пианист Ганс фон Бюлов, один из крупнейших музыкантов XIX века, сказал, что для него этот композитор – третья великая «Б» в истории немецкой музыки – Бах, Бетховен, Брамс. Первые исполнения Третьей симфонии вызвали бурную реакцию, потому что она была не похожа на первые две симфонии, она была совершенно другой, и ее слушатели разделились на тех самых браминов, которые принимали полностью, и на вагнерианцев, которые категорически отказывались ее воспринимать. Но самой яркой и самой замечательной из всех симфоний Брамса, на мой взгляд, является его последняя, четвертая ми-минорная симфония. К этому времени Брамс уже имеет славу первого композитора Германии и Австрии. И четвертую симфонию, которую он пишет в течение 84-85 годов, исполняют практически сразу после ее написания. Это, безусловно, вершина творчества композитора. Хотя в ней и получает воплощение основной принцип Брамса – сочетание романтических тенденций и традиций классицизма, но, тем не менее, здесь особенно выявляется эта классичность структуры, и самой замечательной частью, естественно, является финал. Уникальный полифонический финал, который связан с музыкой барокко и не только делает сочинение Брамса одним из итогов XIX века, но и как бы переносит слушателей на два столетия назад в эпоху барокко. Этот финал необычен для симфонии вообще, потому что он использует форму, не встречающуюся раньше ни в одном симфоническом финале. Он воскрешает жанр полифонических вариаций эпохи барокко, чеконную и пасакалью, столь любимые Бахом. Эмоциональная сила воздействия музыки так велика, что заставляет забыть и изощренную изобретательность развития, и чеканную строгость формы. Это настоящий итог творчества гениального композитора. Известный немецкий дирижер Вайнгартнер писал: «Мне кажется подлинно сверхъестественным страшное душевное содержание этой вещи. Я не могу избавиться от навязчиво возникающего образа неумолимой судьбы, которая безжалостно влечет к гибели то ли человеческую личность, то ли целый народ». Конец цитаты. Так Брамс ставит точку в своем симфоническом творчестве. Это один из итогов развития симфонии в XIX веке. Другой итог подведет 10 лет спустя в своей 9-й симфонии Антон Брукнер.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Иоганнеса Брамса. В передаче прозвучали фрагменты первой, второй и четвертой симфонии Иоганнеса Брамса.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялась конференция, посвященная 35-летию епархиальных курсов. Социальный проект храма святителя Николая в Подпорожском районе стал лауреатом всероссийского конкурса. Об этих и других событиях более подробно. 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил в Покровском соборе Гатчины божественную литургию и отпевание старейшего клирика Санкт-Петербургской митрополии, духовника Гатчинской епархии, настоятеля собора протоиерея Михаила Юримского. Его преосвященство сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинные благочиннических округов Гатчинской епархии и другие священники. За богослужение молилась настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга игуменья София Силина, а также представители администрации Гатчинского муниципального округа и депутаты областного законодательного собрания. За богослужением возносились особые прошения о упокоении новопреставленного протоиерея Михаила. По окончании литургии архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. Было зачитано соболезнование от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. К многочисленным жителям Гатчины, которые пришли попрощаться с почившим пастырем, обратилась глава Гатчинского округа Людмила Нищедим. Владыка Митрофан совершил чин отпевания отца Михаила. По окончании отпевания вокруг собора был совершен крестный ход с гробом почившего настоятеля. После этого траурная процессия проследовала на Гатчинское городское кладбище, где после литии было совершено погребение протоиерея Михаила Юримского. 21 мая в отделе религиозного образования и катехизации состоялась 4-я научно-практическая конференция «Образование через культуру. Традиции православной культуры в воспитании личности», посвященная 35-летию высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Конференция началась с открытия выставки «Современные иконы. Иконописный мастерской образ». Историей и перспективам развития курсов был посвящен доклад заведующего учебной частью иерея Константина Суржикова. Заместитель директора по научно-методической работе Виктория Гусакова представила доклад «Педагогика и искусство. Человекообразующие программы на высших епархиальных курсах», в котором подчеркнула, что курсы интегрируют богословие, педагогику и искусство как главные компоненты становления личности, устремленной к Богу. Также с докладами выступили гости из Вологды и Москвы. Прозвучали сообщения выпускников высших епархиальных курсов разных лет. Никольский центр помощи при храме святителя Николая Подпорожского района Ленинградской области признан лауреатом всероссийского конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Проект отметили за комплексную поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Центр безвозмездно помогает с оформлением документов и визитами в государственные органы, а также с записью к врачам и получением лекарств. Каждую субботу волонтеры раздают горячие обеды и продуктовые наборы, выдают средства гигиены и канцелярию. Также работает вещевой склад. Особое внимание уделяется одиноким родителям, многодетным, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным и зависимым. Наша миссия не просто дать рыбу, а научить ее ловить. Мы рядом, чтобы выслушать и найти решение вместе. Вся помощь абсолютно безвозмездна, прокомментировал иерей Георгий Иосава, настоятель храма святителя Николая и руководитель центра помощи в Никольском. 23 мая в молодежном клубе «Юбилейный» в рамках Всероссийской недели семьи состоялась конференция «Кто я, кто мой ребенок? Профилактика травли и защита от психологического и эмоционального насилия детей и подростков в контексте православной семьи». В мероприятии участвовали священники, психологи, педагоги, прихожане храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке, члены приходского родительского клуба, а также гости. На встрече было отмечено, отмечено, что за последний год в школах Невского района зафиксировано более 40 случаев травли или буллинга среди учащихся 5-9 классов. Из них 25% – это вербальная агрессия, оскорбления и насмешки, 18% – это социальная изоляция, бойкот, распространение слухов, 12% – это кибербуллинг, агрессивные сообщения в социальных сетях. Все чаще родители жалуются педагогам воскресных школ на замкнутость детей, снижение успеваемости и признаки депрессии. Зачастую это косвенные признаки пережитого психологического насилия. Председатель епархиального миссионерского отдела, руководитель воскресной школы храма апостола Павла Иерей Николай Свяченко в докладе «Духовные основы воспитания. Как научить ребенка отвечать на зло добром» раскрыл христианский взгляд на проблему буллинга, подчеркнув важность воспитания в детях милосердия и умения прощать. Он предложил практические советы для родителей, как говорить с ребенком о несправедливости, не ожесточая его сердце, как помочь ему обрести внутреннюю опору в вере. Сегодня мы говорим о защите детства не только на уровне законов и правил, но и на уровне сердца. В православной традиции семья – это малая церковь, где ребенок учится любви и уважению. Если мы научим его видеть в другом не соперника, а ближнего, мы сделаем первый шаг к преодолению травли. Важно, чтобы родители не боялись обсуждать с детьми сложные темы, а находили слова поддержки и веры, отметил отец Николай. Педагоги и психологи предложили создать группу взаимопомощи при родительском клубе храма апостола Петра, где будут проходить регулярные встречи для родителей и подростков. 24 мая в поселке Рощино у храма святителя Николая Чудотворца состоялся ежегодный фестиваль «Никольские дни». Праздник прошел по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе при поддержке правительства Ленинградской области. Фестиваль начался с божественной литургии в Никольском храме. Богослужение возглавил настоятель храма, благочинный Рощинского округа, протоиерей Дионисий Холодов в сослужении клириков прихода. После богослужения для прихожан, жителей и гостей поселка прошла культурная программа. По традиции в рамках фестиваля выступил Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Кантарова. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. 27 мая – день рождения Санкт-Петербурга. В этот день в 10 часов утра в нашем эфире прозвучит чтение поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Читает народный артист России Николай Сергеевич Мартон.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 47-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 23 главы.
1: В те дни Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья! Я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал вам, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам: „Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу“?» И так они говорили: «Что это говорит Он „вскоре“? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: „Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня“? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем вы не попросите Отца во имя Мое, даст вам».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это фрагмент прощальной беседы Иисуса Христа с избранными учениками перед взятием под стражу. Бог воплотился в простого человека. Для чего Он это сделал, мы не знаем. Одно знаем — ради нас и ради нашего спасения. Бог восхотел познать человека изнутри, не из далекого, трансцендентного для нас бытия своего, а изнутри нас. Поэтому Он вселился в человечество и жил с нами. И вот Христос, говоря о Своем нераздельном, теснейшем единении с Отцом, говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». И далее: «Он от Моего возьмет и возвестит вам». То есть все истины, которые мы постигаем и которые нам предстоит еще постичь, это истина не просто Бога, но это истина Бога-человека. Это истины во Христе, истины Бога, познавшего нас через нас, изнутри человека. Вот почему на грядущем последнем суде нас будет судить не Бог, а Сын Человеческий и Сын Божий, Бога-человек. Он будет судить изнутри нас, и поэтому это будет истинный суд, самый истинный. Но сейчас, в момент прощальной беседы, Христос — Спаситель, не судья, Спаситель и Просветитель. Он прощается со Своими учениками и торопится сказать им самое важное, и торопится ободрить их. Он предсказывает им грядущую скорбь. Во время Своего взятия от мира и радость этого мира, который, наконец, избавился от невыносимого для него света. Но скоро, очень скоро, эта скорбь и печаль сменится радостью. Причем такой радостью, которой мир и человек не знали доселе. Очень важный момент в переживании этой радости. Христос обещает: «И радости вашей никто не отнимет у вас». В самом деле, всякую земную радость у нас легко отнять, даже очень легко. Всякая радость наша человеческая так или иначе связана с этим миром, связана с нашим настроением. И часто настроение это, меняясь, похищает и радость нашу из сердца нашего. Но вот этой радости никто не в силах будет отнять. И с этой радостью первохристианские мученики шли на смерть во имя Христа. И вот в состоянии этой радости, обратите внимание, именно в состоянии этой радости Христос дает твердое обетование. И в тот день, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Вот, оказывается, в каком состоянии духа и души мы должны просить Отца. Во-первых, в состоянии радости о Христе воскресшем. А во-вторых, во имя Его. И вот тогда Он даст нам все. А что значит «во имя Мое»? Это значит, что перед тем, как просить, мы должны твердо и трезво рассудить, во имя ли Христова мы просим, в соответствии ли с Его заповедями, с Его Евангелием о Царстве Небесном находятся наши просьбы. И если это истинно так, то Отец наш Небесный действительно даст нам просимое. И вот опять Христос возвращает нас к радости. Он говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Да будет же радость наша всегда совершенна, И тогда, в состоянии этой совершенной радости Христе воскресшем, будем просить у Бога с дерзновением и смирением, и Он даст нам просимое, и радость наша снова станет совершенной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 27 мая, 14 мая по старому стилю в православной церкви вспоминаются два мученика III века – Исидор и Максим. Исидор был воином, он не исполнил императорский указ поклониться римским богам и был обезглавлен. Максим был торговцем. Однажды он обличил нечестие язычников, приносящих жертвы идолов, и был побит камнями. В этот день вспоминаются преподобные Серапион Синдонит, живший в V веке в Египте, и Никита, затворник Печерский. В конце жизни преподобный Никита был поставлен епископом в Новгороде. 13 лет управлял он новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году. Память его празднуется трижды в году. Еще одного русского святого вспоминаем мы сегодня, блаженного Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. Современники звали Исидора Твердисловом, потому что слово его всегда сбывалось. Родом он был немец и жил в Ростове в XV веке. Сегодня совершается память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, жившего в XII веке. Леонтий занимал Иерусалимскую кафедру, когда Иерусалим принадлежал крестоносцам. Латиняне не допускали православного патриарха Леонтия, великого подвижника благочестия, служить у иерусалимских святынь. Патриарх Леонтий переодевался простым паломником и таким образом проникал в храм Воскресения, чтобы тайно молиться у гроба Господня. Также сегодня особо чтится Ярославская Печерская икона Божией Матери, прославленная в 1823 году чудесными исцелениями от душевных и физических болезней. Икона эта была написана на стене храма в городе Ярославле в честь происхождения честных древ креста Господня. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие блаженного Исидора, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Блаженный Исидор родился в Германии, в окрестностях, вероятно, Бреннабора, ныне это город Бранденбург, в богатой славянской семье католического вероисповедания. Уже в ранней юности, отличаясь чистотой и милосердием, святой Исидор раздал богатство убогим и ради Царства Небесного оставил родительский дом. Приняв на себя подвиг юродства Христа ради, он в лохмотьях и с посохом в руке отправился в долгое странствование через многие города и страны, терпя повсюду насмешки, издевательства, а порой даже и побои. Последней страной на пути его скитания оказалась Россия. Блаженный Исидор принял православие и поселился в Ростове Великом. Построив себе непокрытую хижину из хвороста на болотистом пустыре в черте города, святой угодник Божий совершал в ней долгие ночные молитвы. Дни же он проводил на городских улицах, смиренно перенося все тяготы и поношения, с усердной молитвой за своих обидчиков. Спал святой днем очень мало, и не иначе, как на куче навоза или на сырой земле. Вдохновляемый в своих многотрудных подвигах горячей любовью к Богу, он претерпевал всякое озлобление и скорбь с таким усердием, что своим терпением уподобился древнему Иову. И Господь прославил такую нелицемерную любовь подвижника даром чудотворений. Однажды блаженный Исидор спас от неминуемой гибели ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию его попутчиками. Корабль был застигнут внезапной бурей, и плывшие на нем, подобно спутникам пророка Ионы, решили через жребий узнать, по чьим грехам им угрожает опасность, и бросить виновного в море. Оказавшись на небольшой доске в штормовых волнах, купец почти потерял надежду на спасение, когда внезапно его взору предстал блаженный Исидор, шедший по воде, как по суше. Чудесным образом блаженный вернул на корабль купца и повелел ему объяснить, в всем чудесное избавление от смерти силой божественного милосердия. Впоследствии, при случайной встрече на одной из ростовских улиц со спасенным им купцом, он вновь настоятельно потребовал не разглашать тайну своего чудесного заступничества, а воздавать благодарение Богу. Сохранился и другой рассказ о даре чудотворения блаженного Исидора. Однажды он пришел ко двору ростовского князя в момент, когда тот принимал у себя епископа, и просил у одного из стражников воды для утоления жажды, но был грубо изгнан от княжеского дворца. Тем временем слуги, посланные князем с водой для стола, были немало удивлены, обнаружив все сосуды с запасенной прежде водой совершенно пустыми. Когда князь доложил о грубом обращении с юродивым, он строго наказал своего стражника, повелел отыскать блаженного Исидора и умолить его явиться во дворец. Вскоре угодник Божий был доставлен к князю. Он вошел с большой просфорой в руках, которую преподнес епископу. Ко всеобщему удивлению, все пустые сосуды оказались при этом вновь наполненными чистой родниковой водой. Современники блаженного Исидора, не раз убеждавшиеся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого Твердисловом. Особенно ярким подтверждением правильности этого прозвища служил эпизод, когда блаженный Исидор явился в разгар брачного торжества по случаю венчания князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, и, подойдя к новобрачному, вручил ему собственноручно сплетенный венок из полевых цветов со словами: «Вот тебе, князь, и архиерейская шапка». Таинственный смысл сказанных слов удивил новобрачных и их гостей. Поступок блаженного Исидора и его слова оказались свидетельством прозорливости. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодая княгиня внезапно скончалась. Безутешный в своем горе князь Оболенский оставил мир и после пострижения в монашество с именем Иосаф удалился в Ферапонтов монастырь. Свое служение Богу святой Асаф завершил на архиерейской кафедре в сане архиепископа Ростовского. Блаженный Исидор получил откровение от Господа о своей блаженной кончине за несколько дней до смерти. Он мирно скончался в своей хворостяной келии 14 мая по старому стилю 1474 года. Жители Ростова Великого были оповещены о его кончине удивительным благоуханием, внезапно разлившимся по всему городу. Некий прохожий, находившись неподалеку от келии святого угодника Божия, почувствовал это благоухание, исходившее от его хижины. Когда он в нее вошел, то обнаружил святого Исидора, лежавшего на земле со сложенными крестообразно на груди руками. Погребен святой на месте, где стояла его хижина, а над могилой вскоре был сооружен деревянный храм в честь Вознесения Господня. Впоследствии, в 1566 году, на средства и по приказанию Иоанна Грозного, деревянный храм был заменен каменным. В 1770 году к храму был пристроен зимний предел во имя блаженного Исидора. Мощи святого почивали в этом пределе под спудом. Блаженный Исидор почитался русской православной церковью уже в XV веке. Царь Иоанн Грозный называл его одним из великих русских чудотворцев, благодаря молитвенному заступничеству которого в 1563 году был освобожден от поляков город Полоцк. По свидетельству святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по молитвам блаженного Исидора и после его кончины совершались чудесные исцеления людей, приходивших на его могилу с чистой верой и надеждой на помощь.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Серапиона Сендонита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Серапион жил в V веке в Египте и назван Сендонитом, потому что носил лишь грубую льняную одежду, называемую Синдоном. С самой юности преподобный жил, как птица небесная, не имея пристанища, и по несколько дней не ел, не имея на что купить хлеба. Нищему, дрожавшему от холода, он отдал свой синдон, оставшись полуногим. Один греческий философ, желая проверить нестяжательность преподобного, однажды дал преподобному золотую монету и стал наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая значения стоимости монеты. Святой Серапион особым путем многих приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство греческому актеру, которого хотел обратить ко Христу. Актер, пораженный примером святой жизни праведника, уверовал и крестился вместе со своей семьей. Он умолял святого Серапиона оставаться с ним уже не рабом, а наставником и другом, но преподобный удалился, не взяв предложенных ему денег. Отправляясь в Рим, святой Серапион сел на корабль, но ничего не заплатил корабельщикам. Вначале они стали укорять его за это, но, заметив, что старец уже 5-й день ничего не ест, стали питать его ради Бога и тем самым исполнили заповедь Господню. В Риме преподобный

прозвучало песнопение вечерни, свете тихий знаменного распева, в изложении регента Александра и прокимин вечерни четверга шестого гласа обиходного распева. В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Социальный центр для девочек «Маша» является подразделением региональной благотворительной общественной организации Санкт-Петербургское общество защиты детей. Приют с 1997 года помогает девочкам в кризисной ситуации почувствовать себя защищенными, обрести любовь, заботу и понимание. Учреждение не имеет государственного финансирования, деятельность его осуществляется на благотворительные средства. В поддержку центру «Маша» 28 мая готовится благотворительный литературный музыкальный вечер «Родом из детства».

0: Организуется вечер женским благотворительным клубом «Нева», Санкт-Петербург. А инициатор события – Валентина Феденева, солистка Михайловского театра, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Дебют».
1: Основной идеей этого мероприятия являлась помощь детям, девочкам из социального центра «Маша». Мы с этим центром знакомы довольно длительное время, приблизительно с 2000-х годов. Сам этот центр с 1997 года. И в чем заключается наша дружба с этим центром? На протяжении нескольких лет мы не просто помогаем. В чем помогаем? Мы покупаем девочкам обувь, принадлежности бытовые, то есть это им может быть мебель, и техника, и элементарная посуда, кастрюля, постельное белье. То есть все, в чем нуждается каждый человек. Девочки там абсолютно разные. И они в разный период могут там находиться. То есть это девочки из, можно сказать, неблагополучных в основном семей, по разным обстоятельствам, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И они попадают в этот центр, можно сказать, дом, где они учатся элементарным вещам. Общаться, учиться, правилам жизни, правилам этикета, правилам гигиены элементарной. Потому что, в принципе, девочки сейчас, многие стремятся быстро выйти замуж или детей и ни о чем не думать. А здесь все-таки центр этот, именно дом, можно сказать, он учит девочек всему. То есть дает им элементарно семью. И некоторые девочки могут там находиться и год, и два. А есть, которые находятся и десятилетия. Ну, уже там 10 лет, даже 15. Но, в принципе, там возраст от 6 приблизительно до 18 лет. И, опять же, уровень девочек абсолютно разный. Кто-то более активный, кто-то замкнутый. И подход каждый раз как с нового листа. Интересно то, что работая с этим центром, вот у нас есть Ирина Михайлова, которая работает с этим центром довольно активно. Она с ними проводит сценические, допустим, мероприятия, учат стихи, читают, даже театральные какие-то постановки делают. И девочки очень интересно раскрываются. И потом мы встречаемся на праздниках, где они поют песни, вот недавно военные песни, военного времени мы пели, вспоминали это памятное событие 9 мая. Вот, если это просто какой-то праздник, то мы просто разные песни поем, даже те, которые им нравятся. Проводим мастер-классы, у нас есть замечательный коллектив «Новоселье», который приезжает и тоже устраивает там интересные, можно сказать, концерты и мероприятия, в формате которого девочки учились, например, шинковать капусту, нарезать там морковь, как это вот все делать, лепить вареники или ватрушки, раскрашивать какие-нибудь поделки делать. И при этом они слушают народное творчество, фольклор, участвуют в этом активно. То есть такое идет мероприятие разноплановое. Мы возим на выставки их. Сажали уже несколько раз деревья в скверах имени Гранина и сажали также деревья в Таврическом саду совместно с нашим женским клубом, собственно
2: вот,
1: говоря.
2: Вы все время говорите «мы». Я хочу задать этот вопрос. Кто мы?
1: Да, мы – это активные, очень интересные, яркие женщины, которые объединились для того, чтобы совершать добрые дела. Это женский клуб «Нева», «Сароптимисток». Почему так называется? Потому что существовало такое международное, и существует международное сообщество женское, сформированное еще более 100 лет, и когда-то оно попало в Россию. И вот уже на протяжении 27 лет этот клуб существует в Санкт-Петербурге. Он периодически обновляется, появляются новые люди. Вот я в этом клубе уже 6 лет. Вот. И сейчас наш клуб старается сделать новые проекты, и этот проект как раз, мы надеемся, будет иметь продолжение. То есть это не только единоразовая такая акция, когда мы можем сейчас совершить этот вечер музыкально-литературный, сборы денег, которые пойдут как раз в центр социальной Маши, а мы планируем повторить такие мероприятия. Это может быть не только музыкальные, это может быть и театрализованные, это может быть и могут быть и балы, это могут быть какие-то мастер-классы, классы или просто чтение.
2: Можно уточнить, кто представляет клуб? Вы солистка, вы деятель культуры.
1: Прежде всего, это интересные, порядочные, красивые женщины. Даже мне женщины не поворачиваются, так сказать, девушки. Каждая из нас, она действительно личность и много чего добились в своей жизни. Так или иначе, кто-то из нас является директором музея, кто-то является журналистом, кто-то актрисой, кто-то оперной певицей. Кстати, в нашем клубе не только я являюсь оперной певицей, есть еще одна певица Мариинского театра Лена Ушакова. Президентом нашего клуба в этом году вступила как раз Марина Николаевна Николаевна Хромова. Она тоже замечательная девушка, совсем недавно в нашем клубе. И мне очень интересно ее тоже узнавать. Кстати, у нас есть такая традиция, мы каждый год узнаем друг о друге все больше и больше. То есть вот нет такого, что мы открыли журнал и прочитали друг о друге что-то. Конечно, можно что-то найти в соцсетях, но, как правило, благодаря общению, личному контакту, благодаря тому, что мы совершаем такие добрые дела, мы объединяемся. И в ходе этих всех дел, деятельности, мы узнаем друг друга еще больше. И тогда узнаем, на что мы способны. Потому что каждый вносит свой вклад. То есть мы и помогаем и беженцам, мы устраиваем мастер-классы, мы вывозим и деток. И у нас, кстати, есть женщины-инвалиды, которым мы тоже уделяем внимание, которым стараемся помочь на протяжении многих лет. Есть люди, просто взятые из жизни, со сложностью своей истории, сложной ситуации жизненной. И на протяжении нескольких лет мы их сопровождали и давали путь в жизнь. Например, одна девочка осталась сиротой, и на протяжении нескольких лет, пока она не выросла, не нашла свое призвание в жизни, не стала самодостаточной, самостоятельной, наш клуб продолжал ее сопровождать на протяжении нескольких лет.
2: Можно я спрошу о программе предстоящего концерта? Кто будет выступать? Кроме вас.
1: Так получилось, что изначально мы хотели сделать только музыкальную программу, но в нашем клубе, опять же, совсем недавно появилась интересная и удивительная женщина Наталья Оуэн. Она писатель, и она является ярчайшим представителем из России, входящих в тройку представителей ООН. Сейчас пишет замечательные рассказы. Когда я с ней познакомилась, у меня возникла мысль, почему бы не посвятить этот день, это мероприятие как раз детям. Тем более мы помогаем социальному центру Маша. И так получается, что Наталья, она прочитает свои удивительные рассказы. Можно сказать, что это не совсем детские рассказы, но с таким погружением в детство, воспоминания. Будут выступать на этом мероприятии двое деток, которые занимаются с удивительной тоже женщиной-режиссером Ларисой Погосян. И они будут читать свои отрывки. Довольно интересные. Я уже даже одного слышала, Глеба. Вот.
2: Но не авторские, это какая-то литература,
1: не авторские,
2: да?
1: Да, из литературы взяты. Но они довольно удивительные дети. Уже некоторые из них принимают активное участие в театральной деятельности и снимаются в кино. Ну, а я решила исполнить вокальный цикл «Мусоргского детская», потому что все-таки все направлено к детям. И в данном случае этот цикл как нельзя лучше может как раз нас ориентировать в воспоминания о детстве. И он удивительный, яркий, красивый и, можно сказать, такое даже новоображение. Фантастика.
2: Вы подготовили его специально или он уже в вашем репертуаре есть?
1: Тут совпало все на самом деле. То есть у меня было предложение исполнить в Афинах совершенно недавно, в Греции. Это произведение предложила мне исполнить его Виктория Постникова, с которой, собственно, мы делали эту программу. Как говорят, ничего не бывает случайным. И вот как раз это мероприятие, посвященное детям, как нельзя лучше подходит к этому музыкальному произведению. И так как это все свежо, ново, и это моя новая любовь к этому произведению, новый, можно сказать, роман, поэтому мне хочется по свежим следам эти мои ощущения и впечатления передать теперь нашей неискушенной или искушенной даже сам петербургской публике. Такой удивительный музыкально-литературный вечер. Мне кажется, нужно в наше время как можно больше объединяться для добрых дел. Наш женский клуб как раз, он говорит о том, что давайте дружить мирно и будем совершать действительно настоящие поступки. Не всегда ведь артист создан для того, чтобы, можно сказать, потреблять что-то, да, то есть получать какие-то за это выгоду. Здесь вот мне хотелось, чтобы каждый человек подарил свое тепло и любовь и показал, что с помощью исполнения, изложения своей души, рассказов, мы можем и сами открываться, и это добро, оно будет вливаться как раз в то нужное русло, которое сейчас каждому человеку нужно. И эти девочки, которые живут в этом центре, они, как никто другой, нуждаются в этой заботе, в этой теплоте, в этой любви. И наш клуб старается максимально, наш женский клуб, максимально помогать этому центру. И мне хочется, чтобы люди, которые приходили на наш вечер, не только послушали прекрасную музыку, узнали о музее актера Самойлова, там будет экскурсия. Да,
2: там прекрасное место вас принимает музей квартиры Самойлова.
1: Да, огромное спасибо организаторам, директору этого музея Елене Зелотиной. Хочется, чтобы люди услышали проблемы этого социального центра и старались помогать ему тоже, потому что это частный центр, он финансируется только с помощью спонсоров, нет государственной поддержки. Поэтому очень важно, чтобы об этом центре помнили, не забывали, потому что эти люди тоже, работающие в этом центре, помогают деткам, помогают приобрести семью и светлое будущее.
0: Валентина Феденева, солистка Михайловского театра, рассказала о предстоящем 28 мая благотворительном концерте в поддержку социального центра для девочек «Маша». Литературно-музыкальный вечер состоится в Музее актеров Самойловых на улице Стремянной, дом 8, в 6 часов вечера, в четверг, 28 мая. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть шестой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзейль. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В Перми объявили лауреатов городской премии в области культуры и искусства. Победителей выбрали в 8 номинациях. Полный список лауреатов публикует портал «Новый компаньон». Каждая из наград носит имя выдающегося деятеля культуры и присуждается за достижения, проекты, значимые произведения или роли. Торжественное вручение премии состоится 12 июня в День города. Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля награжден орденом за заслуги в культуре и искусстве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал «Культура Омск». Музей имени Врубеля входит в число крупнейших региональных художественных музеев страны. В его коллекции свыше 35 тысяч произведений искусства, в том числе единственные в Сибири живописные произведения Михаила Врубеля «Триптих цветы». В 2024 году музей отметил свое столетие. Губернатор Омской области Виталий Хаценко подчеркнул, что за 2 года это уже третья награда для омских учреждений культуры. Ранее ордена за заслуги в культуре и искусстве удостоились коллективы Омской драмы и Омской филармонии. Коллективу Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева представили нового директора Анну Синявину, которая более 10 лет работала в управлении Министерства культуры по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, сообщает пресс-служба музея. Нового директора представил глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Иван Лыкошин. В апреле директор музея Арсеньева Виктор Шалай по решению работодателя был освобожден от должности. Он руководил крупнейшим федеральным музеем-заповедником в Дальневосточном федеральном округе с 2011 года. 24 мая в Хабаровском музыкальном театре состоялась премьера моноспектакля «Я Утесов». Роль легендарного певца сыграл народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов. Этой премьерой он отпраздновал свое 50-летие. Постановка основана на фактах из жизни Леонида Утесова. Со сцены прозвучали песни артиста, ставшие символом эпохи. Денис Желтоухов служит в Хабаровском музыкальном театре более 30 лет. Его творческой биографии свыше 120 ролей. Также он снимался в историческом фильме «Золото у Мальты». Севастополь готовится к отправлению театрального поезда. 27 мая стартует вторая часть масштабного всероссийского проекта. Железнодорожный состав с артистами театров поедет в Москву по южному маршруту. В планах остановки в 19 городах. В каждом из них пройдут театральные выставки. 27 мая театральный поезд прибудет в Симферополь. Там выступят севастопольские коллективы. Театр имени Луначарского покажет спектакль «Горе от ума». Театр Елизарова привезет постановку «Бахчисарайский фонтан», а севастопольский ТЮЗ представит исторический экскурс «Суворов. Наука побеждать». Также состоятся театральные выставки, круглые столы, творческие встречи и фестиваль школьных театров. 28 мая театральный поезд отправится в Краснодар. Калининградский филиал Третьяковской галереи станет площадкой для летнего фестиваля «Пианиссимо». Смотр будет проходить с 19 июня по 14 августа. В афише 13 концертов. В атриуме музея выступят молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции, Южной Кореи и Мексики. Все они лауреаты международных конкурсов. Об этом сообщает сайт филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Цель фестиваля – познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми исполнителями в редких и красивых пространствах. Калининградский филиал Третьяковской галереи принимает события уже в третий раз. Объявлен короткий список номинаций «Иностранная литература» премии «Ясная поляна». В шорт-листе 11 книг от авторов из 10 стран, в том числе из Исландии, Китая, Кувейта и Великобритании. Мы рады представить короткий список, который показывает широту современной переводной литературы и сохраняет главную задачу премии – быть навигатором качественного чтения, отметил председатель жюри премии «Ясная поляна» Владимир Толстой.
Толстой. Вторая основная номинация – «Современная русская проза». Имена лауреатов будут объявлены на церемонии в октябре. В России началась разработка сценария полнометражного фильма «Остров сокровищ» по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона. В картине будут звучать известные всем композиции из советского мультфильма. Автором сценария выступит Андрей Золотарев. Кто снимается в фильме, пока не сообщается. Ожидаемая дата релиза – 1 января 2029 года. В парках Москвы начали работать первые летние кинотеатры. Показы под открытым небом проходят в парках 50-летия Октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег, усадьбе Воронцова, в кинопарке Москино. Киносеансы будут проходить ежедневно, без регистрации. Расписание размещено в социальных сетях парков.

И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. В среду, 27 мая, будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В четверг, 28 мая, будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду ожидается небольшой дождь. Температура плюс 4, плюс 6. В четверг также местами пройдет небольшой дождь. Плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цицава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Колотило, географ, кандидат географических наук, историк Толстовского дома и создатель музея Толстовского дома. Но сегодня мы поговорим о...
1: внебрачных детях в истории Российской империи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема такая очень любопытная. Кстати, к Толстовскому дому она тоже имеет непосредственное отношение, потому что владелец этого дома, граф Михаил Павлович Толстой, представитель самого обширного, самого такого разветвленного рода в России, в Российской империи, в Советском Союзе и ныне в Российской Федерации. То есть Толстые всегда были очень чадолюбивы и любвеобильны. И, естественно, тема внебрачных детей для них тоже присутствует, можно сказать, в полный рост.
0: Но вы сегодня будете говорить о каких внебрачных детях? В истории императорской семьи или каких-то дворянских фамилий?
1: Вы знаете, скорее всего, мы затронем для начала, так сказать, высший срез общества. Почему? Потому что именно дети так высокопоставленных сановников, императоров, они оказали действительно, очень часто оказывали значительное влияние на историю нашей страны. Это не значит, что все оказывались.
0: Румянцев, нет. Например, да,
1: да, например,
0: Петр,
1: да,
0: Александрович.
1: Да. Петр Александрович Румянцев здесь, вот недалеко, на Васильевском острове, памятник Румянцева, да, победам, да. Он один из внебрачных детей как раз Петра Алексеевича, Петра Великого, создателя нашего города. Ну вот давайте с него, наверное, и начнем. Единственное, я должен сделать оговорку, что, рассказывая о внебрачных детях и о незаконно рожденных детях, как тогда их называли, мы вынуждены ограничивать вот наш рассказ, во-первых, петровским временем. Почему? Потому что до Петра просто нету тех многочисленных письменных источников, которые бы рассказали нам о внебрачных детях в истории, скажем, средневековой Руси или Древней Руси. Но в Древней Руси, скажем так, да, были внебрачные дети, собственно говоря, история православной Руси начинается тоже с внебрачного ребенка, это Владимир Святой.
0: Он а вот смотрите, креститель. Интересно, получается, что внебрачный ребенок, ну, как бы это сказать, определяется по отношению к отцу. Ну, потому что, ну, у матери, так сказать, все дети ее, да, вот сколько ни родилось, они вот, вот ее. А у отца могут быть дети, рожденные в браке, и дети, которые рождены от какой-то другой женщины. Так получается?
1: Нет, у женщины тоже могут быть дети, рожденные вне брака. Как пример, давайте вот приведем. Вот мы уж вспомнили Толстых, но вот, например, Софья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича, она правнучка министра просвещения Заводовского. Вот, и граф Заводовский Петр Васильевич имел дочь Софью Петровну. Она была замужем за князем Козловским, но сбежала от этого князя к некоему господину, дворянину Исленеву. Они венчались, но брак был, не был признан, потому что это было второе венчание. Это вообще, конечно, нонсенс, скандал. Поэтому дети, которые были рождены вот Софьей Петровной, они были не Исленевы, а Иславины. Им дали другую фамилию. Вот одна из дочерей из Иславиных, это как раз мать Софьи Андреевны Берс, то есть будущей Софьи Андреевны Толстой.
0: Ну, Екатерина Андреевна Карамзина была внебрачной дочерью.
1: Ой, очень много.
0: Андрея Ивановича Вяземского. Это было сплошь рядом.
1: Да, да.
0: Наталья Ивановна, теща Пушкина, была внебрачной дочерью.
1: Да, очень много было внебрачных детей, но весь вопрос в том, могли они повлиять на историю государства российского или не могли, и заключается это в том, что признавал их, как правило, какой-то клан или не признавал. Вообще у нас как бы и в советское время, и вот сейчас нету такого предмета ни в каких исторических вузах, нигде, и в политологии не существует такого понятия клановедения. Но на самом деле вот возможность влиять на историю государства российского во многом определялась, признает клан или не признает этого ребенка.
0: А как вы определяете разницу между кланом и семьей?
1: Ну, клан – это более обширное понятие, нежели семья. Ну, например, давайте мы начнем с того, что вот незаконно рожденное потомство Петра I, оно было достаточно обширным. Не только Румянцев-Задунайский, которого мы упомянули. Вот Казимир Валишевский, которого многие определяют как историка, хотя он писатель. Но вот у каждой науки есть протагонист. То есть, например, у химии, алхимия, у, скажем, истории есть литература. И многие литературные произведения нами воспринимаются как исторические источники, тем более, если прошло много времени. Мало того, литература от литературы в 20 веке еще ответвился кинематограф, который, в общем-то, утверждения, которые сделаны кинематографом, иногда воспринимаются как документальные факты. Совсем недавно
0: это в обыденном сознании такое. Но я думаю, что когда человек немножко уже образован, он не будет так легко все смешивать, нет?
1: Нет. Вот буквально на днях слушаю новости, и один из депутатов говорит, как говорил святой благоверный князь Александр Невский, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
0: Депутатов.
1: Нет, все-таки это человек образованный. Но
0: это человек, которого выбрали депутатом. Это ничего не говорит о его образованности, уме и всем остальном.
1: Тем не менее, вот такие вот случаи есть. То есть это же не говорит, что Александр Невский и говорил именно эти слова. Эти слова говорил...
0: Более того, мы точно знаем, что скорее всего, он
1: не говорил. Да, это придумал режиссер, снимая фильм «Александр Невский».
0: Конечно.
1: Вот. И понятно, что многие вот такие вот штампы, они рождаются из-за того, что люди смешивают какие-то литературные произведения или кинематографические произведения с историей.
0: Угу.
1: И таким образом, например, Казимир Валишевский писал в своем романе «Петр Великий», считается, что это исторический роман, хотя сколько там истории, а сколько вымысла, это очень большой вопрос, но писал он так. Незаконно рожденное потомство Петра по многочисленности равняется потомству Людовика XIV, хотя, быть может, предание и преувеличивает немного. Например, незаконность происхождения сыновей госпожи Строгановой, не говоря о других, ничем исторически не удостоверена. У Евдокии Ржевской родились от царя 4 дочери и 3 сына. Ну, по крайней мере, его называли отцом этих детей. Но, принимая во внимание, чересчур легкомысленный нрав Евдокии, отцовские права Петра были более чем сомнительны. Казимир Валишевский. Ну, надо учитывать, что Казимир Валишевский все-таки поляк, поэтому поляки никогда не упускали возможность воткнуть булавку, так сказать, в российскую историю, которую они очень любили.
0: Некоторые поляки. Другие поляки верно служили российской короне и были прекрасными чиновниками.
1: Да. Но, тем не менее, вот Казимир Валишевский здесь несколько, так сказать, съехидничал. Хотя, действительно, незаконно рожденное потомство Петра было очень многочисленным. Ну и, естественно, многие историки в советское время делали следующий вывод, что Петр I не интересовался судьбой своих незаконных отпрысков и, в общем-то, не помогал им. Но это не так. Просто нельзя смотреть на реалии, например, начала XVIII века современным взглядом. Потому что некоторые вещи, которые тогда казались нормальными, нам покажутся дикими. Или то, что мы сейчас делаем, показалось бы диким, например, в начале XVIII века.
0: Запросто.
1: Ну, например, для начала мы должны понимать, что все дети, которых родила будущая императрица Екатерина I, они были рождены вне брака. То есть они были незаконно рожденными.
0: Привенчанные там называлось.
1: Да, в 1712 году они заключают брак, и они становятся привенчанными. Да, они получают какую-то долю легитимности, но это все равно внебрачные дети.
0: То есть получается, что наша прекрасная Елизавета Петровна...
1: Она внебрачный ребенок. Если говорить о, скажем, юридических терминах того времени, то это звучит вообще очень неприлично, потому что соборное уложение 1649 года, оно имеет целый раздел, который называется «О внебрачных детях», но это я перевожу на современный язык.
0: Да, там неприятное слово.
1: Да, там такое... неприличное слово, не будем его говорить. Угу. И вот фактически Елизавета Петровна, она была таким же вот ребенком, незаконно рожденным, мягко говоря. И надо понимать, что права, юридические права детей, они были крайне ограничены. И тем не менее, на Руси есть такая хорошая пословица: строгость российских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Да.
0: Поэтому... Дай Бог здоровья нашему государству.
1: Да. Нет, я говорю про императорский период. Не будем переползать на современность.
0: Мы же все-таки отчасти сохраняем прекрасные традиции.
1: Вот. И что касается внебрачных детей, то мы, опять же, очень часто смотрим фильмы. Например, есть такой замечательный фильм Светланы Дружининой, называется он «Гардемарины». Хотя, с моей точки зрения, это такая некая реинкарнация трех мушкетеров только на русской почве. Вот. И там есть такой момент, когда один из главных героев, князь Оленев, поет замечательную песню на стихи Юрия Ряженцева «Не рождайся байстрюком». И, конечно, все пускают слезу, очень трогательная песня, но, во-первых, в фильме показывают, что он титулуется князем Оленевым, и, мало того, он пользуется фамилией отца Оленев.
0: Значит, он признанный ребенок.
1: Вот если бы он был байстрюком, то, в общем-то, скорее всего, он получить подобные привилегии не смог бы. Ну вот известны в истории случаи, когда, да, например, не при Елизавете Петровне, не при Анне Иоанновне, а уже при Екатерине II, это намного позже, получали права внебрачные дети, получали титулы и фамилии отцов. Но это были Орловы. А Орловы, пять братьев Орловых, оказали неоценимые услуги государыне императрице, поэтому они могли просить: матушка, узаконь этого ребенка, узаконь того ребенка, и они получали титулы. Как пример, например, Алексей Федорович Орлов, граф Алексей Федорович Орлов, начальник третьего отделения уже при Николае I, он был внебрачным сыном одного из братьев Орловых. И тем не менее, вот отец попросил императрицу, она его узаконила. Но это исключение, это редчайшее исключение. Хотя вот о таких исключениях как раз роман Льва Николаевича Толстого «Роман и мир». «Война и мир». Почему? Потому что Пьер Безухов, он же внебрачный сын сановника, крупного сановника.
0: Да, графа Безухова.
1: Да, но на старости лет тот его узаконил. Вот. То есть попросил императрицу, и она его узаконила. И таким образом Пьер Безухов стал наследником состояния и очень богатым человеком. Мало того, достаточно влиятельным человеком, надо понимать. Но это случалось далеко не всегда. И даже достаточно крупные фигуры, могущественные фигуры, даже князья, они не всегда могли узаконить сына или дочь, если им этого даже очень сильно хотелось.
0: Как? Да, спасибо. Да. Одну секундочку. Я хочу нашим уважаемым слушателям сказать, что мы в прямом эфире, и да, можно нам звонить. Вот если вы хотите задать вопрос нашему гостю, географу-историку Леониду Григорьевичу Колотило, вы можете нам позвонить по телефону 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это «Град Петров. Культурная реакция». 328-29-32.
1: Угу. Ну что ж, продолжим. Так вот, что касается внебрачного потомства Петра I. Ну, во-первых, внебрачным потомством славился еще его отец.
0: Алексей Михайлович
1: Тишайший. Вообще, мы понимаем неправильно его титул такой неофициальный, его характеристику Тишайший. Тишайший — это не потому, что он был там тихий, забитый, где-то там в уголке сидел скромно.
0: Кроткий.
1: Нет, не кроткий.
0: А какой?
1: Вообще, если бы титулование такое «Грозный» было бы свободно, то нужно было бы «Алексей Михайлович Грозный».
0: А почему же его назвали «Дешевшим»? Это была ирония, сарказм?
1: Нет. Просто по-другому трактовалось слово «тишайший». Это, ну, у нас иногда в языке происходят очень сильные вот сдвиги. Угу. И «тишайший» означало, что при нем на Руси наступила тишина. Он установил тишину. И если Иван Грозный в своем синодике поминал чуть больше 4000 убиенных им, ну, казненных людей, причем казненных по понятиям того времени за дело, тем не менее он каялся. Вот, и 4500.
0: Многовато.
1: Ну, около. При Алексее Михайловиче, по разным подсчетам, там от 70 до 100 тысяч казненных.
0: Потому что по его личному распоряжению, да?
1: Ну, фактически, как бы вам сказать, в то время существовала абсолютная монархия, и поэтому ничего, как говорится, мышь не пробежит без указания государя. Но все-таки надо понимать, что если при Петре Первом там, или Алексее Михайловиче, тем более, власть была абсолютной, и он был хозяином земли русской, император, ну, вернее, Алексей Михайлович царь, Петр Первый, царь, тоже потом император, вот, то его власть абсолютная, и он хозяин земли русской. То, когда Николай Второй написал в род занятия «Хозяин земли русской», это уже вызывало там, ну, просто смех. Ну, то есть это не воспринималось вот как абсолютная власть. Надо понимать, что при Петре Первом было все совсем по-другому. Так вот, Алексей Михайлович очень жесткий правитель. При нем подавили бунт Медный, потом Соляной бунт, вот и многие другие восстания там того же самого Степана Разина и тому подобное. Mm-hmm. То есть он установил тишину на Руси. И он имел множество детей от двух жен. Кто-то подсчитывает там 12 детей, кто-то 15 детей, по-разному. Почему? Ну, во-первых, многие дети умирали во младенчестве, и их даже не успевали крестить. То есть, ну, при родах скончался ребенок, и он мог попасть в документы, мог не попасть. Можно по косвенным данным, там пишут, что, значит, разрешилась от бремени царица, там, а могут и не записать. Ну, то есть, очень сложный вопрос, сколько же детей было у Алексея Михайловича.
0: Вот Наталья, мать Петра, она это была вторая,
1: да,
0: жена.
1: Да, она Нарышкина. То есть это клан Нарышкиных. Так вот, первая Милославская. Так вот, что касается клана Нарышкиных, то вот у нее был прежде всего Петр, сын, и Наталья. Ну, самая известная, это любимая сестра Петра Первого.
0: Наталья Алексеевна.
1: Наталья Алексеевна, это его любимая сестра. Но надо сказать, что вот мы сейчас даже отмечаем день рождения.

0: особенно, например, если человек жил в Сибири, то, например, говорят, день рождения, там, например, там, 5 июня. Да 5 июня его крестили, а он мог родиться 1 января или там 2 февраля. Почему? Да потому что в 40-градусный мороз младенца за 20 километров в церковь мог никто не повезти. Ну, иначе он умрет по дороге. Вот. Поэтому это очень условная величина. И вот даже царские дети, кто-то попадал в какие-то документы, а кто-то не попадал. И поэтому сказать, а сколько было детей у Алексея Михайловича, сложно. Мало того, даже если представить, что у него там было 15 детей от двух жен, то вы понимаете, что жены были практически постоянно беременны. А Алексей Михайлович был, хотя его и называют тишайшим, но очень активным человеком во всех смыслах. И, естественно, у него были любовницы.
1: Есть такая... Ну, не знаю, насколько это естественно, но, возможно,
0: но, скажем так, были. Ну, что было, то было. Во всяком случае, скажем так, есть такая историческая байка, она записана была еще при Петре Первом, когда Петр Первый на одной из ассамблей, а он очень любил подливать спиртное тем или иным дипломатам. Потому что, когда человек напивается, у него развязывается язык. И Петр Первый любил слушать, а что же он там в пьяном виде наболтает. Знаете, как, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И вот он одного из дипломатов поил. И, кстати, сам пил. Естественно, Петр Первый тоже любил.
1: Но у него была какая-то толерантность довольно высокая к алкоголю, как я понимаю.
0: Так вот, когда дипломат напился, он в подпитии решил спросить. Государь говорит, а почему вот тот придворный так похож на тебя? На что Петр Первый, уже тоже сам значительно выпивший, решил пошутить. Он говорит, ну этот-то точно знает, что он сын моего отца. Вот. Вопрос был о некоем человеке, который, в общем-то, хоть и спустя много времени подвиг Александра Сергеевича Пушкина написать следующую фразу в своем стихотворении, наверное, дословное. «Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил и не якшаюсь с новой знатью и крови спесь угомонил. Я грамотей стихотворец, я Пушкин просто, не мусин. Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин». Спрашивается, а что мусины Пушкины не угодили, чем Александру Сергеевичу? Это один род. Просто один из представителей Пушкиных. Это одна ветка. Просто один из Пушкиных по прозвищу Муса. У него было такое имя обиходное, потому что помимо крестильных имен были еще и обиходные имена, как правило. Ну, то есть традиция еще не изжила себя. Да и сейчас даже такие существуют. Так вот, Иван Алексеевич Мусин Пушкин. Вот с него началось возвышение вот потомков Мусы Пушкина. То есть потомки Мусы Пушкина стали носить фамилию Мусины Пушкина, ну, в отличие от других Пушкина. И вот Иван Алексеевич Мусин Пушкин – это петровский сподвижник. Кстати, мы очень плохо знаем петровских сподвижников. Вот если выйти на улицу и спросить 1000 человек, «Птенцы гнезда Петрова» – такое известное выражение Александра Сергеевича, уже в камне и в бронзе высечены, что называется, и отлитые. Скажите, а кто является птенцами гнезда Петрова? Ну, я думаю, что 990 человек назовут кого?
1: Ну, Меншикова, конечно.
0: Александра Даниловича, естественно. Но было же целая плеяда государственных деятелей при Петре Первом. Ведь Александр Данилович Меншиков, ну, он был яркая фигура, очень такая эпатажная фигура, как бы сейчас сказали. Ну, такой своеобразный Владимир Вольфович Жириновский, только начало 18 века. Но который прекрасно знал черту, за которую заступать нельзя. И вот был среди птенцов гнезда Петрова, например, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, очень похожий на Петра Первого, очень похожий. И Иван Алексеевич Мусин Пушкин, он был примерно 1660 года рождения, то есть он чуть старше Петра, и вот он, с него началось возвышение Мусиных Пушкиных. Во-первых, он получил боярский чин в 1698 году, а Петр Первый, напомню, практически боярские чины не раздавал, он боярство уничтожил, фактически. То есть он не давал новые боярские чины, и постепенно боярство сошло на нет, его сменило дворянство петровское, уже служивое.
1: А боярское достоинство не было наследовано?

0: преследуемым.
1: Нет, нет, нет, нет. При Петре Первом нет.
0: При Алексее Михайловиче?
1: Практически тоже нет. Нет, были, скажем так, различные разрядные книги, и как бы человек мог претендовать на ту или иную чин боярский благодаря своему происхождению. Было так называемое местничество, но это все-таки намного раньше. Уже при Федоре Алексеевиче, при старшем брате Петра Первого, все эти списки были уничтожено. Конечно, очень жаль. И при Петре Первом там уничтожали многие списки для того, чтобы местничество вообще исчезло. То есть, чтобы человек получал свое место не за счет происхождения, а за счет своих трудов.
0: Ну, это и табель о рангах, да, вот эта реформа.
1: И табель о рангах, хотя подготовил реформу, кстати, Федор Алексеевич, а не Петр Алексеевич. Но введено уже было при Петре Первом. Так вот, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин получил графский титул в 1710 году. Кстати, он руководил введением гражданского шрифта. Страшно даже представить, что было бы, если бы гражданский шрифт владел Александр Данилович Меньшиков. Он для этого был не столь образован. Не надо думать, что он был абсолютно безграмотен, но его образование оставляло желать лучшего, скажем так. Ну и кроме того, он руководил, был начальником монастырского приказа. То есть фактически он руководил делами Русской Православной Церкви, поскольку Петр I запретил избирать нового патриарха после смерти патриарха. Ну и кроме того, Мусин-Пушкин заведовал монетным двором. Вот представьте себе, что Александр Данилович заведовал бы монетным двором. Ну, то есть там была бы дырка вместо монетного двора.
0: В огород не надо некоторых пускать.
1: Да. Нельзя, да. Но вот Ивану Алексеевичу Петр доверял всецело, и поэтому вот графский род Мусиных-Пушкиных, вот он появился именно с 1710 года. А Александру Сергеевичу обидно было. Его ветвь как бы графского достоинства не получила.
0: Ну, я думаю, что...
1: Ну, видите, он здесь как бы так с обидой ерничает. Я сам большой, я мещанин, хотя он дворянин, естественно.
0: Нет, он говорит здесь об определенных личных качествах некоторых представителей семьи.
1: Ну, я думаю, это
0: что...
1: так. Так вот, что касается, да, так вот, что касается внебрачных детей. Давайте посмотрим еще такой интересный пример. Как влияло происхождение или как влиял человек незаконно рожденный на те или иные исторические процессы. В 1700 году только начинается Северная война. И во время сражения под Нарвой в плен попадает князь Иван Юрьевич Трубецкой. Он еще не был фельдмаршалом, он потом станет намного позже фельдмаршалом. Но, значит, он попадает в плен, и случается следующее. В плену он сидит очень долго, потому что, ну, во-первых, продолжается, напомню, Северная война продолжалась до 1721 года, когда был подписан Ништадтский мир. И вот в 1703 году у Ивана Юрьевича Трубецкого в Стокгольме, а он сидел, конечно, не в крепости, там запертый под замки, с него просто взяли слово, что он не убежит, плюс Петр Первый присылал деньги на его содержание, ну, то есть жил он безбедно. Так
0: по-человечески.
1: Же, как, по-человечески, да, скажем так. И он решил жениться. Ну, скучно же сидеть просто так в плену. Он женился на одной баронессе шведской. Одни источники уверяют, что ее фамилия вот одна, другая и другая. На самом деле это одна и та же самая баронесса, но у нее просто несколько титулов было. И она ему рожает сына. Вот. Но поскольку Иван Юрьевич Трубецкой очень активный человек был, то он начинает, сидя в плену, влезать в дела Швеции. То есть он везде сует свой нос. Всем интересуется. Мало того, все, что он узнает, он в письмах отправляет с оказией Петру Алексеевичу. Ну, то есть он фактически начинает исполнять обязанности резидента разведки. Хотя его никто не уполномочил, но так уж получилось. Ну, такой человек. И через какое-то время он так надоел шведам, что они решили ему напакостить. Они пригласили и вызвали из России его официальную супругу. То есть оказалось, когда она прибыла, что, в общем-то, он женат.
0: Двоеженец.
1: Что он уже двоеженец, да. Поэтому сын, который родился у него, значит, Иван Иванович, получает усеченную фамилию. Не фамилию отца и титул князь там. Трубецкой. Он становится Иван Иванович Бецкой.
0: Угу.
1: И вот и появляется Иван Иванович Бецкой. Кстати, в какой-то момент...
0: Это тот Бецкой, который
1: это тот самый Бецкой, который на памятнике Екатерине,
0: да,
1: и так далее. И вот получается так, что через какое-то время Иван Юрьевич Трубецкой так надоел шведам, что они его все-таки решили обменять. Они его и плюс еще одного генерала обменяли на фельдмаршала Рёншильда в 1718 году. И вот он приезжает в Петербург, кстати, каким-то...
0: А он взял с собой свою семью? Там,
1: он взял
0: жену,
1: с собой сына. Он сына
0: взял.
1: Неизвестно, неизвестно вообще,
0: не
1: как бы эта тайна, покрытая мраком, что там с ней стало и куда она потом делась, как бы неизвестно. И вот, то есть там очень противоречивые сведения. И вот он появляется в Петербурге, и Иван Иванович Бецкой получает прекрасное образование. Он учился и в Дании, и в Швеции, и в России учился, и отец ему многое преподавал. Короче говоря, он получает очень хорошее образование. И Иван Иванович Бецкой имел еще и прекрасное отношение с кланом. Вот то, что я сказал, клан. Вот клан... Не просто Трубецких, это клан Трубецких Нарышкиных, потому что женат Иван Юрьевич Трубецкой на Нарышкиной. А Нарышкины – это, можно сказать, не просто фамилия, это и фамилия, титул, чин – все в одном стакане, скажем так, все в одной фамилии. Так уж получилось. Кстати, по закону об императорской фамилии, в императорскую фамилию позже уже входили не только Романовы, Галштейн, Гатторпский. Ну, а туда же входили еще и Нарышкины, плюс Альденбургские и Лихтенбергские. То есть вот Нарышкины, не имеющие никаких титулов, входили...
0: Статус особый был,
1: да. Кстати, на Руси только три фамилии как бы отказывались от титулов. Это Раевские, это Ермолов и вот Нарышкины отказывались. Они считали, что их фамилия и титул...
0: Этого достаточно
1: фамилии.
0: Сейчас, секундочку, друзья мои. У нас сегодня в гостях историк, географ Леонид Григорьевич Колотило. Мы говорим о... внебрачных детях в русской истории. И если вы хотите задать гостю нашему какой-нибудь вопрос, пожалуйста, звоните нам 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это Град Петров, культурная реакция. 328-29-32. Уже времени не так много остается, но я надеюсь, что кто-то успеет задать
1: вопрос.
0: Так вот,
1: Иван Юрьевич Трубецкой очень любил сына. Это был его единственный сын, хотя и внебрачный. Он постарался обеспечить ему безбедную жизнь. То есть все говорят, ну вот он же не мог ему передать, скажем, поместье.
0: Поместья нет, но все движимое, пожалуйста, деньги без ограничений.
1: Немножко не так.
0: А как?
1: Дело в том, что строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Напоминаю, Иван Юрьевич Трубецкой, например, продавал поместье своему сыну, Ивану Ивановичу Бецкому, который юридически ему был никем.
0: Ну да, да.
1: Но он ему продавал. Ну, например,
0: за рубль.
1: За рубль, да, условно говоря. За какие-то смешные там копейки, которые мог сам и дать при этом.
0: Конечно.
1: Вот. Ну, то есть он фактически ему подарил все фамилии.
0: То есть таким образом можно было законным образом передать свое имение другому человеку.
1: То есть можно было вот придумать вот и такой обходной ход. Всегда придумывали какие-то ходы. И вот Иван Юрьевич Трубецкой передал и множество имущества, и все связи, и все очень поддерживали Ивана Ивановича Бецкого. Почему? А он решил заниматься благотворительностью, говоря современным языком. Ну, то есть он занимался там богадельными какими-то воспитательными домами, сиротскими домами и так далее. Но то, чем, в общем-то, придворный заниматься не хочет. Ну, вы на этом не заработаете чины, звания, поместья.
0: Придворным не обязательно было зарабатывать.
1: Вот. Ну, так нет, это не это вопрос не заработка, это как раз того, что он туда тратил еще деньги.
0: Конечно, так вся императорская фамилия, все достойные люди, Шереметьево разные там.
1: Но это уже позже. Первым
0: как
1: был как
0: уже в 18 веке.
1: Вот. Первым все-таки был первым был Иван Иванович Бецкой.
0: Простите, у нас есть звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Добрый вечер, слушаем вас внимательно.
2: Алло, здравствуйте, спасибо большое, я так люблю историю вас слушать. Вы спасибо. Знаете, вот я думаю, о второй жене Петра Первого, она же по православному обычаю, она незаконная. И как их небрачные дети, как вот православная церковь отнесла вот ко всем этим интригам последующим от Екатерины Первой, и дальше вот эти все наследники. Как вы думаете на этот счет? Спасибо.
1: Ну, я вам могу сказать, что и первая, и вторая жена Ивана, Алексея Михайловича, они были, естественно, законными, потому что второй раз Алексей Михайлович женился, когда первая жена уже скончалась. Русская православная церковь не возражала против второго и третьего брака, но возражала против четвертого брака, даже если вот первые три жены умерли. Единственное ограничение, которое касалось второго брака, оно относилось к священнослужителям. Вот священник второй раз замуж быть... Ой, жениться второй раз священник не мог. Священник действительно мог жениться только один раз. Но это, так сказать, общее правило. Так ли это было везде и всюду, это вопрос отдельного обсуждения. То есть...
0: Царь имел право жениться вторым браком, да.
1: Царь имел право жениться, на самом деле, несколько раз. Вот царь мог жениться, в отличие от простого смертного, по-моему, если мне память не изменяет, по канонам церкви 5 или 6 раз. Вот это вот как раз вопрос всплыл.
0: То есть для него было сделано какое-то исключение?
1: Фактически да, потому что вопрос этот всплыл еще при Иване IV, при Грозном, когда он захотел жениться, по-моему, в 7-й раз, там, вот тогда возник этот вопрос. Я он обсуждался и обсуждался достаточно серьезно на церковном уровне, то есть и патриарх был подключен к этому, но это вопрос, как бы он не касался простых смертных, не касался придворных, не касался титулованного дворянства. Это вообще и царь он имел несколько отличные. Но в обычное правило вот для простого смертного 3 брака, для священника 1 брак. Законный, да. Теперь возвращаемся к Ивану Ивановичу Бецкому. Значит, он отправляется служить для начала, он выбрал не военную службу, он выбрал дипломатическую, вот самое раннее. Он отправляется служить секретарем дипломатической миссии в Париж. Русская дипломатическая миссия. Так вот, в Париже он не так обременен был какими-то особыми поручениями. Не штемпелевал там визы с утра до ночи для путешественников. Путешественники были большой редкостью в то время. А в основном он занимался светской жизнью. Он, то есть, собирал сведения и отправлял их на родину своему сюзерену для того, чтобы вот описать, что же там в Париже происходит. И вот во время одного из балов его представили немецкой принцессе. Ее звали Иоганна. Она, кстати, приехала не в Париж, она вообще как бы в Париже-то оказалась проездом. Ехала она на воды в Ош. Помните, как три мушкетера сопровождали не Портоса, а Атоса на воды в Ош? Якобы у него открылась там старая рана, там вот лечиться. Вот эта вот принцесса отправилась на воды в Ош лечиться от бесплодия. Но вот они так хорошо проводили время с Иваном Ивановичем Бецким в Париже, что через некоторое время она от бесплодия вылечилась. Да, исцелилась, да, бывает такое. Ну и тут же прыгнула в карету и поехала в Германию вернуться, чтобы успеть родить при своем законном муже, чтобы ребенок был не...
0: Ну, понятно.
1: Не незаконный, а законный, скажем так. Поэтому ее ребенка, дочь, многие утверждали, историки писали, что она родилась 7-месячной. Но она родилась не 7-месячной, она родилась в срок. Просто нужно было, чтобы она на момент зачатия была все-таки в Германии при муже. Вот, то есть получился законный ребенок. Иван Иванович потом отправляется Петербург, и много там чего происходит, идут годы. Проходит достаточно много лет, и вот на престоле Елизавета Петровна, то есть уже была Анна Иоанновна на престоле Елизаветы Петровны. Кстати, к этому моменту вот те дети, которых историки называют возможными детьми Петра I, они уже подросли. Ну, то есть проходит определенное время. И вот эти дети, если слушать некоторых вот писателей, историков, ну, вроде никого и не было, никого не осталось. Остались. И они никуда не исчезли, но они носят другие фамилии. И они находятся где? Да тут же, рядом с императрицей. Императрица прекрасно помнит, Елизавета Петровна, что она тоже незаконно рожденная, и сначала ее, извините, очень сильно прокатили при выборе императора. Ну, то есть, напомню, это был выбор между Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной. Анна Иоанновна рождена в законном браке от царя. Мало того, старшего царя, потому что Иван, он старший царь, старший брат Петра I, и в законном браке. А Елизавета Петровна, она рождена вне брака, и ее как бы отставляют в сторону. Но проходит какое-то время, умирает Анна Иоанновна, двоюродная сестра Елизаветы Петровны. Анна Иоанновна перед смертью делает катастрофическую ошибку. Она оставляет престол.
0: 2 минуты у нас остается.
1: Так мало?
0: Так мало, да.
1: Да. Она оставляет престол своему внучатому племяннику, но внучатый племянник для российского обывателя, для российского дворянства, он, в общем-то, является нелегитимным.
0: Ну да, да, да.
1: Вот. И таким образом, в общем-то, Елизавета Петровна, не участвуя практически ни в каких заговорах, не надо думать, что там какие-то были придворные заговоры, она благополучно спала, когда ее разбудили и сказали: «Государыня, иди царствовать».
0: Ну, тем не менее, этот человек был заточен, и в этой истории
1: это уже
0: известно.
1: Другая история, и что там происходило...
0: Ну да, но об этом мы, наверное, в другой раз.
1: В другой раз здесь нет. Конечно. Но я могу сказать так, что вот когда Елизавета Петровна, она уже почувствовала, что ее годы на исходе, а вообще все потомки Петра I, они не были долгожителями. То есть они все примерно уходили из жизни в 52-53 года, так же, как и сам Петр I. Невзирая там на стиль жизни и так далее. Поэтому к концу жизни Елизавета Петровна делает ту же самую ошибку, что и ее двоюродная сестра. Она назначает своего племянника на престол, вот Петра III. И когда встает вопрос, а надо бы женить наследника цесаревича.
0: Но
1: вот тут...
0: эту историю мы уже рассказать, к сожалению,
1: да,
0: не успеем.
1: Будет другая история. Если будет ваше желание и ваша воля, мы продолжим эту беседу, и я расскажу, что же произошло дальше.
0: Хорошо. Спасибо вам за замечательные рассказы. Дорогие слушатели, у нас сегодня в эфире был историк, географ Леонид Колотило. И вот мы говорили о внебрачных детях в истории России. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго вечера.
1: До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В столице Северной Ирландии состоялся многотысячный марш за Иисуса. В Мадриде освящен собор Румынской православной церкви. Об этих и других событиях более подробно. 23 мая в Мадриде состоялось освящение храма Румынской православной церкви. Собор введения во храм Пресвятой Богородицы освятили 20 иерархов из Румынии и Европы, в том числе митрополит Западный и Южноевропейский Иосиф, епископ Испанский и Португальский Тимофей и другие. Русскую православную церковь представлял митрополит Ступинский Нестор Сиротенко, викарий Корсунской епархии, сообщает сайт «Базилика». После освящения алтаря храма и благословения фресок епископ Синаитский Паисий, патриарший викарий Бухарестской архиепископии, зачитал обращение патриарха румынского Даниила, который назвал новый собор символом духовной идентичности и центром единства верующих для более чем 800 тысяч православных выходцев из Румынии, живущих на Пиренейском полуострове. Первый камень в основании Введенского собора в Мадриде заложил в 2010 году патриарх Даниил. Строительство началось в 2012 году, и уже в 2017 в еще строящемся храме была совершена первая литургия. Собор построен в традициях румынской церковной архитектуры. 24 мая в праздник Пятидесятницы четыре архимандрита Армянской апостольской церкви были рукоположены во епископов, сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина. Епископская хиротония состоялась во время литургии, которую совершил католикос всех армян Горигин II. По случаю торжеств в Эчмиадзин прибыли главы епархии Армянской церкви, члены Верховного Духовного Совета, благотворители, общественные деятели и паломники из различных регионов Армении. Накануне вечером будущие епископы, преклонив колени и вновь подтвердив обет верности Армянской апостольской церкви, в присутствии духовенства подписали присягу. Во время литургии в кафедральном соборе Эчмиадзина у алтаря святого архидиакона Стефана был совершен чин испытания в правом исповедании веры, поставляемых во епископы. О достоинстве архимандритов перед католикосом всех армян свидетельствовали представители армянской церкви, епископы, священники, диаконы, иподиаконы, чтецы, а также миряне. Затем литургия продолжилась у главного алтаря собора. Католикос всех армян Горигин II, призвав к епископскому служению четырех архимандритов, помазал их миром и возложил на них епископские митры. По завершении церемонии новым епископам были вручены знаки епископского достоинства – жезлы и перстни. В завершении богослужения Горигин II поздравил их с епископской хиротонией и благословил собравшихся. В столице Северной Ирландии Белфасте прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Организаторы мероприятия сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главная цель события – прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Урма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. Около 2 часов дня участники начали шествие через центр города. Марш завершился возле здания городской ратуши Белфаста, где состоялось общее поклонение, молитва и выступление со свидетельствами. Один из организаторов мероприятия стал пастор Джон Ахерн из церкви All Nations Church в Дублине. По его словам, марш стал призывом для современного поколения вернуться ко Христу, принять Божью любовь, прощение и свободу. Перед проведением мероприятия организаторы отдельно подчеркнули, что марш за Иисуса носит исключительно неполитический характер. Участников попросили не приносить национальные и политические флаги. Также было заявлено, что присоединиться к мероприятию могли представители любых церквей и конфессий, независимо от их происхождения. рождения. В тот же день в Белфасте проходило пропалестинское шествие солидарности. Несмотря на одновременное проведение двух массовых мероприятий, никаких инцидентов зафиксировано не было. Организаторы поблагодарили полицию Северной Ирландии за профессиональную работу и отметили, что Белфаст остается городом, где разные группы людей могут мирно собираться и уважать взгляды друг друга. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 27 мая на заключительную лекцию из цикла «Иконография праздников от образа к смыслу» искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой. Встреча будет посвящена иконографии Пятидесятницы. Вопрос, который всегда интересует тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно рассматривает икону сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницы. Что за человек в короне и без нимба изображается в самом центре иконы, внизу среди апостолов, в арке на темном фоне? А также, была ли Богородица с апостолами в момент сошествия на них Святого Духа? Если да, то почему она почти никогда не изображается на этих иконах? Вопросов возникает много, как только начинаешь внимательно вглядываться в праздничную икону. И ответы на них могут побудить о многом задуматься, обратиться к богословской литературе, расширить свой кругозор в области истории искусств. Итак, ждем вас в среду, 27 мая в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39.

В исполнении Арторо Бенедетти Микеланджело прозвучала соната «До минор» Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: И вот это завтра наконец наступило. Рони могла пойти к Бирку. Она торопливо сунула кусок хлеба в свой кожаный мешок и налила козьего молока в деревянную флягу. Никто не видел, как она сбежала вниз по каменной лестнице. И несколько минут спустя уже стояла у завала. «Бирк!» — крикнула она, боясь, что его там нет. Никто ей не ответил. За завалом из камней не слышно было ни звука. Рони так огорчилась, что чуть не заплакала. Вдруг кто-то дернул ее за волосы. Она даже вскрикнула от испуга. «Что ему здесь надо, этому лысому перу? Почему он опять рыщет по подземелью и все их портит?» Но это оказался не лысый пер, а Бирк. Он стоял рядом с ней, улыбаясь, и его белые зубы светились в полутьме. «Я давно уже жду», — сказал Бирк. Рони почувствовала, как радость вспыхнула в ней. «Подумать только, у нее есть брат, который ее давно ждет». «А я как долго жду», — сказала она. «С того самого дня, как ты спас меня от тюхов!» Она замолчала, и он молчал. И не знали они, что сказать друг другу, и долго стояли молча, радуясь, что они вместе. Потом Бирк поднял свою самодельную свечку и осветил лицо Рони. «Глаза у тебя по-прежнему черные-черные», — сказал он. «Ты такая же, как была, только чуть бледнее». Зато Бирк был совсем не такой, каким он ей запомнился. Он очень сильно исхудал, лицо у него как-то вытянулось, а глаза стали огромными. «Что это с тобой?» — воскликнула она. «Ничего», — ответил Бирк. «Просто мало ел, хотя мне и дают больше еды, чем всем остальным в башне Борки». Рони не сразу поняла, что он сказал. «У вас есть, что ли, нечего? Вы не едите досыта?» «У нас давно уже все ходят голодные», — ответил Бирк. «Еды почти не осталось». «Если весна задержится, мы и вправду отправимся в Тартарары, как ты нам не раз желала, помнишь?» — спросил он и засмеялся. «С тех пор много воды утекло», — сказала она. «Тогда у меня еще не было брата, а теперь у меня есть брат». Она развязала кожаный мешок и отдала ему весь хлеб, что принесла. «Ешь, раз ты голодный». Бирк издал какой-то странный звук, похожий на тихий крик. Схватил хлеб обеими руками и принялся его есть так жадно, словно Рони здесь не было, и съел все до последней крошки. Тогда Рони протянула ему деревянную флягу. Он приник к ней губами и выпил залпом все молоко до последней капли. Потом он смущенно посмотрел на Рони. «Ты сама, наверное, есть хочешь?» «Я не голодаю. У нас дома полно еды», — ответила она. «И правда». Кладовая Лависы просто ломилась от продуктов. Великолепный свежий хлеб, козий сыр, масло, яйца, бочонки с солониной, ларис с мукой, крупами и горохом, кринки с медом, корзинки с лесными орехами и мешки с разными кореньями и пряными травами, которые Лависа собирала и сушила впрок, чтобы класть в куриный бульон. «А мы сейчас нищие разбойники», — объяснил Бирк. «До того, как мы перебрались к вам в замок, мы тоже держали овец и коз. А теперь у нас остались одни кони, да и тех мы отдали на зиму крестьянам в долине. Неправильно сделали, не то мы их бы за эту зиму точно съели. Кроме муки, репы, гороха и селедки у нас вообще ничего не было. А теперь и эти запасы кончаются. Ну и зима». Рони снова посмотрела на Бирка, осветив его лицо лучом фонарика. Его гладкие рыжие волосы были подобны шлему из красной меди. Горделивая посадка головы, длинная шея, прямые плечи. «Какой у меня красивый брат!» — подумала Рони. «Я не хочу, чтобы ты голодал!» — сказала она. Бирк ответил, «Нет, ничего хуже голода. Я должен был оставить хоть кусок хлеба для Ундисы. А я еще достану!» — сказал Рони и о чем-то задумалась. Но Бирк покачал головой. «Нет, не надо. Я ведь не могу принести Ундисе хлеб, не объяснив ей, откуда он. А Борка придет в ярость, когда узнает, что ты мне его дала, да еще что я стал твоим братом». Рони вздохнула. Как эта вражда мешала ей и Бирку. «Да, печально, — сказала она, — встречаться мы можем только тайно».

Всю зиму Ронни каждое утро приходила в подземелье к Бирку и угощала его тем, что хранилось в кладовой ее матери Лависы. Признаться, Бирку было неловко принимать ее дары. «Выходит, я вас обираю», — говорил он. Но Ронни только смеялась в ответ. «Я ведущий разбойников, вот я и беру без спросу. Разбойники вообще берут все без спросу. На это я, в конце концов, усвоила», — усмехнулась Ронни. «Вот и выходит, что я делаю только то, чему меня учат. Так что ешь спокойно». Всякий раз Ронни приносила Бирку еще и по кульку муки и гороху, который он тайно высыпал в опустевшие лари матери. «Вот до чего я дошла», — думала Ронни. «Спасаю разбойников Борки от голодной смерти. Что со мной будет, если Матис об этом узнает?» Зато Бирк был так благодарен Ронни за ее щедрость. Он Диса каждый день удивляется, что в ларях все еще остается немного муки и гороха. И уверяет, что это колдуют друуды, — сказал Бир, как обычно, со смехом. Теперь он уже выглядел почти как летом. Во всяком случае, голодного блеска в глазах у него уже не было. Ирония это радовала. — Слушай, а может, мать права? — сказал Бирк. «Может, и в самом деле колдуют друуды, потому что ты очень похожа на маленькую друуду». «Но только очень добрую», — сказал Ронни. «Да, добрее тебя на свете нет. Сколько раз ты еще спасешь мне жизнь, сестра моя?» «Ровно столько, сколько ты спасешь мою», — сказала Ронни. «Просто мы уже не можем друг без друга жить. Я это знаю.

суровая зима постепенно отступала. Снег начал таять. А когда однажды полуденное солнце стало всерьез припекать, Лависа велела всем разбойникам раздеться догола и выгнала их во двор, чтобы они вместо мытья покувыркались в снегу. Разбойники стали было ворчать, упираться. Они уверяли, что это вредно для здоровья, но ведь с Лависой не поспоришь. «Надо выгнать зимний дух из помещений замка», — говорила она, — «даже если какому-нибудь грязнули, это и будет стоить жизни». Она выставила всех на снег. Голые, орущие и визжащие разбойники покатились по еще заснеженным склонам вниз, к волчьей пасти. Они кляли Лавису, на чем свет стоит за жестокость. Но терлись исправно, как она велела, а слушаться ее они не смели. Только лысый Пэр не стал кататься по снегу. «Мне все равно скоро умирать», — сказал он, — «и я ни за что не расстанусь со своей грязью». «Тогда ладно», — согласилась Лависа, — «но перед смертью ты хотя бы подстриг бы всем волосы и бороды». Лысый Пэр обещал, ведь он опытный стригальщик, ловко стрижет косы баранов, а значит, постричь этих крикунов ему ничего не стоит. «Но учти, свои два последних волоска я постригать ни за что не стану», — предупредил он. «Охота была мучиться, раз я все равно скоро лягу в могилу». И он погладил свою лысину. Тогда Матис обхватил его своими могучими руками и высоко приподнял над землей. «И не думай помирать, понял? Я же ни одного дня не жил без тебя на белом свете. Ты что, решил тайком уйти от меня навсегда? Нет, ты не можешь со мной так поступить. Ясно тебе, старый дурень?» «Ладно, малыш, я не буду спешить», — ответил лысый Пэр и довольно улыбнулся. Весь остаток дня Лависа стирала во дворе замка грязную одежду разбойников. А они, чтобы чем-то прикрыть наготу, рылись в чулане, в сундуках со старым тряпьем, который еще дедушка Матиса награбил на лесных дорогах. «И как только люди в здравом уме могли носить такое платье», — изумлялся Фьосок, с отвращением натягивая на себя какую-то красную хламиду. «И ему еще, можно сказать, повезло, не в пример Кнотосу или малышу Клиппу. Тем пришлось довольствоваться юбками и корсажами, потому что, когда они вбежали в кладовую, всю мужскую одежду уже успели разобрать. Нельзя сказать, что от этого их настроение улучшилось, зато Матис и Ронни вволю нахохотались».

0: Весна ворвалась в леса, окружавшие разбойничий замок, как ликующий крик. Снег растаял, звонкими потоками сбегала вода со всех склонов, прокладывая себе путь к реке. Река бурлила и вскипала белой пеной в водоворотах и пела дикую весеннюю песнь, которая ни на миг не умолкала. Рони слышала ее все время, пока не спала, да и ночью сквозь сон тоже. Долгая, ужасная зима миновала. Волчья пасть давно очистилась от снега, теперь там звенел весенний ручей, и вода его завивалась вокруг конских копыт, когда Матис и его разбойники в одно прекрасное утро выехали через узкий горный проход. Они пели и свистели на скаку. «Ого-го-го! Наконец-то начинается снова развеселая разбойничья жизнь!» И Рони вернулась, наконец, в свой лес, по которому так тосковала. Она давно уже рвалась туда посмотреть, что стало с ним после того, как там растаяли снег и лед. Но Матис был неумолим и не разрешал ей покидать замок. «Весенний лес полон опасности», — говорил он, — «и только в тот день, когда он сам выехал из замка со своими разбойниками, он выпустил дочку на волю». Как только последняя лошадь скрылась за кустами, Рони тоже помчалась вниз. И тоже пела и свистела, шлепая по холодной воде. А потом побежала. Она бежала и бежала, не останавливаясь и не переводя дыхания, до самого озера. Бирк пришел первым, как обещал. Он лежал на теплой скале, вытянувшись во весь рост, и грелся на солнышке. Рони не поняла, спит он или нет, подняла камешек и бросила его в воду. Проверить, услышит ли Бирк этот всплеск. Он услышал, вскочил на ноги и кинулся к ней. «Я давно тебя жду», — сказал Бирк, и она снова почувствовала, как радость вспыхнула в ней. Радость, что у нее есть брат, который ее ждет. Вокруг шумели деревья. Очертя голову, нырнула Рони в весну. Многоголосая весна яростно звенела, и сама Рони была так переполнена этим весенним звоном, что вдруг закричала, как птица, пронзительно и громко. А потом объяснила Бирку. «Я должна выкричиться, не то взорвусь. Ты слышишь весну?» Некоторое время они стояли молча и вслушивались шорохи, в шелест и всплески, и в пение, наполнявшее их лес. «Я чувствую, как зима понемногу выходит из меня», — сказал Рони. «Скоро я стану такой легкой-легкой, что смогу полететь». И тут они услышали топот копыт. Табун диких коней несся от реки вверх по склону. И Рони сорвалась с места. «Бежим!» — крикнула она. «Мне так хочется поймать дикого коня!» И они бежали, продираясь сквозь кустарник, пока не увидели мчащийся табун. Не меньше сотни лошадей с развивающимися гривами и хвостами таким бешеным скоком неслись по лесу, что земля дрожала от топота их копыт. «Наверное, испугались медведя или волка», — сказал Бирк. «Только страх может их так гнать». Но Рони помотала головой. «Они мчатся не со страху, а чтобы вытрясти из себя зиму. Всю, до конца. Как только они перебесятся и станут тихонько щипать траву, я поймаю одного из них. Я давно уже мечтаю поймать коня. Пошли, попробуем». Они отвязали от пояса кожаные ремешки. Бирк тоже завел себе такой, как у Рони. Сделали из них лассо и спрятали за скалой на той лужайке, где обычно паслись кони. Ожидание не тяготило их. «Как мне хорошо тут сидеть!» — воскликнул Бирк. «А знаешь почему? Потому что я в самой сердцевине весны!» Рони искоса взглянула на него и тихо сказала. «Вот за что я тебя и люблю, Бирк, сын Борки!» Так и сидели они в самой сердцевине весны. Слушали, как щелкал дрозд и как куковала кукушка. И звуки эти наполняли весь мир. Новорожденные лисята играли перед своей норкой в двух шагах от них. Белочки перелетали с одной елки на другую, зайцы прыгали во мху, то и дело, исчезая в кустах. А рядом с Бирком и Рони свернулась в клубок гадюка и мирно грелась на солнышке. Они ее не трогали, и она их не трогала. Весна принадлежала всем.
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Рони, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Вильяма Кристи и Кристофа Руссе прозвучала соната-трио из цикла «Парнасский мир» Франсуа Куперена.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели радио «Град Петров», радио Санкт-Петербургской метрополии. В эфире «Пасторский час». У микрофона протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Удали мои печали» на Боткинской улице. Сегодня 26 мая 2026 года. И мы в прямом эфире, и у нас есть уже ряд вопросов, и если позволит нам время, мы постараемся ответить на все. Правда, вот некоторые вопросы со вчерашнего дня висят, и я не уверен, что на них уже никто кто-либо не ответил, но вот поскольку они здесь на страничке, я напомню вам, что удобнее всего писать на сайте «Радио Град Петров» вопросы в прямой эфир, вопросы в пасторский час, и они у меня отобразятся на экране, и мы тогда, соответственно, будем их обсуждать или пытаться на них ответить, насколько могу я. Итак, давайте начнем с сегодняшних вопросов, потому что вчерашние я пока оставлю на закуску. Галина из Петербурга спрашивает: «Я не понимаю, что такое христианство и жизнь во Христе. Объясните, пожалуйста, смысл, с чего начать, к чему стремиться». Вот это вопрос. Дорогая Галина, иногда есть такие вопросы, которые можно только объяснить не в двух словах, а целыми лекциями. Вот это один из таких вопросов. Что такое христианство? Ну, если подходить с самой формальной стороны, то это вера в Господа нашего Иисуса Христа и жизнь по его заповедям. Это самое простой формальный ответ. А вот как на этот вопрос ответить развернуто, вот здесь надо, наверное, подумать, потому что христианство для нас, людей 21 века, стало совершенно неотъемлемым, особенно для людей русской культуры. Без христианства представить нашу культуру, нашу государственность, нашу ментальность практически невозможно. Мы живем как бы внутри этого океана. А вот вы задаете такой вопрос, что нам придется как рыбке выпрыгнуть из воды и посмотреть на нас немножко как бы с другой стороны, со стороны вот того, чем христианство не является. Это на самом деле очень важный вопрос, потому что вещи, к которым мы привыкли, которые мы принимаем как сами собой разумеющиеся, при ближайшем рассмотрении для каждого из нас в отдельности вдруг оказываются какими-то обстоятельствами непреодолимой силы, и

размышления и сомнения вот именно такого рода, они очень хороши, потому что дают нам повод подумать, поразмыслить, а не принять какие-то аксиомы или цитаты как само собой разумеющиеся вещи. Так вот, христианство – это жизнь по заповедям Христовым. Как, откуда мы их знаем? Заповеди Христовы нам изложены в наших священных книгах. Конечно, в основном в книгах Нового Завета. Откуда взяли эти заповеди, взялись в этих книгах? Их записали свидетели и люди, которые передавали вот эти речения Спасителя из поколения в поколение. Свидетели земной жизни Христа первого века, начала первой трети первого века, потом их ученики, которые стали записывать эти речения и сводить, редактировать их для определенных церквей. И вот именно оттуда эти удивительные свидетельства дошли до нас в книгах Нового Завета, в апостольских посланиях и в Евангелиях. И вот эти речения Спасителя говорят нам очень много, потому что есть вещи, которые принадлежат просто всемирной истории. Ну, например, Римская империя. Она существовала вот с таких-то времен по такие-то годы. А Гальская война длилась там со 100 какого-то года до Рождества Христова по правление Юлия Цезаря. И какие-то, значит, вот исторические записи, исторические свидетельства для нас не представляют особенного какого-то серьезного значения в нашей собственной жизни. Да, они были, да, они записаны в определенных книгах, а вот христианство представляет для нас удивительное сочетание мировой истории, священной истории и нашей собственной личной истории. Потому что если мы хотим понять, что такое христианство, что такое жить во Христе, что такое Церковь Христова, нам нужно вот эти все смыслы постараться объединить. То есть понимать историю общечеловеческую, понимать историю священную и располагать самих себя в этой истории всего человечества и в этой священной истории. И мы не какие-то букашки, не какие-то кусочки пыли вот в этом во всем. Мы часть общечеловеческой истории, мы часть священной истории, мы принадлежим вот к этому сообществу уверовавших во Христа людей, которые называются христианами. И вот через это, через личную нашу приобщенность к Богу, через голос совести, через изучение Евангелия и вообще всех книг Нового Завета, через осмысление священной истории, мы потихонечку будем прикасаться к тому, что мы называем христианством. Это процесс, это связанный процесс с нашим и личным покаянием, да, с нашей практикой нашей христианской жизни. Это связано с нашим участием в таинствах церкви, в молитве частной и общественной. Поэтому это не просто формальная принадлежность через крещение. Это наша жизнь. И вот если мы свою жизнь поставим в этот контекст, тогда нам и станет понятно,

понятно, хоть отчасти, что же такое христианство во всей своей полноте. Поэтому уважаемая, дорогая Галина, с чего начать и к чему стремиться, вы спрашиваете? Начать с простого. Во-первых, с личной молитвы, обращенной к Богу. С чтения Священного Писания. С ежедневного испытания совести. Хорошо бы, наверное, пойти на какие-то курсы, которые мы называем катехизическими, или такими огласительными. А стремиться к чему? Стремиться познать Бога, потому что именно это богопознание названо самим Христом вечной жизнью. В прошлое воскресенье мы читали фрагмент на Божественной литургии. Церковь читает фрагмент прощальной беседы Христа со своими учениками. И тот кусочек, который называется первосвященническая молитва, молитва самого Христа к Богу Отцу. И там Господь говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что это значит? То есть вечная жизнь – это богопознание. Познавать Бога – это и есть христианство, это и есть духовная жизнь. Как это делать? Мы приобретаем опыт этого богообщения, богопознания в течение всей своей сознательной жизни. Главное – выбрать это направление, и тогда Господь будет нам помогать, Господь будет раскрывать перед нами и наши личные перспективы в этой жизни, и то познание себя, которое Он нам будет в нашу меру даровать. И это, вот этим Божьим даром ни в коем случае нельзя пренебрегать, и к Нему, именно к этому дару стремиться, о Нем просить. Я искренне желаю вам, дорогая Галина, Божьей помощи на этом пути и приобщения к этой радости, богопознания и понимания себя и всего, что рядом с вами. Из Выборга спрашивает нас Варвара: грех ли не любить своих родителей? Вот слово «любить», оно очень такое многослойное. Мы об этом много раз говорили. Один из видов любви – это любовь родителей к своим детям и детей к своим родителям. Это один из тех видов любви, для которого в греческом языке есть вообще отдельное слово – «сторге», «сторгео» – глагол. Любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Это естественное, одно из тех естественных проявлений любви, которое присуще вообще всем живым существам. А человеку в особенности, потому что человек еще и себя понимает. Иногда случаются искажения и в этом виде любви. Потому что не всегда родители ответственно подходят к своим обязанностям. Не всегда дети отвечают благодарностью на усилия родителей. И тогда возникают конфликты отцов и детей, описанные многократно, многообразно в литературе и известные нам из нашей собственной жизни.
И вот, видимо, об этом вы, дорогая Варвара, пишете. Видимо, какой-то конфликт, видимо, какое-то недопонимание между вами и вашими родителями. Но вот эти естественные проявления человеческих чувств, они преодолеваются другого вида любовью, которая, собственно, и в основном употребляется в книгах Нового Завета, то есть в тех речениях Спасителя и тех речениях апостолов, которые до нас дошли в Новом Завете. Та любовь, о которой говорит апостол Павел, которому поет гимн в первом послании к Коринфянам, 13 глава 1 послания к Коринфянам, это вот целиком это гимн вот этой богочеловеческой любви, которая по-гречески совершенно другое слово, чем любовь родителей к детям и детей к родителям. Это любовь, которой нужно прилагать волевое усилие. Это любовь сверхъестественная, она не подкреплена ничем в нашей естественной жизни. И вот именно такого рода любовью любит нас Бог. Это снисходительность и жертвенность. Это значение вот этого греческого слова еще дохристианское значение. А в христианском значении этого слова это любовь Бога к людям и ответное действие людей не только к Богу, но и друг к другу. Если в Евангелии от Иоанна Спаситель говорит своим ученикам: «Потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть, кто дальше в послании своем Иоанн Богослов пишет, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, в том нет любви Христовой. То есть, преодолеть вот эту рознь, неприязнь. Ради этого, собственно, пришел Спаситель, чтобы преодолеть пропасть между землей и небом. Он стал посредником между Богом и людьми, единственным посредником между Богом и людьми через свою искупительную жертву, смерть на кресте и трехдневное воскресение. Он вознес. Вот мы сейчас находимся в периоде празднования Вознесения Христова, мы находимся и вознес вот эту плоть распятую на небеса, чтобы вновь вернуться и уже судить мир во втором своем пришествии. Вот этого мы ожидаем, и наша задача в этом мире – являть вот эту Христову любовь друг к другу. Внутри церкви, вне церкви, внутри своей семьи, внутри конфликтов, которые постоянно сопровождают людей в их жизни, внутри собственного разума, потому что еще в Ветхом Завете была дана заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Если мы себя не любим, если мы внутри себя в жестком конфликте, если наша совесть нас постоянно одолевает, и если мы себя в себе не находим вот этот образ Божий, мы и вовне-то будем вот это недовольство распространять. И оно будет распространяться чаще всего на тех людей, которые ближе всего к нам находятся. Это вот вроде бы тоже простой вопрос. Грех ли не любить своих родителей? Конечно, грех, но он преодолевается Богом. Никакой грех сам по себе не имеет чего-то настоящего. Грех – это всегда ущерб, это всегда неправда,
это всегда отсутствие чего-либо. А вот нам нужно искать не греха, не, даже невидимости этого греха, а полноты собственной. И эту полноту дает только сам Спаситель. Когда мы к Нему обращаемся с просьбой, когда мы пытаемся не своими силами, а Божьей помощью преодолевать эти внутренние наши конфликты и конфликты внешние. То есть прилагать свою волю к разрешению каких-то конфликтных ситуаций и просить помощи при этом. То есть не просто самостоятельно действовать, но просить помощи и вразумления. Вот об этом, наверное, дорогая Варвара, нам нужно думать, когда мы просим о преодолении такого рода конфликтов и такого рода грехов. Божьей вам помощи и мудрости в разрешении этих вопросов. Юлия из Петербурга. Если утром не получается прочитать все молитвы, какие самые важные лучше читать или можно читать, если мало времени, до символа веры, но, соответственно, включая эту молитву? Дорогая Юлия, не количество молитв определяет наше взаимоотношение с Богом, а качество этих молитв. Иногда можно вообще никаких слов не произносить, а внутренне воздохнуть о своих грехах, поблагодарить Бога за то, что мы вот утром встали со своих постелей, попросить благословения на предстоящий день. Вот есть замечательная молитва, короткая довольно-таки, молитва, она напечатана, даже была на отдельных каких-то плакатиках, молитва последних оптинских старцев. Вот там очень хорошая молитва, и если у вас нет времени прочитать молитвенное правило, оно тоже не обязательно. Здесь надо выбрать то, что вам ближе. И зачем надо, самое важное, понять, зачем нам вот утром молиться. И достаточно ли просто произнести «Отче наш»? А может, и достаточно, потому что это самая главная наша молитва. Но вот для того, чтобы смыслы молитв доходили до нас, вот есть прекрасная молитва последних оптинских старцев. И вот, если у вас мало времени, пожалуйста, найдите ее, она есть в сети, читайте, и, может быть, этого будет для вас достаточно, если вы произнесете эти слова не просто как текст, а как ваше личное молитвенное воздыхание Богу. Вообще, о молитве надо, конечно, говорить отдельно и, может быть, посвятить этому гораздо больше времени. И я вот даже не рискую, какой из меня молитвенник. Что могу, то делаю. А вот прекрасные беседы о молитве, даже сборники, есть у митрополита Антония Сурожского. Вот его я вам, дорогая Юлия, и всем нашим дорогим радиослушателям рекомендую. Вот эти сборники о молитве. Потому что митрополит Антоний делится своим собственным опытом молитвы, размышления о молитве, прикосновение вот к этому богообщению, которое через молитву происходит. Потому что молитва — это не текст, еще раз повторюсь, это, наверное, может быть, покажется немножко навязчивым, но молитва — это не тексты, это наш диалог с Богом. Причем начали его не мы, а сам Господь. И нам важно Богу что-то ответить. А для того, чтобы что-то ответить, важно понять, что нам Бог сказал, и как мы, и чем мы отвечаем, каким словом, каким воздыханием, каким образом. И тогда эта молитва становится живой, тогда она перестает быть просто правилом, а становится частью нашей жизни.
помоги нам всем, Господь, а вам, Юлия, конечно, в особенности. Нина из Петербурга. Почему сказано, что Иисус Христос послан только к погибшим овцам дома Израилева? Это сказано самим Христом. Потому что сначала Спаситель пришел к своим, к своему народу, а израильтяне, иудеи – это народ Божий во времена Иисуса Христа. Это люди, которым были дарованы Богом откровения и обетования. Откровение о творении этого мира. О путях этого мира, которые выбирались праотцами. Обетование о пришествии в мир Спасителя. А почему было нужно выделять какой-то особенный народ из всего человечества, чтобы дать ему откровение и обетование? А потому что из этого народа, из недр этого народа должен был родиться Спаситель мира. И именно поэтому этот народ сохранялся. Именно поэтому он получал божественные откровения через особых людей, праотцов и пророков. И пришествие в мир Спасителя было предсказано. И он пришел во исполнение этих божественных откровений и обетований. И именно поэтому Спаситель говорит, что он пришел вот к этим погибшим овцам дома Израилева. Что такое вот погибшие овцы? Погибший – это не просто тот, кто погиб там на войне, например. Погибший – это тот, кто потерян. И погибшая овца – это не просто умершая овца. Это овца, которая заблудилась, которая в опасности находится от хищников, от отсутствия пищи. И вот приходит Христос, чтобы собрать вот это стадо обетованного и выделенного народа для того, чтобы объявить ему о своем пришествии, о своей миссии, о том, что именно Он Христос, именно Он Спаситель. И Он об этом говорил уже открыто и вызвал этим гнев и зависть начальников народа, и вызвал предательство, вызвал неправедный суд. Но если бы вот нет сослагательного наклонения. Но допустим такую возможность, если бы его принял избранный народ, не как того мессию, который был бы земным правителем, а тем, кем он являлся, сыном Божьим, ставшим сыном человечества, пришедшим спасти этот мир. Но этого не произошло. Только часть близких к нему людей и часть уверовавших от проповеди апостолов пошли за Христом, а потом от их проповеди пришли уже язычники. И как раз вот этот эпизод, о котором вы упоминаете в Евангелии от Матфея, у Марка тоже это есть, когда язычница просит Христа о чуде, чтобы он исцелил ее беснующуюся дочь,
Христос отвечает: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но за ее веру Христос совершает это чудо, изгоняет, прекращает одержимость дочери этой женщины. «Вера твоя спасла тебя, за это слово пойди». Именно таким образом отвечает Спаситель на вот эту веру этой удивительной язычницы. И потом эта вера язычников приводит их ко Христу, приводит уже от проповеди не самого Спасителя, а апостолов. А Христос приходит к своим, и свои его не принимают. И поэтому апостолы уже посылаются во весь остальной мир, чтобы привлечь проповедью о Христе, свидетельством о его жизни, смерти и воскресении, привлечь тех людей. И те люди, и мы с вами уверовали от проповеди людей, которые пошли вслед за апостолами. Поэтому это не противоречие, это вопрос домостроительства Божьего. Господь сначала созидает, выстраивает этот народ по крови от Авраама через праотцов, выстраивает. Из этого народа рождается Христос, приходит к своим, свои его не принимают и предают. А ученики Христовы становятся начатком нового избранного народа, христиан, нас с вами. Мы есть новый народ Божий. Церковь Христова – это новый народ Божий. И мы уже несем эти обетования, и уже обетования не Ветхого Завета, а уже обетования Нового Завета о жизни во Христе и о его втором, об ожидании его второго пришествия. Поэтому это не противоречие, а намек на наше призвание и наше действие в этом мире. Спасибо, дорогая Нина, Бог вам в помощь в разумении Священного Писания. Зоя из Петербурга спрашивает, как в своей духовной жизни избежать показного благочестия? В вашем вопросе, дорогая Зоя, содержится и ответ. Стараться намеренно на людях не проявлять какого-то ритуального действия. А благочестие – это значит, что мы добро совершаем не на показ, а живем по, или пытаемся скорее жить по заповедям Божьим, и делаем это содержанием своей жизни, может быть, даже не упоминая при этом имени Господнего. А просто делаем, потому что нам велит так наша совесть, просвещенная Христом. Для этого надо совесть нашу постоянно испытывать. И если вас волнует, что что-то вы делаете на показ, заметьте это за собой и попросите о помощи, чтобы впредь на показ этого не делать. Вот, собственно, и все. Я тоже пытаюсь не отягощать себя показными какими-то жестами или напускным или фальшивым благочестием там, где оно не нужно. Благочестие необходимо. Благочестие – это не просто ритуальное следование правилам. Это
внутренняя чистота. И вот мы себя пытаемся внутри очистить, прежде всего, свое сердце, свою совесть, для того, чтобы выглядеть не перед людьми, а перед Богом. Да, об этом как раз вот предостерегает нас Евангелие. Господь осуждает, вот, осуждает лицемерие прежде всего и гневается именно на лицемерие. То есть, когда мы по виду кажемся благочестивыми, а внутри себя отягощены вот этой нечистой совестью. Вот этого лицемерного благочестия надо, конечно, всячески пытаться избегать. Божьей помощи вам, дорогая Зоя, и всем нам, и себе в том числе, этого желаю.

следующий вопрос. Мария из Петербурга. Посмотрела советский документальный фильм «Правда о сектах». 1959 года о секте пятидесятников, суде над ними. Значит, в советское время церковь была защищена государством от сект. А сегодня я посмотрела, они легализованы. Как же так? Ругаем советское время, а тогда была защита от сектантов. А кто сказал, дорогая Мария, что нам от сектантов нужно защищаться? Что секты — это враги. Секты — это недоработка не государства, а недоработка церкви. Как возникают секты? И почему так называется? Есть две версии происхождения этого слова. Слово «секаре» – отделять, разделять, отсекать. Да? Вот один из вариантов прочтения этого слова. Другое – следовать за кем-либо. Ну, когда один какой-то аспект христианства становится доминирующим, затем возникают какие-то разделения, и может это выродиться в какое-то вот в то, что мы называем сектантством. Я не буду делать исторические экскурсы, но вот те пятидесятники, которых судили в советское время, это было в рамках борьбы с религиозными предрассудками, которые в правлении Хрущева с новой силой возникли в Советском Союзе. И были показные суды. Было очень сильное давление органов госбезопасности на членов церкви, на духовенство. Кто-то, несколько человек, и они известны, я не буду сейчас называть эти фамилии, они отреклись, сняли с себя священный сан, будучи священниками, да, провоцировали всячески. Выпускалось как раз именно в это время, на рубеже 50-60-х годов, какие-нибудь брошюрки отступника, вот «Почему я перестал верить в Бога?» Причем слово «Бог» писалось с маленькой буквы в советское время. Пятидесятники, которых судили в 59-м году, это были, да, действительно сектанты. Пятидесятники, баптистов тоже судили, или каких-то других неправославных христиан, судили за их религиозную принадлежность, что они проповедуют свою веру, что они пытаются ее распространять. Церкви не нужна защита в этом смысле от государства. Государство должно пресекать деятельность мошенников от религии. Такие действительно есть. Это то, что в 90-е годы вот получило такой журналистский термин «тоталитарная секта». То есть у них есть ряд признаков: непререкаемая власть и авторитет каких-то лидеров или одного лидера или группы лидеров, закрытость информационная, запреты читать критическую литературу и так далее. Вот такого рода организации, именно организации, они это такое мошенничество от религии. И вот здесь роль государства, наверное, все-таки имеет значение. А то, что возникают секты или расколы, это недоработка именно церкви, потому что мы допускаем вот такого рода разделение, да, если это по нашей вине, то мы в этом и виноваты. Но есть исторические прецеденты, да, вот, например, раскол между Востоком и Западом, да, в
который случился не в XI веке, наверное, уже в XIII веке в основном, да, вот это, конечно, величайшая беда. Это, к этому было множество причин, в том числе политических, геополитических и вероучительных в том числе. Раскол в России 17 века, который нанес непоправимый ущерб русской церкви, и, скажем, Солженицын, такой известный автор, лауреат Нобелевской премии, в общем, один из серьезнейших писателей, документалистов 20 века, он говорил, что раскол 17 века привел к революции 17 года. И советское государство, которое было насквозь атеистическим, церковь отчасти допускала, я не буду сейчас вдаваться в историю новомучеников и исповедников церкви, но при этом страдали не только православные христиане, не только православные христиане, и римокатолики, и протестанты самых разных толков и мастей, и даже неправославные исповедания тоже. Вот, там всяческая религиозная жизнь была не просто под запретом, а она преследовалась. И открыто проповедовать свою веру, что положено, в общем-то, по законам свободы совести, было запрещено, и людей не просто сажали, там, вот как вы пишете, о показательных процессах, а заключали вот в карательные психиатрические заведения и применяли к нему вот эту вот карательную советскую психиатрию. Поэтому вот, на мой взгляд, вот этот документальный фильм говорит не о сектантах, не о сектах, а о политике советского атеистического государства. Вопросы взаимоотношений церкви и сект, они болезненные. Да, о них надо говорить, но, наверное, все-таки не в этом формате, а в формате каких-то просветительских бесед. И мы сегодня, конечно, эту тему не раскроем, она очень серьезная, и ей нужно посвятить, наверное, достаточно много времени. Но все равно спасибо вам за вопрос, дорогая Мария, и трезвости вам в оценках тех или иных явлений. Помоги Господь. Татьяна из Петербурга. Ищу свой приход, и мне посоветовали обратить внимание на атмосферу отношений, которые царят в храмах. Что бы вы еще посоветовали, как я могу оценить атмосферу отношений, ведь порой, чтобы узнать человека, необходимо пуд соли съесть. Вы совершенно правы, дорогая Татьяна. Нужно присматриваться. Вот у нас сейчас нет жесткой привязки к общине, потому что у нас человек, который приходит, прихожанин, да, это, в общем, достаточно абстрактная такая единица. У нас скорее человек приходит в какой-то вот, и очень многие люди, которые не практикуют веру, а просто заходят в храм, так называемое захожане, это такие потребители духовных услуг. И в церковь заходят часто, как заходят в супермаркет. Ну, у меня какие-то неприятности, надо отслужить молебен. Кто-то умер, надо отслужить панихиду. Родился ребенок, давайте-ка его покрестим. Потому что так положено. Мы так привыкли. Так, ну вот, это наш культурный код. Это наша историческая память. Да? Это не христианство. Это традиция, это обычай, но это не христианство. Чтобы быть членом церкви, быть не формально, а по-настоящему, нужно понимать веру, нужно участвовать в таинствах, нужно учиться. Учиться не только формальным вещам, обрядового толка, а учиться вот этой глубине нашей веры, красоте нашей веры, удивительной широте христианства, любовь
где любовь Божия распространяется вообще на всех людей. И опять же повторюсь, да, и не устану повторять эти слова Христа: «Потому узнают люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот если вы увидите в каком-то храме, в каком-то приходе вот эти неформальные отношения и не исчерпывающиеся только присутствием на богослужении людей, то вот тогда, значит, вы и найдете тот храм, тот приход, который вам по сердцу. Даже не приход, а общину. У нас, к сожалению, приходов очень много, а общин очень мало. Община – это там, где есть общность не только богослужебных интересов, не только личного благочестия, но и когда мы вместе что-то делаем. Не только пьем чай или смотрим какой-то вот хороший фильм и обсуждаем его, а это когда мы вместе учимся, когда мы вместе пытаемся понимать, когда мы доброжелательны друг к другу. То есть вот этот комплекс христианской жизни, есть места, где он в той или иной степени реализован. Не в идеале, а именно в той или иной степени. Раньше было совсем по-другому. Приход был территориальной единицей. И человек, если он жил в определенном месте, он приходил в определенный храм и никуда от него не девался. То есть он был к нему как бы приписан. Сейчас ситуация совсем другая, и мы можем выбирать. Иногда люди даже в хороших общинах, я знаю такие случаи, они могут эту общину покинуть по тем или иным причинам. С кем-то не задались отношения, разочаровался в священнике, в настоятеле. И такое бывает, и такое бывает. И здесь важно быть верными не людям, хотя и это важно, а быть верными Христу и видеть образ Божий в тех людях, которые стоят на молитве рядом с вами. Надеюсь, эти соображения вам помогут, дорогая Татьяна. Божьей помощи вам и многим, кто ищет вот по сердцу такую общину. Эдуард, наш постоянный радиослушатель, приводит, поздравляет всех с Вознесением Спасителя и приводит цитату из святого отца Исидора Пелусиота: «Победоносный Царь Небес, для спасения людей, совершивший свое пришествие на землю, как некоего варвара, покорил себе все грешное и после победы умилосердился над ним, как над своей собственностью». Ну, в такие речения, особенно на языке святоотеческой письменности, который нам не всегда понятен своими образными выражениями, да, варвар, раб, умилосердился, да, победил. Здесь все требует, даже вот эта цитата святого отца требует толкования. Я рекомендую читать, если кто-то ценит святоотеческое наследие, Исидор Пелусиот – это один из толкователей трудных мест в Священном Писании. Один из глубоких очень отцов, которые понимали, переосмысливали Священное Писание в свете вот той жизни, в которой жили они. Поэтому спасибо, Эдуард, за вашу цитату. Вы ее дважды привели. Вот. И мы перейдем к следующему вопросу.
Дионисий из Петербурга спрашивает: если бы не пришел Христос и не воскрес, то не было бы спасения, будут ли наследовать жизнь вечную жившие до Христа и те, кто не верит в Его воскресение? Знаете, есть молитва Древней Церкви. Это не я придумал. Это молитва Древней Церкви, которую приводит памятник 3-4 веков, апостольские постановления, где прошения вот на утренней, они такие: еще молимся за власти и правителей, за врагов креста Христова и за самих себя. Вот такое прошение, которое произносили христиане в ранней церкви. А это памятник 3-4 века, то есть это еще та традиция ранней церкви, когда христианство не было государственной религией, когда христиане были гонимы и от властей, и от правителей, и от врагов креста Христова. То есть христиане молятся обо всех. И за языческих, за языческие власти, за языческих правителей, и за врагов и гонителей своих. А потом, в последнюю очередь, о самих себе. Потому что христианин желает спасения всем. А само спасение – это есть не человеческое дело. Это есть дело Божие, и мы не можем сказать, кто будет спасен, потому что спасение совершает Господь. Господь пришел, чтобы спасти всех. А кто и каким образом приобщится ко Христу, об этом мы можем только предполагать. И самое главное, чтобы мы сами были на этом пути. Вот древние христиане, которых мы часто вспоминаем, они, собственно, нашу веру, христианство, называли «путь Христов». То есть они понимали, что мы не у цели, а что мы движемся по пути, что мы пытаемся идти вот этим путем Христовым, потому что Он сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только через Христа, повторюсь, единственного посредника между Богом и людьми, мы приходим к спасению. Если мы выбрали Христа и идем Его путем, значит, мы желаем спасения всем людям, и в том числе даже врагам креста Христова. Ваш еще вопрос, Дионисий, о тех, кто жил до Христа. Мы связаны с нашим родом, мы связаны с нашими предками. И если будем спасены мы Богом, то будем молиться и о спасении тех, кто жил до нас, даже если они не были просвещены светом Христовой веры. На Пасху мы читаем огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. И там говорится, что ни единого мертвого в аде, ни единого мертвого в гробе Христос из ада извел всех, кто ожидал Его. Своим воскресением Христос воскресил и воскрешает всех. Как это понимать? В смысле эсхатологии, то есть вот конечных судеб мира, или это было 2000 лет назад? Нет, конечно. Это было вне времени. Время, в котором мы живем, оно длится. Вечность – это времени нечто перпендикулярное, как противоположное, не соотносится вечность и время. Вечность – это всегда настоящее. И вот в этом всегда настоящем Господь спасает тех, кто в аде. А там изображены, кто изображен вот на иконе Великой Субботы, которую мы часто называем иконой Воскресения Христова. Христос спускается в ад, сошествие в ад, и Он держит
за руки выводит из ада Адама и Еву, наших прародителей, то есть, по сути, он выводит из ада все человечество. Куда мы захотим пойти? Дальше уже наша воля. Со Христом. Но если мы достигнем вот этого боговидения и богопознания, у нас наш выбор будет совершенно очевиден. Мы пойдем на свет, а не во тьму. Поэтому вот такие умозрительные рассуждения, кто будет спасен, когда будет спасен, было ли уже воскресение, и вообще можно ли говорить об этих вещах в сослагательном наклонении, если бы Христос потому и пришел, потому что человечество нуждалось в спасении. Именно поэтому воплотился, то есть принял человеческое, человечество в полной мере, Спаситель Иисус стал человеком. Единственное, чего он был лишен, это греха. Вот, наверное, ответ, Дионисий, на ваш вопрос. У нас остается буквально минутка. Что значит потерять жизнь ради Христа и Евангелия? Это значит не думать о себе, а думать о Христе и о той благой вести, которая пришла нам через Христа. Забывать о себе. И тогда мы обретем жизнь во Христе и со Христом. И вот уже закончилось наше время, мне остается только поблагодарить всех, кто нас слушал, всех, кто нас писал, кто писал нам в прямой эфир, и призвать на всех вас, дорогие братья и сестры, Божье благословение и попрощаться до новых встреч в эфире радио «Град Петров». До свидания.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Есть поразительное, хотя и отнюдь не громкое русское слово, которое, однако, все меньше и меньше вмещается в слова современности. Слово это — утешение. «Он утешил меня», — говорит человек про того, кто обрадовал, пожалел, посочувствовал или, наконец, просто обратил внимание. И то же слово употребляем мы про книгу, пришедшуюся нам по душе, про искусство, осветившее нам своим неподдельным светом, про Бога и веру, наконец. И как поразительно поэтому, и как глубоко то, что в Евангелии Дух Святой назван утешителем. В своей прощальной беседе за несколько часов до предательства, страданий и смерти Христос говорит своим ученикам: «А теперь я иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, от самого Христа мы знаем еще одно божественное имя, и имя это — утешитель. И, следовательно, все подлинное, все божественное в мире действительно заслуживает быть названным этим чудным словом — утешением. Я говорю об этом потому, что в отождествлении религии с утешением состоит одно из главных обвинений, направленных против религии антирелигии. Вся антирелигиозная пропаганда построена на этой аксиоме. Религия — это ничто иное, как компенсация, как возможность утешиться в том зле, несправедливости и хаосе, что царят на земле. Поэтому религия для слабых, для рабов, не для сильных. Поэтому религия — орудие эксплуатации и так дальше. Сильному религии не нужна, потому что ему не нужно утешение. Ибо утешение — это всегда обман, иллюзия, бегство от реальности. А борец не бежит, он прямо смотрит в лицо реальности, какой бы она ни была. Да, как будто это так. Как будто эта музыка слабости проходит через все христианство и через само Евангелие. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». И разве не называет наш народ свои святыни, свои чудотворные иконы именно вот такими сладостно-утешительными именами: скорбящих радость, взыскание погибших? Разве не возносилась все время с нашей земли эта мольба об утешении и помощи, заступница усердная? И что же, я думаю, что христианству, что религии стыдиться всего этого нечего. Как не следует и скрывать того, что мир, в котором не будет нуждаться человек в утешении, из которого будет изгнано, в котором будет забыто это удивительное слово, будет миром бесчеловечным и античеловечным. Нам достаточно того, что про самого нашего Спасителя и Господа сказано в Евангелии, что в ту страшную ночь, в том темном саду, он начал ужасаться и тосковать. И хотел, и ждал, и просил, и утешения, и помощи у учеников, у друзей своих. А те спали, измученные страхом. Да, этого ужасающегося и тоскующего одинокого человека мы называем Богом и Господом. К Нему возводим, и от Него получаем смысл всего существующего. И потому не считаем мы утешение слабостью или признаком слабости. И потому убеждены, что человек, не нуждающийся в нем, уже потерял что-то глубинно человеческое в себе. ибо в том-то и все дело, что такой человек уже не способен видеть ни зла, ни страдания, ни пошлости в мире. Он утерял в себе тоску по иному, по светлому и радостному. Вот, мол, еще с тем и тем

0: Человечнее всякого самого страшного, самого неизбывного страдания и несчастья. Ибо на деле, конечно, не в этом псевдосчастье сила человека, а именно в его способности нуждаться в утешении и утешать. Ибо утешение — это и есть настоящая сила. Вот, спуститься в самую тьму, вот, оказаться в самой сердцевине страдания, начать ужасаться и тосковать, и не рухнуть, не извериться в свете и любви, и в радости. Это и есть утешение. И поэтому имя Бога, имя Духа Святого, утешитель. Царю Небесный, утешителю, приди и вселись вны. Не об иллюзии просим мы, произнося слова этой молитвы, не об обмане и не о бегстве, а о том, чтобы не сдастся тьме, не отожествить эту тьму самой реальностью, не потерять того света, которого, как сказано в Евангелии, тьме не объять. И это так потому, что утешение всегда от веры, всегда от надежды, и главное, самое главное, всегда от любви. Не любящий не может утешить, и утешают ведь всегда и в горе, и в страдании, не слова и не доводы, ни разум и ни философия. Утешает всегда и только участие, любовь и сочувствие. Ведь и послепасхальные дни начинает жить церковь ожиданием утешителя, ожиданием того, чтобы исполнилось обещание Христа о том, что придет утешитель, что за всем горем и страданием, за всей бессмыслицей и скукой жизни наступит этот таинственный третий час, и над миром, пускай и невидимо, но воцарится утешение и будет сильней той тьмы, что царствует вокруг нас. В этом смысл тех 50 дней, что начинаются в церкви сразу после Пасхи и приводят нас к Пятидесятнице, к последнему и великому дню, в который вспоминаем мы духа пришествия и ожидание исполнения и утешение полноту. Так молится церковь и знает, и проповедует всем отчающимся возможность этого утешения, что сила утешения, что божественное утешение не иссякнет в мире, каково бы ни было в нем страдания и горе, и злоба. Поэтому эти 50 дней не отдых, не передышка в религиозной жизни, а может быть самые глубокие из всех периодов церковной жизни. Это то время, когда мы начинаем понимать, что в мире, в котором умер и воскрес Христос, можно, нужно ждать великого и радостного утешения Святого Духа.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Читательский клуб». Сегодня в студии Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова, это я. И сегодня мне придется начать разговор, потому что книжицу, о которой мы сегодня будем говорить, предложила я. Вот уже мы с

0: вами читали детскую сказку Льюиса о Нарнии, много част. Ну, Гриша тогда еще с нами не было, но Наташа была, и мы получили большое удовольствие от этого чтения. И это была для нас целая такая внутренняя история. И читали мы письма Баламута, сколько я помню. И Льюис для... А, и «Расторжение брака» мы читали. Поэтому для нас Льюис – это такой же любимый автор, как Честертон. Но вот почему я предложила космическую трилогию, потому что я ее дважды пыталась начать читать, и у меня это не получилось. В первый раз ее прочел мой сын, один из моих сыновей, и он сказал, что, мать, очень классная книжка. Правда, тут недавно выяснилось, что он уже забыл про нее и говорит, ну ладно, когда вы закончите, дай мне, я перечитаю, потому что он как-то тогда порадовался, но потом время прошло. И я тогда начала читать и думаю, что такое, какие-то космические путешествия, какая-то научная фантастика, но это не для меня. Во второй раз наша прекрасная Ольга Николаевна Суровегина, которую знают наши слушатели, мы ее любим, вот она сказала, что космическая трилогия – это поразительная книга, это такое богословие, такая красота. Прочитайте ее в читательском клубе. И я тоже опять открыла книжку и что-то думаю, что нет, ну даже Оля может иногда ошибаться, ну что-то это не для меня. И потом прошло еще время, и я думаю, нет, так не может быть, что два человека очень хороших, которым я доверяю, говорят, что это хорошая книжка, а я не могу. И, видимо, вот я все время про это думаю, что наступают какие-то моменты, когда мы дорастаем до определенной еды, до определенных людей, до определенных книг. И для меня этот момент наступил, потому что вот когда я уже так, ну, как под холодный душ, думаю, ну ладно, будь что будет, что-то читаю, наконец. И вдруг я начала читать эту книжку, и я так начала радоваться, потому что там нужно преодолеть какую-то немножко такую невнятность первой, может быть, главы или двух. А за этим начинается такое изысканное богословие и такая красота, и столько всего нежного и тонкого, что я прям вот искренне порадовалась. С большим удовольствием буду читать следующие две части космической трилогии. И, конечно, мне есть что сказать, но я хочу сначала послушать вас.
1: Угу. Ну, я выскажусь быстренько, да. Ладно, мне немного есть что сказать, если честно. Да, я с вами соглашусь, что у книжки есть явно слабые места и достаточно серьезные и места хорошие, целостные. И через слабые места нужно пробраться, они в начале. И кажется, что так будет бесконечно, вечно. Какие-то вот нам, особенно выросших там на разных классических, уже космических, фантастических фильмах, нам это уже кажется даже примитивным слишком описание таких вот рас или как они преодолевают космическое пространство. Там все очень просто, да, и заворожить наш разум этим как будто бы даже уже ему не удается. Мы в каком-то смысле извращены уже нашей современной фантастикой. Но все, что потом, вот меня начало очень серьезно начало интересовать этот текст, начиная с момента, как он вступает в отношения с хорсами.
2: Хросс,
1: извините. Угу. Когда он вступает в отношения с жителями этой планеты, когда он понимает, что он как филолог будет изучать их язык, и ему это удается постепенно, и он даже обретает друга, и вот все, что он узнает, вот это уже серьезно затягивает, и ты как будто бы даже сам становишься таким исследователем, антропологом, и смотришь не только на эту планету, выдуманную планету, но и на самих себя, разумеется, ведь Льюис, как я чуть-чуть там прочла, перед собой ставил цель фантастики с христианским содержанием, потому что вся фантастика на тот момент была обращена в будущее, она была обращена в мир, где Богу уже места не оставил человек, и он ставил перед собой противоположную задачу. А он классно с этим справляется. Конечно, там, ну, можно порассуждать, что видно, откуда растут ноги, откуда он берет, из каких там традиций, из традиций нашей планеты. Он, ну, очень похож на индейцев, на их равновесие, которое они когда-то выстраивали в своих социокультурных племенах. Ну, в общем, совет тем слушателям, которые не читали. Нужно дойти до середины. И будет потом все здорово. Пока что это все, что скажу.
0: Спасибо.
2: Я тоже думаю, что на две половины можно разделить книгу. У меня вот ровно посерединке. У меня было 111 страниц в этом ридере. И на 55-й странице началось. И я очень обрадовался. Но у меня вот мысль такая родилась. Они ведь отправляются от безмолвной планеты, и, удаляясь от нее, эти люди, ну и особенно главный герой, ну, они как будто начинают жить другой жизнью. До этого их существование и даже нашего симпатичного героя Ренсома, оно, в общем-то, ну, немножко бессмысленное. Что он делает? Он так гуляет от скуки, и ему, в общем, все равно...
0: Почему от скуки? В походе.
2: Ну да, это понятно, да. В общем, конечно, это завидные дела. Я бы с удовольствием погулял бы так бы недельку-другую, когда никуда не надо спешить, никому не надо звонить, ничего не надо делать. Это понятно. Но мне кажется, он не особенно-то...
1: При делах.
2: Не особенно... живет в это время, в этот отрезок. А вот когда он оказывается в ряду этих существ и наедине с этим новым существом, начинается его настоящая жизнь. И у него столько появляется идей в первые же секунды. Я там сделаю словарь, я найду вот это. В общем, он жить начинает вот с этой секунды. А до этого времени, ну, во-первых, он в плену еще. Есть какое-то безмолвие, потому что планета такая, и отсутствует эта наполненность жизни. И как только путь, их движение, точнее, преодолевает вот эту какую-то космическую дистанцию большую, они оказываются близко к планете, где встретят всех этих непонятных, но разумных существ, тогда вот что-то включается. Вот прям ровно. У меня было ровно 55-я страница из 111, начинается какая-то глубина, полнота, и заполняется идеями. И мне очень хочется следить за этими разговорами дальше, за теми, которые происходят. Угу. А не очень интересно было смотреть за тем, какие они там физические неудобства терпят из-за гравитации, из-за температуры и прочего. Ну, ладно, это вот к тому... Какая мысль по поводу деления произведения на две части? Мне кажется, что могла быть такая задача у него. То есть, если бы он хотел бы написать о планете, где нет Уарсы или подобного ему, есть только порченый, то, значит, и язык должен быть какой-то, и содержание должно быть какое-то такое пустоватое, жидковатое. Может быть. Но я не настаиваю на этом. Как говорит один мой школьник, который... Ну ладно, не буду. Потом вот я подумал, что книжка абсолютно в точку, попадает в точку сегодняшнего времени. Потому что мы находимся, мне кажется, человечество в такой фазе, когда что-то может случиться завтра, и техника избавит, точнее, лишит духа. Когда техника, она уже так сильно вторгается в нашу жизнь, что мы не то чтобы перестаем видеть, как называется, эльдилы, да, эти существа, духи, там, мифы, это все, в общем, для нас какие-то сказки и бредни. Мы перестаем видеть даже людей. И вот люди с устройствами этими техническими, они ведь не видят реальности. И сегодняшняя новость, которая меня удивила. В Госдуме обсуждалось предложение допустить в студенческих работах дипломных 10% текста, придуманного искусственным интеллектом.
0: Они как вообще? Здоровы?
2: Да. Вот это...
0: А давайте тогда просто отменим всю.
2: Отменим естественный интеллект.
0: Конечно,
2: да, и оставим
0: пусть они едят траву, наши дети. Вот, а искусственный интеллект пусть вот занимается всем остальным.
2: Мне кажется, что вот все эти новости, ужас, звоночки, какие-то события, связанные с бесконечной гонкой ИИ и с освоением Марса или, может быть, Луны в ближайшие годы, когда мы здесь-то не можем выйти из состояния звериного, мы не можем от этого избавиться.
0: Устроен там жизнь.
2: Естественно, все это продолжится там, потому что что мы с собой привезем? Мы же не привезем с собой туда Библию или...
0: Нет, мы привезем мобильные телефоны и пластмассовые ногти.
2: И еще замечательное оружие, которое...
0: Конечно.
1: Поэтому будет стоять на полке, но толку-то...
2: Поэтому мне кажется, что книжка вот как раз про,
0: очень современная,
2: про наше это, время.
0: Да.
2: Потом, когда я услышал речь этого Уэстона в самом конце, я подумал, опа.
0: Где-то мы такое слышали.
2: Это же ведь, каждый день это ведь предложение выселить палестинцев, например, и отправить их в Африку, потому что они не развитые, они что-то там,
0: и
2: у них не такая техника.
0: И когда речь идет о высшей,
2: да,
0: ценной
2: о бремени
0: породе,
2: белого человека,
0: о бремени белого человека,
2: он вот должен,
0: то я готов на жертвы,
2: эти пространства занять.
0: Они, да, да.
2: И потом он займет другие пространства, когда выжжет эту территорию. И вот это абсолютно логика людей, которые сейчас серьезно влияют на ситуацию в мире. Они ее создают. И потом эти индейцы прекрасные. Я мертвеца вспомнил. Конечно, это Хросса. Вспомнил фильм «Мертвец».
0: Угу.
2: Ведь
0: Джармуша.
2: Какое Мечный. Отношение у этих людей со всем миром? Он ведь живой у них весь. И к смерти они относятся как к событию, которым необходимо. Потому что если его не будет, если этой смерти не будет, то как же будет радость от жизни? От того, что я, например, на охоту сходил и остался жив. Если я буду бессмертен, ну что толк, я
0: Нет,
2: буду жить.
0: Если такой, как мы сейчас, мы будем бессмертны, то это, конечно, труба.
2: Да, и ведь это про сегодняшний страх смерти. Мы хотим, ну и как люди хотят продлить вот свою жизнь бесконечно, пусть даже там останется у нас одна кнопка, все равно вот и все равно заказать там что-нибудь. Вот это все равно, вот эта вот жизнь, да, мы ее продлим, там остальное. И я думаю, вот, боже мой, как же вот это все далеко от этих прекрасных хросс, которые живут в мире с ангелами, с живыми существами, которых дети видят, ну, не только дети, с реками настоящими, которые минеральной водой практически снабжают людей, с растениями они дружат. Да, они вроде бы только умеют плавать и охотиться.
0: Пить, они поэты.
2: Да, точно, замечательные поэты. А что несет эта цивилизация, кроме техники и увеличения скорости, постоянного количество. Увеличения скорости и количества? Она не несет, кажется, ничего. Только этот странный импульс, толчок захватить, забрать, использовать, высосать и переместиться в следующее и обязательно почему-то не умереть. В общем, книжка просто вот попадает в десяточку. Следующая половинка, вторая половинка попадает в десяточку.
0: Спасибо. Можно я тоже скажу кое-какие слова? Вот у меня этот момент, когда включился свет, наступил, вот не поверите, на 36-й странице. То есть я даже как бы до середины не дочитала. А мне уже стало интересно. И знаете, в какой момент это случилось? Скажу. Когда они летят в корабле, и вот Ренсом, он очень много смотрит в окно. Кстати, у них, у героев значимые имена. Ну, потому что Уэстон, понятно, это человек Запада, uh-huh. да, Уэст. Дивайн, это очень смешно. Дивайн – это божественный. Это человек, который обожествил сам себя, ну, по-английски. Mm-hmm. Mm-hmm. А ренсом по-английски – это у нас будет что? Выкуп, искупление, mm-hmm. жертва. Ну, как бы… И это, мне кажется, очень все важно. А дальше там, смотрите, какая история. Вот они летят, и он смотрит в окошко. Мало-помалу Ренсом осознал, что есть духовная причина, благодаря которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Угу. Паскаль, помните, который говорит, я не могу видеть эту пустую глубину бесконечных пространств. Эта картина влияла на его мысли. Но теперь по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло. Ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно он считал пространство бесплодным. Нет, оно породило все бесчетные пылающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь он увидел, что миров во 100 крат больше. Нет, назвать это космосом невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о небесах. О небесах во славе своей. О благословенных краях, где день не смыкает очей, в высоких просторах небесных полей. И дальше там, помните, этот правитель Уарса, он говорит о том, что везде небо. То есть вот мы не с планет, а из неба. Мне кажется, что мастерство Льюиса в этой вещи, ну, так же, как и в других, заключается в том, что он очень нежно сдвигает железобетонные предустановки сознания и традиционные точки зрения. И он предлагает нам посмотреть на самих себя, на жизнь, на какие-то постулаты культуры со стороны. Там есть очень замечательный момент, когда он уже находится вот в сообществе этих трех рас, которые населяют планету, и вдруг он видит, что ведут каких-то странных существ. Думает, да-да. Кто такие квадратные, на каких-то нелепых толстых ногах? И потом он понял, что это люди.
2: Он глазами этих да. существ.
0: Да, да, и он говорит, я был счастлив, что на мгновение я смог увидеть землян и самого себя глазами вот этих марсианских людей, обитателей Малакандры. И смотрите, что еще. Вот нам все время предложено смотреть со стороны, да? И первое чувство, которое он испытывает, когда он видит Сорна, когда он видит Хроса, это отвращение и страх. Потому что он видит что-то такое, что не похоже на него. Но вот точно так же когда-то мои дети отказывались есть французский сыр. Они говорили, что такой вонючий сыр можно найти на любой помойке, и он вообще отвратителен. Но потом они поняли, что все не так однозначно в этой жизни. И здесь то же самое. И Льюис говорит чудную вещь. Он говорит, что Ренсом понял, почему у них не было домашних животных. Потому что у них опыт другого реализовался вот в этой радикальной разнице трех рас, населяющих планету. А у нас нет такого опыта, потому что даже черные, желтые люди слишком похожи на нас. Поэтому нам нужен кот, собака, хомяк, канарейка, чтобы пережить вот это присутствие радикально другого, с которым у тебя, ну, как бы очень сложно найти общий язык и все такое. А у них, вот, у людей этой планеты, этот опыт есть. И три эти расы, они очень разные же, потому что там есть, ну, такие похожие на толкиновских гномов, эти пфи-пфи, да, которые живут под землей, делают разные искусственные вещи. Инструмент. Это класс рабочих. Потом у нас есть класс крестьян. Это наши любимые хроссы. И еще есть интеллигенция. То есть все, как меня учили в моем детстве, что советское общество состоит из трех социальных групп, дружественных друг к другу. Это рабочие, крестьяне и рабоче-крестьянская интеллигенция. Вот мы живем в мире. И там они именно так живут, потому что они все обмениваются дарами. Эти подземные люди делают чудесные вещи. Хроссы поют прекрасные песни.
1: Собирают траву и тащат ее тем, кто траву не собирает.
0: Да, и дают еду. А сорные все знают. Когда эти черненькие чего-то не знают, они говорят, ой, ну это надо у сорнов спросить, потому что нам не обязательно знать. У нас же есть рабоче-крестьянская интеллигенция, которая
1: поделится
0: своими знаниями. И удивительно то, что они в гармонии. И вообще это мир, ну, невероятно гармоничный. Помните, там есть момент, когда он пытается объяснить, почему люди воюют. И он говорит, ну, если, например, мы родим очень много детей, и нам будет не хватать еды, то мы должны будем ее отобрать. А они говорят, а что, невозможно просто? Вам что, не дадут? Они не понимают, как это можно, когда... И сейчас, когда выбрасывают кучу продуктов для того, чтобы поддержать рынок, да, меня это всегда убивает, что там какие-нибудь сливают тонны молока. В это время мы говорим, ой, у нас в Африке такой голод,
2: конечно,
0: такой
2: да.
0: голод, да? То есть мы живем по законам, которые нельзя назвать человеческими, нельзя назвать гуманными. Но при этом почему-то нам кажется, что мы разумные существа.
1: И он так думает. Помните, когда он впервые начинает диалог, он думает, что они глупцы, и сейчас он будет...
0: Сейчас он все им объяснит, а потом он понимает. И, между прочим, это очень похоже на прекрасного Джонатана Свифта, потому что, если вы помните, там, когда, ну, сначала Гулливер попадает к лилипутам, и там они как раз гораздо более изощренные, извращенные, но потом-то он попадает к большим людям, и когда король его слушает, он не понимает, а почему нужно... там такие законы, он говорит, а у нас закон – это одно предложение, которое понятно даже ребенку. А Гулливер ему говорит, ну нет, ну как же, у нас же юридическая культура, у нас такие законы, что никто ничего не понимает, и есть целый класс людей, которые... И король говорит, да, ну и жизнь у вас. Он говорит, ну к тебе лично у меня нет вопросов, но вообще вы самые отвратительные гады, которые ползали когда-нибудь по лицу планеты. Потому что они воюют, они друг друга убивают порохом, обманывают законами. То есть у них нет ничего, на что можно было бы взглянуть с радостью и с простотой. И это у Свифта. А вот здесь мы ту же самую тему видим, ну, в космическом измерении. И еще вот мне хочется, сейчас последнее, может быть, скажу, и на этом остановимся. Я хочу про смерть еще, чтобы вы мне рассказали поподробнее. Потому что меня, конечно, поразило. Во-первых, я плакала слезами, когда эти земные люди застрелили прекрасного друга Ренсома. Но потом я была в полном восхищении, когда его оплакивали, хоронили, когда до него дотронулись. А на самом деле это только ускорение того, что будет с нами. Ведь наше тело тоже превратится во множество маленьких частиц. Только это там происходит в момент. А в принципе, это такое целительное изображение смерти, вообще удивительное. Но я про другое хотела сказать. Вот про этот базовый страх иного, да, который растворяется у Ренсома по какой причине? Потому что он филолог. Потому что он в курсе того обстоятельства, что есть разные языки, и что между разными языками можно наладить перевод, можно совершить какие-то умственные усилия, и ты поймешь, как устроен язык другого, и сможешь с ним коммуницировать. И тут я вспомнила Юрия Михайловича Лотмана прекрасного, который когда-то, еще в какое-то раннее перестроечное время, прочитал лекцию на 17 минут в рубрике «Воскресная проповедь». Была тогда такая передачка, по-моему, даже на нашем ленинградском телевидении, где приглашали всяких умных людей, и они говорили воскресную проповедь. Не обязательно батюшек, но любых. И вот в этой проповеди Лотмана он говорил о страхе и любви. О том, что если есть любовь и желание понять, то тогда не будет страха и не будет кровопролития. И он привел такой пример. Он говорил, вот представьте себе, что вы оказались внутри сообщества людей, которые все говорят на каком-то чужом языке. и вы не понимаете ни слова, и вам не знакома символика их жестов, вы вообще ничего не понимаете. И он говорит, что здесь возможны две разные стратегии. Либо вы будете сильно бояться, подозревать в том, что все вокруг злодеи и хотят, ну так, как здесь, да, что принести в жертву, убить, там пролить кровь мою хотят, замучить. Либо вы захотите понять, что они говорят, и отнесетесь к ним с каким-то доверием. И тогда, может быть, вы начнете с ними вступать в какой-то диалог, который сделает прекрасным этот момент и для вас, и для этих людей. И это поразительно, потому что действительно ведь мир оборачивается к нам ровно той стороной, которую мы задаем в своем сознании, да? Если я уверена, что вокруг все злодеи и воры, то меня будут обкрадывать регулярно. Но если я понимаю, что вокруг меня люди, и эти люди неплохи, то, наверное, тоже как какие-то подарки буду я получать. И здесь вот эта история про готовность человека изучать чужой язык и говорить на языке другого. Вот почему Ренсом выигрывает в эту минуту. И еще последнее. Его вот эти сопутешественники, ну, собственно, преступники, которые его захватили как жертву, это люди, которые не способны к другому языку, и поэтому, ну, во-первых, они чудовищные, они действительно очень страшные. Но, кроме этого, еще они невероятно смешны. Помните, там есть момент, где вся планета над ними хохочет.
2: Когда они бусы предлагают и угрожают.
0: Ну, да, потому что они как-то ведут себя по-идиотски. Им-то кажется, что они такие сами себе хитрые и очень хорошо знают, как надо вести себя с дикарями, но на самом деле в этой компании, ну, единственные два дикаря – это вот они. И они ведут себя очень глупо. И мне кажется, что вот этот Western Divine, вот эта самообожествившаяся западная цивилизация, вот как она здесь... Ну, собственно, не западная, а наша. К сожалению, мы болеем всеми теми же болезнями. Чтобы мне не говорили там про русский путь и загадочную русскую душу. Я пока вижу только то, что мы как ковид принимаем запросто и заражаемся всеми болезнями Востока и Запада. Пока еще вот никакого исцеления на моих глазах не происходит. А происходит именно вот этот комизм и трагизм одновременно. Такого контагиозного зла. Ну и тут, конечно, Льюис нам дает дорогу, да, он говорит, что вот поверь в другость другого, не бойся, ну, наконец, откройся вот этому свету, который наполняет всю Вселенную. Причем он вроде как даже особенно там не проповедует христианство, но по существу это совершенно христианские дела, ну, да.
1: Он же там говорит о четырех заповедях этих жителей. И говорит, что мы извратили даже заповедь любви к другому. Мы возвели ее в абсолют и переделали так, что от нее ничего, собственно, и не осталось. И он пытается это высшее существо, помните, как его зовут?
0: Уарса.
1: Да, найти ответы, разговаривает с ними, но приходит к плачевному. Он очень быстро раскусывает их всех, и эту логику ученого человека, который искренне верит в то, что человечество с большой буквы должно иметь все блага.
0: Ну, причем не все человечество.
1: Никаких сомнений в том, что только оно.
0: Ну, при этом можно принести, например, в жертву своего университетского товарища.
1: Да, если этот Уарса раскусывает его в том, что тебе интересно, помните, как он
2: даже
1: говорит?
2: Даже не сводя расы.
1: Только зарождение жизни, продолжение ее. Тебе не интересен такой же, как ты, вот, например, твой собрат.
2: А мне кажется, как раз вот этот Уэстон имеет в виду не жизнь, а смерть, потому что его представление о жизни, оно очень странное. Он считает, что человечество – это те или то, что захватывает какое-то место, забирает всю его жизнь, куда-то одевают его, в технику, в технологию, вот куда-то выпускают, в какую-то, ну, в какую-то механику.
0: Продукт какой-то, да.
2: Да, а потом переходит на другое место. То есть это же смерть действует так. Это смерть уничтожает что-то, куда она приходит. А жизнь действует совсем по-другому. И они нарушают даже тот самый естественный ход вещей, который должен быть. Вот свое отыграло какая-то планета и какая-то цивилизация, какая-то раса. Все, это нормально, они должны исчезнуть. Они вот перейдут в какую-то другую форму, в перейдут памятники, в свет, во что-то еще. И дальше будет что-то другое. И это будет еще такое же живое, ну, и это нормально, это естественно. А вот он хочет, чтобы побеждало что-то похожее на него, только на него. Угу. Поэтому это какая-то такая колонизация дурацкая, которая очень похожа на то, как будто бедный вторгается куда-то, где есть сокровища, он не понимает этих сокровищ, он из этих сокровищ великолепных делает молотки, разбивает всем головы и себе потом, и как-то там, значит, в таком состоянии полуобморочном переползает в другое место. Такой же бедный, каким он и был, а может быть, даже еще беднее. И вот у Ренсома есть прекрасное качество. Вот не зря он филолог и исследователь языков. Он способен быть открытым к другим культурам. И эти другие культуры он понимает, принимает как человек бедный, как нищий, как больной, порченный. Он уже себя и называет порченным. И у него есть шанс спастись. И он даже, в общем-то, его обвиняют не в том, что он испорчен, а в том, что он
1: трус,
2: что он боится и что-то там еще было. Но нет его вины в том, что он порченный. И вот здесь, я думаю, очень хорошая дорожка для человечества. Если мы себя понимаем бедными, то мы должны на других людей, других вот совсем смотреть как на тех, кто способен нам что-то дать. Но мы не должны их обкрадывать, не должны убивать их, забирать у них. Мы можем взять у них что-то, понять их, и из бедняков мы превратимся, может быть, в менее бедных. Вот
0: у Первая него... заповедь блаженства. Блаженны нищие духом.
2: Да, у него есть этот шанс. А вот у этого Уэстона его точно нет. И потом Уарса говорит, ты посмотри, присмотри за ним, потому что вот этот Уэстон, он может много чего натворить.
1: На Земле, да.
0: Я вам скажу, что во второй книге таки это он будет. Уже начнет натворять. Но я еще не буду никакие
1: не
0: тайны
1: раскрывать. Да, потому что этот верховный лидер планеты говорит, что у вашей планеты грядут радикальные изменения. И если самый верховный мне позволит, я буду с вами в эти тяжелые времена. Я помогу вам. И там еще приоткрывается такой момент истории этой планеты, который усложняет наше представление о ней, что у них уже были тяжелые времена.
0: Угу.
1: И перед ними открывалась эта, в кавычках, возможность порабощения Земли, но... Подскажите, как зовут его верховного?
0: Уорса.
1: Да, у меня сложности с этими именами.
0: Марсианский язык тебе не дается.
1: Да, к сожалению. Уорса сказал, что он в курсе вот про тот замес, что произошел на планете Земля, что мы отошли, мы испорчены, и все те, его жители тоже будут перемещаться на Землю, тоже их эта участь постигнет.
0: Ну, это же про первородный грех, как раз история.
1: Он выбирает смерть, но смерть без страха. Вот тут такой момент, что нашими антагонистами движет страх. Страх истребления себя самого, потому что за вот этой человечностью с большой буквы, за продолжением научной мысли стоит страх потери себя, отсутствие себя, разрыв себя с почвой, большой почвой, с миром. Это все страх. Но одновременно с этим нашего положительного героя обвиняют в трусости. Страх и трусость, хотя, казалось бы, вещь одного порядка. Но здесь нет. Это не так. Здесь между ними есть серьезные различия. Вам понятно, почему говорят, что он трусит?
0: Слушайте, ну нет, расскажи.
1: Мне тоже нет, просто я поэтому спрашиваю вас. Я не совсем поняла, почему. Ну, этот верховный...
0: Я это тоже отметила, но там в какой-то момент нерешительности у него был.
1: Ну вот да.
0: Когда он не хотел оставить, может быть, вот.
2: Ну, он много раз еще...
1: Ну, он подтормаживает.
2: Он себя убивать думал. Вот когда он убегает...
0: В самом начале.
2: Да, странное, ну, такое решение. Ну, а потом по нему приходит, я ж могу бороться. И я лучше вот возьму с собой нож там, и, если что, буду сражаться. И потом он, когда взбирается на гору, он тоже думает, что вот умереть там. Ну... В нем есть какая-то... В нем, точнее, отсутствует сила, которая позволит ему, может быть, что-то на земле сделать хорошее, чтобы вот этим негодяям, Уэстону и Дивайну, да, чтобы им противостоять. Он ведь их жертва, и они собираются им заплатить за свое богатство, там, золото забрать, а... Он этой жертвой даже как будто бы не прочь побыть. Помните там момент, когда он понимает, что иногда пленники, заложники ведут себя странно. Они начинают как будто потакать своим мучителям и тем, кто их похитил.
0: Стокгольмский синдром.
2: Да, да. И он осознает это, что и в нем это начинается, и старается с этим бороться. Он вообще часто останавливает в себе какую-то порченную, портящую его мысль. Он ее останавливает, и это его спасает. Поэтому мне кажется, что и у него есть страх, как чувство вот этих, чувство этого иного всего, непонятного. А есть еще трусость, как какое-то его состояние, с которым он пока не расстался.
1: Ну, чувствуется, что он такой мальчик, которого воспитывала мама и бабушка, знаете, вот что-то такое.
2: Страх – это естественно, и это полезно. А вот трусость – это вредно, и скорее это... противоестественно.
0: Ну, вот это вопрос. Я думаю, что да, что надо.
1: Помните, как в самом начале диалога с этими иными расами Ренсом пытается понять, почему те самые, которые у них отвечают за все понимание...
0: Ксорны.
1: Да, это ксорнам. Вот мы хорошо поем, мы хорошо слагаем поэзию, мы такие классные ребята. Ну вот по этой части это к сорнам. И он пытается задавать вопросы, потому что по логике его планеты сорны должны быть властителями. Они должны быть выше, и они должны править. И самое главное, другие расы должны быть в отношении порабощения.
2: И завидовать.
0: Потому что у него земная логика.
1: А этот что ему объясняет? Почему этого не происходит на их планете? Он никак на самом деле это не объясняет. Он его спрашивает, а зачем?
0: Он просто не
1: ему
0: понимает,
1: просто
0: что
1: непонятно,
0: так
1: зачем это нужно. Использование других в свое благо. Ради своего блага.
0: Если они сами дают мне все, что мне нужно, зачем мне их использовать?
1: Ну и там начинаются такие тупиковые диалоги. А если будет слишком много детей? А если будет слишком мало пищи? А если то? А если сё? Но они упираются в то, что есть Господь, который этого не допустит. Он же создал равновесие в нашем мире. Иди за ним, все будет окей.
0: Ну
1: доверяй
0: да,
1: ему.
0: Здесь вот как раз про закон вот этот.
1: И дальше там выясняется, да, что на Земле это этот... Договор расторжен.
0: Ну да, и договор расторгнут, и кроме того, просто ну вот перевернулись понятия. Почему-то нормальное перестало считаться таковым. И наоборот, полная ненорма, она для людей приемлема.
1: Но он пишет этот роман в 30-е, да, я правильно запомнила, до Первой мировой, до Второй мировой.
0: Он начинает роман, между войнами,
1: заканчивает, он уже после Второй мировой войны. И надо, конечно, следовать, ну, читать дальше, чтобы понимать, куда он развивает свою мысль. А, потому что он повидал все, что нужно было повидать в 20 веке.
0: 38-й год.
1: Это первая книжка. Издание романа. Да, и, по-моему, 45-й уже там последний.
0: Возможно.
1: Да, поэтому надо читать и смотреть, что нам Льюис еще дальше предложит. А он все-таки дядька умный. Я еще была удивлена, что у них был кружок. Ну, даже не то, что была удивлена,
0: и
1: я
0: книги.
1: Была. Да, я была
0: Толкин,
1: так рада.
0: Льюис.
1: Я хочу увидеть вот про это какую-нибудь историю. Я хочу.
0: У нас есть прекрасный диск. Вот. «Дружественные миры» на радио «Град Петров», который Светлана Шашунова записала. Чудесный такой московский филолог.
1: И
0: это рассказ о дружбе Льюиса и Толкина, и, соответственно, вот про этот оксфордский кружок филологов, которые...
1: Собрались, видимо, за кружечкой пива, да?
0: Или чашечкой чая.
1: Что в каком-то прекрасном заведении они там читали друг другу эти тексты. И вроде как его друзья даже не одобрили этот текст, сказали, что Льюис когда-то, возможно, и напишет хорошую
0: книжку. Друзья, это издатель. Первый издатель, которому он предложил роман, он сказал, что, может быть, когда-нибудь он напишет хорошую книжку, но это не она. Ну, это же была история, я забыла только про что. По-моему, «Повелителя мух», гениальный роман Голдинга, который мы, по-моему, не обсуждали.
1: Не обсуждали.
0: А надо. Его отвергло там чуть ли не 20 издательств.
2: Да, это нормально.
0: Мне тоже кажется, что это нормально.
1: Разница такая.
2: Так должно быть.
1: Так, что еще?
2: Я хочу сказать про свет. Вот мне нравится тут мысль о том, что свет... Вот, так вот, это и есть высшая форма тела, самая быстрая, настолько быстрая, что тело становится неподвижным. И самое совершенное, так что оно перестает быть телом. Но об этом мы не будем говорить. Ну и так далее, и так далее. Просто тут есть еще кое-что из физики.
0: Да.
2: Свет, ну, он движется со скоростью света. Значит, для него не существует пространства и времени. Ну, пространство, ладно, времени нет, пространства, наверное, есть. Времени не существует. Потому что его движение и движение... Времени – это одно и то же. И если сидеть, например, ну, представить себе, сидеть на частице света, то времени не будет. И вот эти ребята живут в мире, где времени нет, ну, и, походу, пространства нет. Поэтому они могут находиться и здесь.
0: Это ты про ильдилов? Про
2: ильдилы, да. Они мне очень нравятся.
0: Ну, я думаю, что это ангелы просто.
2: Ну, да, да.
0: Ну, так или иначе.
2: Да, ангелы. Просто мне кажется, что это все реально, ну, физика должна это доказать. Пора уже заняться нормальным делом и сказать, ребята, вот мы нашли, смотрите, и учебники написать это. Потому что как иначе?
0: Ой, если, как там Господь говорит, что... Если они Моисея не послушали, так даже если из мертвых кто воскреснет, не поверят. Если они Христа не послушали, так им можно что угодно доказать физически, и то они все переврут и по-дурацки поймут.
2: Вот эти все интересные вещи о свете, о частицах, они ведь, ну, они какие-то запредельные нашей такой логике бытовой. Бытовой, научной даже. Научной.
0: Ведь многие же физики были верующие люди, потому что они уже вошли в такие отношения с материей, где уже стало понятно, что атеизм просто смешон.
2: А электрон, например, как мне говорили физики, ну, может, я неправильно их понял, бессмертен. Вот электрон бессмертен. Это вообще что такое?
0: А мне однажды физики сказали, что вообще нет вещества, что когда мы идем на какую-то последнюю глубину, там нет ничего плотного и твердого.
2: Вот, кстати,
0: там только сила, там только
2: энергия. Для них так и есть. И вот он об этом пишет. Можно сказать, что тело у него состоит из света, но для самого Эльдила свет – нечто совсем другое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А те вещи, которые мы называем твердые, плоть, почва, для него менее плотные, чем наш свет, почти невидимые, примерно как для нас легкие облака.
1: Ну, может быть, поэтому в нашем мире есть скорость достижения и так далее, потому что мы живем во времени.
2: Ну, я думаю...
0: Потому что мы тяжелые, плотные и дурацкие. А вообще, то есть только свет, который...
2: Я думаю, все-таки какие-то чистейшие существа разговаривают с этими эльдилами, и как-то они... Ну, там, детишки, там, просто иногда рассказывают такие вещи, что детишки видят насквозь человека и говорят то, что пока еще человек не знает. Через пару дней он узнает о том, о чем он не знал. А это ребенок просто на улице сказал.
0: Да я и взрослых знаю, которые со своими ангелами вступали. Ну, вот я знала одного человека, который знал имя своего ангела, например. И я говорю, а как его зовут? А он мне говорит, а тебе зачем? Ты лучше у своего спроси, как его зовут. И тут я думаю, ага. Ну, потому что каждому нужно знать только свою историю. Слушайте, ну, книга, вот, по-моему, очень богатая. И мне кажется, что чем дальше, тем больше. Вот я сейчас вас слушала, и еще какие-то ветви этого смысла передо мной раскрылись. Потому что, конечно, я думаю, что даже ее надо будет перечитать потом. Угу. Ну, так вот уже поспокойно.
1: У вас тоже есть такая традиция, да? Перечитывать спокойно.
0: Ну, если честно, у меня есть вот несколько книжек, которые я просто читала потом десятки раз. Или фильмов. А другие книжки ни разу не хочу.
2: Кажется, у нас...
0: А вот придет Арина, и она нам все скажет.
2: А вот она уже бежит.
0: Мы же дети дисциплинированные. Одна минута? Смотрите, тогда в следующий раз мы продолжаем чтение космической трилогии Клайва Стейплза-Льюиса и читаем вторую часть, которая называется «Переландра».
1: Да.
0: Ничего не хочу сказать плохого.
1: Хорошо.
0: Сегодня у нас в студии были Наталья Гаврилова, Григорий Гаврилов и Марина Михайлова. Всем благодарна за внимание. Друзья, читайте Льюиса и радуйтесь. И вычитывайте оттуда богословские смыслы. Их там много.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Исповедую единокрещение в оставление грехов. Так звучит 10-я часть символа веры. Вот на двух предыдущих беседах мы говорили о церкви, которую основал Господь, как продолжение своего присутствия в мире и как средство для спасения людей. Десятая же часть символа веры говорит о первом и необходимом условии, при соблюдении которого это спасение становится доступным. Стать членом церкви, войти в основанную Христом церковную общину невозможно никаким иным способом, как только через крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, говорит Господь. Господь пришел в этот мир нас ради человека и нашего ради спасения. Спасение – это и есть примирение человека с Богом, исцеление и воссоздание падшей человеческой природы, восстановление разорванной грехом связи между небом и землею, дарование человеку полноты жизни и силы для достижения цели бытия, богоподобия. Спасение – это победа над грехом, дьяволом и смертью и возможность для человека воспользоваться плодами этой победы. И в жизни своей победить и грех, и источник этого греха – дьявола, и обрести вечность. Но означает ли все это, что за почти 2000 лет христианской эры человечество просто обречено на спасение? Можем ли мы говорить, что через дарованное нам Христом спасение упраздняется свобода человеческого выбора? Или что последствия его распространяются на людей автоматически, вне зависимости от их желания? Нет, так мы говорить не можем. Спасение – это Божий дар людям. Дар бесценный, дар любви и жертвы, колоссального подвига, уничижения, страдания и смерти Господа Иисуса Христа. Но, как всякий дар, спасение может быть принято, а может быть и отвергнуто. Ну вот я приведу пример, думаю, всем хорошо понятный. У каждого из нас есть сила для преодоления греха. Конечно, сила не собственная, а сила Божия. Та самая благодать, которая и была дарована людям через искупительный подвиг Спасителя. И сталкиваясь в своей жизни с искушением, то есть желанием совершить грех, у каждого из нас есть выбор. С одной стороны, через молитву, через пост, через покаяние, через участие в таинствах церкви мы обретаем в себе благодать, ту самую Божию силу, опираясь на которую мы сможем отринуть грех. Ну, а если мы вовсе не хотим его отвергать, если, наоборот, мы хотим его совершить, то тем самым мы отвергаем уже плоды спасения, дарованного нам Христом. От нашего желания зависит, принимаем ли мы то спасение, ради которого Господь пришел на землю, или оно нам не нужно. Господь нам ничего не навязывает, Он просто говорит, что надо делать для того, чтобы стать счастливым человеком в этой жизни и обрести блаженство в вечности. А потому крещение – это и есть выбор человека, его желание воспользоваться плодами спасения, дарованного нам Христом, реализовать в своей жизни то, ради чего Бог пошел на крест. Но этот выбор в пользу спасения требует от человека отказа от того, что спасением не является, отказа от греха. Это разрыв со всем тем, что не принадлежит Царству Божию. И компромисса здесь быть не может. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить, говорит Господь. В обряде таинства крещения отчетливо выделяются два момента. Момент разрыва – это когда у оглашенного, оглашенный – это человек, желающий принять крещение, так вот, когда у оглашенного священник или епископ спрашивает, отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его. Это значит, что оглашенный должен отказаться в своей христианской жизни от тех дел и мыслей, которые аккумулируются темной силой, дьяволом. И второе – это момент связи. Сочетаваешься ли со Христом? То есть, соединяешься ли со Христом? Ведь Христос – это новый Адам, новое творение, родоначальник нового человечества, неподвластного дьявольской силе. Так согласен ли ты стать частью этого человечества? Поэтому принять таинство крещения и стать христианином – это значит не просто переменить убеждения или даже образ жизни, не просто порвать с прошлым, а умереть для него, переродиться, стать новым человеком. Крещение – это не смена идеологии, крещение – это смерть и рождение. Вот как пишет об этом апостол Павел. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем». А святой Кирилл Иерусалимский пишет следующие строки. «Как удивительно и странно, мы действительно не умерли и действительно не погребены, и действительно после того, как были распяты, не воскресли, но подражание совершается по образу, спасение же действительно. Христос был действительно распят, и действительно положен во гроб, и действительно воскрес, и все это было соделано по любви к нам, чтобы подражанием, участвуя в Его страданиях, мы обрели бы действительное спасение». Вот, собственно, само погружение новокрещаемого в освященную воду и символизирует собой погребение, а выход из этой воды означает воскресение, рождение в новую духовную жизнь. По словам святого Кирилла Иерусалимского, вода становится для крещаемого гробом и матерью. Гробом, потому что, войдя в купель, человек соединяется со смертью Христовой, его погребением, а матерью, потому что через крещальную смерть совершается его новое рождение. Вообще, сама обрядовая сторона таинства крещения изобилует различными символами. Например, освященный Ирей, которым во время таинства помазуется сперва вода, а потом и крещаемый, есть символ исцеления, примирения, радости, милости Божией. Свеча изображает свет истинной веры. Белые одежды новокрещенного символизируют освобожденную от власти греха и дьявола новую жизнь во Христе, а также душу христианина, которую он должен хранить такой же белой и чистой, как свое крещальное белье. И, наконец, нательный крест означает тяжелую реальность христианской жизни, как крестного последования Христу. Ведь, будучи еще здесь, на земле, Господь предупредил всех тех, кто захочет последовать за Ним. «Кто несет креста своего, не может быть моим учеником». А что такое крест? Крест – это боль, страдание, скорбь. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это последние слова прощальной беседы Спасителя к ученикам. А почему же Христос так жестко

приняв на себя самые тяжелые и страшные последствия человеческого греха. А потому, когда надевают новокрещенному крест, то он должен понимать, что крест – это не талисман. Крест – это готовность следовать Божьей воле, какой бы эта воля ни была, какой бы она на первый взгляд ни казалась тяжелой и несправедливой, но принять ее, выстоять. И как Христос через крест победил дьявола, так и нам через несение креста явиться победителем греха. Значит, крещение – это духовное рождение, которое означает, что человек перестает жить для себя и начинает жить для Бога и других людей, обретая в этом цель и полноту жизни. Обращение ко Христу должно совершенно изменить центр интересов человека. История Церкви знает множество примеров, начиная с апостола Павла, когда уверовавшие во Христа, а потом крестившиеся, действительно становились новыми людьми. Правда, история знает и не меньше примеров, когда крещение и принадлежность человека к Церкви никаким образом позитивно не влияло на человеческую жизнь. И более того, сколько было совершено страшных преступлений, просто леденящих кровь чудовищных злодеяний людьми, которые носили крест на груди, именовали себя христианами. Ну, достаточно хотя бы вспомнить в нашей стране период правления Иоанна Грозного, его опричнины. Или не меньшие преступления и открытое богоборчество большевистской партии в России в 20 веке. К тому же ведь все эти преступления и страшные гонения на церковь организовали те, кто по факту своего крещения принадлежали к православной церкви. Ну, все это, конечно, уже апогей развития греха в человеке. Но даже без таких крайностей каждый из нас понимает, что, несмотря на то, что мы крещены, грех в нас присутствует. О чем, собственно, я уже говорил на предыдущей беседе, говоря о том, что церковь состоит из грешников. Так как же тогда сопоставить эту всеобщую, без исключения, греховность людей с тем, что мы исповедуем единое крещение в оставление грехов? В крещении человек оправдывается перед Богом. Но оправдывается не благодаря своим собственным заслугам, а благодаря тому примирению человечества с Богом, которое было нам даровано через искупительный подвиг Сына Божия. О чем и свидетельствует апостол Павел в 5 главе послания к римлянам. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Это значит, что через Христа мы примирились с Богом, оправдались перед Богом. Более того, во Христе мы усыновлены Богу. Апостол Павел в том же послании пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Да, действительно, ведь Христос был Сыном Божиим и Сыном Человеческим, и в Его человечестве, в Его человеческом послушании Богу все люди, весь род человеческий были усыновлены Богу. Как вы только что слышали, апостол Павел говорит, что мы приняли духа усыновления, которым называем Авва, Отче. Не просто Отец, а куда менее официально Авва. Авва – это родное и близкое значение слова «отец», как, например, мы в домашнем кругу обращаемся к отцу, называя его папой, который является для нас самым дорогим, близким, любящим нас и любимым нами человеком. Значит, во Христе мы не только примирились с Богом, жертвуя Сына Божия, с нас не только было снято проклятие, тяготевшее над родом человеческим после первородного греха, но во Христе мы усыновлены Богу, откуда, собственно, и проистекает наше дерзновение, когда мы в молитве к Богу, Творцу Вселенной, обращаемся со словами «Отец наш». Вот быть крещенным – это и означает стать частью обновленного человечества, искупленного, примиренного с Богом и, более того, усыновленного Богу и глава этого обновленного человечества – новый Адам, Христос. Но что же происходит с нами во время посвящения и приобщения к этому новому человечеству? В момент крещения на нас нисходит божественная благодать. Мы получаем от Бога силу, опираясь на которую мы способны

0: преодолеть грех. Благодать – это дар Божий нам. Это, если хотите, талант. Вот каждый, наверное, помнит притчу о талантах, и, исходя из нее, мы можем понять, что дар божественной благодати, полученный нами при крещении, необходимо развивать и приумножать. Надо таким образом организовать свою жизнь, чтобы благодать Божия не покидала нас, а приумножалась в нас. А ведь существует только одно препятствие для проникновения в нас благодати Святаго Духа. И этим препятствием является грех, совершаемый нами. Значит, в таинстве Святого Крещения мы получаем силу, с помощью которой мы сможем в жизни своей победить грех. И тогда крещение будет нам в оставлении грехов. Если же мы не захотим с полученной при крещении силой вступить в борьбу со злом, то значит, мы закапываем талант, данный нам от Господа, профанируем его дар. И на нас тогда обрушится гнев Божий, как получает евангельская притча. Та борьба, которую призван вести христианин против духов злобы поднебесных, занимает собой промежуток времени длиною в жизнь. Ведь крещение – это только духовное рождение человека. Это начальный этап жизни, но мало родиться, надо еще вырасти, правильно сформироваться, развить в себе то, что было получено при рождении. В таинстве крещения у человека не уничтожается, а заметно ослабевает так называемая удобопреклонность к греху. И крещаемый получает благодатную помощь от Бога в борьбе с искушениями и грехами. «Грехи уничтожает купель, а привычку исправь ты», — говорит святой Иоанн Златоуст. Поэтому каждому, получившему благодать крещения, предстоит еще много потрудиться над своим исправлением и совершенствованием, дабы быть нам в итоге причастниками божественного естества, как пишет апостол Петр, что, собственно, и составляет конечную цель всех во Христа крестившихся. Значит, оставление грехов – это цель, к которой должен подойти человек, имея для этого достаточно силы божественной благодати, получаемой им при таинстве святого крещения. В символе веры мы исповедуем единое крещение. Это значит, что крещение может быть совершено только один раз, о чем, собственно, совершенно ясно говорит апостол Павел. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец тех, которые над всеми и через всех и во всех нас. Вот как мы исповедуем, что Господь основал только одну церковь, так же мы исповедуем и то, что есть только одно крещение. Потому что единая и нераздельно Пресвятая Троица, во имя которой нас крестит. Поэтому церковь не перекрещивает и принимает в свое лоно тех, кто были крещены не в православной вере. Действительность крещения обуславливается правильным совершением таинства с точки зрения содержания и формы, то есть, чтобы была соблюдена крещальная формула «крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а также, чтобы тот, кто совершил таинство крещения, принадлежал какой-либо христианской общине, но только к той общине, которая исповедует догмата Святой Троицы, потому что те общины, в которых извращается догмата Святой Троицы, не могут уже именоваться христианами и не могут крестить по повелению Спасителя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во всех же остальных случаях Церковь признает совершенное крещение действительным и неповторимым. Вот в догматическом документе, который называется «Послание восточных патриархов», мы читаем следующее. «Невозможно перекрещиваться правильно однажды окрестившемуся, хотя бы он после сего наделал 1000 грехов или даже отвергся самой веры. Желающий обратиться ко Господу воспринимает потерянное сыноположение посредством таинства покаяния». Да, действительно, каждый из нас, совершая грех, лишает себя силы божественной благодати, но восполняем мы ее в себе уже не через крещение, которое неповторимо, а через покаяние, когда возвращаемся к должному состоянию. И чтобы человек не совершил, если он крещен, то печать Бога на нем неизгладима, ведь проступок сына не разрывает его связи с отцом, вот так же и великое множество наших грехов и вся тяжесть их не упраздняет возможностей, дарованных нам через крещение. И согрешившему человеку всегда открыт путь покаяния, о чем нам не раз говорил Господь в Евангелии, особенно в притче о блудном сыне. Значит, через крещение мы становимся частью искупленного, обновленного, примиренного с Богом через жертву Иисуса Христа человечества. Более того, через Христа мы установлены Богу, и в крещении получаем это сыновнее достоинство. И получаем дар, дар божественной благодати, который мы призваны возрастить и приумножить. Ну, на этом сегодня мы нашу беседу закончим. И через неделю снова с вами встретимся и продолжим разговор о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
3: Дорогие братья и сестры, продолжается наша акция «Неделя православного донора», организованная совместно с городской станцией переливания крови. В период с 25 по 29 мая вы можете сдать кровь по адресу Московский проспект, дом 104, с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Каждый участник донорской акции получит памятный подарок от радио «Град Петров». Вопросы о подготовке к донации можно задать в мессенджерах по номеру +7 905 225 55 50 с 9 до 17 часов по рабочим дням. В дни проведения акции любой желающий сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Быть донором значит дарить жизнь.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония. Во имя Отца и Сына и Святого Духа хочу сказать вам несколько слов о сегодняшнем празднике. Господь в Своем Евангелии, как повествует Евангелист Иоанн, говорит, когда Сын Человеческий будет вознесен от земли, Он всех привлечет к Себе. И эти слова относятся к двум событиям в жизни Спасителя Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, братом нашим по плоти, как об этом говорит сам Евангелист, и как повторяют и отцы Церкви. Христос был вознесен от земли, на невысокий крест страданий. Он так возлюбил мир каждого человека, каждую потерянную душу, что захотел нас ради принять страсти и смерть. И сердца многих обратились к Нему, когда люди увидели, что Бог способен на такую любовь к человеку, что Он не стыдится стать одним из нас. Он облекается в нашу плоть, гаснет Его слава. Принимает Он образ раба, угнетенного, и умирает, потому что Он так любит человека и так в Него верит. Многие сердца обратились к Нему тогда, многие были тогда к Нему привлечены. Для апостолов это был решительный перелом их жизни. Для сотника, который стоял у креста, это было откровение о Боге. И по их свидетельству родился весь христианский мир. Да, смертью он привлек многих к себе. Но он включил в эти свои спасительные страсти не только тех, которые тогда сумели отозваться на божественную любовь и на веру Божию в человека. Распинаемый, он молился: «Отче, прости им, они не знают, что творят». И в этой молитве он собрал в свое сердце тех, которые его пригвождали ко кресту, тех, которые его предали, тех, которые его неправедно судили, тех, которые его били на судилище Пилата, тех, которые на него клеветали. Всех он включил в эту свою любовь. И когда Господь вознес эту молитву, неужели не услышал Отец? Христос своей кровью, своим страданием, своей смертью заслужил право прощать, и Он простил. И нет такого человека, который так или иначе не под защитой этой молитвы Господней. Прости им, Отче, они не знают, что творят. Не знаем мы, христиане, что творим, когда живем недостойно Евангелия, не знают гонящие церковь, что творят, когда восстают на живого Бога и на Христа Его. Но всех объемлет молитва Христа, прости им, Отче, не знают, что творят. В этом отношении не только некоторых он привлек к себе, он как бы узлом любви связал всех и всех вознес молитвой к престолу Господню. Тайна спасения глубока. Мы не знаем, что в последний час решит Господь о каждом из нас и о тех, в спасении которых мы так легко сомневаемся. Но Господь еще и иначе влечет нас с собой ввысь. В этот день Вознесения Он человеческой, хотя и прославленной, воскресшей плотью Своей, вознесся на небо, и с Ним человечество наше вступило в таинственные глубины Всесвятой Божественной Троицы. Святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит: «Если ты хочешь измерить величие человеческое, невзирая на престолы царей, не оглядывайся туда, где живут мощные и властные мира сего, вознеси взор свой к престолу Божию, и там увидишь сидящего одесную славы Отчей, Сына Человеческого. Он нам явил нашу истинную природу, наше подлинное призвание, то место, куда мы призваны, одесную Бога и Отца. Но путь этот нелегок, хотя сила не от нас, а от самого Бога. Не своей силой взойдем мы на небо, не своей силой обретем мы спасение». Когда апостол Петр спрашивал Христа, кто же может спастись, его ответ был: человеку это невозможно, но Богу возможно все. Немощь наша не помешает нам подняться до престола Господня, пасть у ног Спасителя и спросить милость себе. Апостол Павел приводит слова Христа к нему: «Сила Божия в немощи совершается». Не в той, столь нам обычной немощи, когда мы ленивы, бессильны, когда мы не пользуемся той крепостью, которая Господу принадлежит и которую Он нам так щедро дает, но другой — немощи гибкой, послушной души, немощи, которая заполняет человека, когда сила Божия через него и в нем действует, как хрупкий, слабый парус наполняется ветром и влечет за собой корабль, так и немощь человеческая может быть преисполнена дуновением, дыханием Святого Духа и повлечь нас к победе, к тому берегу, где вечная жизнь. В немощи, да, сила Божия совершается. Но для этого надо отдаться в руки Божии. Для этого надо отозваться сначала на то вознесение Господне на крест, которое нам открывает любовь Господню к нам и свидетельствует, как Господь верит в человека. Он готов стать одним из нас и умереть в уверенности, в победоносной надежде, что Его смерть отзовется в каждом сердце, превратит каждую жизнь из земной в небесную, и каждого из нас в члена живого, трепетного, хрупкого и, однако, непобедимого тела Христова. Одно нас может остановить. Вспомните рассказ евангельский о том, как Христос говорил на пути в Иерусалим Своим ученикам, что Ему надлежит умереть на кресте и воскреснуть, тогда двое из них, забыв, не заметив, пройдя мимо страшной вести о грядущих страданиях Христа, подошли к Нему, помня только о Его победе, и стали Его просить, чтобы, когда Он воцарится, им дано было сесть по правую и по левую руку Его. Тогда Господь строго их предупредил. Тогда Он им сказал: «Можете ли вы креститься тем крещением, которым Я буду креститься?» Что в переводе с греческого языка означает: «Готовы ли вы погрузиться в то, во что Я буду погружен, в ужас, в который Я должен уйти с головой? Готовы ли вы пить чашу, которую Я буду пить? Иначе сказать, раньше, чем вы сядете в Моей славе, готовы ли вы по дружбе со Мной, по любви ко Мне, разделить Мою земную участь?» И они ответили «да». Они опомнились тогда, поняв, что просили покоя себе кровью Христовой. Христос им напомнил, что если они с Ним едины, то они с Ним должны пролить кровь, пройти муку, принять крест, последовать за Ним, куда бы Он ни пошел, не только во славу, но и на плаху. Страшную Гефсиманскую ночь на избиение у первосвященника и у правителя Пилата. И так и нам говорится словами отцов: «Пролей кровь, и примешь дух». Это кажется иногда страшными словами. Но если вспомнить победу Господню над крестом, победу над смертью, победу над злом, победу над ненавистью, вознесение во славе, если вспомнить несметное число и мужчин, и женщин, и детей, которые так поверили Богу, что они пошли Христовым путем, и мы можем устремиться по этому пути с верой не в нашу силу, а именно в нашу немощь, зная, что потому мы непобедимы, потому Церковь неодолима, что мы немощны, но что с нами Бог — и что сила Божия в немощи совершается. Да будет так во веки веков. Аминь.
5: Проповедь на Вознесение Господне митрополита Сурожского Антония для вас читал Георгий Корольчук.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялась конференция, посвященная 35-летию епархиальных курсов. Социальный проект храма святителя Николая в Подпорожском районе стал лауреатом всероссийского конкурса. Об этих и других событиях более подробно. 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил в Покровском соборе Гатчины божественную литургию и отпевание старейшего клирика Санкт-Петербургской митрополии, духовника Гатчинской епархии, настоятеля собора протоиерея Михаила Юримского. Его преосвященство сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинные благочиннических округов Гатчинской епархии и другие священнослужители. За богослужением молилась настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга игуменья София Силина, а также представители администрации Гатчинского муниципального округа и депутаты областного законодательного собрания. За богослужением возносились особые прошения о упокоении новопреставленного протоиерея Михаила. По окончании литургии архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. Было зачитано соболезнование от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. К многочисленным жителям Гатчины, которые пришли попрощаться с почившим пастырем, обратилась глава Гатчинского округа Людмила Нищедим. Владыка Митрофан совершил чин отпевания отца Михаила. По окончании отпевания вокруг собора был совершен крестный ход с гробом почившего настоятеля. После этого траурная процессия проследовала на Гатчинское городское кладбище, где после литии было совершено погребение протоиерея Михаила Юримского. 21 мая в отделе религиозного образования и катехизации состоялась 4-я научно-практическая конференция «Образование через культуру. Традиции православной культуры в воспитании личности», посвященная 35-летию высших епархиальных курсов святого праведного Иоанна Кронштадтского. Конференция началась с открытия выставки «Современные иконы. Иконописный мастерской образ». Истории и перспективам развития курсов был посвящен доклад заведующего учебной частью иерея Константина Суржикова. Заместитель директора по научно-методической работе Виктория Гусакова представила доклад «Педагогика и искусство. Человекообразующие программы на высших епархиальных курсах», в котором подчеркнула, что курсы интегрируют богословие, педагогику и искусство как главные компоненты становления личности, устремленной к Богу. Также с докладами выступили гости из Вологды и Москвы. Прозвучали сообщения выпускников высших епархиальных курсов разных лет. Никольский центр помощи при храме святителя Николая Подпорожского района Ленинградской области признан лауреатом всероссийского конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Проект отметили за комплексную поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Центр безвозмездно помогает с оформлением документов и визитами в государственные органы, а также с записью к врачам и получением лекарств. Каждую субботу волонтеры раздают горячие обеды и продуктовые наборы, выдают средства гигиены и канцелярию. Также работает вещевой склад. Особое внимание уделяется одиноким родителям, многодетным, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным и зависимым. Наша миссия не просто дать рыбу, а научить ее ловить. Мы рядом, чтобы выслушать и найти решение вместе. Вся помощь абсолютно безвозмездна, прокомментировал иерей Георгий Иосава, настоятель храма святителя Николая и руководитель Центра помощи в Никольском. 23 мая в молодежном клубе «Юбилейный» в рамках Всероссийской недели семьи состоялась конференция «Кто я, кто мой ребенок? Профилактика травли и защита от психологического и эмоционального насилия детей и подростков в контексте православной семьи». В мероприятии участвовали священники, психологи, педагоги, прихожане храма Первоверховного апостола Петра в Веселом поселке, члены приходского родительского клуба, а также гости. На встрече было отмечено, отмечено, что за последний год в школах Невского района зафиксировано более 40 случаев травли или буллинга среди учащихся 5-9 классов. Из них 25% – это вербальная агрессия, оскорбления и насмешки, 18% – это социальная изоляция, бойкот, распространение слухов, 12% – это кибербуллинг, агрессивные сообщения в социальных сетях. Все чаще родители жалуются педагогам воскресных школ на замкнутость детей, снижение успеваемости и признаки депрессии. Зачастую это косвенные признаки пережитого психологического насилия. Председатель епархиального миссионерского отдела, руководитель воскресной школы храма Первоверховного апостола Петра Иерей Николай Свяченко в докладе «Духовные основы воспитания. Как научить ребенка отвечать на зло добром» раскрыл христианский взгляд на проблему буллинга, подчеркнув важность воспитания в детях милосердия и умения прощать. Он предложил практические советы для родителей: как говорить с ребенком о несправедливости, не ожесточая его сердце, как помочь ему обрести внутреннюю опору в вере. Сегодня мы говорим о защите детства не только на уровне законов и правил, но и на уровне сердца. В православной традиции семья – это малая церковь, где ребенок учится любви и уважению. Если мы научим его видеть в другом не соперника, а ближнего, мы сделаем первый шаг к преодолению травли. Важно, чтобы родители не боялись обсуждать с детьми сложные темы, а находили слова поддержки и веры, отметил отец Николай. Педагоги и психологи предложили создать группу взаимопомощи при родительском клубе храма апостола Петра, где будут проходить регулярные встречи для родителей и подростков. 24 мая в поселке Рощино у храма святителя Николая Чудотворца состоялся ежегодный фестиваль «Никольские дни». Праздник прошел по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе при поддержке правительства Ленинградской области. Фестиваль начался с божественной литургии в Никольском храме. Богослужение возглавил настоятель храма, благочинный Рощинского округа, протоиерей Дионисий Холодов в сослужении клириков прихода. После богослужения для прихожан, жителей и гостей поселка прошла культурная программа. По традиции в рамках фестиваля выступил Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Кантарова. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 47-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 23 главы.
1: В те дни Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. Следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 16 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал вам, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: „Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня“? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем вы не попросите Отца во имя Мое, даст вам».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня нам предлагается чтение из Евангелия по Иоанну. Это фрагмент прощальной беседы Иисуса Христа с избранными учениками перед взятием под стражу. Бог воплотился в простого человека. Для чего Он это сделал, мы не знаем. Одно знаем — ради нас и ради нашего спасения. Бог восхотел познать человека изнутри, не из далекого, трансцендентного для нас бытия своего, а изнутри нас. Поэтому Он вселился в человечество и жил с нами. И вот Христос, говоря о Своем нераздельном, теснейшем единении с Отцом, говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». И далее: «Он от Моего возьмет и возвестит вам». То есть все истины, которые мы постигаем и которые нам предстоит еще постичь, это истина не просто Бога, но это истина Бога-человека. Это истины во Христе, истины Бога, познавшего нас через нас, изнутри человека. Вот почему на грядущем последнем суде нас будет судить не Бог, а Сын Человеческий и Сын Божий, Бога-человек. Он будет судить изнутри нас. И поэтому это будет истинный суд, самый истинный. Но сейчас, в момент прощальной беседы, Христос — Спаситель, не судья. Спаситель и Просветитель. Он прощается со Своими учениками и торопится сказать им самое важное, и торопится ободрить их. Он предсказывает им грядущую скорбь во время Своего взятия от мира и радость этого мира, который, наконец, избавился от невыносимого для него света. Но скоро, очень скоро, эта скорбь и печаль сменится радостью. Причем такой радостью, которой мир и человек не знали доселе. Очень важный момент в переживании этой радости. Христос обещает: «И радости вашей никто не отнимет у вас». В самом деле, всякую земную радость у нас легко отнять, даже очень легко. Всякая радость наша, человеческая, так или иначе связана с этим миром, связана с нашим настроением. И часто настроение это, меняясь, похищает и радость нашу из сердца нашего. Но вот этой радости никто не в силах будет отнять. И с этой радостью первохристианские мученики шли на смерть во имя Христа. И вот в состоянии этой радости, обратите внимание, именно в состоянии этой радости Христос дает твердое обетование. И в тот день, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Вот, оказывается, в каком состоянии духа и души мы должны просить Отца. Во-первых, в состоянии радости о Христе воскресшем. А во-вторых, во имя Его. И вот тогда Он даст нам все. А что значит «во имя Мое»? Это значит, что перед тем, как просить, мы должны твердо и трезво рассудить, во имя ли Христова мы просим, в соответствии ли с Его заповедями, с Его Евангелием о Царстве Небесном находятся наши просьбы. И если это истинно так, то Отец наш Небесный действительно даст нам просимое. И вот опять Христос возвращает нас к радости. Он говорит: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Да будет же радость наша всегда совершенна И тогда, в состоянии этой совершенной радости Христе воскресшем, будем просить у Бога с дерзновением и смирением. И Он даст нам просимое. И радость наша снова станет совершенной. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 27 мая, 14 мая по старому стилю в православной церкви вспоминаются два мученика III века – Исидор и Максим. Исидор был воином, он не исполнил императорский указ поклониться римским богам и был обезглавлен. Максим был торговцем. Однажды он обличил нечестие язычников, приносящих жертвы идолов, и был побит камнями. В этот день вспоминаются преподобные Серапион Синдонит, живший в V веке в Египте, и Никита, затворник Печерский. В конце жизни преподобный Никита был поставлен епископом в Новгороде. 13 лет управлял он новгородской паствой и мирно скончался в 1109 году. Память его празднуется трижды в году. Еще одного русского святого вспоминаем мы сегодня, блаженного Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. Современники звали Исидора Твердисловом, потому что слово его всегда сбывалось. Родом он был немец и жил в Ростове в XV веке. Сегодня совершается память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, жившего в XII веке. Леонтий занимал Иерусалимскую кафедру, когда Иерусалим принадлежал крестоносцам. Латиняне не допускали православного патриарха Леонтия, великого подвижника благочестия, служить у иерусалимских святынь. Патриарх Леонтий переодевался простым паломником и таким образом проникал в храм Воскресения, чтобы тайно молиться у гроба Господня. Также сегодня особо чтится Ярославская Печерская икона Божией Матери, прославленная в 1823 году чудесными исцелениями от душевных и физических болезней. Икона эта была написана на стене храма в городе Ярославле в честь происхождения честных древ креста Господня. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие блаженного Исидора, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Блаженный Исидор родился в Германии, в окрестностях, вероятно, Бреннабора, ныне это город Бранденбург, в богатой славянской семье католического вероисповедания. Уже в ранней юности, отличаясь чистотой и милосердием, святой Исидор раздал богатство убогим и ради Царства Небесного оставил родительский дом. Приняв на себя подвиг юродства Христа ради, он в лохмотьях и с посохом в руке отправился в долгое странствование через многие города и страны, терпя повсюду насмешки, издевательства, а порой даже и побои. Последней страной на пути его скитания оказалась Россия. Блаженный Исидор принял православие и поселился в Ростове Великом. Построив себе непокрытую хижину из хвороста на болотистом пустыре в черте города, святой угодник Божий совершал в ней долгие ночные молитвы. Дни же он проводил на городских улицах, смиренно перенося все тяготы и поношения, с усердной молитвой за своих обидчиков. Спал святой днем очень мало, и не иначе, как на куче навоза или на сырой земле. Вдохновляемый в своих многотрудных подвигах горячей любовью к Богу, он претерпевал всякое озлобление и скорбь с таким усердием, что своим терпением подобился древнему Иову. И Господь прославил такую нелицемерную любовь подвижника даром чудотворений. Однажды блаженный Исидор спас от неминуемой гибели ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию его попутчиками. Корабль был застигнут внезапной бурей, и плывшие на нем, подобно спутникам пророка Ионы, решили через жребий узнать, по чьим грехам им угрожает опасность, и бросить виновного в море. Оказавшись на небольшой доске, в штормовых волнах, купец почти потерял надежду на спасение, когда внезапно его взору предстал блаженный Сидр, шедший по воде, как по суше. Чудесным образом блаженный вернул на корабль купца и повелел ему объяснить всем чудесное избавление от смерти силой божественного милосердия. Впоследствии, при случайной встрече на одной из ростовских улиц со спасенным им купцом, он вновь настоятельно потребовал не разглашать тайну своего чудесного заступничества, а воздавать благодарение Богу. Сохранился и другой рассказ о даре чудотворения блаженного Исидора. Однажды он пришел ко двору ростовского князя в момент, когда тот принимал у себя епископа, и просил у одного из стражников воды для утоления жажды, но был грубо изгнан от княжеского дворца. Тем временем слуги, посланные князем с водой для стола, были немало удивлены, обнаружив все сосуды с запасенной прежде водой совершенно пустыми. Когда князь доложил о грубом обращении с юродивым, он строго наказал своего стражника, повелел отыскать блаженного Исидора и умолить его явиться во дворец. Вскоре угодник Божий был доставлен к князю. Он вошел с большой просфорой в руках, которую преподнес епископу. Ко всеобщему удивлению, все пустые сосуды оказались при этом вновь наполненными чистой родниковой водой. Современники блаженного Исидора, не раз убеждавшиеся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого «твердисловом». Особенно ярким подтверждением правильности этого прозвища служил эпизод, когда блаженный Исидор явился в разгар брачного торжества по случаю венчания князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, и, подойдя к новобрачному, вручил ему собственноручно сплетенный венок из полевых цветов со словами: «Вот тебе, князь, и архиерейская шапка». Таинственный смысл сказанных слов удивил новобрачных и их гостей. Поступок блаженного Исидора и его слова оказались свидетельством прозорливости. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодая княгиня внезапно скончалась. Безутешный в своем горе князь Оболенский оставил мир и после пострижения в монашество с именем Иосаф удалился в Ферапонтов монастырь. Свое служение Богу святой Асаф завершил на архиерейской кафедре в сане архиепископа Ростовского. Блаженный Исидор получил откровение от Господа о своей блаженной кончине за несколько дней до смерти. Он мирно скончался в своей хворостяной келии 14 мая по старому стилю 1474 года. Жители Ростова Великого были оповещены о его кончине удивительным благоуханием, внезапно разлившимся по всему городу. Некий прохожий, находившись неподалеку от келии святого угодника Божия, почувствовал это благоухание, исходившее от его хижины. Когда он в нее вошел, то обнаружил святого Исидора, лежавшего на земле со сложенными крестообразно на груди руками. Погребен святой на месте, где стояла его хижина, а над могилой вскоре был сооружен деревянный храм в честь Вознесения Господня. Впоследствии, в 1566 году, на средства и по приказанию Иоанна Грозного, деревянный храм был заменен каменным. В 1770 году к храму был пристроен зимний предел во имя блаженного Исидора. Мощи святого почивали в этом пределе под спудом. Блаженный Исидор почитался русской православной церковью уже в XV веке. Царь Иоанн Грозный называл его одним из великих русских чудотворцев – благодаря молитвенному заступничеству, которого в 1563 году был освобожден от поляков город Полоцк. По свидетельству святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по молитвам блаженного Исидора и после его кончины совершались чудесные исцеления людей, приходивших на его могилу с чистой верой и надеждой на помощь.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Серапиона Сендонита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Серапион жил в V веке в Египте и назван Сендонитом, потому что носил лишь грубую льняную одежду, называемую Синдоном. С самой юности преподобный жил, как птица небесная, не имея пристанища, и по несколько дней не ел, не имея на что купить хлеба. Нищему, дрожавшему от холода, он отдал свой синдон, оставшись полуногим. Один греческий философ, желая проверить нестяжательность преподобного, однажды дал преподобному золотую монету и стал наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая значения стоимости монеты. Святой Серапион особым путем многих приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство греческому актеру, которого хотел обратить ко Христу. Актер, пораженный примером святой жизни праведника, уверовал и крестился вместе со своей семьей. Он умолял святого Серапиона оставаться с ним уже не рабом, а наставником и другом, но преподобный удалился, не взяв предложенных ему денег. Отправляясь в Рим, святой Серапион сел на корабль, но ничего не заплатил корабельщикам. Вначале они стали укорять его за это, но, заметив, что старец уже 5-й день ничего не ест, стали питать его ради Бога и тем самым исполнили заповедь Господню. В Риме преподобный продолжал странствовать, переходя из дома в дом. Так он и скончался в полной нищете, не имея ничего, собирая лишь богатство духовное для себя и для своих ближних.

Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания,

и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь Господи и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восстав.

Павшу словесем твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам, целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое,
На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Весе Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их ас отсели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже,
да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. О, слаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. 27 мая – день рождения Санкт-Петербурга. В этот день в 10 часов утра в нашем эфире прозвучит чтение поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Читает народный артист России Николай Сергеевич Мартон.
2: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9 часов 30 минут.
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея, слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
1: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за тысячу лет своего существования, и в чем назидательные уроки этого пути. Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 12, часть 2. Святитель Игнатий очень скорбел об упадке монастырей, где не находит должного места забота о духовном труде, который по большей части вытесняется телесным. «Во многих обителях, — пишет он владыке Леониду, — воздвигаются различные здания значительных размеров, которые дают обители вид как будто процветания. Но это обман для поверхностного взгляда. Самое монашество быстро уничтожается. Душевный подвиг почти повсеместно отвергнут, этого мало. Во многих обителях совершенно потеряна нравственность». Говорю так, имея пред глазами самое печальное зрелище — Черноморскую пустынь, монастырь с весьма значительными средствами, расположенный на весьма уединенном месте. Имеются в здешней епархии два женских монастыря, в них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии уничтожают душевное развитие. В сочинении «О монашестве» «Разговор между православными христианами, мирянином и монахом», святитель Игнатий высказал много своих мыслей и тревог по поводу монашества. Затем последовало второе, гораздо более крупное сочинение «Приношение современному монашеству», целый том, написанный также в Ставрополе. Цель первого сочинения выражена в одной из начальных реплик участника диалога мирянина. «В обществе, которое я посещаю, часто возбуждается речь о монашестве, высказываются различные современные мнения о нем. Знакомые мои почти всегда обращаются ко мне, как к находящемуся в сношении со многими духовными лицами, выражая желание, чтобы я высказал мое мнение. Хочу доставлять ближним сведения точные, а потому и прошу вас сообщить мне их». Другой собеседник, монах, отвечая на вопросы, рисует подробную картину истории монашества. Это краткая, но очень емкая и богатая фактами история, которая уже сама по себе, без оценок, говорит о богоустановленности монашества, о том, что это не человек установил. Отсюда следует и все остальное. Многие миряне считают безбрачие и целомудренную жизнь неестественным состоянием для человека. Монах на этот важный вопрос отвечает очень обстоятельно. «Обновление естества, — говорит он, — есть дар Искупителя. По этой причине всякая евангельская добродетель избирается благим произволением, но даруется Христом, производящему, как дар. Произволение — доказывается принуждением себя к добродетели, а добродетели спрашивается у Бога прилежную и терпеливую молитвою. Все евангельские добродетели не свойственны падшему естеству. Ко всем подвижник должен принуждать себя, все должен испросить у Бога смиренную, соединенную сердечным плачем молитвою. Подобно прочим евангельским добродетелям, безбрачная жизнь избирается произволением. Борьбою с стремлением падшего естества, обузданием тела подвигами, доказывается искренность произволения. И спрашивается дар чистоты у Бога сознанием неспособности падшего естества к чистоте и теплейшую исполненную умилением молитвою. Не спосылается дар осенением божественной благодати, изменяющей, обновляющей естество. Рассмотрите жития святых, в которых описан подвиг их против падшего естества. Вы увидите, что все святые перешли из обыкновенного состояния, в котором человек не способен к безбрачной жизни, в состояние, которому безбрачие свойственно, после усиленной борьбы против пожеланий и влечений падшего естества. Вы увидите, что главнейшим оружием их были молитвы и плач. Вы увидите, что не только девственники устранили себя от необходимости брака, вдовцы от повторения его, но и самые развратные люди, преисполненные страстей, запятнавшие себя преступлениями, спутавшиеся и сковавшиеся как цепями греховными навыками, востекли и возлетели к нетленной чистоте и святости. Повторяю вам, в новозаветной церкви тысячи тысяч девственников и девственниц, непорочных вдовцов и вдовиц, прелюбодеев и блудниц, притворившихся в сосуды целомудрия и благодати, неопровержимо доказывают, что подвиг целомудрия не только не невозможен, но и не так труден, как он представляется теористам, рассуждающим о нем без опытного знания, без знания, доставляемого нравственным преданием церкви, теористам, рассуждающим и заключающим, скажу откровенно, из своего разврата, из слепого и упорного предубеждения, из ненависти к монашеству и вообще к православному христианству. На вопрос, отчего ослабело монашество, монах отвечает: от того, что в среде мирян ослабело христианство. Ныне, сказал он, ослабевшее христианство приготовляет и доставляет соответственно своему состоянию слабых монахов. Ныне вступление девственника в монастырь – величайшая редкость. Ныне вступление лица, не стяжавшего порочных навыков – редкость. Наиболее вступают слабые, поврежденные по телу и душе. Вступают наполнившие память и воображение чтением романов. Вступают с закореневшими порочными навыками, с совестью притупленную, умерщвленную предшествовавшим образом жизни, при котором дозволялись все беззакония, все обманы для прикрытия беззаконий. Для этих личностей борьба с собою очень затруднительна. Вступили они в монастырь, сняли мирские одежды, облеклись в черные одежды иноческие, но навыки и настроение, полученные в мирской жизни, остались с ними, и, пребывая неудовлетворенными, приобретают новую силу. Мало того, что недужные, неспособные противостоять соблазну лицом к лицу, встречаются с ним по необходимости, едва выйдет за монастырские ворота, сам соблазн, насильно и неистово вторгается в монастырь, производит нравственное опустошение злодеяния. Дух ненависти к монашеству признает торжеством для себя введение соблазна в монастырь. Успехом возбуждаются громкий хохот, рукоплескание, как бы от одержанной знаменитой победы, между тем, как грех и бедствие общие. Итак, мир поставляет в монастырь грешников. Часто, продолжает монах свой ответ мирянину, величайшие грешники притворялись в величайших праведников. Монастырь есть место покаяния. Невозможно отказать в покаянии желающему и ищущему покаяние. Святый Иоанн Лествичник, живший в VI веке по Рождестве Христовом, исчисляя побудительные причины поступления в безмолвную жизнь, гораздо более указывает на желание избежать греха и удалить свою немощь от соблазнов, которым она не может противостоять, нежели на желание христианского совершенства, которым руководствовались немногие. Ныне, когда среди мира умножились соблазны грехопадения, большинство вступающих в монастырь вступает для снятия из себя греховного бремени, для вспоможения своей немощи, для обуздания себя. Неужели отказать человечеству в помощи, человечеству, страждущему от нравственных недугов, судящие о монастырях на основании своих ошибочных взглядов, требуют, чтобы в этих больницах господствовало цветущее здравие, чтобы тут не было и следа болезненности? ищите тут успешного врачевания, тогда требование ваше будет справедливее». В этой статье владыка Игнатий высказывает свои выстраданные мысли, а не общие положения. О том, что монах-собеседник здесь неусловное лицо, говорят и высказанные им здесь биографические моменты, например, о его пребывании в Оптиной пустыне в 1828 и в 1856 годах. Одна из самых заветных мыслей владыки Игнатия — великая польза чтения Писания и творений святых отцов. В этом он сходится и с преподобным Нилом Сорским. Предлагаю вам обратить внимание на «Предание или устав» преподобного Нила Сорского, нашего соотечественника, жившего в 15 столетии. Сочинение это глубоко, духовно. Оно издано в 1852 году по распоряжению Священного Синода и разослано по монастырям. Сочинение преподобного Нила драгоценно для нас особенно потому, что оно наиболее применимо к современному монашеству, который по причине оскудения духоносных наставников не может проходить того безусловного послушания, которое проходили древние иноки. Преподобный Нил вместо безусловного послушания духоносному наставнику предлагает в руководство иноку новейших времен священное писание и писание святых отцов при совете преуспевших братьев с осторожностью и благоразумную поверкою этого совета писанием. Изучив истинный монашеский подвиг, преподобный Нил подавал свой смиренный голос против уклонений от прямого монашеского направления, в которое вдалось тогдашнее российское монашество по простоте своей и неведению. На этот голос не было обращено внимания. Увлечение вошло в обычай и, сделавшись общим, получило непреоборимую силу. Оно послужило поводом к потрясению монастырей в XVIII столетии. Увлечение состояло в стремлении к приобретению имущества в обширных размерах. От Нила Сорского отец Игнатий переходит к старцам Оптиной пустыни. «Память их, — пишет он, — была богато украшена мыслями святыми. Никогда не давали они советов от себя». Всегда представляли в совет изречение Писания или отцов. Это давало советам их силу. Те, которые хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали слово Божие и находили справедливым покорить ему свое умствование. Божественное Писание и слова святых отцов, пишет преподобный Нил в своем предании, бесчисленны подобно песку морскому. Исследуя их без лености, сообщаем приходящим к нам и нуждающимся в наставлении. Правильнее же сообщаем не мы, мы того недостойны, но блаженные святые отцы из божественных писаний. Все святые аскетические писатели последних веков христианства утверждают, что при общем оскудении боговдохновенных наставников изучение священного писания – преимущественно Нового Завета и Писания отеческих, тщательное, неуклонное руководство ими в образе жизни и в наставлении ближних есть единственный путь к духовному преуспеянию, дарованный Богом позднейшему монашеству. 20 апреля 1861 года, как обозначено в конце рукописи, в Ставрополе было закончено большое сочинение отца Игнатия «Приношение современному монашеству». Книга, которая в наши времена, пожалуй, достойна быть настольною для инока. «Приближаясь к концу земного странствования, — пишет святитель Игнатий в своем предисловии, — я счел долгом моим составить духовное завещание на духовные блага, которыми ущедрила меня Десница Бога моего. Завещанием называю душеспасительное слово. Исполнители этого слова вступают во владение духовными благами. Завещание приношу в дар возлюбленным отцам и братьям, современным инокам. Духовным благом, объемлющим и совмещающим в себе прочие блага, называю монашества, к которому я призван с детства чудным призванием и неизреченную милостью. Со всей справедливостью могу назвать сочинение это мою таинственную исповедью. Предлагаемое мной учение вполне заимствовано из святаго учения святых отцов Православной Церкви. И теоретически, и опытно ознакомившихся с учением Евангелия. Потрясения, которыми я испытан, были потрясениями и горькими, и тяжкими, и жестокими, и упорно томительно продолжительными. Потрясения по наружному положению на суд совести моей ничего не значат в сравнении с потрясениями, которым подвергалась душа. Свирепы волны житейского моря. На нем господствуют мрак и мгла. Непрестанно воздвизаются на нем бури лютыми ветрами, духами отверженными. Корабли лишены кормчих, благонадежные гавани превратились в водовороты и гибельные пучины. Бесценное это замечательное творение святителя Игнатия. В двух его частях, вступительной, правила наружного поведения для новоначальных иноков, и основной, советы относительно душевного инического делания, заключено составленное по Священному Писанию и святым отцам руководство для приступивших к монашескому жительству, науки из наук и художества из художеств. Любя и почитая монашество превыше всего, святитель Игнатий очень зорко и с болезнью сердца всматривался в него, отмечая не только существующие недостатки его, но и провидя его будущие пути. При чтении приношения часто видится забота святителя и о будущих иноках, для которых, как невольно кажется, и написана эта богатейшая по обилию драгоценного материала книга. Тут и конкретные указания инокам, и советы, и разнообразные словесные иллюстрации из древних патриков, из собственной жизни, целая система выписок из творений преподобных Макария Великого, Марка Подвижника, Иоанна Лествичника, Авва Дорофея, Исаия Отшельника. Написана же книга прекрасным русским языком, живо, а для интересующихся предметом поистине увлекательно. Часто автор заставляет читателя, стремящегося к монашеской аскетической жизни, останавливаться в раздумье над какой-нибудь из страниц. И все это святительское творение овеяно ароматом великой веры. Веру — этот дар от Господа, этот бесценный бисер святитель Игнатий пуще жизни хранил до конца своих дней.
7: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Кральчук.
8: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.

0: Митрополит Суржский Антоний. Память отцов Первого Вселенского Собора. Воскресение после Вознесения. Мы сегодня совершаем с благоговением и благодарностью память отцов Первого Вселенского Собора, которые перед лицом лжи, поднявшейся на Христа, провозгласили церковную веру о том, что Он поистине Сын Божий и Бог, равный Отцу и Духу. Мы живем в век, когда вера кажется такой простой и очевидной. Но она не всегда была таковой, и она не была таковой для многих. В это раннее время, когда человеческий ум в ужасе предстоял перед непостижимостью божественного откровения, людям, искушенным земной мудростью, особенно трудно было принять Христа как живого Бога, непостижимого, неограниченного ни временем, ни пространством, но, однако, пришедшего плотью жить среди нас, ставшего человеком, во всем подобным нам, кроме греха. То же самое искушение из столетия в столетие стоит перед лицом всех тех, кто погружен в мысли о земле и не готов встать перед тайной Божьей и принять верой слово истины, самим Богом сказанное. С тем большим благоговением должны мы относиться к тем, кто в дальние для нас времена, но времена близкие ко дням земной жизни Спасителя, сохранил для нас и провозгласил во всей славе эту веру. Благодаря им мы поклоняемся во Христе живому Богу. Благодаря им мы знаем, что Бог непостижимый был человеком, и все человеческое принял на себя, все осветил, все очистил, все сроднил с Богом таинственным и непостижимым. С каким благоговением должны мы относиться к человеку и к тому миру, в котором это совершилось? Воплощение Христова, воплощение Слова Божия говорит нам о том, что человек настолько велик, что он не только может быть храмом Божьим, место его вселения, пребывания, но может сродниться с ним, так как нам явлено в чуде воплощения. И еще эта тайна открывает перед нами величие всего созданного мира, потому что Сын Божий не только стал Сыном человеческим, но Слово стало плотью. Бог не только стал человеком, но и соединился с созданным веществом нашего мира. И мы видим, что тварь вся создана Богом так, что она может опять-таки быть не только храмом и местом его пребывания, но соединиться с самим Божеством. Если бы только мы могли это помнить, если только мы могли бы смотреть друг на друга и прозревать эти дивные глубины человеческие, озираться вокруг и видеть, что тварь призвана к славе Божией, тогда мы строили бы иной мир, иные человеческие отношения, иначе обращались бы с веществом этого мира. Жизнь стала бы тогда благочестием и благоговением. Вдумайтесь в это. Апостол нам говорит, что мы должны не только в душах, но и в телесах наших прославить Бога. Он возвещает, что придет время, когда Сын все покорит, и тогда, покорившись Отцу, Ему все предаст, и будет Бог всяческое во всем. Работаем ли мы над тем, чтобы эта слава осенила, охватила, пронизала нас, каждого человека вокруг, всю тварь? Вступим в этот путь созидания, благоговейного, трепетного, но и ликующего о славе Божией и о славе твари, и станем вместе с Богом строителями вечности. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю святых отцов Первого Вселенского Собора. Читал диакон Леонид Казаков.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть третья. Моя жизнь в Москве. Глава первая. Начало работы в посольстве. Вторник, 26 января. По вторникам после работы я навещаю друзей. Молодую семейную пару, живущую вместе с пятимесячной дочкой и матерью мужа в маленькой комнатке в коммунальной квартире на другом конце города. Обычно я прихожу к ним около 6 часов вечера, но сегодня немного задержалась и поднимаюсь по лестнице вслед за их соседом, который звонит в ту же дверь, что и я. Дверь открывает свекровь моей приятельницы и приглашает меня войти. Совершенно пьяный мужичок тоже протискивается в тесную прихожую и начинает размышлять вслух. «Так-так, у вас, значит, гости, это хорошо. А что это за дамочка?» Моя хозяйка явно чем-то обеспокоена. Помогая мне снять пальто, она шепчет мне на ухо. «Входите скорее, мы ждем вас». Я встревожилась и спрашиваю, уж не заболел ли кто? Оставив мой вопрос без ответа, она приоткрывает дверь, вталкивает меня в комнату и сама проскальзывает следом за мной. Тут мне все сразу стало ясно. В полумраке комнаты я вижу священника, вся мебель сдвинута к стене. А на освободившемся месте в центре комнаты стоит табуретка, а на ней тазик с водой. Отец держит на руках дочку, завернутую в белое одеяльце. Мать девочки, ее тетка и молодой человек, которого я несколько раз уже встречала, улыбаются мне. Все они толпятся у двери, в коридор, словно стараясь заглушить тихий голос священника. «Самое главное, чтобы соседи ничего не услышали». Меня спрашивают: «Ася, вы согласитесь быть крестной?» Священник прерывает только что начавшуюся службу, чтобы поздороваться со мной. «Все хорошо», — говорит он мне, — «Господь послал вас вовремя». Священник, а это отец Дмитрий Дудко, является собой тип русского батюшки. Окладистая светлая борода, высокий лоб и ясные голубые глаза на приветливом лице. В его чистом и умном взгляде проскальзывают лукавые искорки. Он без колебания благословляет меня, и я соглашаюсь стать крестной матерью младенца. Чудесный чин крещения продолжается в поразительном напряжении всех духовных сил. В этой комнатке, затерявшейся среди огромного города, где правит сатана, слова отречения от него приобретают совершенно особый смысл и вес. Я держу на руках спящую девочку, которая не догадывается о том, сколь великое событие свершается в ней в этот момент. А 7 человек, собравшихся в этой комнате, напоминают своей сосредоточенностью и серьезностью первых христиан Древней Церкви. Мы все стали единым сердцем, единой душой, ибо любовь Христа объединила нас и соединила с христианами всего мира. Медленно и неспешно идет служба. Священник берет голенького ребенка на руки и опускает его в тазик, поливая водой лобик младенца, и произносит священные слова: «Крещаю тебя, Елена, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мы все хором отвечаем: «Аминь». Какая великая тайна! Девочка ведет себя тихо и совсем не плачет. На кровати разложена новая пеленка, простынка, обшитая кружевом, и льняная распашонка, как символ крещенской чистоты. Я беру Елену на руки, и отец Дмитрий приступает к таинству миропомазания. Я растрогана до слез, они текут у меня по щекам и капают прямо на младенца. 3 раза мы обходим вокруг купели и тихо поем. В заключение священник сказал нам несколько простых слов, исполненных глубокой веры. Он велел нам заботиться о душе девочки. Молитесь за нее, причащайте почаще. Теперь у нее есть ангел-хранитель, который убережет ее от зла и от лукавого. Вы — крестные родители, и смерть не властна над узами духовного родства, которые наложил на вас Господь, доверив вам Елену. Все вы теперь и едины в любви Господа нашего Иисуса Христа». Потом мы приложились к кресту, и священник нас благословил. Мы помолчали немного, а потом сели за стол, чтобы отпраздновать радостное событие.
Отец девочки купил бутылку коньяка и банку консервированных баклажанов. Нас угощают очень вкусным супом. Какая дивная гармония и простота во всем. И Христос посреди нас. Одна из стен комнаты вся увешана иконами. Некоторые из них написаны отцом девочки, а другие принесли на реставрацию. Отец Дмитрий, старинный друг семьи, живет очень далеко. Сегодня он оказался свободен и смог приехать. Этот священник провел 8 лет в сталинских лагерях, но говорить об этом периоде своей жизни наотрез отказывается. «Все забыто, забыто совсем». Он рассказывает о своей службе. Часто благодать действует без чего-либо посредничества, неожиданно и внезапно. Она охватывает все человеческое существо и делает людей апостолами и святыми. Бог трудится над сердцами людей, и воздействие Духа реально и ощутимо. Пусть сейчас христиан стало меньше, но от тех, кто идет за Христом, исходит такой свет, и все они исполнены высшей благодати Божественного присутствия. Мне так радостно услышать от священника подтверждение своих мыслей и чувств, какое-то утешение. –

25 февраля. Ресторан «Арагви». У меня снова свидание с моим гобистом Евгением Михайловичем. Незаметно он пытается расспросить меня о моей семье, о колледже Пресвятой Девы Марии, о моей жизни во Франции, о планах на будущее. Колледж Пресвятой Девы Марии не монастырь, а свободное учебное заведение с великолепным уровнем преподавания и воспитания. Я сама там училась и преподавала до своего приезда в Москву. Тогда он мне предлагает подготовиться к сдаче экзамена, чтобы я могла улучшить свое служебное положение. Тогда я смогла бы купить квартиру, и мое будущее было бы обеспечено. Я отвечаю, что деньги меня не интересуют, я просто хочу лучше узнать Россию. 11 марта, ресторан «Прага». Сегодня, в честь женского дня, Евгений Михайлович подарил мне 3 тюльпана. Он предложил отвезти меня на машине на Волгу в дом отдыха дипломатического корпуса. Не хотела бы я побывать в Казани на могиле моей двоюродной бабушки, офицера Александровой Дуровой, героини войны с Наполеоном. По его словам, он может все. Он просит меня также сообщить ему о пожеланиях посла. Не хочет ли тот посетить какое-либо учреждение, поехать в какой-либо другой город? Воскресенье, 28 марта. Сегодня после обеда я иду в гости к моей дорогой Нине Ивановне Галевской, родственнице княгини Мещерской. После революции они с мужем эмигрировали во Францию, но в 1958 году решили вернуться на родину. Нина, связанная родственными узами с королевскими домами Швеции и Англии, необыкновенный человек. Это тоненькая, сгорбленная женщина, 71 года, которой уже трудно ходить, но она сохранила необыкновенную подвижность, которую подчеркивает умный и живой взгляд». Вдова живет в коммунальной квартире вместе с одной старушкой. Как описать ее комнату? Это настоящий хаос. Нина не признает никаких удобств, никакого обуржуазивания, как она говорит. В углу комнаты две железные кровати, одна из которых используется как книжный шкаф.

банка, а вместо пепельницы – пустая банка из-под сардин. Обстановку дополняют два деревянных стула и маленький стол. Платяного шкафа нет. Роль вешалки исполняет натянутая между двумя огромными гвоздями веревка, а белье сложено в чемодан с неплотно закрытой крышкой. Нина приглашает меня к столу. Сама она так поглощена беседой, что забывает есть и пить. Выкуривая сигарету за сигаретой, она вспоминает. Рассказывает мне о своих отношениях с разными людьми, читает свои письма и любимые стихи. Она великолепно образована, свободно говорит по-английски, по-французски, по-русски и по-немецки, да и на жизнь зарабатывает переводами. Она так счастлива, когда к ней приходят гости. Чувствуется, что это помогает ей ожить, стряхнуть на часок груз существования, на который она не ропщет и не жалуется, потому что слишком горда, чтобы показать кому-либо свои страдания. Но иногда у нее вырываются слова, за которыми угадывается вся глубина ее одиночества. На этой неделе ей предложили выступить по радио с рассказом о том, как она счастлива жить в СССР. Не могла бы она выразить свою признательность советскому правительству, которое окружило ее такой заботой и вниманием? Нина наотрез отказалась. Тогда к ней пришли двое журналистов и попросили дать интервью. Нина дала мне прочитать статью, которую они снесли после их беседы. Статья называется «Возвращение в страну». Нина очень недовольна, что журналист исказил ее слова. Под его пером ее жизнь превратилась в райскую идиллию, где нет места страданиям. Некоторые детали особенно пикантны. В частности, как он был взволнован тем, что ему довелось беседовать с живой графиней, родственницей царей, видевших их своими глазами. Нина со смехом спросила у него, со сколькими мертвыми графинями он встречался. Сегодня, 15 апреля, я напала на Евгения Михайловича с вопросами о религии. Я заявляю ему, что в СССР отсутствует религиозная свобода, так же, как и религиозное искусство и религиозное образование. Он мне отвечает, что это никому не нужно и неинтересно. Для меня это было уж слишком. Если бы сейчас открыли все московские храмы, сказала я, их тотчас же заполнили бы толпы людей, и вы сами это прекрасно знаете. Он ничего не отвечает, отводит глаза и подает мне книгу графа Игнатьева, бывшего военного атташе посольства России в Париже при царе и временном правительстве. После революции он примкнул к большевикам. Во время последней войны служил в советской армии и опубликовал свои воспоминания под названием «50 лет в строю». Евгений Михайлович говорит, «Это хорошая книга, написанная русским графом». Может быть, вы не совсем, что он пишет, будете согласны, но я хотел бы знать ваше мнение. Потом он нерешительно произнес, «Если вас спросят, откуда у вас эта книга, скажите, что купили в букинистическом магазине». Это меня возмутило. Я ничего не буду говорить. Никто не следит за тем, что я читаю. Я могу делать все, что только пожелаю. В любом случае, я не стану врать и не собираюсь с вами встречаться до своего отъезда в Париж. Анастасия Борисовна, прошу вас, скажите, у вас ведь есть духовник? Это вас не касается. Нет, касается. Кроме того, я это знаю. Обещайте мне не говорить ему, что мы с вами встречаемся. Пока я не считаю наши встречи грехом, я ему ничего не скажу, но я не знаю, как долго это будет так. Кстати, о наших встречах я должна была рассказать послу. Тогда подумайте о том, что может за этим последовать. Вас отошлют во Францию. Ваше будущее будет разбито. Я ничего не ответила и пожала плечами. Его последнее замечание доказывает, что он не знает о моей принадлежности к общине святого Франциска Ксаверия. Он добавляет, «Но вы ведь русская». «Я русская по крови, но всем остальным я обязана Франции, и я никогда этого не забуду». Тогда он спешит сменить тему. Он рассказывает мне о двух офицерах военной миссии и спрашивает, не знакома ли я с ними. К счастью, я их не знаю. Если верить ему, во время одной из поездок по стране они попытались перелезть через ограждение, чтобы что-то там сфотографировать. Он думает, что придется просить, чтобы их отозвали. Я никак не реагирую на его слова и перевожу разговор на другое. С 29 апреля по 7 июня я была в отпуске во Франции,
Именно тогда я по-настоящему поняла, насколько опасно.

на моей встрече с Евгением Михайловичем из КГБ. Чем больше я об этом думала, мысленно предстоя перед Богом, тем яснее мне становилось, что мои поступки не были продиктованы ни страхом и ни желанием услужить. Тем не менее, я сочла невозможным продолжить эти встречи. Это шло вразрез со всеми понятиями о чести и осторожности. С другой стороны, я была уверена, что в той ситуации у меня не было возможности поступить по-другому. Вот в чем причина моей тревоги и внутреннего разлада. Что касается будущего, то я не могу ничего предвидеть и ничего обещать. Я уверена, что очень скоро они захотят возобновить отношения. Если они позвонят, то я не отвечу и повешу трубку. Но они станут преследовать меня у храма, в магазине. Я постоянно буду испытывать на себе давление. Они будут настаивать на встрече. Единственный способ избежать этого — никогда не ходить одной. Но это невозможно. Я больше всего боюсь скомпрометировать моих русских друзей. Неужели мне придется совсем отказаться видеть тех, кто мне дорог? Что будет, если я откажусь от этих встреч? Вряд ли меня оставят в покое. Они будут стремиться сломить мое сопротивление и преследовать до тех пор, пока я добровольно не сдамся. Или будут угрожать. Я не знаю их методов. Посол мне сказал, что ничего сделать нельзя. Последнее, что может произойти, и этого я боюсь больше всего, это если КГБ устроит мне встречу с сотрудником, которого я не буду знать, и он, сохранив инкогнито, узнает все, что ему будет нужно, и даже больше, потому что у меня не будет причин быть настороже. Как бы то ни было, если я и говорю, то совсем мало. Наши разговоры абсолютно банальны и безобидны. В них нет ничего конфиденциального. Правда, я не в курсе важных дел, но мне необходимо решить, какого поведения требует от меня Господь, как я должна отвечать. Я не слишком тревожусь, более того, в душе у меня мир, но я страдаю. У меня такое чувство, что Бог смотрит на меня, но ничего не говорит. Единственное, чего я боюсь, так это того, что не смогу понять Его замысел и выполнить Его волю. Короче, я решила сделать все, чтобы порвать с ними».

«Очарование России», 7 июня 1965 года. Я возвращаюсь в Москву. Пребывание во Франции дало мне возможность освободиться от тяжкого груза, восстановить силы перед неизбежной встречей с новыми трудностями. Меня захватывает вновь очарование моей России. Зеленая и свежая земля. Как чудесно пахнут молодые березовые листочки. Позавтракали мы поздно. Собирается дождь, и мы не знаем, ехать нам или нет в Троице-Сергиевскую лавру. Но после полудня мы все же сели на метро и поехали на Ярославский вокзал. Пошел дождь. Платформы, которые давно никто не асфальтировал, превратились в настоящее болото. Каждые 3 минуты по громкоговорителю сообщают, что по техническим причинам пригородные поезда не ходят, и пассажирам предлагают воспользоваться другими видами транспорта. В какой-то момент мы отчаялись. На платформе черным-черно от людей, груженных разными пакетами, ящиками, чемоданами и тюками. Такое впечатление, что здесь собралась вся Москва. Толпа бросается на 12-ю платформу к поезду, отправляющемуся на Александров. Вагоны заполнились моментально, нас подхватил людской поток, и мы тоже втиснулись в поезд. Чтобы проехать 70 километров до Загорска, поезду понадобилось целых 3 часа. В Лавру мы приехали около 9 вечера. Длительность православного богослужения имеет свои положительные стороны. Вечерняя только что закончилась, и началась утренняя. Нам удалось протиснуться сквозь толпу верующих, а волшебные слова посольства Франции освободили местечко, где нас не слишком сильно толкали. Служба великолепна. В центре Успенского собора поместили восхитительный образ преподобного Сергия, украшенный цветами. Иеромонах, который готовится исповедовать верующих, подошел ко мне и спросил, кто мы. Я ему представилась и сказала, что нам очень жаль, что мы не смогли найти свободного номера в гостинице. «Не беспокойтесь», — ответил он, — «мы найдем для вас комнату на ночь». Он тут же подозвал молодого монаха и велел ему приготовить для нас комнату в монастыре. Я немного удивилась, потому что знаю, что женщинам запрещено оставаться ночью на территории Лавры. Может быть, у них специальная гостиница? Весь народ остался в церкви. Шум голосов, вздохи и звук шагов поднимался к высоким темным сводам. Перед иконами горят лампады, и несколько свечей освещают фрески собора. Золотые блики играют в лучах мягкого света. Наконец за нами пришли, чему мы были очень рады, так как ужасно устали. Чтобы выйти, нам пришлось перешагивать через лежащие тела. Паломники уже устроились на ночлег прямо на полу церкви. Слегка ошарашенные, мы следуем за нашим проводником, который приглашает нас в маленький домик при входе в Лавру, предназначенный для приема иностранцев. В этом кабинете для нас поставили 2 раскладушки с матрасами и чистыми одеялами. Это так неожиданно. Мы были так счастливы, что вошедшая в поговорку гостеприимство русских монастырей все еще существует.

Глава 3. Время арестов. Арест Андрея Синявского, 1965 год. Очень тяжелый день. До последнего момента остаюсь на работе и прихожу в церковь только к самому окончанию мессы. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, я, несмотря на усталость, еду к своим друзьям, чья дочь — моя крестница. Причин для беспокойства у меня нет. Они только что купили трехкомнатную квартиру в новом районе. Мы часто видимся и даже ходили вместе в гости к нашим общим знакомым — Маше и Андрею Синявским, у которых недавно родился сын, и обсуждали с ними возможности передачи рукописи Андрея на Запад. Как будто все хорошо, но сегодня вечером мне неспокойно. Моя тревога возросла еще больше, когда я увидела, что в квартире нет света, а дверь не заперта. Я вхожу без звонка. Моя подруга стоит посреди комнаты с ребенком на руках. Увидев меня, она вскрикивает, кладет малышку в кроватку и тянет меня на кухню. Срывающимся от волнения голосом она рассказывает, что Андрея сегодня арестовали, а ее мужа увезли на Лубянку для допроса. Накануне к ним приходили трое КГБшников, все молодые, вежливые, хорошо одеты. Они посмотрели все книги и унесли, кажется, 2 или 3. Сегодня в 6 часов утра они приехали снова и забрали мужа, который до сих пор не вернулся, а ведь уже 8 часов вечера. Бедная девочка волнуется смертельно, и я решаю остаться с ней, пусть даже на всю ночь. К счастью, около 9 вечера вернулся муж. Он измучен 8-часовым допросом и со вчерашнего дня ничего не ел. Однако с ним разговаривали очень вежливо и не применяли никакого насилия. Ему кажется, что Андрея обвиняют в том, что он опубликовал на Западе книги, идейная направленность которых не отвечала директивам партии и правительства. Следователи хотели узнать, не был ли мой знакомый в курсе того, кто мог тайно переправить рукописи во Францию. Вот как понимают свободу слова и мнений в самой свободной и счастливой стране мира. «29 сентября. Мне бы хотелось иметь больше свободного времени для молитвы и чтения, а также для размышлений. Я чувствую, что готова углубленно работать здесь, потому что на смену первым впечатлениям и эмоциям пришло более верное и точное понимание трудностей и страданий моих русских братьев. Осознание их духовного богатства, самоотверженности и духовных порывов многих из них. На этом, да еще на благодати Божией, и основывается моя надежда. Последняя поездка в Ленинград прошла удачно. Дедушкина могила в порядке. В солнечные дни кладбище смотрелось прелестно. Золотые кроны деревьев вырисовывались на фоне лучистого неба. И все дышало райским покоем. Ко всеночной празднику Воздвижения я ходила в Никольский собор. Священник торжественно вынес крест в центр храма и медленно на 4 стороны света благословил собравшихся. А в это время к небесам летела много раз повторяемая молитва «Господи, помилуй». Священник поднимал крест вверх к небу, опускал к самым пропастям земли, чтобы снова поднять его и вместе с ним все наши скорби и грехи к лицу Божию. Какой потрясающий символ связи земли и небес, осуществляемой по милосердию Божию через тайну креста. Как красноречив этот символ здесь, на этой истерзанной и полной противоречии земле. Евангелие, которое читается в эти многострадальные дни, полно торжественности и пророчески отражает потрясающую душу действительность. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня».

Вы слушали передачу по страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучал романс опус 118 номер 5 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве совершили литургию для детей с ментальными особенностями. Патриарший экзархат Африки провел первый литературный конкурс для африканских православных авторов. Об этих и других событиях более подробно. 23 мая в московском храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе состоялась божественная литургия для семей, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра и особенностями ментального развития. Богослужение прошло в рамках проекта «Семья в храме» и Всероссийской недели семьи. На литургии присутствовало более 15 семей. Теперь подобные богослужения будут совершаться в храме регулярно. Божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по благотворительности, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, протоиерей Михаил Потокин, сообщает сайт «Дела Церкви». После богослужения отец Михаил побеседовал с участниками литургии. На встрече обсудили, как лучше организовать участие детей с ментальными особенностями в богослужениях. Также отец Михаил ответил на вопросы родителей. Литургии для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными особенностями будут проходить в храме святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе каждую предпоследнюю субботу месяца. Следующая литургия состоится 20 июня. Ранее литургия для детей с ментальными нарушениями состоялась в храме Живоначальной Троицы в Чертанове. Совершение подобных богослужений организовали синодальный отдел по благотворительности и отдел по социальному служению Московской городской епархии. Инициатива направлена на создание доступной и принимающей церковной среды для людей с особенностями развития и их близких. Председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов призвал признать на государственном уровне дипломы духовных учебных заведений советского времени, что, по его словам, станет восстановлением исторической справедливости. Отец Максим также отметил, что сегодня все 3,5 десятка вузов, которые готовят богословские образованные кадры в Русской Православной Церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца. На сегодняшний день теология признана в России гуманитарной наукой, по ней защищают кандидатские и докторские диссертации, в диссертационных советах участвуют представители как церковных, так и государственных вузов. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Об этом рассказал председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Отец Максим также отметил, что речь идет не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее будет юридически сложно. К тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий Российской Федерации, подчеркнул председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Патриарший экзархат Африки при поддержке журнала «Фома» и издательства «Никея» провел первый литературный конкурс для писателей из стран Африки. Конкурс прошел по благословению патриаршего экзарха Африки, митрополита Каирского и Североафриканского Константина. Тема конкурса «Африка и православие», сообщает сайт патриаршего экзархата. В конкурсе приняли участие авторы из Камеруна, Бенина, Демократической Республики Конго, Уганды и и Кении. Работы принимались на английском и французском языках, а также на языке суахили. В номинации «Художественные произведения» с рассказом «Свет сердца» победил писатель из Бенина. Второе место с рассказом «Скептицизм Иосифа о вере» занял представитель Камеруна. На третьем месте также оказался писатель из Бенина с рассказом «Забытая икона». В номинации «Публицистика» победителем стал священнослужитель, благочинный кенийского церковного округа Ньери Иерей Василий Вайча со статьей «Столп веры. Жизнь и наследие старца Иосифа Гакутеури». Лучшие рассказы участников переведут и издадут в виде сборника на русском, английском и французском языках, а также на языке суахили. В дальнейшем книги распространят по африканским библиотекам и приходам патриаршего экзархата Африки. 21 мая в Знаменском синодальном кафедральном соборе города Нью-Йорка иерархи духовенства и миряне Русской зарубежной церкви и патриарших приходов США молитвенно почтили 19-ю годовщину со дня подписания акта о каноническом общении Русской православной церкви за границей с Русской православной церковью Московского патриархата. Божественную литургию возглавил первый иерарх Русской зарубежной церкви митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай. Богослужебные песнопения исполнил большой состав архиерейского хора Кафедрального собора под управлением регента Вадима Гана. За литургией молились многочисленные миряне приходов Московского патриархата в США и Восточно-Американской епархии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Брак — это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
2: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Дорогие слушатели, родители, педагоги, воспитатели, сегодня мы продолжаем беседу о семье с врачом-психотерапевтом, преподавателем Альфредом Александровичем Щеголевым. В прошлой встрече Альфред Александрович говорил об особенностях современной семьи, о некоторых проблемах, с которыми обращаются к нему супруги, родители. Мы прервали беседу на вопросе личностного роста человека. Альфред Александрович отметил, что человек, знающий свою культуру, не может не уважать культуру другого. Продолжаем нашу беседу.
3: Ну, Альфред Александрович, вот что вы могли посоветовать родителям, чтобы в их детях вот был тот уровень культуры? С чего начинать? Как вообще ребенка, куда его вести? Как противостоять вот этим вот...
4: Ну, как всегда, надо начинать с себя.
3: Пресса, общество.
4: С себя. Надо начинать с себя. Конечно, так. Конечно. Потому что, знаете, когда ребенок рождается, вот уже прежним быть не можешь. Уже точно, да? Вот он уже как бы входит в твое поле жизненное, да, и так или иначе ты... должен себя перестраивать, да, ты должен себя подстраивать под новое существование в семье. Понимаете, многое же зависит опять от уровня развития самих родителей, понимаете? Могу пример привести. Мама-одиночка воспитывает сына, значит, ему там 12 лет. Парень шебутной такой, значит, прогуливает, значит, уроки, что-то там болтается где-то, что-то там чуть не стал нюхать клей, там еще прочее, ну... Ну и вот она его, значит, в очередной раз, когда он там поздно очень пришел, она его посадила дома, и все, больше никогда не пойдешь. И она ему заставила его читать не что-нибудь, а читать «Отцы и дети» Тургенева. Он вообще, я говорю...
3: Наказание такое, да?
4: Да, ну как бы наказание и приобщение к культуре. Потому что она-то сама помнит, что «Отцы и дети» там это вот проходили, да, вот когда-то, может, она даже что-то и прочла там. Он, значит, мусолит эту книгу. Я его спрашиваю, ты вообще другой что-нибудь читал? Ну, я вообще, он так, нос кверху, вообще читал. Ну, что ты читал? Скажи вот. Да много чего читал. Ну, что? Ну, газетные, может быть, полосы читал. Или, может, что ты там читал? Ну, не, я вообще там две книги прочел хорошие. Ну, а какие книги-то? Ну, этот, как его? Ну, сейчас это все читают, это Гарри Поттер. Ну, молодец. А вторая книга? А вторая там, ну, это как... Ну, мне там пацаны дали, в общем, это... Майн Кампф.
3: О, Боже.
4: Майн Кампф он прочел. Я говорю, а что ты там понял? Да там, все... Ну, тебе понравилось? Да нет, как-то... И ни тот, ни та, ни другая, да нет. А отцы и дети как? Да так, как-то... О чем там, что там? Какой-то сюжет хоть уловил? Он так, значит, задумчиво... Потом он так понял, что надо с этим делом кончать. А, говорит... Коммунистическое все. Научили лопуха, что вот там просто, вот все плохо, да? Какое коммунистическое в «Отцах и детях»? Обычная, да, такая история, да, вот родители. Либо литературу сунут, либо поведут на какой-нибудь там спектакль. Я как-то был в Санкт-Петербург концерт на Фонтанке. Тоже какая-то учительница, она привела десятиклассников на концерт. Ну, поют романсы, там, артисты, певицы, читают стихи. Эти сидят на последних, да? Они что-то шебуршат, они пересаживаются, они что-то хихикают, начинают как-то, значит, аплодировать как-то истошно, да, с криками какими-то. Но не в коня корм. Я к воспитательнице подхожу, я говорю, ну зачем вы их привели? Ну надо же приобщать их к культуре. Я говорю, ну к культуре-то не так приобщают. Культура вообще, она тоже долгий процесс. И для каждого периода есть как бы свои культурные произведения. Вот мы маленького ребенка как приобщаем? Вначале, да, мама ему колыбельные песенки поет. Ну, много сейчас мам колыбельных песенок поет. Ну, да. «Спокойной ночи, малыши», там дядя какой-то поет. Или то по радио, ну что это такое. А это же должен быть родной голос, мамин голос или бабушкин. То есть вот глазки-то закрыты, а ушки-то не закрываются. Вот ему туда, так сказать, струится, да, вот эти образы, эти сказки, эти былины, всякие мифы. Они же близки ему, как бы, по душевному составу. Там масса информации, но она подана ему в самом таком оптимальной форме. И кроме того, так сказать, ну чему учат сказки? В основном добро побеждает зло. Я не знаю таких сказок, где зло торжествует над добром.
3: Колобок.
4: Спокойной ночи, малыши.
3: Колобок.
4: Да нет, ну колобок-то, вы понимаете, в чем дело? Колобок, он как бы по глупости. Вот там же сказка о глупости. Его так и съели, да. Он не будь дураком. Поет то там, то там. Ну, сейчас такие, я знаю, да. Есть интерпретаторы, говорят, ну, это злая русская сказка, да. Ну, вот. Это учат, значит, людоед тут. Ну, слушайте, ну, ребенок-то умнее этих интерпретаторов. Ну, умнее. Он еще пошляком не успел сделаться. Они уже другого-то ничего. Они что вообще выдают? Просто уши вянут, слушайте. Ну, а дальше, так сказать, вот он осваивает этот пласт. Потом он, значит, начинает уже какую-то литературу ближе к нему, да, вот уже с первого класса. Какие-то отрывки, какие-то там Толстого, Тургенева, Лескова.
3: Но то, что было предусмотрено школьной программой.
4: Ну, то, что было предусмотрено в школьных программах, да, да. И он еще не может там выйти на какие-то большие полотна литературные. Но тем не менее, а то, что его нужно приобщать к слову, это абсолютный факт. Человека нужно вводить в логосферу. Развитие его как личности происходит в логосфере. Вот его окружает гидросфера, атмосфера, там литосфера, биосфера. А для человека, для его существования человеческого нужна логосфера, сфера логоса, сфера смыслов, сфера слова. Поэтому приобщение к слову – это приобщение вот к этой самой нравственности.
3: Но вы правильно сказали, что вот именно с логосферой сейчас большие проблемы у нас происходят. И человек, мало того, что мало читает ребенок сейчас далеко от слова, он и сам не может словом владеть.
4: Он вот не может владеть.
3: В школах их не учат. И вот такая пассивная составляющая в жизни ребенка, когда он только вот впитывает то, что из интернета, там, с телевизора.
4: Понимаете, в чем дело?
3: Вот что делать?
4: Павлов, Иван Петрович Павлов, великий русский физиолог, он различал две системы у человека мозговых. Первая сигнальная система и вторая сигнальная система. Первая сигнальная система – это система образа. Образа, ну и связанные с этими образами эмоциями. Образ и эмоции, они как бы неотделимы друг от друга. Это вот как бы система представлений образных. А есть система, вторая сигнальная система, система слова. Система более абстрактно-логического мышления. Но она, так или иначе, она базируется на представленческом мышлении. Так вот, у современного молодого человека, я это вижу где угодно, вот в институтах, в которых я преподаю, они же все читают вообще минимум. Даже если вообще, даже этого минимума не читают. Даже в психологическом институте, вот, казалось бы, преподают там психологию, они вообще стараются ничего не читать. Они что-то скачивают там с интернета, ну, понятно, что это не их мысли там, это, ну, нет, все формально очень. Вот. А у самих, как бы, вот слова нет. Почему? Потому что у них полностью доминирует представленческое мышление. Они мыслят картинками. Вообще большинство людей, это, в общем-то, конечно, мыслят картинками. Правильно там этот Бернард Шоу говорил, что только 5% людей думают, еще 5% думают, что они думают, а 90%, говорит он, скорее умрут, чем будут думать. И поэтому человек, ну, в большинстве, он мыслит как бы такими комиксами, картинками. Вот он увидел картинку там в глянцевом журнале, и я такую же хочу, и дом там, и одежду там. Все, он как бы вот мыслит, а от этой картинки другой переходит. Понимаете? Поэтому какой-то связь, вот умение логически мыслить, умение как бы, да, мыслить понятиями, которые дают более обобщенный образ мира, но не дано. И как бы не дается. И делается это сознательно. Лучше держать человека на вот этом представленческом мышлении, то есть, чтобы он мыслил картинками, ну, как собака, как там, не знаю, обезьяна, ну, животные, они же тоже у них представления есть. А вот переходить к каким-то более общим обобщениям и находить в этих обобщениях смысл происходящего, вот от смыслов не надо, вот смысла не надо. Вот тебе картинки, вот ты живешь в этом потребляческом обществе, да? Вот потребляй, потребляй, потребляй, потребляй. Вот мы тебе это. А ты не думай. Пиво пей, там футбол смотри, а еще там что-то на машине гоняй, на мотоцикле гоняй, еще что-то. Вот опять картинка, да еще она подается такой, знаете, гедонистично. все это удовольствие, все это такое смакование какое-то, все это вкусно, все это замечательно. А там-то мышление, оно, в общем, там есть определенные драмы мышления, понимаете? Mm-hmm. Это же тоже непростой такой процесс. Есть, как говорят, логики страсти, а есть страсти логики. Когда вы берете там большого мыслителя, там, я не знаю, ну, такого писателя, как Достоевский, он и вам образно мыслит, он и логически. Ну, так это потрясение. Это потрясение. Опять-таки, это требует, конечно, от человека, от читателя, но определенного уровня развития, да, тогда он начинает понимать, что это такое. Потому что если он этого уровня не ловит, как бы высоких вот этих идей того же преступления, наказания, он ничего не видит, кроме криминала, как бы, да. Ну, Раскольников там бабуля череп проломил, понимаете, идеи, ну, не удалось ему, понимаете, ну, его поймали. Вот, все, он больше ничего не видит. А что стоит за этим? Как вообще Достоевский вступил через этот роман, так сказать, с Кантом? Ну что вы, ну какой там Кант? Ну что, с его там категорическими императивами и всем прочим. Поэтому, если у человека он не приобщен никак к логосу, к слову, а вы посмотрите, что со словом происходит. У нас же слово больное. У нас сейчас больное слово. Вот тот же, опять, Иван Петрович Павлов, он говорил, что русский человек, ну, русскоязычный человек, он видит мир таким, каким словом он его обозначает. Вот если он не имеет обозначения для какого-то явления, да, или не может найти слово, для него этого явления как бы не существует. Каким словом обозначаем мир, в таком мире и живем. Обозначаем его похабным словом. Живем в похабном мире. В похабном. Обозначаем его высоким словом. Видим вот эти высоты. Видим его, так сказать, там, я не знаю, величие этого мира. Поэтому приобщение к слову очень многое зависит. Оно стало таким, как бы, вообще непонятно чем. Вы послушайте, как они говорят. Я типа, блин, вообще, короче. А мне все фиолетово, блин, короче, чего там. Или матершина идет. Или сейчас вот я по городу иду, я в центре живу. Да, но я русской речи вообще не слышу. Либо мат-перемат, либо наши эти гастарбайтеры, да, вот они там, БДТ сейчас ремонтируют. Вот ребенок, который это все слышит, где ему научиться видеть мир через слово? Ведь слово структурирует сознание. Вот это инструмент структурирования сознания. Значит, какие слова мы вводим в обиход, повседневной даже речи, вот таким образом мы как бы структурируем сознание, вот эту структуру, когда человек воспринимает мир не просто хаотично какими-то картинками, кляксами такими, понимаете, никак между собой не связано, а когда он понимает его как некую единую симфонию, как некое единое поле. Это беда. Это беда.
3: Как с ней справиться?
4: А как с ней? Бороться надо за слово. Вот с этими стервятниками благосферы нужно бороться. Я вот смотрю в интернете, ну, там тоже мат-перемат. Там есть иногда и вроде бы и мысли неплохие, но они выражены так убого, так мерзко, так нелепо, так вызывающе, нагло, что не хочется даже и принимать во внимание. Ведь слово, оно должно там попадать очень глубоко. Оно же резонирует, по сути дела, у нас вот вообще в это архетипических глубинах нашего душевного аппарата. А когда оно мажет человека, пачкает, да, и через слово ничего выразить невозможно, ну так беда большая. Вон, возьмите, скажем, в психосоматической медицине, это вот сейчас новое направление, оно не столько новое, оно имеет древние корни, но оно сейчас возобновляется, как бы интерес к тому, что многие болезни возникают на психической почве, сейчас все больше и больше принимается во внимание. Так вот, там есть такое явление, так его описывают, называется оно алекситимия. А алекситимия – отсутствие слова «лексия» для выражения настроения. Вот если человек страдает алекситимией, то он не может через слово выразить какие-то свои переживания, какие-то свои страдания. Нет слов. Словарный запас вообще никакой. Тогда что происходит? Тогда происходит соматизация переживания. Тогда он начинает болеть. Тогда он как бы отдает энергию своего переживания не в слову, а отдает своему вегетативному аппарату. И этот вегетативный аппарат ему создает в конечном итоге болезненные перекосы функционирования его тела. Понимаете, он начинает болеть. А молодежь почему такая? Она же очень больная. А потом опять слово, опять слов нет. Раньше, я помню, вот, там вечера поэзии были. В Москве, у нас здесь. Люди там стояли в очередях ночных с перекличками, там, чтобы подписаться там, на всемирную литературу. обсуждения были какие-то, сами стихи писали, писали письма, кстати, это же эпистолярный жанр. Ну, сейчас тоже пишут, но если посмотреть, как они пишут, это вообще безграмотная, абсолютно безграмотная речь с каким-то петушиным наскоком, все это желание быть выше всего этого. Ну, это просто безобразие. Без образа. Что такое безобразие? Без образа. Образа нет в конечном итоге. Ну, вот. И вот они там себе позволяют черт знает что, а выражение, да, вот, объясниться в любви. Ну, кто сейчас объясняется в любви? У меня молодой человек один. Вот у него там проблемы, у него, значит, с девушками все время как не получается чего-то такое. Он хорошо развитый человек, в Германии жил, немецким языком владеет, и все. Ну, сказать, что он какой-то такой там серый, там, нет, нельзя. Хотя он, конечно, принимает игру современной молодежи, он также говорит, вот, но может говорить очень хорошо. Ну, по-русски может говорить, а может по-жлобски. Самое главное не в этом, а дело в том, что у него вот никак он не может войти в какой-то вот необходимый ему контакт с девушкой. Проблема, он мается. Наконец он мне, значит, сообщает о том, что вот у него там познакомился с какой-то девушкой. Я говорю, ну хорошо, но ты же ее пригласи тогда куда-нибудь. Посидите, поговорите, познакомитесь. Не все же вам по смс-кам и по интернету общаться. Воочию, да, ведь общение – это же не только вот какая-то коммуникация словесная, это еще вот непосредственно биоэнергетика общения, чувства другого человека. Вот они встретились, они пошли, молча они пошли, зашли они в Михайловский садик, шли по аллейкам, молчали, потом они сели на скамейку, опять молчали, долго молчали, потом это молчание как бы стало напрягать, видимо, и его, и ее. И что они сделали? Они достали сотовые телефоны и начали друг другу посылать смс-ки. Я говорю, ты что? Да. Потом она мне пишет, он говорит, ты мне скучен, прощай. Написала, да? Встала и пошла. А ты что? А я ей вслед написал, может быть, еще встретимся. Это что? Это как? Ну, это же безумие. Ну, так или иначе, ну, молодой человек, ну, молодая девушка, ну, займи ее чем-нибудь, ну, расскажи ей что, ну, наври ей, в конце концов, ну, что, ну, придумай фантазию свою, включи там что-то, ну, сделай, ну, увлечение, чтобы было, ну, так же невозможно. Нет, вот они, либо вот эти, значит, вот, смс-ками, интернетом, либо вообще никак. Вот представьте себе, вот мы говорим там о семье, там все, ну, вот как выстроить, это же... Невозможно вообще такое, если мы говорим о какой-то психотерапии этих отношений, их невозможно поставить на поток. Это всегда, как говорят, штучный товар. Вот конкретные данные, конкретные, там, скажем, пара с их проблемами, пожалуйста, это можно им что-то раскрыть. Но это же не делается так, вот знаете, так, хоп, взмахом руки. Это надо посмотреть, посмотреть его, посмотреть ее. Немножечко как бы вот прозондировать, чем живут, дышат. А дальше найти какие-то точки соприкосновения, да, найти вот именно вот эти моменты. Не просто там его тянет, да, или ее тянет, чувственный контакт. Это ради бога. Чувственный контакт – это только аккомпанемент любви. Чувственный аккомпанемент. А любовь, она из совершенно другой сферы, она исходит вообще. А это вот заканчивается там, я не знаю, мелодия. Любовь-то это мелодия, там, помните, что тебя заставило предать мелодию любви? Ну, мелодия. А у мелодии есть аккомпанемент. Вот уберите мелодию, там будет дринь-брин-дринь-брин-дринь-брин. Вот и есть секс. Это все наскучит. Мелодии нет. Значит, нужно найти мелодию. Вот у каждого человека есть своя музыка души. Вот эту музыку души надо, чтобы она как бы, да, вот сошлась в каком-то симфоническом каком-то таком согласии. Вот тогда, да, тогда что-то происходит. А вот так, чтобы сказать, знаете, опять как бы тогда упираешься в то, что ты начинаешь какие-то произносить общие фразы, общие слова, добрые пожелания, давайте, так сказать, там осознаем, давайте возьмемся за это дружно, и давайте пойдем верной дорогой, но это все уже оскомину набило. Но это процесс долгий. У меня такое впечатление, что общество наше, оно не исправится вот в плане того, что ему необходимо в конечном итоге, пока оно не пройдет через горнило очень тяжелых испытаний. Как это не больно говорить, только это может тряхнуть, только это. Вот просто как бы от ума действовать. Вот когда люди поймут, что они могут там выживать только за счет того, что они должны так или иначе взаимодействовать между собой. и ценить эти отношения. Вот тогда да. А так нет. Так, у кого денег больше, тот и все хорошо, понимаете? А у того, кто меньше, он неудачник. И больше ничего. Никакой смычек никаких нет.
3: Но все-таки...
4: Все упирается в это наше состояние социальное.
3: Все-таки, Альфред Александрович, несмотря на то, что в чем-то очень печальное, может быть, в чем-то сейчас почти безнадежное уже состояние мы ощущаем вокруг себя, но мы не должны опускать руки. Но нет. Мы должны как-то своими детьми, правда, заниматься. Нет, вот нет, вы говорите нет, абсолютно нет. верно, что ценность слова потеряна у современной молодежи. Но как вот нам все-таки ее взрастить? Начиная даже с того, что дети не читают. Вот вы говорите, на первом этапе колыбельные, сказки, они как-то любовь к слову, может
4: Хорошо.
3: Быть, открывают дорогу.
4: Вы знаете, вот у меня в детстве, да, вот скажем, ну, мама там что-то там не читала, я помню, там книжечку даже, я ее до сих пор сохранил, Зоя, такая. Ну, нравилось мне, очень нравилось. Я постоянно, когда-то болел, она мне опять перечитывала, там, сотый раз, по-моему. Она говорит, ну, сколько можно? Ну, дети любят перечитывать, да, вот. Но понимаете, в чем дело? Вот дети не читают, да, но дети слушают. Я очень благодарен нашему Ленинградскому радио. Там такие были потрясающие радиопостановки, такие были вообще замечательные актеры, которые эти постановки делали. Такая благодать. Я помню, я еще малышом был, я стоял радио на тумбочке, так я вставал коленками на сиденье стула, облокачивался, значит, и лбом утыкался вот в этот радиоприемник. И я часами мог слушать, потому что воображение работает. Слово. У нас же ухо – это более духовный орган, чем зрение. Поэтому по слову мы воссоздаем реальность, мы воссоздаем картинку. Вот современному, скажем, молодому человеку очень трудно. Что роще, что чаще. Он не понимает, вот как это, что за этим стоит. Для него это обозначение ничего не значит. А когда ты приобщаешься рано к слову, когда ты понимаешь значение слова и что стоит за этим образом, пропадает даже ощущение того, что ты вот что-то перекладываешь с одного канала информации на другой, а ты как бы живешь внутри этого. Сказка, постановка, я помню, там эти всякие по книге Житкова там были, ну, понятно, там Старик Хоттабыч, все это было, понимаете, причем, и ты воображаешь это себе, и, ну, просто вот блаженство. Я у телевизора, ну, я понимаю, что если бы в то время, когда я был маленький, был бы телевизор, наверное, я тоже был бы жертвой.
3: Все бы испортило.
4: Все бы испортило, да. Этот зрительный ряд, он очень сбивает. Когда очень много зрительного ряда, тогда упражняется функция восприятия, но совершенно не упражняется функция воображения. А нам важно воображение. Воображение, оно стимулируется словом. Вот мы либо слышим слово, либо читаем. То есть, по сути дела, мы вот видим строчки, видим буквы, да, мы видим, значит, слова, а переводим это в воображение. Да. Поэтому, когда мы вот роман какой-то читаем, а потом нам этот роман экранизирует, мы говорим, ну не то, ну вот, а почему не то? А потому что у меня своя
3: У каждого
4: Анна Каренина,
3: свой мир,
4: понимаете?
3: Да? Вот.
4: У меня свой Балконский. Только я его леплю-то как бы из своих каких-то образов, из близких мне, поэтому он тоже становится близким мне персонажем. А так это дается, так сказать, это отвлеченно. Я могу это...
3: Пассивное восприятие уже начинается.
4: Пассивное восприятие, все не то. Нужно приглашать ребенка к сотворчеству.
3: Вот для этого можно или звуковые записи,
4: звуковые, очень, да.
3: или родители сами должны читать. Да,
4: да? читать.
3: И потом
4: не
3: потихоньку...
4: дяди поэтому, а вот, да, либо мама, либо бабушка, вообще лучше женский голос на ночь. Вот очень важно на ночь. Почему? Потому что ребенок находится в просолнечном состоянии, так называемом гипноидном состоянии сознания, а эти гипноидные фазы, они очень важны для фиксации материала, который вы вот читаете. Поэтому вот в гипноидном состоянии вы как бы даете ему образ, и он с этим образом как бы он даже засыпает. Он может даже видеть его продолжение во сне. И он становится как бы внутренне ему присущим. Это вот то, что как бы развивает, раздвигает створ его воображения. Кстати, вот о гипноидном состоянии сознания, вот это, знаете, преступление, просто я другим словом не могу назвать, преступление относительно времени, вот сбой времени. Но у нас же, по сути дела, мы от астрономического времени мы на 2 часа убежали. У нас же генетика, она рассчитана на астрономическое время. Петух раньше времени спеть не будет, и корова доиться тоже не будет.
3: Какие бы законы ни принимали.
4: Какие бы законы там, да, потому что есть вот биоритм. У человека, вот если вы ему сбиваете биоритм, биохронология – это такая развивающаяся теперь наука, она просто говорит, что очень многие болезни, тяжелые болезни, даже вот онкология, она связана с тем, что человек нарушает ритмы жизни. Сейчас же вообще люди, вот вы заметите, они ведут ночной образ жизни.
3: Да.
4: Молодежь вся ночью. У нас же два режима работы мозга. Дневной и ночной. И он не просто так. Ночью мозг в каком-то смысле даже более интенсивно работает, чем днем. Но для этого нужен сон. А если у него ничего этого не происходит, он свои дневные впечатления, он их очень неадекватно перерабатывает. В результате у него создается искаженная модель мира. Он живет, по сути дела, среди чудовищ собственного сознания. Ребенка вы на два часа раньше поднимаете, а ведь утренний сон у ребенка, он, ну, самый сладкий, вот самые лучшие сны, вот самые такие яркие, они под утро, да? А мы его перебиваем. Скажем, ребенок у нас здесь, да, он, по сути дела, не в 8 часов встает, он в 6 встает. А там, где вот сбили вообще часовые пояса, там он в 4 часа ночи встает. То есть ему разломали все. У нас на этом сбое времени, у нас же люди умирают. Нельзя этих вещей допускать. Прекратить на необходимое это верчение стрелок. Это все чревато. Люди не понимают, говорят, да ну ерунда, я на час там встал, да ну это, адаптировался. Да ты-то адаптировался в своем голове, понимаете, а твой организм не адаптировался. У нас все органы, системы, все работают там в режиме там двухчасовой фазы. И вот если все сбивать, вот мы раньше времени с вами начнем есть, а желудок, он совершенно не подготовлен к тому, чтобы пищу принимать. Печень не работает, кишечник не работает, он не включился еще, он включается по как бы звонку, по хронологии. Так вот, вы понимаете, мы ведем его там рано, в детский сад, он плачет, он просоночный. А педагоги говорят, ребята на первом уроке спят, маленькие, первый, второй класс. Это зачем? Ну, такая же глупость, знаете, вот давайте вообще отменим там зиму, весну, лето, осень. Пускай у нас будет одна зима и одно лето, все, хватит. Никакой весны, никакой осени, хватит, хватит. Давайте жить рационально. Просто безобразие. Мы вознамерились... Ну, вот ребенку, да, там, помочь. Ну, во-первых, для того, чтобы в него вошло, он должен быть адекватен, ребенок. Он должен выспаться. У него должно быть хорошее настроение. Он должен быть здоровеньким. Он должен быть любим мамой. Ну, и всеми, понятно, да, но мамой особенно. С ним нужно заниматься. Может быть, в материнском детстве там не очень много. А вот дальше папа с ним там что-то они там делают. Пускай понемножечку, пускай по 5 минут. Да, ребенок, он на большее, как бы, время он не может, он устает от однообразия деятельности. И очень часто родители начинают, а вот надо его приучить, чтобы он начатый до конца. Ничего, до 6 лет он только наслаждается началом деятельности. Он ее заканчивает в своем воображении. Поэтому заканчивать его ничего не надо. А вот потом, после 6, туда ближе к 10 годам, он хочет начатое довести до конца. Он там хочет, а его сбивают. Говорят, нет, ты должен идти учиться, ты должен там на спортивную секцию идти, там, язык учить, еще там, дядя, пятый, все. Все. Кто всюду, тот нигде, как говорили древние. Поэтому очень трудно. Вот, ну, так или иначе, да, если люди там приходят на консультацию, там, им можно эти моменты как бы раскрыть, показать. Дальше ведь я же не могу быть за руку взять, это вот делайте так. Я им предлагаю, я им, ну, даю развернутую картину, карту их взаимоотношений в семье. Ну, там, да, вот если они так или иначе ориентируются, что-то они меняют, пускай от головы, от сознания, но тем не менее, ну, тогда что-то происходит позитивное, какие-то сдвиги. А если этого нет, да, если кто-то вот там, у нас же все так, знаете, вот что-то там, знаете, как поле вспахивать, желательно, так сказать, самолет пролетел и вспахал, потом самолет пролетел, и все, сжал поле, понимаете? Ну, это все же тоже инфантилизм, по большому счету. Жизнь вообще, жизнь, она всегда требует очень мощных трудовых усилий. И нужно искать радость труда. Радость. И к этой радости надо приобщать, потому что труд – это не только то, что вот дает пропитание человеку, а это то, что его раскрывает, его потенциал, актуализирует его потенциал, заложенный в нем, там, природой, Богом. Конечно, хорошо, когда он действует в русле того, что ему, так сказать, дано от природы. Тогда замечательно. Ну, если нет, ну, пускай он будет там хорошим специалистом, там, каким-то, я не знаю, мастером, сантехником, скажем. А почему нет-то? А почему нет? Сейчас он какой дефицит всего этого? Да я не знаю. Возьми там маляры, штукатуры. Все.
3: Альфред Александрович, заканчивая тему о...

0: одну треть этого процесса освоения информации. То есть мы же полностью его не можем выключить, да, запретить. Я вон пользуюсь интернетом, тоже пользуюсь. Ну, я там нахожу массу всяких интересных вещей. Просто бездна, понимаете, просто бездна. Вот ползаешь по этим окнам, да, Windows, это, да, и очень интересно. Ну так, а они же не, что, им интересно, да, запросы-то другие, да, вот нужны там социальные сети, там, или эти идиотические игры. Вот если он, скажем, сидит у компьютера, ну, желательно, конечно, чтобы родители не просто так запрещали, а желательно вместе с ним посидеть, ну, для чего? А посидеть для того, чтобы как бы дискредитировать в его восприятии эту игру, чтобы показать весь идиотизм этой игры. Я и педагогам говорю, я говорю, вы обязательно обсуждайте. Вот нельзя смотреть тот, а нет, почему, посмотрите и скажите, какая-то мерзость. Вот, а как это, а это же искусство. Это... Нет, нет, нет, искусство, оно разное бывает. Оно бывает великим, высоким, оно бывает мерзким. И покажите, что вот тогда ваше отношение к этому, да, оно передается им. Вы индуцируете их оценкой того, что произошло. И тогда он, так сказать, там по-своему начинает, вы этот процесс в нем запускаете. Он начинает критически смотреть на вещи.
1: Но, к сожалению, родители для подростков уже не авторитетная группа. Они послушают лучше одноклассника и скажут, ну, мама, папа, ты ничего не понимаешь. А вот...
0: Да, вот сложность здесь, знаете, в чем состоит, что они, да, у них же идут эти реакции группирования у подростка, и для них группа – это все. У него потребность в общении, в контакте с группой, она императивная, он ничего и не может противопоставить. Поэтому вот необходимо так или иначе, вот как это не тяжело, я вот на своем опыте тоже это испытал, нужно привечать всю эту группу. Понимаете? Вот мне приходило, скажем, сын приводил их там, они там, ну, сидят, значит, там, ну, они уже все знают. Ну, что-нибудь заденешь, какую-то тему, так, потихонечку, полигонечку, и начинаешь им, и начинаешь. Потом они говорят, ну, у тебя батя клевый, да, вообще, да, вот это-то. Самое главное, как бы, авторитет, да, таких. То есть, если я ему одному говорю, да, или кому-то поднял, это все ерунда. Ну, что-то родители, шнурки вообще ничего не поняли, вообще лицемерие есть. А когда вот вдруг какой-то он поимел такой некий резонанс общественный, ну, как бы другой, он начинает слушать. Более того, он мой-то он потом на лекции ко мне пошел, потом он в этой группе, он там мои лекции пересказывал.
1: То есть родителям тоже надо, опять же, думать о себе,
0: о своем росте, конечно.
1: Росте, да,
0: конечно,
1: чтобы он был, выглядел авторитетом как ребенка, вот, и тогда,
0: да,
1: уже проще будет.
0: В семьях, где вот там родители тупо смотрят телевизор, там дети тупо сидят у компьютера, однозначно. Там, где есть интерес к чтению, да, обсуждению, когда приходят друзья, они, скажем, делятся какими-то впечатлениями от прочитанного, что-то обсуждают, спорят. И эти сидят, они же, знаете, они очень-очень так тонко и чутко реагируют вот на какой-то, может быть, даже идейный конфликт. Вот им надо, кто же победит, там, наш или он, да, вот. Это очень важно. Но кто бы там ни победил, неважно, в нем возникает это желание, да, тоже что-то обсуждать. Не просто тупо принимать то, что тебе выкладывают в готовом виде, а вот иметь критический взгляд. Нужно развивать, конечно, слово, сферу слова, мышление. Обязательно, потому что слово, оно структурирует, опять повторяю, сознание. Оно делает более чутким, более емким вообще восприятие мира. Оно такая реальность, без которой даже наша вот реальная, да, вот наша действительность, она какая-то неоплодотворенная, она какая-то скучная. Человек может никуда там не бегать по всей планете. Знаете, это охота к перемене места, это Пушкин еще над этим иронизировал. Весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Сейчас это, увы, многих, все побежали. Вот куда-то они бегают за впечатлением, все. Да можно никуда особенно не ездить, никуда. Но если ты внутренне богат, как бы ты приобщен к логосфере, ты видишь очень многое. Можно прийти в Эрмитаж. Как они тут жили? Да они там не жили вообще. Они там в маленьких комнатах жили. Потому что невозможно в этих объемах уютно существовать. Это все для дипломатических приемов было сделано. А можно идти в Эрмитаж, как бы целенаправленно. Вот какая-то выставка открылась, да, и меня вот именно этот художник, он меня очень волнует. Вот я приду, и я буду смотреть этого художника. Картину нужно смотреть один на один. Да, когда мы, ну, в Русском музее, в Эрмитаже я вообще очень быстро устаю. Очень много всего вот,
1: да,
0: этого.
1: Поток картин. Информации.
0: Очень, да, да, очень много. Да. Одна картина, другой, может быть, мешает. А вот есть такая, я не знаю, это сейчас практикуется, нет, называлось это «Музей одной картины».
1: Выставки, да, такие.
0: Выставка одной,
1: да,
0: картины. открывается занавес, стоит

0: Картина какая-то. И вот вы в течение получаса вы там смотрите картину. Вот очень важно смотреть на это полотно, важно срезонировать внутренне с этим полотном, потому что там же вообще бездна информации занесено. Это художник же не просто там нарисовал что-то, да, он пережил это. Ну, помните, Иванов там всю жизнь писал одну картину, это же вообще, да, явление Христа народа. Так надо, чтобы она вошла в подсознание, чтобы этот образ, он не просто так мелькнул и исчез, а чтобы он стал как бы частью, как бы с твоей принадлежностью внутренней, опорным образом. Для этого нужна вот тишина, нужно такое тонкое, глубокое взаимодействие, долгое созерцание. Вот учить детей, так сказать, да вообще людям это необходимо, не только действию, да, говорят, что делать, что делать, а нужно еще уметь мудро созерцать. Вот созерцание, оно очень многое дает. И созерцание, так или иначе, оно, если оно неспешное, оно глубокое, оно опять-таки ищет слово для фиксации этого созерцаемого материала. Да? То есть в конечном итоге, ну, так или иначе, обозначаешь этот свой опыт каким-то словом. И, понятно, тут раздвигается твоя вообще логосфера. Поэтому периоды созерцания, периоды действия. Потому что когда только одно действие такое, знаете, непрерывно, одно действие на другое меняет, и на третье, туда-сюда, это суета. Должно быть созерцание.
1: Разумное чередование,
0: чередование
1: такое должно,
0: да, быть. Вот есть, знаете, как русский крестьянин в поле, да, он пахал в поте лица, там лежал, а потом раздавался колокольный звон, да, и он шел в церковь. Вот так или иначе, то есть культура, вот этот уклад, он давал возможность человеку как бы из одной сферы его существования переместиться в другую, очень важную. То есть он понимал, что вот его труд, он богоугоден, да, то есть он не просто так работает как раб, а он работает как творец. Вот пускай ему не говорили об этом прямо, но внутренне это прочитывалось. Это все равно человек приобщался к этому. И это очень важно для человека, каким он себя чувствует. Тварью дрожащей, да, или там право имеет, помните, там, Достоевского? Так вот, право имеет личность. Безликий человек, он права не имеет, потому что он не знает обязанностей. Права всегда так или иначе коррелируются с обязанностями. Если нет обязанностей, то о каких правах-то можно? Если я веду машину, и я получил права, значит, я имею обязанности водить ее по правилам. Да, и содержать ее должным образом. Вот если я нарушаю эти обязанности, меня могут лишить прав. А если я просто права какие-то вдруг поимел, вообще ничего не понятно. Отнимать права, родительские права у матери, которая вообще не знает, что такое материнские обязанности. Понимаете? Ей никто не привил этого. Ей никто об этом не сказал. Она просто так, знаете, как животное там родила дитё, а дальше ей не нужно это дитё. Понимаете? Так что ей лишать? Она и так уже как бы без этих прав-то. Чего? Думает, что ее накажут там. Ну, я вот всегда не любитель этих деклараций. Все будет хорошо впереди. Вот если мы сделаем то-то, то-то, то-то, впереди у нас, значит, все будет замечательно, сейчас неплохо, дальше будет лучше. Это все оставим политикам. Они иначе, так сказать, и не могут. Им нужно какую-то там...
1: Надежду
0: говорить,
1: давать.
0: Да, надежду, да, там, какую-то перспективу рисовать. Да. Что-то такое. Ну, зрелый человек, там, умудренный каким-то опытом, он же понимает, что жизнь сложна, как кто-то говорил, по-моему, Гиппократ. Жизнь коротка, искусство недолговечно, возможность мимолетна. Опыт обманчив, суждение трудно. Вот. Иногда, вы знаете, вот когда человек очень себя ориентирует на светлое будущее, он получает мрачное будущее. Лучше готовить, знаете, как говорят, хочешь жить в мире, готовься к войне. Точно, это мудрость. Никуда не деться. Поэтому, так или иначе, надо принимать трудности как некие испытания. В конечном итоге, ну, у нас же помимо нашего такого вот физического существования, есть еще метафизическое существование. Вот метафизическая составляющая, она, кстати, и в человеческой судьбе индивидуальной, она и в судьбе народа. Метафизика, понимаете? То есть то, что оказывается за физикой, да, вот эта духовная составляющая. Поэтому, конечно, просвещенный государь – это государь, который, ну, так или иначе, приобщен вот к этой метафизике истории, к метафизике вообще бытия. Ну да, он осуществляет некую идею, а оттуда как бы идеология рождается. А так это ничего, что это за идеология, да, все в готовом виде, да, все, хватай, лови, покупай, продавай. Человека там нет. сам феномен человека исчезает, когда человек вот отождествляет себя исключительно только вот своим такой телесным существованием. Не работает. Человек, он такой, знаете, только ипостасное существо. Тело, душа, дух. Обязательно. В чем тело дано, кстати, потрясающе у нас. Вот я как врач вам скажу, это же супер, супер аппарат, понимаете? Просто, ну, я не знаю, с чем даже сравнить. Ну, удивительная, так сказать, слаженность в работе всех систем, органов, всех клеток организма. Это такая симфония. Нередко же болезнь человека – это не что иное, как адаптация несчастного организма к идиотизму его владельца. Он там и курит, и пьет, там и изматывает себя. Но при этом хочет быть здоровым, там, сильным, красивым, бессмертным. Да. Но, опять-таки, вот только телесный уровень организации. Мало, конечно, для человека. Человек не животное. Животное прекрасно чувствует себя, если оно вот, телесно хорошо функционирует. Все замечательно. Человеку мало адаптации к миру. Человеку необходима еще самоактуализация, то есть раскрытие своего потенциала. Значит, либо в душевной сфере, либо, конечно, в духовной. Вот если телесные структуры, они нам даны изначально от природы, генетически, мы как бы в подарок получаем наше тело, то вот духовный уровень, он задан. Это вот то, к чему нужно стремиться. Он для многих людей как бы остается, знаете, как небо, закрытое облаками. Нет, вот что я говорю, какое там небо? Нет, облака вон, да еще грозовые, да еще темные, да вообще там ничего нет. А цвет-то есть, никуда не денешься.
1: Всегда
0: а душевная сфера, она вот как бы между этим, она такая психосоматическая. И как бы правда тела и правда духа, вот это очень сложный состав. Поэтому, конечно, здесь путеводной звездой для душевного благополучия служит любовь. Она включает и телесность на вот таком очень хорошем чувственном фоне. Она и в духовном плане тоже она некие преобразующие дает, потому что в любви всегда очень много сакрального начала. Если этого нет, все, увы.
1: Надо взращивать.
0: Тогда... Взращивать, да.
1: Ну что ж, спасибо большое, Альфред Александрович. Дорогие друзья, сегодняшняя встреча с практикующим психологом, психотерапевтом Альфредом Александровичем Щеголевым закончилась. Я надеюсь, что мы продолжим с вами рассуждение
0: хорошо,
1: в следующих передачах.
0: С удовольствием.
1: Спасибо
0: с удовольствием.
1: Большое.
0: Всех
1: до свидания.
0: Благодарю. Всего доброго.
1: Напоминаем, что гость нашей передачи, Альфред Александрович Щеголев, консультирует по вопросам семьи и воспитания детей в психологическом центре «Альянс». Информация по телефону 764-25-40. Передачу подготовила Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн опус 48 номер 1 до минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Старая Ладога – поселок в Ленинградской области, имеющий очень непростую, но необыкновенно интересную историю. И сегодня мы предлагаем вам совершить вместе с нами радиоэкскурсию по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю.
2: Добрый день, меня зовут Сергия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре, который расположен в селе Старая Ладога, и являюсь руководителем паломнической службы. И сегодня я рада вам рассказать об этом уникальном монастыре, ну и, конечно, разговор я начну о Старой Ладоге, потому что история Ладоги, она непроизвольно связана с историей Никольского монастыря. Когда я буду говорить о Старой Ладоге, вы не удивляйтесь, я буду много раз повторять, что это самое-самое. Почему самое-самое? Во-первых, это самое древнее село у нас в России. Только почувствуйте, прочувствуйте, какой почтенный возраст. 753 год, год основания Ладоги. Раз это самое древнее село, то неудивительно, что на территории Ладоги находится самая древняя улица в России, улица Варяжская. И также на территории Старой Ладоги расположен самый древний источник Ленинградской области, источник, который назван в честь Параскевы Пятницы. Ладога – это кладезь истории, это кладезь исторических фактов. И когда здесь работал знаменитый археолог Кирпичников, он говорил, что на территории Старой Ладоги закопаны диссертации докторские для тех людей, кто работает в этом направлении. До конца, конечно, она еще не изучена, потому что очень много то, что хранит в себе земля ладожская. Известно, что на территории Ладоги раньше находилось 6 монастырей. Ну, 7-й был на противоположном берегу реки Волхов, это деревня Чернавина, которая не входила в состав Ладоги. 6 монастырей, и помимо этих монастырей 15 церквей, то есть какой был верующий народ. В настоящее время 2 монастыря, которые являются жемчужиной Старой Ладоги. Почему те другие ушли в историю? Дело в том, что Ладога всегда была лакомым кусочком для всех. Очень выгодное местоположение. Река Волхов играла такую судьбоносную роль в развитии Ладоги. Путь из варяг в арабы, из варяг в греки сыграл знаменательную роль в развитии Ладоги. Торговый центр. Приезжали купцы из разных стран, велась обширная торговля. И, конечно, всем хотелось завладеть этой территорией. Постоянные войны, постоянные битвы, и почти все монастыри ушли в историю. И на месте тех монастырей сейчас находится либо храм, либо часовня. 2 монастыря, которые уцелели, и сегодня мы с вами познакомимся с Никольским мужским монастырем. Мы сейчас с вами находимся на территории этой обители, действующий монастырь. Сейчас здесь проживает 10 монахов. Но я беру в расчет это и монахи, и иноки, и послушники. Трудники не входят в это число. Площадь монастыря небольшая, и перед нами открывается взор. Мы видим здания какие-то белокаменные, уже восстановленные, какие-то ждут своей участи. Ну и, конечно, всех гостей при входе встречает пока только единственный действующий храм. Дело в том, что монастырь был открыт после советского периода 20 лет назад. Да, но что такое 20 лет, когда мы говорим про человеческий возраст? Молодежь, которая еще только определяется в своей жизни, 20 лет для монастыря – это значимая дата, многое было сделано, монастырь восстанавливается трудно, сложно, но идет верно и уверенно. И пока только первый храм, который нас встречает, единственная территория, храм уникален. Если мы с вами посмотрим, сразу бросается непроизвольно его форма. Мы с вами привыкли видеть храмы в виде четырехугольника, обязательно купол в форме горящей свечи. А перед нами форма корабля. Дело в том, что храм был построен в XIX веке. Сюда пришел такой уникальный архитектор Горностаев. И для того, чтобы храм вписался в тематику этой местности, он его построил в виде корабля, корабль, который плывет через века. И здесь смешение стилей: древнерусский, древнероманский, готический. Поэтому он такой своеобразный и не похож на другие. Горностаев захоронен под Петербургом, и на его могиле огромный каменный крест. На этом кресте 12 самых лучших зданий, которые были построены по проекту этого уникального архитектора. И среди тех самых лучших 12 храм святителя Иоанна Златоуста, у стен которого мы с вами сейчас находимся. Действительно, подобного вы не увидите. Вот эти две мощные бочки-колонны, которые встречают всех гостей, всех ходящих, построены по древнерусскому стилю, внутреннее убранство храма также продолжает колонны, только более уже другой формы, вытянутые, и они как будто бы держат своды небеса этого храма.
1: А чьи там лики изображены с наружной стороны?
2: Иконы, которые мы с вами видим, это современные. Это и князь Александр Невский, и Валаамские святые, и праведный Иоанн Кронштадтский, и с другой стороны и Ксения Петербургская. Князь Александр Невский не случайно, потому что, забегая вперед, открою тайну, он является основателем этой обители. Так гласит легенда, которую чуть позже расскажу. А Валаамские святые тоже не случайно. Дело в том, что Никольский монастырь был связан с этими святыми. Здесь находились мощи. Два года, но об этом я тоже чуть попозже более подробно вам расскажу. И раз мы заговорили про эти иконы, у них такая трагичная судьба. Дело в том, что в советский период, когда монастырь был закрыт, неофициально его закрыли в 1927 году, официально в 1937 году, и до Великой Отечественной войны здесь, ну, конечно, жизнь бурлила и кипела, здесь и был склад сельхозтехники, автобазы, училища, и помимо всего прочего, одна из воинских частей устроила стрельбище на территории монастыря, и солдаты, которые находились за стенами обители, находясь на возвышенности, они обстреливали иконы, которые мы с вами сейчас рассматриваем. Нам объяснили, почему стреляли по иконам. Очень удобная мишень. Икона с человеческий рост, очень удобно целиться. И одна из таких икон у нас сейчас находится в музее. Икона Божьей Матери, конечно, она не поддается реставрации, это лишь музейный экспонат. Но данные, о которых я сейчас рассказываю, это, конечно, уже современные. Те не удалось сохранить.
1: А та икона историческая была, да? Которая...
2: Она сейчас у нас в музее, и, конечно, мы рассказываем о том периоде. И что интересно, недавно была группа, и в группе был мальчик, ему 5-6 лет. Я рассказываю о том, как солдаты обстреливали иконы, и я смотрю, мимика ребенка меняется. И он никак не мог понять, как это так. Он задает вопрос, почему стреляли по иконам? Неужели они не могли поставить кирпич и стрелять по кирпичу, по камню? Почему по иконам? И вот психика ребенка никак не могла усвоить поступок взрослых, да, вот как обходились со святыми того периода. Я предлагаю зайти внутрь, окунуться в XIX век, познакомиться с внутренним убранством этого храма. Итак, мы с вами в храме святителя Иоанна Златоуста, в центральной части, и действительно, зайдя внутрь, мы оказались как будто бы на палубе корабля. Такая вытянутая форма и продолжение внутреннего убранства. Две колонны с правой стороны, две колонны с левой стороны, они зрительно делят храм на три части. Основная центральная часть, где мы с вами находимся, перед нами праздничный центральный аналой, и не удивляйтесь, перед нами икона святителя Иоанна Златоуста. Дело в том, что храм посвящен этому святому, а согласитесь, у нас в России крайне редко храмы, посвященные святителю Иоанну, а он составил литургию, которая сейчас служится ежедневно. Ну и в иконе мы видим частичку мощей. Алтарная часть перед нами огорожена иконостасом. Иконостас современный, тот дореволюционный не удалось сохранить. Все, что осталось от прежнего, это золотая арка с ангелочками. Но данный, который перед нами, он восстановлен по древним чертежам. То есть удалось сохранить внутреннее убранство XIX века. Осталось лишь все покрыть сусальным золотом, так чтобы весь этот иконостас блестел, как золотая арка перед нами. Понятно, что работы финансово затрачиваемые и очень ювелирная работа, но они будут продолжаться. Храм XIX века, а точнее, когда закончили строительство храма в 1873 году, сюда приехали художники из Петербурга, которые стали заниматься внутренним убранством, росписями, которые сейчас радуют наш глаз, и росписи уникальные, они дошли до наших времен с того периода, с XIX века, без существенных изменений. А так как храм посвящен святителю Иоанну Златоусту, то и фрески нижние нам рассказывают о жизни этого святого. Первая фреска, мы видим в красном облачении, на коленях стоит Иоанн, будущий святитель, будущий Златоуст, его в диаконы рукополагает епископ Милетий. Он был его духовным наставником, его крестным отцом. Следующая фреска, мы видим, как святитель Иоанн Златоуст говорит свои знаменательные проповеди. Он был очень хорошим оратором, и на его проповеди собирался весь город, люди слушали часами, не уставая, и благодаря своим ораторским способностям он получил свое второе имя Златоуст, Золотые уста. Но и во время своих проповедей он не только наставлял, как нужно жить, да, правильные поступки, слова, действия, он мог еще и обличить, не боясь последствий, не боясь то, что его потом будет ожидать. Все это происходило в Константинополе в IV веке, а в то время царствовала царица Евдоксия. И она как-то неправильно поступила, решила отобрать земельный участок, виноградник, у одной вдовы. Ну, а для вдовы это было единственным пропитанием. И зная об этом поступке, святитель Иоанн публично обличил в этом царицу. И в итоге она стала ему мстить. Продолжение его жизни мы видим на противоположной стене. Царица отправляет святителя Иоанна в ссылку, и, не доезжая до места ссылки, в дороге он умирает. И перед смертью он говорит свою знаменательную фразу. Вот эта фраза вошла в историю, она просто укоренилась. И прекрасно все эту фразу знают, и православные часто ее повторяют, даже в самых тяжелых, сложных ситуациях. Он говорит: «Слава Богу за все». Вот все, что бы с ним ни происходило, его гнали, его клеветали, как тяжело он умирал, как его морально унижали. И последняя фраза была такова: «Слава Богу за все». И последняя фреска, мы видим мощи святителя Иоанна Златоуста, возвращается обратно в Константинополь. Каким же образом здесь удалось сохранить эти фрески? Дело в том, что я уже упоминала о том, монастырь был закрыт официально в 1937 году, и именно в этом храме был склад сельхозтехники. Хранили горючие смазочные материалы. Сюда приезжает высшее начальство, вызывает начальника склада и приказывает: все фрески, которые здесь есть, а если вы выше глазки поднимете, вы увидите фрески, которые относятся к евангельским сюжетам. То есть все это необходимо было закрасить краской. Это высшее начальство получает повышение, уезжает и не проверяет, выполнен приказ или нет. Новое начальство не знает о приказе предыдущего. Начальник склада, вероятно, был верующим человеком и просто умолчал. Вот таким образом фрески дошли до нас, а позже они просто были заставлены стеллажами и не привлекали внимания всех трудящихся в этом храме. Конечно, при открытии монастыря во время реставрационных работ внутри храма фрески поновили, их немного укрепили, а так в целом они сохранились. Это храм пока единственный действующий, поэтому все святыни находятся именно здесь. А одна из главных почитаемых святынь этой обители – это икона Божьей Матери Черниговская Гефсиманская. Сюда издалека, из разных городов приезжают люди для того, чтобы подойти к иконе, помолиться Матери Божией, попросить о помощи. У этой иконы удивительная судьба, достаточно трагическая судьба. Что мы знаем? Это середина XIX века. Икона достаточно большого размера, и, вероятно, она принадлежала какому-то монастырю либо храму. Да, это не для домашней молитвы, для дома слишком большая. Из какого она монастыря, нет никаких сведений. Мы лишь знаем, что каким-то образом она оказалась в семье, семья, которая проживает в городе Волхов. Это районный центр, он недалеко отсюда находится. И когда икона была в семье у тех людей, она мироточила. Мира была черного цвета, и мира проистекала из глаз Божьей Матери. А в дальнейшем происходят какие-то необъяснимые поступки со стороны той семьи. Они пытаются уничтожить икону. Они топором ее рубили, из ружья в нее стреляли. И в итоге они забросили ее на чердак, где долгое время она находилась. В 2002 году открывает монастырь, и родственник той семьи к ним приходит с таким предложением: эту икону подарить только что открывшейся обители. Это предложение о передаче поступило зимой, и лишь летом, через полгода, семья выставляет огромный счет для того, чтобы монастырь выкупил эту икону. А вы представьте, на тот момент монастырь только открылся, лишь стена, этот храм, колокольня более-менее в хорошем состоянии, все остальное полуразрушенное, огромная восстановительная работа. Какая сумма была выставлена, нам не обозначили. Но, вероятно, большая, раз монастырь не смог с ней справиться. Еще какая сложность была. Когда накапливали необходимую сумму, приезжали за выкупом, та семья увеличивала стоимость. То есть сложно было ее выкупить. И об этой проблеме узнали москвичи. Они собрали деньги по московским приходам, приехали, выкупили икону, подарили монастырю. И долго решался вопрос, реставрировать ее, либо оставить в таком состоянии, в котором ее привезли. Отреставрировали, мы сейчас никаких повреждений не увидим, но так как лик Богородицы был не затронут, то во время реставрационных работ к нему не притрагивались. И поэтому сейчас, когда люди подходят к иконе, зная судьбу этой иконы, кто-то говорит: да, до сих пор видны черные полосы от слез на лике Матери Божией. А сейчас Матерь Божия не плачет, икона не мироточит, но она является чудотворной, и в монастыре ведется летопись, что происходит необычного, какие исцеления, как люди получают помощь. Конечно, это все записывается для того, чтобы осталось в истории для наших будущих поколений. И было два случая зафиксировано исцеление от рака. Первый случай, когда икона только появилась в монастыре, сюда из Петербурга приехала девушка молоденькая, у нее был рак. И зная свои болезни, она приехала сюда в монастырь специально потрудиться и спрашивала себе исцеление. Она усердно обращалась и к Матери Божией, здесь есть мощь Николая Чудотворца. Сейчас выздоровела, является прихожанкой Александра Невской лавры. И еще был удивительный случай. как мы о нем узнали, стоит женщина в монастырской лавке, пишет благодарственный молебен и плачет. А к ней подошли поинтересоваться, может быть, что-то случилось, чем-то помочь. И она рассказала свою историю. У нее была последняя стадия онкологии. Врачи сказали, что уже ничем не могут помочь, и уже выписали домой. Она узнала о том, что здесь, в монастыре, появилась эта удивительная икона. И попросила, чтобы ее сюда привезли. Ну, понятно, в каком состоянии привезли, да, ее в моральном и физическом. Но она сказала, что когда она сюда ехала, она была уверена, что здесь получит помощь. Вот все отказались, все сказали, что нет надежды, а она так хотела жить, и она так верила, что Матерь Божия не подведет. И действительно, такая сильная вера была у женщины, она полностью исцелилась. Сдавала анализы, обследования, и ничего не подтвердилось. Она приехала вновь сюда, в монастырь, заказала благодарственные. Вместе с батюшкой постояла, благодарила Матерь Божию. Ну, понятно, что она расчувствовалась, она вспомнила все свои скорби, все свои переживания, расплакалась. Вот так мы узнали о таком исцелении удивительном. Ну и молодые приезжают, которым стоит диагноз бесплодия, тоже обращаются за помощью, но потом приезжают, говорят, что в семье будет малыш. То есть чудеса происходят в нашей жизни. Это не только раньше, в древности, когда-то, да, мы можем это узнать из книг. Нет. Обращаясь к святым, к Матери Божией, обязательно мы получим помощь. Не зря говорят, что святые — наши друзья, самые лучшие, самые близкие, да, которые нас слышат. Только зависит от нас. Часто мы бываем, просим и не знаем последствия, да, что приведет к этому. И нас ограждают. Иногда просимое нам дают, если это выпрашиваем нам во благо. А если впоследствии это приведет к каким-то обстоятельствам сложным для нас, то, конечно, нас от этого уберегают. Ну, многие интересуются, как же подойти, помолиться, да? Кто-то молитвы не знает, кто-то молитвы не помнит. Ну, бывает, приезжают большие группы. У нас есть молитва специально к Черниговской, Гефсиманской, иконе Божией Матери, но группы большие, время ограничено, поэтому можно подойти и своими словами. Вот как мы к маме обращаемся. Мы же заранее текст не готовим, мы подходим и говорим то, что у нас на душе, то, что у нас на сердце. Матерь Божия — наша мама. Также подойти и можно про себя рассказать, посоветоваться, спросить. Даже вот это спросить и посоветоваться, мы услышим ответ обязательно, мы поймем ответ. И вот этот монолог, диалог, он тоже является молитвой. Но при этом точно знать, что Матерь Божия вас очень внимательно слушает, нас всегда слышит и слушает. Но когда мы верим и обязательно ждем помощи, все устроится. У кого-то сразу все складывается. Но кому-то нужно потрудиться и ждать. Что значит потрудиться? Молиться, потому что молитва — это самый тяжелый труд. Молиться и верить, что все устроится. Чаще всего устраивается даже лучшим образом, как мы и не предполагали. Ну и потом, конечно, нужно обязательно благодарить, потому что благодарственная молитва — это самая высшая молитва. Просить-то мы просим, и зачастую либо от счастья, от радости мы забываем поблагодарить, либо мы списываем все на случайность. Так сложились обстоятельства, человек помог. Как бы это ни произошло, мы получили просимое, и, конечно, нужно потом поблагодарить. Ну и помимо иконы Божией Матери, к которой сюда приезжают очень многие, также здесь еще одна из почитаемых святынь — это мощи Николая Чудотворца в Ковчежике. Как здесь оказались мощи? Произошло такое знаменательное событие в 2002 году, когда монастырь был открыт в ноябре, но еще неофициально. И митрополит Владимир отправился в Бари для того, чтобы спросить частичку мощи для этой обители. Это Никольский монастырь. Николай Чудотворец является покровителем этой обители. У него получилось. Мощи подарили, они по сей день здесь. Крестным ходом потом обошли вокруг монастыря. И, пожалуйста, все желающие могут приехать, подойти, помолиться. Сложно бывает, когда из Бари в Петербург привозят мощи. Очень большая очередь. Сколько часов люди тратят для того, чтобы подойти к мощам и помолиться, да? Здесь те же самые мощи. В открытом доступе приезжайте, подходите, просите. Но я думаю, что нет смысла рассказывать о том, как Николай Чудотворец помогает. Он и быстро слышит, и скоро помогает, и поэтому является чудотворцем. Так что добро пожаловать, и мощи никогда не убирают в алтарь. В 8 часов храм открывается, в 7 он закрывается, и целый день все святыни в вашем распоряжении. Какие здесь есть еще иконы у нас с мощами? Александр Свирский с мощами, Мартирий Зеленецкий с мощами, Пантелеймон Целитель с мощами. Ну и монастырь, пожалуйста, открыт не так далеко от Петербурга, прямая трасса, так что все желающие могут приехать.
1: А кто прихожане этого храма? Кто к вам сюда приходит, в этот храм?
2: Да, жители Старой Ладоги, ну и из Волхова приезжают. И есть кто приезжает из Новой Ладоги. То есть близ находящиеся села и города, которые расположены недалеко.
1: Храм этот знают, и люди сюда едут на службу, да?
2: Да, конечно. Храм этот знаменит в местных окрестностях. Приход достаточно большой, в выходные дни приезжают люди. Сейчас литургия служится ежедневно. Конечно, в будние дни не так много людей, но а в выходные все прихожане собираются, знают, почитают. И здесь и мощи, и икона почитаем. И, конечно, на престольные праздники очень много гостей даже из Петербурга сюда приезжают. То есть храм наполнен, храм живет, дышит молитвой. Мы с вами вышли из храма святителя Иоанна Златоуста XIX века и подошли к Никольскому храму. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это не реставрация, к сожалению, это всего лишь консервация. И когда сюда приезжают гости, они задают такой вопрос с упреком: как это так? Главный собор монастыря в таком состоянии. Неужели не восстановить? Ну, вот как бы парадоксально это ни прозвучало, все, конечно, упирается в огромные деньги, огромная сумма, но все-таки чудеса происходят. Есть надежда, что когда-нибудь и этот храм оживет. А мы с вами находимся сейчас около самого исторического места монастыря. Почему? Предлагаю окунуться в XII век. Представьте, что здесь монастыря еще нет, но именно здесь, на этом месте, в XII веке находился каменный храм. Каменный храм, который был посвящен Николаю Чудотворцу. Не случайно, да, Николаю Угоднику, потому что раньше в древности храмы строили вдоль путей, дорог, рек для путешествующих. Если, проезжая мимо, путешествующие не могли зайти в храм, то, да, в дороге они могли помолиться Николаю Чудотворцу. Храм каменный. И вот сейчас обращаю ваше внимание, что тот самый фундамент XII века, он дошел до наших дней без существенных изменений. Он держит храм XVII века. Да, как раньше строили на века, XII век выдерживает храм XVII века. Да, стоял храм, монастыря еще не было. Существует такая легенда, которая нам рассказывает о истории появления этого монастыря. Почему легенда? Дело в том, что первое летописное упоминание об этом монастыре начинается только с XV века. Постоянные войны, шведские нападения, Ладога всегда была под захватом. И во время таких нападений летопись была уничтожена. И вновь начинается только с XV века, но данная легенда частично исторически уже подтвердилась. Легенда гласит, что сюда в 1240 году приходит молодой князь Александр, ему 19 лет, будущий Невский. Целенаправленно приходит, не просто мимо проходил. Он готовится к битве на Неве. Ему необходимо пополнить свое войско. Но как-то странно, он свое войско набирает не матерых воинов, которые участвовали уже в битвах, у которых есть воинский опыт, а обычных рыбаков ладожских. Дело в том, что ладожские рыбаки издревле отличались храбростью и смелостью. Их называли отчаянными храбрецами. Раньше и сейчас ловили рыбу в Ладожском озере. Ладожское озеро – очень бурное, капризное, непредсказуемое озеро моря. И небольшой ветерок нагоняет очень высокую волну. А в каких лодках раньше выходили? Низкие, открытые. И волна часто нахлёстывала лодки, и рыбаки тонули. Поэтому, выходя в открытое озеро, рыбак не знал, вернется он обратно живым или нет. И вот таких рыбаков называли отчаянными храбрецами. Помимо этого, они были сильными, выносливыми, смелыми. Зная об этом, князь приходит именно за рыбаками. Через 2 года князь приходит сюда с той же целью, за рыбаками, но он готовится к битве уже на Чудском озере. Рыбаки участвуют в этих битвах, они выручают князя, помогают, но погибших рыбаков Александр Невский не оставляет на поле боя. Он привозит сюда и здесь делают захоронение. Возвышенность, которая располагается за стеной монастыря, именно здесь, на этой возвышенности, которая называется «Гора Победища», от слова «Победа», «Победители». Именно здесь князь приказал захоронить тех самых рыбаков-храбрецов и приказывает в память о тех рыбаках здесь основать монастырь, как памятник воинской славы. То есть вот этот монастырь, в стенах которого мы с вами находимся, он посвящен обычным рыбакам, обычным мужикам, которые участвовали в 2 исторических битвах. И вокруг храма, который в тот период здесь находился, строится монастырь и получает название по названию того храма – Никольский. Вот такова легенда. Что же произошло с тем самым храмом XII века? Сложная жизнь была у монастыря, достаточно нескучная. Шведы постоянно нападали и вносили такую военную деятельность в жизни монашеской. В 1613 году шведы дошли до Ладоги, Ладога очень сильно пострадала. Монастырь был разрушен основательно, но что самое интересное, предводитель шведский де Лагарди, он восхищался монахами. Он сказал, что никогда не видел таких отчаянных воинов, которые отстаивали вот этот маленький кусочек земли до последнего. Почти все монахи были вырезаны, монастырь был основательно разрушен. А тот самый храм, главный собор Никольский, в летописях было написано, что он стоит как рассыпавшись. Вновь в 17 веке монастырь восстанавливается очень тяжело и очень сложно, помогая тихвинские мастера, которые и восстановили колокольню, которая расположена около Никольского собора, главные святые врата, бывшие главные врата, вход на территорию монастыря со стороны реки, ну и главный собор. Он красивый, белокаменный, и внешне понятно, что это главный собор монастыря. Он был трехкупольный, было четыре предела, шикарное богатое крыльцо, внутри золотые иконостасы. Сам профессор Шишкин сюда приезжал и руководил внутренним убранством этого храма. То есть храм блистает своей красотой. Закрывают монастырь, и если в храме святителя Иоанна Златоуста всего лишь был склад, и фрески не пострадали, то в главном соборе ремонтировали сельхозтехнику, трактора и машины. Все трактора и машины загоняли через бывшие главные врата, алтарная часть была разобрана, и активно шел ремонт. Понятно, что после такого ремонта внутреннее убранство полностью было уничтожено, но это не самое страшное. В 50-е годы приезжает комиссия, которая исследует этот собор и принимает следующее решение. Убрать два купола, убрать все пределы поздней постройки, для того, чтобы храм принял первоначальный вид, так как он был построен в 12 веке. Быстро все разобрали, но дело в том, что они не рассчитали, и храм не выдержал напряжения. Он дал трещину и стал разрушаться. Храм разрушается 20 лет, ничего не делают, монастыря еще здесь нет, здесь общежитие, различные работы проходят, училище. В 70-е годы приезжает комиссия, которая приписывает этот храм как памятник культуры федерального значения, но при этом ничего не делает, он продолжает разрушаться. И разрушался до момента открытия монастыря. 2002 год. Первый настоятель постсоветского периода, отец Варфоломей, тот самый, который стал восстанавливать эту обитель, он забил тревогу. Нужно сохранять. Это памятник истории. 12-17 века. Огромные дыры. И вот смотрите, какой временной промежуток. Лишь 20 лет спустя, в ушедшем году, стали проводить первые противоаварийные работы. Заштопали стены современным кирпичом. Храм спрятали, законсервировали, чтобы кирпичики более-менее сохранились. И такая консервация действует 3-5 лет. И за эти года нужно собрать огромную сумму денег для того, чтобы здесь возобновились реставрационные работы. Но есть такая надежда, что дело пойдет. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря.
3: Дорогие друзья, окончание радиоэкскурсии по Староладожскому Никольскому мужскому монастырю слушайте в следующей программе этого цикла. До свидания.

0: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В предыдущей беседе мы передавали содержание пророческого слова Спасителя о конце мира и о страшном суде. Пребывание Христа в Иерусалиме после торжественного входа в город было последним этапом его пути на страсти. Важное значение этих последних иерусалимских дней запечатлел евангелист Иоанн. Иоанн отличается от синоптиков в разных отношениях. Во-первых, по содержанию написанного им Евангелия. Многие повествования, рассказанные синоптиками, не имеют своего соответствия у Иоанна. Много событий, рассказанных Иоанном, не находятся у синоптиков. Иоанн отличается также и главным образом своим более углубленным богословием, благодаря чему Евангелие от Иоанна было названо духовным Евангелием. Богословие в прологе Евангелия от Иоанна очень богато. Предвечный Логос, Бог, второе лицо Святой Троицы, с Богом Отцом сотворил мир. Он же податель жизни и света, и тьма не объяла его. Он, свет мира, пришел к своим, и свои его не познали. А тем, которые приняли его, он дал власть быть чадами Божиими. Логос в русском переводе – слово. Слово стало плотью. Став человеком, Иисус Христос обитал с нами, полный благодати и истины. «И мы видели, — пишет Иоанн, — славу Его, единородный Сын Божий, Он же Сам и Бог явил Отца людям». У Иоанна находится много намеков на таинство Церкви. Например, в беседе с Никодимом, одним из начальников иудейских, который тайно ночью приходил ко Христу, христианское крещение – указано как рождение свыше, как дар Святого Духа, как обещание Царства. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И еще: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Так именно и практиковалось христианское крещение с самого первого века нашего летосчисления. Еще более очевиден намек на таинство Евхаристии в словах Господа, обращенных к народу после чуда насыщения толпы несколькими хлебами. «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Дальше в той же беседе Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И дальше еще определенней: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
1: При чтении синоптиков можно заметить, что они выделяют больше мессианства Иисуса, чем его божество. Петр на вопрос, поставленный Иисусом, отвечает: «Ты Христос», то есть Мессия. У Луки ответ: «Ты Христос, Сын Божий». Только у евангелиста Матфея обширнее ответ: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В Иерихоне слепой обращается к Иисусу, крича: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня», то есть Мессия, обещанный потомок Давида. При торжественном входе в Иерусалим толпа приветствует Иисуса, крича: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». В четвертом же Евангелии от Иоанна мессианство Иисуса тоже подчеркнуто, но ударение сильнее на его божестве. Некоторые изречения Иисуса в этом смысле очень показательны. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь, сказал Иисус, окружающим его в храме иудеям, которые поняли значение этих слов и, восприняв их как богохульство, взяли камни, чтобы бросить на него. Во время праздника обновления в притворе Соломоновом Иисус сказал иудеям: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Замечательно у Иоанна исповедание Фомой божества Иисуса. Тронув раны воскресшего, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Сказанное почти в самом конце 4 Евангелия, это новое исповедание в устах одного из 12 учеников, завершает Иоаннову христологию. Но уж в самом начале, в прологе, это уже было сказано: «И Логос, то есть Слово, было Бог». Про Духа Святого синоптики говорят, но только в конце Евангелия от Луки есть указание на обещание, сделанное Господом своим ученикам, послать им Духа Святого. Перед самым Вознесением Христос сказал им: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас», то есть Духа, как это подтверждается в книге Деяний. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Обещание, послание Духа Святого гораздо обширней упомянуто у евангелиста Иоанна. У колодца Иаковлева Христос говорит самарянке, пришедшей почерпнуть воды: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вода же есть символ Духа. В последний день праздника Кущи почти теми же словами в храме Иисус возвещает пришествие Духа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И евангелист объясняет эти слова: «Сие, — сказал он, — о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В своей прощальной беседе за несколько часов до страстей на Тайной вечере Иисус торжественно обещает своим ученикам неминуемое ниспослание Святого Духа Утешителя. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Утешитель, который от Отца исходит, которого Христос пошлет от Отца после своего прославления, научит апостолов всему и напомнит им все, что Христос им говорил.

Первое чудо в повествовании Евангелиста Иоанна было совершено на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием Христос освятил брак, который силой Святого Духа есть таинство в христианской церкви. Помимо этого, этот рассказ имеет символическое значение. Вино символизирует кровь, а вода в богословии Евангелиста Иоанна – излияние Духа Святого. Связь же символов воды и вина предвещает излияние крови и воды из ребра распятого Христа. Чудо в Кане Галилейской также, прежде страстей и воскресения, проявление славы Сына. Он явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Мы уже рассказали в одной из предыдущих передач, как Христос, придя в храм, выгнал из него торгующих и меновщиков. Рассказ этот мы находим у всех трех синоптиков, но у Иоанна поведение Иисуса вызывает реакцию иудеев, которые сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» У синоптиков на подобный вопрос Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему,

0: Господне, а повествование об изгнании торгующих из храма – очень ясный намек на воскресение Христова. Эти события, которые рассказаны Иоанном в начале им написанного Евангелия, как бы опережают историю, так как она вытекает из повествований синоптиков.
1: Перейдем теперь к последним дням жизни Христа в Иерусалиме. Евангелист Иоанн передает нам содержание одного из последних обращений Христа к народу, сказанное им с целью пояснения совершающегося. На примере пшеничного зерна Христос говорит о смерти, из которой родится жизнь, и призывает верующих в Него к последованию за Ним во смерти и славе. «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Из пришедших на поклонение в праздник, пишет Иоанн, были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Какая связь может быть между прошением еллинов и ответом Христа? Иоанн Златоуст так объясняет. Вначале Христос запрещал ученикам ходить на путь к язычникам. Он им сказал, что Он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но когда Иисус входил в Иерусалим, иудеи, по крайней мере некоторые, отвергают Своего Мессию, в то время как кучка еллинов, пришедших на поклонение в праздник, уже приближаются к Нему. Их появление становится знаменем наступления часа, когда должно осуществиться дело спасения всех людей. Сразу после объявления о прославлении Сына Человеческого Иисус дает понять, что сначала придет час смерти Его. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать: «Отче, избавь меня от часа сего». Но на сей час я и пришел. Иоанн Златоуст продолжает, говоря: эта душевная тревога касается его человеческой природы, а не его божества. Но, несмотря на нее, Христос не хочет уклониться от предстоящего, и с полным послушанием Богу Отцу Он призывает: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром, а другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Прославление Сына означает изгнание князя мира сего. И следует за этим достопамятные слова Христа: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Слово «вознесен» означает распятие Христа, вознесение на крест. Привлечение есть спасение, и спасение есть общее спасение. Иудеи, слушающие Христа, не понимают. Ведь по закону, думают они, Мессия должен оставаться вечно. Как же Сын Человеческий, с которым Он себя отождествляет, должен умереть? Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет». «Доколе есть свет, веруйте в свет, да будете сынами света». Господь зовет внимающих Ему к вере и в вере к свету. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Скрылся так, как скрывается солнце. Дню наступил конец. Нисходящая ночь есть ночь страстей.

0: До торжественного входа своего в Иерусалим Христос останавливался в Вифании. Евангелист Иоанн пишет, что было это за 6 дней до Пасхи. Там приготовили вечерю, ужин. Был Лазарь, которого Господь воскресил, и его сестры. Марфа служила, а Мария, взяв фунт драгоценного масла, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. В параллельных рассказах евангелистов Матфея и Марка сказано, что это происходило в доме Симона Прокаженного, и ничего не говорится про Лазаря и его сестер. Иуда Искариот, один из 12, сказал, что можно было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Этот протест Иуды строго осужден евангелистом Иоанном, который пишет, что сказал он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Иисус же сказал: «Не смущайтесь женщину, возлив мира на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». В те дни, пишет евангелист Матфей, собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Перед самым праздником иудейской Пасхи, в среду, Иуда Искариот, один из 12 учеников Христовых, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Евангелист Лука пишет, что в Иуду вошел бес. Евангелист Иоанн несколько раз указывает в своем Евангелии на порочные наклонности в характере Иуды, в частности, на его любовь к деньгам. Христос же знал, кто предаст его, но в своей безграничной любви к человеку старался до самого конца помочь Иуде побороть это искушение. Но Иуда не принял этой помощи. Он разлюбил своего учителя. Когда он увидел, что Христос осужден, он раскаялся, вернул 30 серебряников первосвященникам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. В первый день опресночный, когда иудеи заколали пасхального агнца, Иисус сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Он указал ученикам, куда пойти и где приготовить Пасху. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху.
1: Когда настал час, пишет евангелист Лука, он возлег, и 12 апостолов с ним. Участники вечери расположились лежа, на греко-римский манер, каждый упираясь на левую руку, а правой едя. И сказал им Иисус: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Эта пасхальная вечеря была последней трапезой Господа на земле и последней ветхозаветной Пасхой. Одновременно она была и первой новозаветной Пасхой, ибо в этот вечер Господь установил важнейшее таинство новозаветной Церкви – Евхаристию. Иисус, пишет евангелист Иоанн, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. После омовения ног Иисус надел одежды свои и вернулся на свое место. Такое поведение Христа в те времена было необычным и, скорее, делом слуги или раба. Это было проявление любви Господа к ученикам и тоже символический акт смирения, указывающий ученикам, что и они должны, в свою очередь, умывать ноги друг другу. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Господь намекает на предстоящее предательство Иуды. Вы чисты, но не все. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Христос возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Ученик, которого любил Иисус, припав к груди Иисуса, спросил: «Кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок хлеба, подал Иуде Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Иуда, оставляя учителя, уходит в ночь. Призвав учеников к смирению по образу смирения, явленного им самим, Господь обещал им участие в славе в Царстве Небесном. Но путь в Царство Небесное идет, по словам Христа, не только через веру в Него, как Сына Божия, но и через общение с Ним, как с хлебом жизни, то есть через причащение Его тела и крови. В этот вечер, после традиционной пасхальной трапезы и умовения ног, Христос установил таинство Евхаристии, то есть причастия. Три евангелиста – Матфей, Марк и Лука, а также апостол Павел – благовествуют нам об установлении этого великого таинства. «И когда они ели, — пишет евангелист Матфей, — Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». У апостола Павла, который воспроизводит эти сакраментальные слова, евхаристическая реальность тела Христова распространяется на церковную реальность. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Я говорю вам, — пишет апостол Павел, — как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба».
0: Формула «Кровь моя Нового Завета» напоминает слова, сказанные Моисеем у подножия Синая, когда был заключен Господом Ветхий Завет с его народом. Получив от Господа закон, Моисей спустился с горы и пересказал народу все слова Господни, и были закланы тельцы в мирную жертву Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Новый завет же не заключен посредством принесения в жертву тельцов, но крови Сына Божия. Термин «кровь Нового Завета» вызывает мысль о том, что Церковь Христова есть новый народ Божий, продолжающий в какой-то мере историю ветхого народа. Противоположность же этому слова «тело Христова» являются как бы базой экклезиологии Нового Завета. Церковь есть, с одной стороны, осуществление древней истории, но она также фундаментально и онтологически иная реальность. Иоанн Дамаскин говорит: «Бог сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя, сие творите в мои воспоминания». И по его всесильному повелению так бывает и будет до того времени, пока он снова придет. И ныне, если ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вино кровью Христовой, отвечаю тебе я, Дух Святой нисходит и совершает то, что превыше слова и разумения. Таинство Евхаристии совершается во время каждой божественной литургии.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче, при окончании прощальной беседы Христа, мы приступим к первосвященнической молитве. Говорит голос православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Вознесение Господне, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию статьи из журнала «Вечное» об этом двунадесятом празднике.
3: Из журнала «Вечное» за 1971 год. Вознесение Господне. Праздник Вознесения Господня предсказан за много веков в прообразах и пророчествах. Вошествие пророка Илии в огненной колеснице на небо, у пророка Захарии в премии на праздник сказано: «И станут ноги его в день тот на горе Илионской». Особенно же у псалмопевца святого царя Давида. Празднуется Вознесение в 40-й день по Пасхе. Оно всегда приходится в четверг 6-й недели. В этот последний